לא, לא אחרי שיר. לא אחרי שיר. מחיצה. על השכח השפעה מתחת הדרך. שום 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28.

ויום קר, כאיש מלחמה.

0: נכון.
1: Thank you.
0: ました。
1: А, ты краке, да?
2: מתוך שיעור בחג הסוכות 2017. שאלה. מה התוספת שאנחנו יכולים להביא בחג הזה?
3: Отрывок из слов Рава. Вопрос. Какое дополнение мы можем привнести на этот праздник, чтобы у нас действительно был прорыв? Рав. Дополнение в Суккот — это построение кли, то есть построение храма, построение души. Это построение души, духовного кли, в котором мы с помощью объединения между нами, когда мы стараемся быть в отдаче друг другу, отдача называется вера. Так вот, в общем, в совместной отдаче друг другу мы приходим к требованию света, возвращающего к источнику, чтобы он светил на нас. И это символизирует нам схах. Вопрос. Какое дополнение мы можем добавить в этот праздник, чтобы действительно произошел прорыв? Рав. Дополнение в Суккот — это построение кли, это построение храма, построение души, построение духовного кли, когда мы вместе стараемся во взаимной отдаче, это то, что называется верой, это взаимная отдача, мы приходим к требованию света, возвращающего к источнику, и это символизирует нам схах, кровлю. Дорогие друзья, Небарух, какой праздник, какое состояние. Суккот всегда состояние, когда мы сидим под схахом, под кровлей. У нас это называется немножко вот по-другому. Сегодня, но никакой луч света через эту кровлю сегодняшнего у нас не проходит. И я радуюсь этому. И мы сидели в десятке, говорили о том, что в праздник Суккот мы должны радоваться. Радость должна прийти от пробуждения снизу, от того, что у нас просто настолько плотная атмосфера, желание к Творцу, что есть такая теплота в сердце, которая находится как-то товарищей, которые пробудили всю группу, Акок, Авио, Гелат, дали такой заряд, и вопрос, который задал Орен в Йом-Кипур. Он сказал: «Посмотрите, друзья, какой урок мы прослушали, когда мы все сидим горящими, заряженными, пробужденными, и Рав нас заряжает и наполняет, им очень больно от того, чтобы как, вот так, как было раньше, кто нас так еще возьмет? Это мы должны сами, это наша роль, мы должны сами пробудить себя, пробуждать все время себя, это наша жизнь. Лехаим на барух, чтобы у нас были силы, попросим, лехаим. Хорошо, друзья, мы действительно чувствуем это состояние атаки. И вот это ощущение атаки — это когда мы все вместе. Как каждый что-то делает, мы не знаем, но результат, он проявляется и ощущается во всем сообществе. И этот праздник действительно олицетворяет всех нас. И на уроке была очень важная вещь. Рав говорил, что мы должны построить клим, мы должны строить это устремление, это не может человек один сделать, потому что это будет эгоистически. Именно когда мы все вместе, мы можем пробудить это устремление с нашей стороны, снизу, и тогда мы чувствуем, что мы находимся в атаке, и действительно требование Творца, чтобы действительно Он пришел и сделал это с нами, чтобы это было требование настоящим к отдаче, и чтобы действительно дал нам это свойство отдачи. Нам не нужно ждать последнего дня праздника, как это называется, Шмини Ацерет. Мы хотим сейчас, уже прямо сейчас это требовать. И поэтому мы очень хотим, чтобы все было действительно в большой радости. Потому что это является свидетельством того, что мы находимся близко к Творцу. Ведь близость к Творцу выражает радость. Мы хотим послушать сейчас Рава, который направит нас еще более точно на праздник Суккот. Суккот символизирует для нас свечение свыше, которое проходит через Схах. Схах — это масах, экран. Когда мы его строим из этих отходов, которые в нашем, то есть те вещи, которые в нашем мире эгоистическом выглядят для нас как отбросы, отходы по сравнению с нашей жизнью. Отдача, любовь, объединение, слияние, все те вещи, которые находятся в желании отдавать, а не в желании получать. По отношению для нашего желания эгоистического получать, неисправленного, это выглядит как отходы, отбросы, которые не нужны. Если мы действительно возьмем и поднимем в важности эти вещи над собой, над своей головой, мы хотим получать все это выше, то, что находится выше этих отходов, для то, что называется любовь, объединение, стремление к объединению, к любви и почитание этого. Если мы так сидим под этим схахом, тогда приходит к нам особое свечение, приходит к нам потом свет хохма, который облачается в этот свет хасадим, и потом облачается в наши килим и приводит в порядок наши килим, объединяет наши килим, делает все, что необходимо для того, чтобы вплоть до того, что проявляется уже внутри келим, и это называется, что человек получил свою душу, наполнение своей души, поэтому это очень великий праздник. Да, друзья, мы хотим продолжить это особое свечение, которое мы получаем каждое утро от Рава. Давайте войдем в семинар. Как нам получить вот это особое свечение праздника Суккот? Как нам получить это особое свечение праздника Суккот? Фокус-группа Алма-Ата.
0: Как нам получить это особое свечение Суккота? Да, это большой уровень, большой праздник, огромный свет. И чтобы его получить, естественно, надо, соответственно, приложить усилия вот в объединение, да, такое же большое, соответствующее этому свету, чтобы у нас вот была вот эта чашечка, вот этот сосуд для его правильного восприятия, получения.
1: Пока скажи сейчас. Я плохо знаю канон праздника Суккот, но я знаю, что в Суккот, насколько я понимаю, есть ушпинзин, такое символическое гостеприимство. И, наверное, надо осознавать, что в этот праздник, в наше объединение приходят наши, так сказать, духовные предки Авраам, Моше, Баль-Сулам, Рабаш, и надо радоваться и показывать как бы им пример того, что их усилия были реализованы здесь и сейчас особенно.
4: Да, в праздник Суккот, это 7 дней быть в намерении, в объединении с товарищами, искать подходы, чтобы зажечь сердца товарищей, чтобы еще ближе стать к товарищам. Передаю.
5: Ну, это как знак, как мы себя должны вести, по идее. Каждый день мы можем проходить эти праздники по множеству раз. Экран, гости, отношение к ним.
6: Да, я думаю, что еще очень символично то, что крыша делается из того, что считается непригодным для дальнейшего использования из отходов. Но мы четко и ясно понимаем и осознаем, что во всем есть сила, если это все правильно соединить и соединить в виде того самого экрана, который мы делаем вместе, сообща, и только от силы нашего объединения зависит то, насколько плотным и сильным будет этот самый экран, сука, который дает нам возможность вместе принять всех наших, как сказал мой товарищ, духовных гостей, и Авраама, Моисея, и Рава, и Бальсилама.
7: Да, всех с праздником Суккот. А вот праздник Суккот — это особое освящение, о чем говорил Рав сегодня на уроке. То есть как мы его принимаем, да, и так это свечение становится все больше и больше, то есть

0: взятым, и тем самым делились с товарищами и строили суку. И вот это особое свечение, оно среди них раскрывалось, когда у тебя обычный шалаш, то есть вот над головой, то есть это не дом, это не стены, это вот та связь, которая между нами есть, и она открывается.
1: Да, и она открывается, и мы еще так, как такая добавка, как атака на объединение, на связь, на величие Творца. Вот все мужчины Алматы, 8 человек, после трапезы отправляемся в объединительную баню, вот, чтобы еще добавить, поискать, еще больше найти величие товарищей, величие Творца, раскрыть новый слой объединения и связи.
2: Наверное, еще нужно внешние действия, внешний символизм, который описан, как-то пережить это внутри, внутри своих желаний, внутри своих ощущений, поднять вот эти желания, которые под Гальгаль Тайнаем находятся, и просто поднять это над головой. Передаю.
3: Нет никого, кроме него, или Хаим Хаверим.
4: Хаверим, а Суккот мессамел лану.
5: Друзья, Суккот символизирует нам праздник. Так мы хотим сейчас вместе спеть песню, это песня атаки. Давайте внесем всю, под всю нашу подготовку нашего кли, радость, как мы делаем это вместе.
6: Бе самахта бе хагеха.

0: בחגך והיית שמח. היי היי
1: חיים לברוך.
2: רומן
3: טוב, מתוך השיעור בחג סוכות רביעי
4: отрывок из урока 2017 года на Суккот. Все, что относится к отдаче, подними над своей головой. А все, что относится к получению, выбрось на землю. И тогда ты таким образом строишь Сукку. Все, что относится к отдаче, подними над головой. Все, что относится к получению, выкини на пол. Таким образом ты строишь Сукку. Так давайте поднимем важность товарищей, важность группы, каждый кусочек, который мы кушаем ради товарищей, ради Творца. Этим доставим наслаждение Творцу и будем радоваться вместе с Ним. Эхаим. Друзья, мы находимся во внутренней суке, в суке, которая находится в нашем сердце. Что, какой свет есть в этой суке внутренней? Это наши товарищи, эти искры товарищей. И радость сердца. Мы должны почувствовать эти искры и получить их для того, чтобы у нас было пламя в центре этой нашей суки, чтобы это было большое, высшее

0: пламя, пламя радости. Лехаим.
1: אז חברים יקרים, אחרי ששמענו...
0: Так, дорогие друзья, после того, как мы слышали так много объяснений, просто радость от всех собраний по всему миру, и где бы я ни был, в центре, с товарищами, все время возникает это особое имя. Что это за особое имя? Я не понимаю, что случилось? Никто не находится в Петах-Тикве, все они полетели туда, все... с разных сторон будет слетаться. И мне говорят, да, все русскоязычные кли, все наши русскоязычные товарищи очень радуются того, что все прилетят туда, и даже барашки радуются этому конгрессу. Понятно, и, конечно, там и вино очень особое, я говорю про Тбилиси, там уже очень много есть... Подготовку делают они. Давайте, товарищи, послушаем. Тбилиси.
2: Приветствуем, ребята. Приветствуем наши дорогие. Дорогой Бне Барух. Ну, мы вошли в особый праздник Суккот. И я прошу Творца, чтобы он дал нам возможность получить вот тот цвет, который очень-очень нужен всему миру. И самое главное, это на радость ему, конечно. Наше дело радовать его. Как-нибудь узнать, как это можно делать, придумывать всякие ухищрения, как говорил Басулам, учиться много, вместе самое главное, и достичь этого. А вот этот Суккот как раз-то будет подготовкой к тому большому событию, которое произойдет вот здесь, в этом месте, как выбрали наши товарищи для этого региона. Удобное место для всех русскоговорящих. А будем собираться в Тбилиси. И я хочу вам передать очень радостные вещи, которые у меня есть. Ребята, подготовка идет очень серьезно. Все заняты, все этим занимаются. И у нас есть маленькая статистика, с этого и начну. Уже записались 370 участников на конгрессе. Заплатили 60% из них. Скоро это тоже закончится. А вот это те товарищи, которых вот так я вот перечислю. 370 участников, да? 100 человек из Израиля. 99 из России. Россия отстает. Ребята, поскорее. 49 человек из Казахстана. 39 из Грузии. 16 Азербайджан. 11 Белорус. И потом продолжается вся Европа. И потом охватываем весь мир. Понемножку, конечно. Потому что все равно регион русскоязычных. Так что, ребята, зал готов. Позаботились обо всех мелочах. Вы же знаете, как готовится конгресс. Прекрасно знаете. Будет зал, где пить кофе, чай и так далее. Будет отдельное помещение для дежурных и наших детей. Для детей. Все готово. Ну, осталось немножечко работы, где-то 20%, которое и понятно, как надо все это закончить, сделать. Все камеры, ну, люди очень-очень заботятся о камерах, о экранах, чтобы мы все видели, всю трансляцию, чтобы это было все удобно, самое главное, с любовью. Так что ничего нам не останется, вот придете и сами почувствуете, ничего не останется, кроме того, чтобы возлюбить товарища, ради Творца. Лехаим ребарух!
3: שמחה ממצווה זה, כי אמונה למעלה מהדעת נקראת שמחה.
0: Главное, что у него есть радость от этого. От этой заповеди он испытывает радость, ибо вера высшее знание называется радостью заповеди. Получается, что все проблемы и вопросы, которые есть в мире, исправляются с помощью суки, ведь без них невозможно создать свойство кровли суки. Еще раз, а главное, что от этой заповеди он испытывает радость, ибо вера высшее знание называется радостью заповеди. Получается, что все проблемы и вопросы, которые есть в мире, исправляются с помощью суки, ведь без них невозможно создать свойства кровли суки. Дорогие друзья, мы очень рады празднику, этому внутреннему празднику, когда мы стараемся построить этот внутренний экран между нами. Это самое важное в реальности, чтобы порадовать Творца, и перед нами много и праздник, и региональный конгресс. Давайте делаем усилия, отдыхаем. Сейчас мы будем спеть субботнюю песню. Перед этим мы хотим передать сообщение для израильского Кли в основном и те, которые находятся здесь в Петах Тикве. Для Петах Тиквы весь и все мировое Кли тоже может приглашается участвовать. Обычно в течение праздника Суккот у нас здесь много встреч с родственниками, мы путешествуем. В течение всего праздника Суккот, но обязательно освободите четверг, потому что в четверг у нас будет очень особое действие, когда мы будем готовиться к региональному конгрессу, и мы можем сделать очень существенный шаг в нашем продвижении, когда мы будем говорить о распространении в Израиле, и в то, что происходит в нашем здании, и вообще объединение израильского Кли в одно Кли. И после многих лет, когда были разные формы, разные ракурсы этого, в четверг у нас будет день единства. Мы хотели сначала, думали, что это будет такой день учебы, но это будет день единства вокруг нашей цели. Мы хотим подчеркнуть, все будут здесь, все Петах Тиквы, и молодые, и старожилы, и женщины, и мужчины, подзаботьтесь, чтобы вы могли с кем оставить детей. Самое важное, очень важно, все должны участвовать. Мы хотим все, чтобы были, все, кто живет в Израиле, с 9:30 утра до 7 вечера, весь день, день объединения, день радости, день единства. Мы приглашаем всех, также будет трансляция, подключаться, участвовать виртуально. Но самое главное, чтобы все, кто мог, приехали и участвовали физически. Вопрос был, нужно ли записываться? Конечно, нужно записаться. Давайте сейчас прямо запишемся, чтобы мы знали, что нам нужно готовить трапезы и делать подготовку. Мы должны знать количество участников. Поэтому я думал, что товарищ один мне сказал после утреннего урока. Я спросил у него, ты слышал, что объяснили, что есть День Единства? Он сказал, да, конечно. Я спросил у него, а что ты понял? Он сказал, ну как? Это для израильского Кли, привозят их здесь, чтобы они знали, что здесь происходит. А я спросил у него, а мы что, мы не придем? Мы здесь живем, он в Петах Тикве. Так он говорит, а зачем мне? Я здесь каждый день и так. Так я ему сказал, дорогой друг, дорогой брат, ты не понимаешь, о чем речь идет. Я здесь каждый день. Я вам расскажу при случае, что я тут работаю. Я не только здесь на уроке, я целый день с утра до вечера здесь работаю, нахожусь в этой организации день и ночь. И последние полгода мы прошли здесь такой процесс, в основном те товарищи и подруги, которые удостоились работать здесь, в Амуте. И мы прошли такой процесс, чтобы ознакомиться со всем, что происходит в центре. И здесь целые миры, которые я вообще даже не подозревал, что происходит тут в центре. Вы видите, кто заходит, написано, что да, тут это место, тут мы строим, сейчас строим, нельзя, стройка идет. И мы строим Кли, мы находимся в рождении нового Кли, абсолютно новое. И что касается нашей группы, нашего сообщества, начиная с десятки, начиная с Петах-Тиквы, начиная с всего нашего региона, всего Израиля, мы находимся перед очень важным этапом развития распространения. Есть товарищи, которые после курса Глобали, мы видим товарищи из Филиппин, мы видим, что приходят новые товарищи из Китая, из Филиппин. Это не просто так происходит, это следствие большой работы товарищей подруг. Это только начало, мы находимся перед великими вещами. Все учение Рава, которое мы получили от него, мы должны передать дальше. Сначала мы должны реализовать внутри себя, чтобы в нас был свет Курава, а потом найти новые пути, как расширить наше сообщество учеников в разных видах, чтобы они учились, объединялись, и потом от них, чтобы это перешло на широкие массы. Все, кто слышит Рава и видит то, что происходит в мире, чувствуют, что у нас есть все. И мы не знаем, как передать это миру. И мы как бы находимся где-то в таком тупике. Мы остановились, мы хотим прорвать это. Мы хотим действительно распространить на весь мир. Так мы хотим обсудить в этот день, что происходит в нашей жизни, перед какими большими вызовами мы стоим сегодня, какие задачи перед нами стоят. И мы хотим вместе искать ответы в мысли, в молитве, в объединении. Лехаем Небарух.

pidió miserere a Natal, de huidos de Sion.

ברכות מלך עולמים.

0: Суккот – убхинат симха.
1: Суккот – это свойство радости, состояние радости, свойство гвурот, приносящих радость, что означает возвращение из любви, когда злодеяние становится для него как заслуги. Суккот – это состояние радости, это свойство гвурот, приносящих радость, что означает возвращение Творцу из любви, когда злодеяние становится для него как заслуги. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к уроку без 15:04.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим.

0: Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле, не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек. Ученики, которых я привел, это был 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава. На уроке он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625 статья Рабаша. Называется заповедь Суки.
1: Мицват Сука.
0: Заповедь Суки. В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее. И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: В
2: Даргота Сулам в втором томе, 69-я страница. Почему заповедь Суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям. Потому что Сука символизирует у нас веру. А вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдача Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать, ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, и все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения. Вот и все, всего лишь, что можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. То есть главное это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
0: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому... Об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Тору увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде, в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я, и плод его был сладок мне.
1: То
2: есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяет Ахаб до Алия и производит исправление на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять это, в точности этого частного состояния, которое там есть. Но в общем и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности.
1: И
2: также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «знай Творца Всесильного твоего и служи ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого в нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. Вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
1: Ама умер Беньяну Шпизин.
2: Что он говорит по поводу Шпизин, предыдущая статья?
0: 624-я статья, что такое гости? Шпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении 10 сферот.
2: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот кусочек, абзац.
0: Что это происходит от выражения «течет Юзель» — вода из ведер его, то есть Исраэля, где течь может только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в ТЭС. А свет хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет хасадим, то он не может и облачиться.
2: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зевук на полное кли, это не то, что есть перерывы, немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет, капли по капле, это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно. Когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с кли. Кли — это сарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет, то есть келим, отраженный свет, это вера, то есть такие келим, которые еще не могут работать со светом хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависят только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих келим тогда. Главная работа — это в поддержании килим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться левоэвена, каменного сердца. Вот и все.
0: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, это разбить клипу «я», моего «я».
1: Лифи...
2: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно он думает, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, вот это, что он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам Ришон разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой клей. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. не может вырасти. Нет такого вырасти. Ну, понимаешь, ошибка. У нас ошибка. Прости, пожалуйста, да еще начни соединять это в кли, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырастил? Ты вырос? Или ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, мы начинаем видеть, что нет выбора, что мое кли, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Из этого он говорит, что наша проблема в работе, вообще вся наша работа, делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я», силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену. После того, как я разбиваю эту стену, соединиться с другими, когда я... Это называется пробивать стены. Когда я начинаю смотреть, видеть, что у товарища есть мое кли. Это значит, мое кли у товарища. Что его хисароны, его желания, то, что заботит его, это, по сути дела, те желания, те данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним.
1: А вот азот...
2: Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. И то, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь, здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу. Но работа тогда становится в недостатке, то есть что они собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. Когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами. Я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России, которая построит свой коммунизм, в кибуцах это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, и я кричу к Творцу, чтобы помог мне. И тогда Творец раскрывается. И его раскрытие уже не приносит никакого покоя и наполнения, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли, когда я увеличу кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца, кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям. Стараться работать ради отдачи с ближним, и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
0: Что значит, что он пишет, что свет Хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадим? Что это означает?
2: Свет Хохма, он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет Хохма облачается в свет Хасадим, свет Хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него, так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет на свет веры и уверенности, свет Хасадим. Почему Хасадим? Потому что, по сути, ты хочешь в этом действии, когда ты поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, Хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостивился над ним, а ты подобен его свойству, Хесед. Невозможно, чтобы светил свет Хохма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как если в желании получать, для этого облачился свет Хасадим. И сколько свет Хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света Хасадим, в него облачается соответствующий ему свет Хохма.
0: То, что мы рисуем внутренний свет.
2: Внутренний свет, который облачается в кли, это уже свет Хасадим, в который облачен свет Хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
0: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сухой, сукой, схахом и верой?
1: Схах? Веймуна за то довар.
2: Схах, кровля. Это вера, это то же самое.
0: И какая связь между кровлей и верой?
2: Какая связь между кровлей и верой? И если то же самое, какая суть и связь? Это то же самое. Если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. Это просто то же самое.
0: Но ведь кровля, схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
2: Как это кровля — это материальная? Это? Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой, рожь. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили, это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли и стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим, и это умерло, и находится сейчас без жизненного духа, и человек не чувствует в нем важности и не чувствует

0: чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особого использования. Ну, можно их немножко сжечь, как нагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знаете, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровлю не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать со знанием, которое меньше веры или согласно величине веры, готов привести в действие свое знание. Тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получают для себя под охраной кровли. Экран, и тогда он сидит в тени суки, тени, которая должна быть больше, чем солнце, то есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, чтобы почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды, совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Так мне рассказали, что так это было принято. Делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая, об этом надо заботиться, а не о том, насколько сколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание. Прошу.
1: Непонятный вопрос.
2: Да, умер. Им они увед.
0: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, когда я строю суку, и украшаю ее, и нахожусь в ней, и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строю себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которые писали мудрецы, дали мне только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам, тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я на самом деле оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением и с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, и сижу внутри, и ем, и пью.

0: Трав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. Тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир, становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Понимаешь? Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно, потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем. И исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желаниях исполнять, делать, прийти к какому-то духовному исполнению, эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первый, когда человек очень пренебрегает материальным и исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
1: Первая и главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время, то, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочитаю это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде? Как более чаще?
0: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя. Прежде всего, стоит знать, что весь мир делает так, хочет он того или нет. Все работники Творца, хотят они или нет, исполняют, хотят они того или нет, эти вещи. И все мы, что называется, зарабатываем друг на друге. И никто в конечном счете не работает для себя ни в чем. Все находятся в окончательном исправлении, так делают. Но наша цель — прийти к этой работе в осознании, не только видеть, что я делаю это из-за того, что природа обязывает, и Творец мне так это устроил, а что я сам хочу это делать, и тогда, согласно величине желания, он раскроет мне, и я увижу, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильно истинное состояние, мою отдачу другим существующими, просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодна мне. Я ведь сейчас нахожусь в желании получать. Здесь, что называется, выгодно. Выгодно — это вопрос выгодности. Приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире

0: Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей, но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая, ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это ведь вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно, я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, знаешь, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценностей, где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая-нибудь ни была. Понимаешь? Мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, куда мы его, в которое мы его поместим.
1: Все еще непонятна точка. Где здесь, здесь в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
0: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
1: Да, как распознать это?
0: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал чай, как-то что-то. Типа так, может быть, раз в полгода... Ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная. Да.
1: Если какая-то польза о том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Бааля Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице, на двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточны как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
1: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах? Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли мне, важно ли соединяться с товарищем еще до того, как он большой в моих глазах? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда, что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении. Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к... слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда согласно этому желанию он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдача, конечно, имеется в виду. Вот и все. Не, ты не согласен, ты хочешь до этого захотеть, а потом делать. Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
1: А что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. Если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Потому что твое кли растет за счет соединения с еще частями келим Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит.
1: Заглушается.
0: Заглушается. И все, и он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца. Вот и все. То есть мы никогда не должны... Итог в конце. Никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. И этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные. Да? И согласно желанию работают святое неживое массы. Да. Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно желанию. Он работает, чтобы было желание. Он строит желание. И когда желание построено уже светом, там больше нечего делать. Он сразу начинает следующую ступень, чтобы пришло новое желание. Я забыл, что хотел сказать. Ну, придет. Да.
1: Можно. Человек смотрит на непонятный вопрос тоже, не слышно.
0: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем открыть пятикнижие и прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать? До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
1: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
0: Нет, это неверно, что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику свет, насколько он светит. В той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания, вообще на себя. Мы не должны смотреть, мы должны обращаться к Творцу, чтобы Он уже занимался этим. А для того, чтобы мы обратились к Творцу, чтобы Он занимался нами, мы должны прийти к осознанию зла. К осознанию зла тоже приходит в свете Творца. Когда свет светит, тогда я в его свете понимаю, насколько я противоположен свету. Потому что свет и тьма равноценны одно против другого. Кстати говоря, в трактате «Псахим» на первых листах там обсуждают, когда начинают проверять хамец. С этого начинается. Свет 14 проверяют хамец в свете свечи. Это, называют это орта. Орта это называется тьма, а не свет. Это свет. Только называется тьма на арамейском. Из-за того, что арамейский противоположен ивриту, ахураем его, обратен ивриту. Есть такой момент, что то, что на иврите, допустим, свет, ор, на арамейском это тьма. То, что на иврите со стороны святости, в понимании тоже слово на арамейском, как будто может символизировать нам обратное. Да.
1: Ну, и света Суккота. Потому что многие это делают, создается состояние, что в какой-то форме каждый уединяется внутри себя. Я это сделал, я часть этого, я принадлежу этому, я важен. И это в какой-то мере противоположно состоянию, когда получают все возможности для прорыва. То есть, как бы есть какая-то тяжесть, что не хватает еще чего-то для того, чтобы создать прорыв наружу всей группой целиком, вместе.
0: Все? Смотри, в конечном счете мы должны работать только против забвения. Мы забываем, что прилепиться слияние товарищей создает кли, вот и все. Тут нет никакого действия, которое может привести нас к цели, кроме этого. Вот и все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают над этой идеей, он просто в нулевой надежде, ничего не поможет. Он придет к нам через 30 лет и скажет: «Я был в Нейбарухе, я старый товарищ». Верно, стаж у тебя есть, а кроме стажа ничего. Так как работать против забвения? Ну, повесь ярлычок на каждого. Думаешь ли ты обо мне, чтобы каждый видел товарища, ну, напоминаю ему об этом? Я не знаю, что, но это вопрос духовный. Если мы все будем думать об этом, эта вещь будет в воздухе, воздух будет густой такой вот этого электричества. И ну, тогда мы действительно... Ну, это называется атака. Забвение, он пишет об этом во многих местах. Забвение — это ангел. Это имя ангела, забвение. То есть это особая сила, которая все время скрывает, все время разрушает. И все время этим помогает нам строить снова и снова новые свойства, пока они не соединятся в какой-то продукт такой полный, законченный. И тогда забвение уже не будет работать, а все действия, в которых мы потеряли это, как будто слияние с товарищем, с идеей, с Творцом, из забвения, все это соединится в одно. Но другого решения нет.
1: Кен.
0: Да.
1: Барсулам пишет, что заповедь Суки символизирует веру. Из этого она выше остальных заповедей. С другой стороны, мы изучаем, что возлюби ближнего как самого себя — это вершина всех заповедей.
0: Не заповедь Суки выше всех заповедей, не возлюби ближнего к самому себя выше, а включает в себя. Включает. Это просто не больше этого, а включает. Нет, если ты говоришь больше этого, то у тебя есть 612 заповедей, и заповедь номер 613, она против них больше этого, она не больше, а включает их все. Знаешь, это не дополнительная заповедь, это не дополнительное действие, это действие, которое раскрывается как сумма всех предыдущих действий. Понимаешь, есть помидор, огурец, там лук, и чеснок и петрушка, ты режешь все, у тебя получается салат. Салат — это что-то новое, но в нем есть что-то новое. Ничего, кроме соединения предыдущих вещей, нет ничего. То же самое «возлюби ближнего к самого себя», великое правило в Торе, или «сука» — это правило, общая заповедь. Соедини все заповеди вместе, получишь суку.
1: Ну, вопрос о том, что есть ли какая-то заповедь, которая не включает в себя все заповеди. Так же, как вы говорили о желании, что каждое маленькое желание содержит в себе все остальные. Если это так, то, в общем, как можем сосредоточиться на правильном требовании? На одном требований. Не требовать один раз, то любовь к товарищам, то чтобы это было одно требование, и знать, что я на нем сфокусирован, и только на нем, по крайней мере, чтобы я это знал.
0: Не жаль, что ты не знаешь, он спрашивает правильную вещь. Он говорит так: я животное и маленькое, у меня нет разума, у меня нет концентрации, нет ничего, что ты хочешь от меня. Так? Маленькая голова, ограничена. Он прав. Кроме того, я запутался, и вообще, я. Так, дай мне что-то одно, чтобы я это одно помнил, и все. И действительно, так мы, ты прав, не только ты. И так действительно дали нам только одно. Нет никого, кроме него. Все время думаю об этом, и на этом придут все остальные вещи, без всякого сомнения. Ты можешь всю Тору взять только в одной этой фразе. Это не фраза, это идея, что ты хочешь, которую ты хочешь жить, чтобы ты все время держался за нее. Это называется, что ты живешь этим. Посмотри, как из этого начинают тебе раскручиваться вся лестница, ступени. Это просто конец нити. Вот и все. Так и не забывай об этом и напоминай мне тоже. Хорошо? Договорились? А если забудешь, но до этого напомнишь мне, то я потом напомню тебе. Да. Вопрос? Ну, в связи с тем, что мы говорили? Или просто так? Просто такой, со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит тяжелое состояние внутри себя. Первое, есть ли связь между этими вещами? Второе, как можно использовать это максимальным образом?
1: Еще раз.
0: Со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит также тяжелое состояние внутри себя. Есть ли связь между этими вещами? И второй вопрос, как можно использовать это максимальным образом?
1: У меня был подобный вопрос на форуме, я ответил как раз перед самым уроком, 2 часа утра. Вопрос относительно страданий. Здесь у нас тоже был такой вопрос, что те, кто начинают изучать Каббалу, да, Цион, он чувствует, что входит в большие страдания, все время что-то бьет по нему, и дом, и жена, и работа, и все. И всякое то, что вообще у него нет ни покоя, ни успеха, ни в чем, и все становится тяжело. Что-то такое. Так мы это обсуждали, мы сказали, что да, верно, это то, что человек чувствует. И в таком ощущении... Это вопрос, это только ощущение или это реальная действительность? Ну, во-первых, ощущений достаточно. Не нужно того, чтобы эта реальность была настоящая или не настоящая, реальная или нет. Достаточно того, что ощущение все определяет. Но на самом деле вообще все происходит только в ощущении. Потому что все то, что раньше ты занимался с материальным, с радостью, или с воодушевлением, или с каким-то напрягом, чтобы все это сломать и выполнить, потому что это тебе важно, будь то за или против. Теперь тебе не хочется. Ты не хочешь. Оно как бы тебя душит, ты не знаешь, как избавиться от него. Даже как бы от всего хорошего, что раньше было. Так тебе приходит сейчас и плохое, и хорошее, как то, в чем ты не нуждаешься. Как то, что тебе не нужно, как что-то лишнее. И это тебе все в тягость. Это первое. Второе. Мы, как сказано, Израиль ускоряет времена, уплотняет времена. Вместо 500 лет, мне кажется, я на форуме как раз писал об этом, вместо 500 лет мы хотим в течение 10 лет, допустим, мы хотим сразу, но 10-20 лет. Дадим Творцу шанс и... Ладно, простим ему, подождем, пусть придет через 20 лет. Оран не согласен. Да, вчера я вижу просто... Ультиматум. Что делать, что вы сделали и закончили. И это верно. Вот в таком виде и будет лет 20. Не-не, это шутка. Но если в течение 500 лет мы должны пройти самые разные страдания, допустим, есть путь Торы и путь страданий, так вот 500 лет мы, допустим, за 500 лет должны съесть 500, там, тысячи килограмм бед. А если мы хотим вместо 500 лет все это сделать за 5 лет, то есть в 100 раз меньше времени. То есть каждое мгновение я должен почувствовать в 100 раз этих бед больше. Ты можешь себе представить? Ты можешь вообще так существовать? То есть мы не чувствуем в 100 раз больше страданий. Нет, мы даже чувствуем меньше страданий, чем обычно. Просто эти страдания, которые мы чувствуем, мы их чувствуем с большей мощностью, потому что мы хотим почувствовать духовное вместо даже чего-то хорошего и плохого материального. В этом проблема. Потому что даже предыдущая мощность, если бы ты только сокращал время, но у тебя оставалась бы та же самая мощь, этого тоже достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не то, что хуже, это стало хуже, чем было раньше. Потому что материальное надоедает. К нему нет терпения. Да, все верно. Говорится, что те, кто начинают заниматься каббалой, у него как бы нет больше терпения. Он может не к работе, не к семье, ни к чему. Рабаш говорил об этом. Красиво приходит домой хасид и говорит, что хочет поехать к учителю. И говорит, вот, недостаточно заработка, нужно дом поменять и мебель поменять. Что я тебя недостаточно люблю, вот я поеду к учителю. Поеду к нему, дам ему хорошее вознаграждение, цдаку, поцелую руку, а он мне даст благословение, я вернусь домой, будет все хорошо, буду тебя больше любить, будут и дети здоровы, и дом, и заработок. Так что, она рада, что он едет? То есть мы начинаем чувствовать как беды все то, что человек в привычной жизни живет с этим обыденным образом, все устраивает, устраивает свою жизнь. Мы не хотим в таком виде, ну, ни хорошего, ни плохого. И поэтому вот ощущение такое, что да, жизнь стала тяжелее.
2: У
1: тех, кто были немного религиозными, намного хуже, потому что раньше они выполняли заповеди, а теперь они видят себя, ну вот представь, насколько на самом деле это удар. Раньше у человека было оправдание, он обращается к Творцу, то, что у него будет рай, то, что за каждое действие есть вознаграждение. Ну, знаешь, как-то не везет.
2: Ваше благородие.
1: Да? Ваше благородие. На иврите не переводили? Знаешь, ну нет у тебя, не везет у тебя в картах, значит, будет в деньгах. Не в деньгах, так в любви. Да. А тут, понимаешь, вообще ничего. Да, это беда. И все для того, чтобы ускорить, чтобы подтолкнуть нас к ускорению развития. И, в общем, все эти страдания, ну тогда они уже называются или страданиями любви, или страданием рождения. Страдание любви — это чтобы притянуть тебя в светлый мир по-настоящему, к отдаче. Имеется в виду не к такому свету, где у тебя все открыто и все такое красиво, такие витрины светящиеся, а страдание рождения, что ты чувствуешь себя как новорожденный, что это родовые муки. То, что хочет тебя силой вывести. Ну, как сказано, приходит хозяин и выгоняет гостя наружу. Это силы, без которых мы не выйдем.
0: Да. В чем разница между отдачей и святостью?
1: Какая разница между отдачей и святостью? Сегодня такие задают вопросы, говоря, что это одно и то же. Вдруг начал связывать одно с другим. Я когда-то о Творце тоже думал, что это такой красивый старик с такой красивой белой бородой, он весь такой милосердный, все делает хорошее. А мне говорят, нет никого, кроме него. Никого, кроме него. То есть все, что я вижу вокруг себя. И хорошее, и плохое, что бы это ни было, и все беды, все, что от него. Это от него, если нет никого, кроме него. Значит, это уже не красивый старик с белой красивой бородой, такой добрый дедушка. Так ты начинаешь уже... Ну вот сегодня ты начинаешь все это связывать. То есть отдача, а что еще ты сказал? И Творец, и духовность, и святость — это все одно и то же. Но лучше было бы говорить «отдача». И вместо Творца говори «отдающая сила». Тогда это тебя не будет путать, что тебе нужно уподобиться отдающему. Говорят «Творец», «Буре». Ну, что, плохо так уподобиться Творцу? Нет, почему бы нет? Но если ты говоришь «отдающая сила» и уподобиться ей, это уже немножко так проблематичнее.
0: Есть еще вопросы по-русски, но...
1: Ну, ты считаешь?
0: Я говорю, что осознание зла — это подобие по форме с Творцом. Вопрос?
1: Нет, нет, осознание зла — это не подобие свойств Творцом. Что это? Так, такой же, как и я плохой, так и он плохой? Мы что, в этом равны? Это называется подобие по свойствам?
0: Одно приходит из другого.
1: Ну ладно, продолжим. Но прежде всего, это неверно. Тут это не есть неточность.
0: В чем осознание зла до Махсома? В чем осознание зла до Махсома?
1: В чем осознание зла до Махсома? В том, что Творец дает мне возможность увидеть себя как противоположным ему. И то, что в том, что я чувствую противоположность ему, из всего этого я кричу. И таким образом я прохожу Махсон. Есть еще много-много чего, в чем я противоположен ему. Но не страшно. Со всем этим я могу пройти Махсон. Мы проходим Махсон в общей сложности. С нашей исправленной животной частью. Это маленькое желание относительно духовных желаний. Это называется пройти Махсон. Потом начинаются по-настоящему желания. Начинается раскрывать то, что по-настоящему противоположно Творцу. То, что мы называем фараоном. Настоящий клипот. Но чтобы пройти Махсон, эти клипот нам не мешают. Они уже за пределами, то, что называется. Почему мы говорим, что все миры, клипы соответствуют мирам святости? И все это, и то, и другое находится выше Махсома. Потому что сейчас они мне не мешают. Я сейчас связан только со своей животной частью. И только на нее я должен сделать сокращение. И этого достаточно для прохождения Махсома. Ну, допустим, в этом был вопрос.
0: Как я должен подготовить себя, чтобы получать от товарищей величие Творца? Ведь каждый отменяет, излучает это иначе. Излучает это иначе. Как понять всех, чтобы они жили во мне как часть Творца?
1: Как я должен рекламировать величие Творца товарища?
0: Нет, как подготовить себя, чтобы получить товарищей величие Творца?
1: Другой вопрос, красиво. Как подготовить себя, чтобы впечатлиться, чтобы воодушевиться, чтобы получать от товарищей величие Творца? Да? Мы учим, что абсолютно все, что мы воспринимаем согласно подобию свойств с этим самым, с этой самой вещью. Это как радиоприемник. Он может уловить что-то, если внутренняя волна уподобляется внешней. Если я не настроен на то, чтобы улавливать от Творца величие Творца, мне ничто не поможет. Все равно, что начни читать кошки мораль. Почему она не ходит на двух ногах? Ну вот сядь с ней и поговори с ней. Как бы почитая морали, не поможет. Она не на той же волне, на которой ты хочешь ей дать. С человеком то же самое, только хуже. Если он не настроен на то, чтобы воспринять, вообще не настроен на то, чтобы уловить ту волну, на которую ты ему транслируешь, о величии Творца, он не уловит. То есть мы должны, каждый из нас, мы должны разговаривать друг с другом, мы должны читать статьи. И то, что мы стараемся, быть готовыми услышать о величии Творца. То есть, что вообще эта тема, чтобы была единственной темой у нас в группе. Когда есть такое общее согласие, то оно действует на всех. И на самом деле, мы сейчас, может быть, услышим. Тут вопрос, как я лично могу индивидуально направить себя на то, что уже есть вот такое маленькое понимание, что я обязался перед всеми, и так каждый должен обязаться перед всеми услышать величие Творца. Как я могу увеличить свою чувствительность для восприятия этого посыла, этой идеи? Еще больше. В чем здесь моя работа? Так вот, да, я тут должен работать над тем, чтобы больше и больше чувствовать, что говорит группа. Знаешь, вот как, бывает какая-то проблема. Я хочу послушать новости. Что там происходит? Включаю радио, нахожу какой-то канал, второй, там, Решет Б. Какой-нибудь. То есть я все время должен работать над важностью. Важность восприятия. Об этом нужно вместе читать. То, что пишет Рабаш в статьях о группе. Почитать вместе, поработать над этим. Но кроме этого нет ничего другого. Ничего. Посмотри на статьи «Свободы выбора», статьи о группе. То есть все это в общем и целом указывает на одну точку. И поэтому между нами есть люди, и говорил об этом и вчера, и позавчера тоже. Между нами есть такие люди, которые фокусируются на своей работе в группе и думают, что это все. Он идет к киоскам, он ездит по внешним группам, то есть берут на себя какую-то задачу и считают, что все, эта задача им поможет. Нет, эта задача им не поможет. Не поможет, она может помочь ему только при условии, что он воспользуется ей как, им как средством. Поможет ему это, конечно, он же идет по пути, но в каком темпе? Когда-нибудь он услышит. Но в каком темпе это будет происходить? То есть не надо убегать ну, вот, в такие ниши. Вот у меня есть что-то, я этим занят, я над этим работаю, и требую за это духовное вознаграждение. Нет. Вознаграждение ты можешь получить, если ты подготовишь клей, значит, его получишь.
0: Да. Я думаю, что вопрос тут был, если есть воодушевление от части товарищей определенного свойства, как воодушевляться от всех свойств, всех товарищей, чтобы товарищи добавляли к величию Творца, а не чтобы было предпочтение к одному, как-то дать равное отношение, чтобы было возможность впечатляться от всех свойств товарищей.
1: Повтори.
0: Еще раз. Как впечатляться всеми свойствами товарищей? Всех товарищей или всех свойств товарищей?
1: Как впечатляться всеми от всех свойств товарищей? Да ни в коем случае. Ну, представьте, здесь и воры, и те, кого обуревают страсти, и те, кто как-то накручены, почему я должен всем этим впечатляться. Мы здесь, ну вот посмотри на их лица. Мы что, должны впечатляться друг другом то, что есть в товарище? Мне нужно от товарища только одно. Мне от товарища нужно только впечатлиться тем, насколько Творец велик. И все. И ничего кроме этого. Он может передать множество других разных впечатлений о жизни. Каждый из нас наполнен разными вещами, а я должен очень точно и избирательно улавливать, что это от него, это от него. То есть, чтобы в нас было основное воодушевление, а все остальное ушло бы на второй план от разных глупостей, там, от моды или чего-то другого. Ничего не исчезает. Ничего не произрастает само по себе. Все происходит или посредством соединения чего-то подобного, или разваливается от того, что относительно чего-то что-то возрастает противоположное, другое. Если мы соединим осознание величия или желание осознать величие Творца, то тогда в каждом это будет расти. И по отношению к этому все остальное, оно упадет. Именно по отношению к этому все будет меньше. Не то, что само по себе оно меньше станет. Так вот, как я могу впечатлиться? И от, ну вот взгляни. Ну, не буду говорить точно, но вот есть какие-то, есть у него какие-то еще впечатления, верно? Видно же по лицу. Ну так что ты будешь делать? Ты вдобавок к своим страстям еще и хочешь перенять его страсти? Для чего? Зачем? Поэтому и сказано, что каждый должен видеть своего товарища как праведника. А что это значит, как праведника? Я же лгу. Да и я сам не праведник. Как можно видеть как праведника? Нужно видеть настроенного, как тот самый радиоприемник, видеть только святое. То есть воспринимать только главное. Главное. Понимаешь? Все нормально? Да, все в порядке.
0: Я какого-то товарища вообще не вижу величия Творца. Вообще не впечатляюсь от него. Я должен выяснить с ним этот момент, я должен работать сам над этим, над величием Творца в нем.
1: Если я смотрю на кого-то, ну, допустим, на Эрцена, и не вижу через него, что Творец велик, ну, что я могу сделать? Ну, вот его лицо не передает мне величие Творца. Что мне с этим делать? Ну, Эрцель, посоветуй. Не хочет отвечать. Он оставляет эту работу мне.
0: Я должен спросить Герцля, почему я не верю?
1: Я не знаю, ты посоветуй, что делать? И не один вокруг меня, слава богу, посмотри сколько. Может быть, 99% таких. Но может быть и 100% этих товарищей, те, с кем я нахожусь. Я через них не чувствую никакого воодушевления к величию Творца. Что делать? Был бы один, двое. Допустим, было бы не страшно.
0: Только если он смотрит в зеркало, получает величие Творца.
1: Но... И как мы говорим, если я вижу, что что-то плохое, то говорю, ну, Творец это сделал. А товарищи, когда я на него смотрю, я не говорю, что это Творец сделал. Он виноват, сам товарищ. Так что же делать? Ну, что ты думаешь? Как я все-таки буду впечатляться?
2: То
1: есть проблема, по-видимому, с двух сторон. Или товарищ ленится показать мне, насколько он работает, как он учится, все по причине величия Творца. Значит, группа должна быть готовой обязать каждого в том, чтобы он показывал, что только из-за величия Творца он и работает в группе, поэтому он учится, и поэтому он рано приходит. Абсолютно все. Все мелочи, все, что бы он ни делал. Понимаешь? Чтобы он показывал всем, что он это делает. Дающий подарок товарищу должен известить о нем.
2: Да?
1: То есть он виновен в том, что я через него не вижу. И я виноват в том, что я не увижу через него. И как же могу себя настроить на то, чтобы увидеть? Ну, скажи сам. Я стараюсь, но у меня не получается.
0: Я как бы могу показать ему, что у меня есть величие Творца, и тогда через его силу думать, как будто что он воспринял это, и у него есть.
1: Могу
0: выяснить с ним, спросить его, почему я не вижу. И я должен работать, я могу работать сам, и действительно, если я работаю сам, сейчас я этого не вижу. Как работать над величием Творца тогда? Или так и останется?
1: Ну что же делать будем? Ну вот практически. Ты что делаешь? Расскажи нам. У тебя есть твой опыт. Расскажи. Посмотрим.
2: Туда. Ну, Дагит.
1: Ну, поделись. Что ты рекомендуешь нам делать?
2: Ну,
1: нет совета.
0: Кладут товарищу точно.
1: Он говорит, что недостает просто сближения. Животного сближения с товарищем. Просто начни вместе с ним, проведи какое-то ночное дежурство, к примеру. И ты увидишь, вдруг я слышал от ребят, которые так оставались дежурить вдвоем, вдруг ты слышишь, что он рассказывает, ты раньше думал, что он глупый, вообще ничего не понимает. А еще я не знал, что он работает где-то, и что он пишет статьи, делает что-то с компьютерами. И вдруг я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я раньше смотрел на его лицо, и ничто меня не впечатляло. Так я думал, что это все, что есть. Я часто слышал, кстати, что такие вот дежурства давали друг другу многое. Люди поговорили, и вдруг начинали понимать, что среди них находятся особые люди относительно того, что чувствовали раньше. Да? Так вот, из всего этого ты видишь, что нужно просто познакомиться с человеком, нужно находить разные возможности для того, чтобы мы были больше вместе. Мы изучаем это. На самом деле это непросто.

0: изучаем это на примере.
1: Лама Ешав Йосеф.
0: Почему Йосеф сидел в тюрьме с, как его звали,
2: главный пекарь?
0: В виночерпии главой пекаря. Ну, повар он был, нет?
1: Сара Офим? Лозахаркен? Лама Ешав и там ехать в Бейцор?
0: Ну, неважно, почему он сидел с ними вместе в тюрьме. Именно из-за того, что связался с ними, после этого он пришел к власти. После связи с ним. Ну, там есть еще подтемы. Короче, нужно найти такие рамки, когда мы хотим того или нет. Общие рамки ведут нас вместе в какую-то работу, в какую-то деятельность. Когда я хочу того или нет, я вдруг нахожусь, обнаружу себя с кем-то вместе и начну знакомиться с ним, что он дружище. Это человек, да еще какой человек. Смотри, сколько есть в нем. Вот этого нам еще не хватает. О чем я говорил? Даже, может быть, сделать такую доску, на которой будет видно, кто что делает. Ну, у нас это в планах. Думаю, что это все просто так.
2: Мне кажется, что то, что я хочу впечатляться от товарищей, это меньшая проблема. Большая проблема поместить это потом в какое-то кли, это проблема. Где собрать все эти впечатления? Да что-то, чтобы все время росло, это проблема. Нет проблем впечатляться от товарища.
0: У тебя есть твоя маленькая корзинка, есть большая корзина всей группы, ты только не можешь переложить оттуда с одной в другую, да? Ты говоришь, что...
2: С другой стороны, впечатляться нет проблем, но мы говорим, что здесь, как бы, с моей стороны... Как мне сделать так, чтобы все эти впечатления собирались в конечном счете?
0: Все твои впечатления, ты хочешь того или нет, ты или впечатляешься, или нет. Теперь ты чем-то впечатляешься, и ты хочешь еще и как бы впечатлить этим. Не, ты хочешь впечатлить этим всю группу. Не может быть такого. Ты можешь... нет такого глагола, да? Чтобы все впечатлить. Но прежде всего, ты сам должен впечатлиться. Если ты не впечатлишься, как ты можешь быть причиной того, что вся группа впечатлится, исходя из какого желания, из какого кли? Ты сам сначала должен почувствовать эти вибрации, потом передать их дальше. Ну, мы будем учиться.
3: Несакем.
2: Подытожим, друзья, то, что мы услышали, как мы впечатлились, что мы берем для реализации в нашей десятке. 6 минут, первый круг.
4: Если
0: я что-то делаю для того, чтобы соединиться с Творцом, то это как вспомогательное средство для меня, то все время я должен возвеличивать важность Творца, его величие. Я вижу, что у меня не получается с товарищем, тогда я кричу к Творцу, чтобы он мне помог. Тогда Творец раскроется, и его раскрытие уже не дает мне какое-то спокойствие и наполнение, а его раскрытие дает мне экран и возможность соединиться с кем-то другим. И да, соединить мое кли с кли еще большим, подобным мне. Мне еще одним увеличить кли.
5: Кли шавур лихалаким.
6: Разбитое кли на части. Каждая часть не может впитать в себя свет. Мы растем тем, что соединяемся друг с другом, а не тем, что каждая часть растет сама по себе.
3: Весь урок от величия Творца, важности свойств отдачи. И это мы делаем только тем, что мы готовы соединиться друг с другом и получать друг от друга величие и вот эту вот важность. И сколько мы держимся вот эти параллельных два пути объединения между нами как средство, чтобы получать величие Творца, то мы действительно можем прийти к требованию, чтобы Он дал нам эту силу.
6: Да, это как осколки какого-то кувшина. Каждый осколок не может удержать наполнение, если он не соединится с другими осколками.
3: Огромное впечатление от урока, то, как Рав ведет группу и как дает все вот эти вот состояния через личное впечатление, через групповое, насколько надо вкладывать вообще в каждое выяснение и вместе работать терпеливо. Да, что такое покрытие, что тут еще такое? Просто вот. И я чувствую, что я просто вот насытился, наполнился, как Рав наполняет всю группу. Чувствую огромное наслаждение.
6: Я тоже какие-то чувствую огромное наслаждение от этих уроков. Они просто поднимают мне величие Рава. И я уверен, что не только мне. Я вижу, какой вклад сделал Рав в эту структуру. И очень важный момент, который подчеркнул Рав, что у одиночки нет возможности расти. Рост — это часть соединения со всеми остальными частями. И тогда создается это кли. И еще один момент очень важный, что главная наша цель должна быть Творец. И все, что нам дано, все, что привело нас в это место, это правильное использование этих средств, каждой из них, для того, чтобы прийти к той самой цели. И уметь ценить эти средства и правильно с ними работать по отношению к этой цели. И тогда нет шанса, что мы разойдемся. Это нас соберет вместе. Но эта цель никогда не должна исчезать с моих глаз, чтобы я не отклонился, и я правильно ценил и правильно использовал эти средства.
3: С моей точки зрения, весь урок был одно взаимное включение между товарищами, всякий выигрыш, выгода, да, чтобы убрать вот эту клипу «я». И ты растешь, ты не то, что ты растешь как бы сам в себе, а ты растешь еще в соединении с товарищем, берешь желания, они становятся твоими. Тут как мы это делаем, как мы к этому приходим. Я также слышал, что Рав дал совет. Олег, ты слышишь, это как раз для тебя вот эта вот задача. Это думаешь ли ты обо мне, а на другом товарище? Как-то интересное такое упражнение, да, брать товарища, да, брать желание обращаться с этим к Творцу.
6: Именно там, где не получается идти с товарищем, там наибольший потенциал почувствовать Творца, попросить его.
3: Прочитаем то, что Игорь послал. Наша работа, она против как раз забытия. Да, и вот это вот строит кли. Но цель кли — это прийти к слиянию с Творцом. Поэтому нам надо все время пробуждать друг друга, давать величие Творца и просить у него силу соединиться поверх всех помех. В этом наша атака.
7: אנחנו ממשיכים חברים, אז
6: друзья, мы продолжаем. Внутренняя атака. Мы ищем хотим почувствовать, что такое атака, кого мы атакуем, с какой силой атакуем. И на уроке Рав

0: то это будет огромная кли. Если не соберем их вместе, этот осколочек останется таким, как он есть. Он не может вырасти.
1: Третий отрывок. Я должен идти на то, чтобы сливаться с товарищами, брать их потребности, хисароны, и стараться жить их заботами. Если это делаю для того, чтобы объединиться в конце концов с Творцом, и это как вспомогательное средство для меня, как средство, то тогда все время я должен увеличивать важность Творца, Его величие.
0: Четвертый отрывок. Ты стараешься соединиться против твоего желания и раскрываешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самая важная вещь, и без объединения с товарищем ты не в состоянии увеличить свое кли и получить свет, где твое кли растет на основе объединения с еще и еще и еще частями келим Адам Ришон. Тогда ты видишь, что объединиться с товарищем — это вещь важная, необходимая. Единственное, которое позволяет с твоей стороны, снизу, сделать что-то, чтобы получить высшее наслаждение. И тогда ты, в конце концов, обращаешься к Творцу, кричишь к Нему, чтобы Он помог тебе объединиться с товарищем, объединиться с товарищем против твоего желания получать. Тогда Творец раскрывается, и ты сдаешься.

0: Кета хамеш.
1: Пятый отрывок. Мы забываем, что слияние товарищей создает кли. Это все. Нет тут никакого такого действия, которое может привести к цели, кроме этого. И все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают там над этой идеей, так он просто не имеет никаких надежд. Ему ничего не поможет. Он придет к нам еще, может быть, через 30 лет и скажет: «Да, я был в Бней Барухе. Да, я ведь старый товарищ». Это правильно, да. Стаж у тебя есть. А кроме стажа — ничего. Тогда что же делать против этого забытия? Это надо соединиться друг с другом. Ты обо мне думаешь, чтобы каждый был с товарищами? Это уже вопрос духовный. Если все мы будем думать об этом, эта вещь появится в воздухе. Воздух будет таким густым, наполненным этим электричеством. И это называется атакой.
2: Мы слышали, что забывание — это ангел. И вместе с тем Рав говорит так. Это духовное понятие. И если мы все будем думать об этом, то эта вещь будет в воздухе витать. Воздух станет напряженным от этого электричества. Это называется атакой. Вот этот образ атаки
3: —
2: это что-то, что мы слышали от Рава, а он слышал от Рабаша.

0: рухани, что называется Суккот.
1: Это во внутреннем состоянии, которое называется Суккот, в котором находилась группа. И мы — та самая группа. Не группа Рабаша и не группа какая-то иная, не ученики Ари, мы — Барух. И мы находимся в духовном состоянии, которое называется Суккот. И мы хотим, чтобы воздух стал плотным от электричества, чтобы мы вместе смогли справиться с этим ангелом, который называется забывчивостью. Так давайте вместе сейчас поговорим о том, что такое атака. Мы говорим о внутренней атаке. Что такое внутреннее? В чем она выражается? Я хочу делать еще какие-то действия, больше действий. Или это не связано с действиями, а связано с намерением? И чем сегодня это отличается от вчера или неделю назад? Разве мы не были в атаке? Давайте постараемся вместе выяснить, кто атакует кого, атакует. Сейчас проведем семинар, что такое внутренняя атака и чем, как, в чем она выражается. Еще раз, семинар. Что такое внутренняя атака и в чем она выражается именно сейчас? Мы говорим здесь, сейчас. 8 минут.
2: Внутри это значит, что каждый должен держать это напряжение и думать о товарищах. А с другой стороны, когда мы вместе согласны и провозглашаем это как общую нашу атаку на объединение между нами, чтобы никто не забывал величие цели и важности Творца.
1: Может быть, это когда Рав говорил о концентрации вокруг точки в сердце, которая есть у каждого товарища, включиться в величие Творца, которое есть у каждого товарища, а не в иные свойства, постараться не впечатляться ничем иным, кроме как этим желанием, которое есть в каждом товарище, и устремляться к нему.
2: Это особенное сейчас замечательное время, когда мы входим в такое усилие, где перерывы пытаемся говорить внутри и просить у Творца и требовать от товарищей внутри быть в этом направлении. И мне очень как бы близко то, что было на уроке, и сейчас как бы добавить, что мы стараемся быть готовыми услышать величие Творца, что в конечном счете это будет единственная тема нашей группы, чтобы это было и внутри.
1: Атака на внутреннее, на важность Творца, на важность обращения к Нему, общее наше, как единого кли. И это значит, что мы не пытаемся решить какую-то иную проблему, а только мы выясняем, насколько мы нуждаемся в величии Творца между нами, чтобы это было чем-то, зачем мы стремимся, чтобы это горело в товарищах, насколько это возможно. И тогда все остальное исчезнет, будет неважным, страдания уменьшатся. Но самое-самое главное — это сосредоточиться на величии и важности, которые я получаю от товарищей, даю товарищам в каждое мгновение.
2: Заботиться о товарище или братьях и сторон товарища и требовать у Творца его исполнить и не прекращать.
1: Я чувствую, что атака, собственно, в том, что все мы молимся Творцу, обращаемся напрямую к Творцу, друг за друга, чтобы доставить Ему наслаждение, чтобы быть объединенными, чтобы растворяться друг в друге, чтобы быть здоровой такой клеткой, что мы обращаемся к Творцу, мы находимся все время в связи с Творцом, служим Ему, даем ему действовать нас по его желанию. Мне кажется, что это... Не знаю, результат ли это, но делать такие действия — это находиться в атаке все вместе.
2: И вот это вот понятие «внутренняя сторона», «внутренний свет», как бы это рисуется, это все как некое сосредоточение. Потому что невозможно думать о внутреннем, как что-то это где-то рассеянное, что-то такое внешнее. Наоборот. Не знаю, вообще вот все, что нам сейчас зачитали наши товарищи вот до этого, говорится о том, что сказал Рав, который определяет величие Творца как некую цель, а всю попытку соединить разбитые клеи — это средство, чтобы достичь цели. И мы должны думать об этом, о том, как мы помогаем каждому из нас в нашей молитве войти вот в эту внутреннюю сторону, вот в то внутреннее сосредоточение. Но это должно быть общее такое действие, а не каждый сам по себе.
1: Через товарища к Творцу. Просто атаковать объединение через товарища к Творцу. Атаковать объединение и требовать Творца, чтобы он там это сделал.
2: И это как раз из внутреннего устремления каждого из товарищей. И отсюда мы приходим к молитве, к Творцу с единой полной молитвой.
1: Исраэль написал нам, внутренняя атака — это общее стремление не дать забывчивости овладеть нами, и здесь каждый старается выйти из себя, почувствовать в товарищах намерение, что мы строим вместе единое кли, просить у Творца силу объединиться и доставить ему наслаждение.
2: Да, стараться не оставаться в этой забывчивости и долгое время находиться как бы в отключке, а делать вот эти вот упражнения, которые Творец нам несет, да, выстраивать направление и быть все время в усилии, возвращаться к объявлению, к объединению, к правильной мысли, к взаимному включению, думать о товарищах. А Творец будет добавлять со своей стороны, а мы будем стараться как бы все время тянуть в другом, в следующем направлении.
1: Не знаю, что добавить. 2 минуты.
2: Нам надо снизу пробуждать. Ну, вот как эта тема Конгресса, что мы слышали на уроке, что если мы будем ждать, когда к нам придет желание, и тогда... Нет, мы должны делать так, чтобы у нас было желание перед тобой, чтобы была сила, как будто бы у нас есть самое большое желание, самое большое стремление действовать, а потом раскрыть, что мы разбиты, что мы противоположны, осознание зла, все, что слышали на уроке. Но действовать, насколько возможно, чтобы пробуждать вот это величие и важность между нами и создавать некое новое состояние в десятке, в группе, между товарищами.
1: Не отказываться от пробуждения снизу, когда я никого не жду, не жду товарища, чтобы показать ему пример. Я действую первый, как Творец, и требую от него, чтобы он объединил нас. И после этого я смотрю, поднимаю глаза, смотрю на товарищей, на экраны, и вижу, что уже все они давно пробудились, а я последний, кто к ним присоединился.
2: Ну что ж, хаверим, начинаем чувствовать вот это вот плотный атмосферу, вот это электричество в воздухе. Каждый товарищ вносит свое намерение, свое сердце, усилие, каждый раз возобновляет его, опирается на своих товарищей, да, в едином таком биении, чтобы у нас были силы, да, как бы вот так вот бить, бить и бить, да, вот в это время, когда Творец собирает нас вместе, чтобы мы могли войти в атаку и требовать Его между нами, отдачи и ничего другого. Эта атака будет сопровождать нас, и мы вообще даже видим следующий наш бой, следующая наша битва — это региональный конгресс. Это те дни, когда будет собираться все мировое кли в полном составе, все точки в сердце по всему миру в общей такой атаке ради величия Творца, укрепления связи между нами. И мы хотим сейчас говорить о региональном конгрессе, напомнить себе снова, каковы цели конгресса, что это за объединение, ради чего мы это делаем, как десятка включается во всю эту атаку, как будем использовать все средства, которые у нас есть. Давайте будем говорить об этом, и у нас будет еще время для вопросов, для реакции, для поддержки, чтобы мы шли от атаки к атаке, от победы к победе.
1: Да, так нам понятно, что в атаке, как в любой атаке, есть враг, есть кто-то, кто воюет на твоей стороне, есть цель. Так кто наш враг? Разобщение — это когда каждый думает о себе, заботится о себе и забывает о товарищах. Мы хотим атаковать в сторону объединения. Это не новая вещь, это вся наша жизнь, это принцип нашей жизни. Объединение между нами, чтобы сила, которую мы требуем, мы молимся, чтобы она была, чтобы мы вместе победили того, с кем каждый пытается справиться в одиночку, чтобы мы вместе победили его. Это враг, и мы хотим подняться над ним к объединению между нами. И поэтому у нас есть разные виды объединений. Есть объединение всего мирового клея вместе, в одном месте. Мы обычно это делаем в феврале. Есть объединение на конгрессе десяток, где каждая десятка объединяется сама по себе. Есть региональное объединение, где мы объединяемся вокруг элементов того, что мы находимся в едином регионе. Но принцип тот же самый принцип. Мы должны выйти из себя в общее пространство, в центр нашей десятки, в центр связи между нами. Мы хотим это сделать с помощью окружающего света, который мы получаем от нашего региона, от сил, которые мы получаем от других десяток, которые окружают нас, от региона нашего, от силы нашего общего объединения. Поэтому принцип тот же самый принцип. Мы на конгрессе атакуем объединение, мы атакуем рутину, привычки, нашу обычную природу, чтобы прийти к природе каббалистов, которая находится в отдаче и любви снаружи, не внутри, вне себя, в том месте, где раскрывается Творец, в вечности, в самом лучшем, прекрасном месте. Как Рав говорит нам, что к концу исправления мы приходим вместе. Так мы должны сделать, и поэтому мы сейчас переходим к региональному конгрессу, чтобы объединиться между нами и раскрыть Творца.
2: Кто собирается на региональном конгрессе? Товарищи, подруги, которые живут и действуют с духовной, да, точки зрения в отдельных, частных, личных десятках. Рав сказал сегодня на уроке, что если ты не находишься в группе, которая работает над этой идеей, то есть слияние с товарищами образует кли для раскрытия Творца, то у тебя нет надежды. Мы хотим, чтобы каждая такая группа, каждая десятка, чтобы в ней стала силой такой большой, что она покорит мое непробиваемое сердце, что оно растворит вот эту вот скорлупу на моем сердце и мозге, чтобы быть в отдаче с товарищами, вообще с творениями. Быть как Рав и как все великие, которые удостоились служить Творцу. После того, как мы посвятили много сил на предыдущем конгрессе, который был на уровне личных десяток, мы хотим сейчас добавить сил каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге, тем, что они соберутся в таком большом костре важности цели. Еще более широкое, чем просто сама по себе десятка, но еще больше сборы, соединение товарищей, подруг, которые стремятся к Творцу и поддерживают друг друга, и дают внутреннюю силу друг друга подниматься так, как, чтобы каждый потом вернулся в свою десятку, которая окажется уже на совершенно новом уровне, выше, глубже, сильнее. И через это мы посвящаем это время на большие такие собрания на уровне региона.
1: Да, региональный конгресс, тут акцент на усилении региона. И как мы это сделаем? Мы вместе будем сидеть в случайных десятках, везде, на любом конгрессе, куда бы мы ни приехали, Южная Америка или Европа, или здесь, в Петах-Тикве, мы перемешаемся. Мы будем сидеть вместе, случайным образом, с товарищами, с которыми я, может быть, давно уже не сидел, и я забыл об их существовании. Почему мы это делаем? Мы хотим впитать желание, впечатлиться от товарищей, получить еще воодушевление от них. И это происходит с нами. Есть много возможностей, и мы хотим это сделать сейчас так организованным образом, три дня, где мы будем зажигать друг друга заново. И это происходит, чтобы... Допустим, мы сидели с Нивом Навоном, проводили урок в дневной, или я сидел со стажерами, и ты начинаешь получать их хисароны, их воодушевление, мы просто перемешиваемся друг с другом. Я также слышал о многих таких встречах. Товарищи вдруг собрались, сидят вместе за бутылочкой, там, это было у Ицхакова или у Адмони во дворе, или еще товарищей. И они рассказывают, какое тепло вдруг есть, когда сидят товарищи и раскрывают сердце. И нечего бояться, как бы, что ты выходишь из своей десятки и изменяешь ей. Все в порядке, мы товарищи, весь Израиль товарищи. Мне также удалось сидеть на собрании товарищей на семинаре, который был где-то две недели назад. Мы проводили собрание товарищей, тоже сидели случайным образом. Я сидел с Адамом Шуалем, еще с товарищами, и он говорил о впечатлении от утреннего урока, об особых уроках, которые Рав дает, и как он слово боится потерять. Я впитывал каждого его слова. Я пришел заряженным на утренний урок, я давно так себя уже не чувствовал. Я хотел проглотить каждое слово Рава, хотел прочувствовать этот святой дух, который исходил от Рава. И я зарядил и десятку. Я почувствовал, что я их заряжаю по отношению к урокам. И это я получил от товарища, который не из моей десятки. И это нормально, это можно. Мы слышали от Рава на уроке. Я смотрю на физиономию товарища, и... Может быть, я был на ночном дежурстве с товарищами не из своей десятки, и я вдруг раскрываю, какое величие этого товарища, что можно получить от него. Так региональный конгресс — это возможность включиться, перемешаться, получить много сил и вернуть их внутрь, в нашу повседневную работу в десятке. И этот конгресс... Может быть, мы перестанем говорить все время региональный конгресс. Это, прежде всего, конгресс. И как, насколько мы пробуждаем снизу. Мы не ждем, что придет кто-то сверху пробудить нас. Мы сами пробуждаем себя, чтобы все больше и больше слушать товарищей, давать впечатления товарищей, впитывать примеры товарищей, которых мы уже давно не видели. Насколько они находятся в отдаче, в конце исправления, только я последний этого не вижу. Такая возможность есть на Конгрессе, и запрещено нам потерять эту возможность.
2: Ну, что бы еще добавить? Мы уже достаточно долгое время слышим, что человек в своем духовном вообще реализации — это внутри десятки. И как раз Гади Атиас сказал так замечательно, что Рав это отпечатал в нас. Вот эти вот ценности, да, что все постигается в десятке. Но он также же и отпечатал в нас вот эта группа, которая называется Бней Барух. Все вот это вот кли. И как раз именно сейчас мы должны объединиться вместе, собраться вместе, а как бы дать жизнь стране, миру, да, пробудить мировой Бней Барух, что он по всем регионам, где он столько существует. И тут недостаточно, что у тебя есть только твоя десятка. Теоретически ты можешь, конечно, прийти с ней в духовный, но мы также слышали от Рава, да? В том же духе, да, что нужно взять всеобщую силу, да, которая окутывает, охватывает, и вот надо прорваться в духовное. В этом цель этого регионального конгресса. Одна из целей — дать дух, силу каждому из товарищей, так что он потом придет с огромным стремлением в свою десятку и снова. Но человек сегодня... это уже не личность сама по себе отдельная, а он часть своей десятки. И все, что происходит в нем, это результат его десятки. И также впрыскивает в десятку всю, все эти жизненные силы. Поэтому вот эти конгрессы должны пробудить во всем мире много-много, ну, как бы сказать это... Да, это как удары света, через которые Творец может нам светить.
1: Да, и Творец может нам светить, если мы сделаем усилие пробудить снизу его. Мы читали очень красивые отрывки, которые подобрал нам... которые нам подобрали. Если Творец настолько велик, почему мы должны пробуждать его снизу? В чем добавка? Ведь Творец находится в абсолютном покое. И мы видели, что пробуждать снизу — это значит подготовить кли. Мы должны подготовить себя. Творец уже светит, только мы, может быть, не чувствуем этого или чувствуем это частично. И поэтому тут есть у нас большая работа, которую мы должны сделать. И на этом конгрессе мы пробуждаем снизу. Это замечательная возможность для каждого товарища войти и взять на себя какую-то роль, именно по его структуре, что это не что-то, что проводится в центральном каком-то одном месте, а это позволяет многим товарищам проявиться в разных местах, проводить уроки, собрания товарищей, готовить содержание, есть возможность принять новых учеников, и очень-очень важно нам принимать новых учеников. Мы видим, что в том месте, где есть новые ученики, новые товарищи, и там есть жизнь, встреча с новыми товарищами и товарищами со стажем очень важна. И вот это вот ощущение, что везде будет сила. Не будет какого-то одного места, а где есть главный центр, а в остальных что-то понемножку. Нет, вот это вот то, что мы проводим в разных местах, это значит, что мы можем взять на себя ответственность за всех товарищей, которые находятся везде. И на этой неделе я был на встрече с группами Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас было обсуждение, должна ли каждая группа в отдельности проводить конгресс или в каком-то одном общем месте. И после длительных обсуждений мы решили, что конгресс стоит провести вместе, потому что там будет большая сила, товарищи чувствуют, что эта сила соберется вместе, и все вместе смогут притянуть больше света, возвращающего к источнику. Мы должны позаботиться, чтобы в любом месте в мире, неважно где, собрались товарищи, и у них была сила. Они получили это ощущение, что в множестве народа величие царя. Мы хотим сейчас перейти к открытому обсуждению на эту тему, и мы приглашаем всех задавать вопросы, выражать свои общие выяснения, все, что мы хотим вместе выяснить.
0: Шалом, хаверим, хаг самеах.
2: Приветствуем всех с праздником. Я бы снова попросил как бы заострить, да, что является центральной целью регионального конгресса. Почему он настолько важен? То есть вот Авил немножко сейчас объяснил, но все-таки давайте еще немножко поподробнее.
1: Да, друзья, я хочу еще немножко прояснить. Мы сейчас слушали урок Рава, и на этом уроке он сказал дать воодушевление другим товарищам. Кроме того, что я должен получить воодушевление, нужно давать воодушевление. Как мы это делаем в десятке? Мы соединяемся в центре десятки, мы все вместе. Это наша сила. И нам что нужно сделать? Изменить этот вектор. Не получать, не оставаться в десятке. Это то, что мы просим от Творца. Не оставаться в этом совершенстве десятки, а как праведники просили выходить из совершенства. Это то, о чем говорили товарищи из нашего руководства. Мы хотим выйти и давать силы всему мировому кли, и это мы делаем вместе в десятках, тем, что мы готовимся к этому. И если у нас не будет этой силы, этой важности выйти и дать силы Творца всем, чтобы было сильное окружение, чтобы оно удерживало нашу десятку потом. Если у нас будет это значит, что мы готовы. Мы готовы выйти из себя, из десятки и дать воодушевление всем. Это мы просим у Творца. И это выше человеческих сил. У нас нет этого в природе. Мы должны просить у Творца молиться, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы смогли выйти и смогли дать силу всем, поддержать мировой Бней Барух, весь мир.
2: В первую очередь, спасибо за этот волнующий урок и напоминание, что такой большой конгресс нам предстоит. Есть такое выражение, что сказал царь Шломо. Я не уверен, я прямо дословно ли читаю. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да, мы собрали как бы камни, да, десятки, каждая десятка, каждая живая вот эта ячейка, клетка. Собирались мы на прошлом конгрессе, и сейчас предстоящий конгресс. Мы объединяемся в десятках. Это что-то, что настолько вообще стоит работать над этим. Понятно, что это против желания. Понятно, что мы хотим, чтобы Творец помог нам. И тогда мы снова сможем собирать камни, снова собраться в десятки. И со всей той силой, которую мы приобрели с этого регионального конгресса, неважно, как мы будем это называть, мы сможем все это вернуть в десятку. Это кажется, что это как бы будет настолько великая ступень и такой большой свет перед нами. Поэтому у меня есть просьба к десятке. Есть просьба к десятке, чтобы Творец помог нам справиться с желанием войти в этот конгресс с полным согласием и получить этот свет в десятку и продвигаться вместе, как одна с сплочённая группа.
3: Кен, пожалуйста, Уди.
1: Спасибо. На самом деле, как говорится, я так чувствую необходимость сказать, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Муши и наше новое руководство. Я как бы смотрю с огромным впечатлением последние уроки, и я это чувствую как свои первые уроки, где выясняются самые важные базовые вещи, основы, основы настолько прекрасные и оживляющие. Как муж и сказал, тут есть новые вещи. Это тоже начало того, что сейчас происходит. Мы раньше Рав проводил уроки, но сейчас Рав уже не проводит уроки. И тут есть такой чудесные уроки сейчас проходят. Я вижу, что эти уроки становятся глобальными. Слушаю то, что я никогда не слышал, вещи настолько точные, настолько приглашающие. Есть деятельность по всему миру. Легко почувствовать, легко наслаждаться этим счастьем. Я уверен, что здесь есть десятка. Есть места, где тяжело им. Но сейчас урок дается глобальный, можно его слушать на любом языке. Я вижу то, что Рав делает, я вижу такое чудесное цветение. Я хочу поблагодарить, я хочу пригласить всех видеть вот это вот обновление, которое я сейчас чувствую, как я вижу с такой впечатление, как в Ситрине. Рав волновался, ученики волновались. И то же самое здесь сейчас, это по всему миру. Просто спасибо, огромное благодарность, спасибо Творцу и тем, кто это проводит.
3: כן, אהרון, בבקשה.
4: כן, רציתי לענות לבני היקר.
2: Да, я хотел ответить Бене, который задал вопрос. Меня он тоже волновал долгое время. А сейчас на уроке, который мы видели, Суккота 2002 года, был такой, Рав сказал, каббалисты не действуют согласно желанию. Согласно желанию действует только животное. А каббалисты действуют с тем, чтобы появилось желание перед тобой, Творец. Но если так, то любая возможность, как региональный конгресс, да, или вот сейчас Суккот, тоже конгресс, ребята приехали со всего мира. То есть приобрести желание каббалисты не предлагают нам наполнение такое, да, чудесное для тела, дают нам возможность вложиться, дать воодушевление, привлечь силу. Я уверен, что в тебе есть очень много силы и желания, и мы будем рады получить от тебя это воодушевление. И вместе впечатляться друг от друга, в этом, собственно, цель. Особенно на этом конгрессе, когда будет возможность сидеть не со своей десяткой, а еще с другими товарищами, давать им воодушевление. Может быть, ты годами не знаешь, не смотрел на этого товарища, кто он, что он. Ну, глупости одни говорит, и вдруг ты обнаруживаешь, когда вы были на семинаре, есть там что-то, чему можно впечатлиться. Я считаю, это в этом огромный выигрыш этого регионального конгресса.
1: Да, мы слышали вещи очень ясные сейчас от руководства, и мне удалось столкнуться с большим количеством вопросов в отношении этих региональных конгрессов. И я бы хотел получить от руководства ясное указание в отношении двух главных вещей. Прежде всего, что происходит, если я живу в каком-то одном регионе, а десятка в другом? И есть региональный конгресс там, где я живу, и есть региональный конгресс там, где находится моя десятка, и это разные регионы. Десятка хочет, чтобы я был с ней, но мне говорят, конгресс региональный, так я сейчас не знаю, что делать. Я должен поехать туда и быть там, где десятка, или где я живу. Это первый вопрос.
2: Спасибо за вопрос. Вопрос очень часто повторяющийся вопрос, и ответ исходит из определения самого события. Это духовное особое такое событие, каждое особое духовное событие имеет свой формат. Из понимания сути этого духовного события в нашей жизни, в Бней Баруха, оттуда исходят все ответы. Предыдущий конгресс был на уровне личной десятки. Вся десятка приложила все усилия, чтобы собраться вместе, кто был настолько далек, что его подключали виртуально, но при его присутствии было в моей десятке. Все замечательно. Это было в мае. Сейчас у нас совершенно другой конгресс. Его определение. Мы собираемся по регионам. Определение региона отличается, потому что посмотреть на глобус, там как бы бывают разные. Как бы. В Северной Америке это одно определение, в Тбилиси другое, в Израиле другое. Но в момент, когда было уже определено, что есть регион, где будет происходить конгресс, отсюда исходит и ответ на вопрос Хайма. Я Орен из определенной десятки, я живу в определенном регионе, так к какому региональному конгрессу я принадлежу? Там, где я живу, без всякой связи с тем, где живут остальные товарищи из моей десятки. Они живут там, они идут туда. Почему? В этом суть духовного действия — построить духовные регионы, да, чтобы там было усиление, укрепление каждой душе, товарищи, подруги, где они находятся. Вообще всему Бней Баруху, потому что духовный кли, который должно обслуживать Творца и человечество и соединить их, встретить их, как Рав сделал для нас. Это называются регионы, где мы живем. Если я Орен из определенной десятки не поеду на тот региональный конгресс, кому я принадлежу, так и никто и не приедет. Мне некого там ждать, чтобы кто-то это что-то сделал. Кто такой Бней Барух? Где существует вот эта сущность Бней Барух? А я 5-6. 5-6 — это весь Бней Барух? Ну, конечно же, нет. Тогда есть что-то больше, чем 5-6. Где это? Когда над этим поработать, кто это будет строить? Если не приду на, приеду на конгресс в моем регионе, никто не приедет. Да и Творец не придет туда. Ответ понятен?
1: Возьмем два примера, да? Допустим, я живу здесь, в десятке Петах-Тиквы. И я сейчас прихожу на региональный конгресс в Петах-Тиквы, где я буду сидеть большую часть конгресса.
2: Произвольным образом.
1: Произвольным, случайным образом. Будет возможно. Может быть, часть моей десятки будет здесь, может быть, часть десятки поедет куда-то, но большую часть конгресса я буду сидеть не со своими товарищами из десятки, может быть, я даже вообще их там не увижу. Какая разница между тем, что сейчас это происходит, и тем, что я живу где-то в Кармиэле, а моя десятка находится в Тель-Авиве, часть в Хайфе, часть, не знаю, где там, в Элате. Я иду на конгресс в Кармиэле и перемешиваюсь, там перемешиваются все десятки. То есть какое-то ощущение, что мы как бы, что тем, что я перемешиваюсь с другими десятками, я не со своей десяткой, я не делаю духовную работу. Но это неправильно. Когда я прихожу в какое-то место, неважно где, то я туда привожу свою десятку с собой. А и впечатление возвращаю в свою десятку. Я нахожусь в десятке электриков. Что, мы не находимся на уроке вместе, мы возвращаемся, подводим итоги каждый. Ты, допустим, ты Хайм, но ты давно уже не Хайм, ты 5-6. Так если ты поедешь на конгресс в Соединенные Штаты, что, Хайм туда поедет? Нет, десятка 5-6 поедет на конгресс в Соединенные Штаты, принесет туда свой дух, а потом ты вернешься в свою 5-6 с большим богатством, чем то, что 5-6 могла получить, как если бы ты там все время находился. То есть мы не оставляем десятки, мы приводим вводим десятки, мы впитываем десятки обратно. И неважно, где я нахожусь, тут и там. Конгресс региональный. Ну, так, правило, как сказал Орен, я хочу поддержать свой регион. Кто я? Орен 5-6, я 5-6, что мы же не тела.
2: Еще вопрос. Я только хочу отнестись, да, в разных обсуждениях, а по такое понятие «выйти из десятки». Нет такого выражения, нет такого. Человек не может выйти из своей десятки. Выйти из десятки — это выйти из духовного. Десятка — это то место, где я выполняю всю духовную работу. То, что на данный момент я пропитываюсь осознанным, специальным образом, запланированным, еще впечатление для того, чтобы потом это вернуть в общую нашу духовную работу в десятке, это процесс благословенный. И мы делаем это все вместе. Все мы делаем это вместе, чтобы укрепить наши десятки. Не для чего другого. Мы слышали очень четким образом от Рава, то правильно, десятка теоретически может достичь конца исправления, но наши десятки еще не находятся в этом состоянии. Но с Божьей помощью придут. Поэтому нужны окружения. Вот это выражение. Мы вместе пропитываемся общей силой, которую мы можем потом вернуть в нашу духовную работу внутрь десятки. Это нужно всем.
1: Спасибо. Второй вопрос. Действительно, касается десяток, которые по какой-то причине верят, что виртуального объединения достаточно, или есть такие, которые хотят поехать, но, может быть, не могут или не очень хотят, и чтобы не разделяться, они решают оставаться виртуальными и не являться на конгресс. И что им сказать?
2: Мы не находимся в таком обществе, где есть плюрализм или множество разных мнений. Это против духовного. Мы находимся в мире, где Рав учил нас, что мы должны делать. Десятки лет. Мы все, сколько мы пропитались этим, пропитались. Сейчас мы заходим в новое время. Все, чем мы пропитались, все эти десятки лет, и что как следует будем молиться Творцу, чтобы могли сблизиться друг с другом и почувствовать, куда Рав хотел бы, где бы мы росли. И мы сейчас выясняем, что же наш является следующим шагом. Это сейчас смысл нового времени. Конечно, мы были бы рады отказаться от этого, но Творец от нас требует, как мы будем вести себя в новое время. Если у каждого какие-то свои мысли, ну так и чё мы? Все, разлетимся. Это когда идет мозговой штурм. Но потом, когда принимаем решение, куда мы сейчас идем? В мае мы сделали конгресс десяток, что-то новое, чего никогда не было. Мы вкусили это, попробовали, увидели Творца, сделали единое действие. Октябрь? Это региональный конгресс, февраль — это мировой конгресс. Мы всегда действуем одновременно, вместе, как десятки, как регион, как что-то, почувствовать то направление, которое делает Дней Барух. Это духовное действие. Оно всегда единое. В каждую секунду может поменяться, скорректироваться, поменять, и решаем, что мы делаем. Но когда мы решаем, что мы идем туда, так идет туда весь Дней Барух. Я Орен, я в Нейбарухе или нет? Что значит в Нейбарухе?
1: Еще один маленький момент. Десятка никогда не может решить что-то, что опускает. Десятка решает только то, что поднимает, то, что продвигает. Если в десятке два, три человека не могут прийти на утренний урок. Так что сейчас все решат, что они не придут на утренний урок, потому что десятка должна быть единый человек с единым сердцем. Где-то такое было, мы слышали? Это принцип, это вообще принцип, без связи с конгрессом. Десятке запрещено. Нет у нее, она не может решить что-то в отношении товарищей, что опускает их в отношении исполнения рамок, в которых находится в Нейбарух. Это вообще не может быть на уровне принятия решений десяткой. Это принцип такой. И это ответ на вопрос.
2: Я хотел как бы с двух сторон подойти. У меня есть огромная надежда, что это даст силы всем группам по всему миру заново выстраивать центры. Мы видим, что Алматы сейчас и группы, где есть физический сбор, у этих товарищей много сил. Вот и Артур приехал, и группы, которые рядом, и Астана, там между ними есть и зависть. Это дает людям силу и надежда, что это поможет друг другу. Отсюда это трудно понимать, но как бы ты, у тебя большой стаж, и ты сейчас будешь сидеть перед компьютером. Да нет, это трудно. Второе. И здесь тоже, когда будет перемешивание, то, что мы слышали от Рава, да, на ночном дежурстве, вдруг можно обнаружить, что происходит с товарищем много. У меня такое было. Вот мы сидели с Эйтаном Ратнером, получили только вообще примеры друг от друга. И какой он особый человек. Я так впечатлился. Это дает уверенность на пути, что это будет что-то очень сильное, особое для нас. Действительно, немножко перемешаться и стать близкими товарищами. Это вещь просто замечательна. В моих глазах этот конгресс — это то, что нам необходимо. Мы заходим в такое совершенно новое время. И я очень надеюсь, что все группы по всему миру откроют свои центры, и мы станем огромной новой силой.
3: Кен, вакша. Шаби.
5: С вашего разрешения
1: я вернусь к первому вопросу Хайма, потому что мы в десятке немножко запутались. Я приведу пример конкретный. Мы в десятке, то есть товарищ, который живет в Кацрине, есть еще кто-то, кто живет в Ришон-Лиционе, и есть еще товарищи, которые живут в Герцлии, есть товарищ, который живет в Хулоне. Так а к чему мы относимся?
2: Каждый к своему региону.
5: Ма, а так?
6: Слиха, не, амших.
1: Я продолжу. Люди из Петахтиквы — это особые люди. Особые люди. Ты где живешь?
2: Ришон-Лицион.
1: Но ты каждый день в Петахтикве на уроке, да?
2: Значит, ты относишься к Петахтикве.
1: Это само собой понятно, это первое. Тот, кто каждый день приходит на урок в Петахтикву, он относится к региону Петахтиквы. Тот, кто каждый день приходит в Петахтикву, он из Петахтиквы. Группа Петахтиквы, она особая по отношению к этому конгрессу. Я объясню, в чем именно. Нам нужно понять, что то, что верно для товарищей из Петахтиквы, это неверно для товарищей из Израиля и по всему миру. И поэтому... И товарищи из Петахтиквы вносят путаницу, потому что они думают, что они равны со всеми. У нас есть постоянное место, а у товарищей по всему миру нету такого. И у наших десяток в Петахтикве есть разные характеристики. Я думаю, что я не хочу... В Петахтикве тоже есть разные особенности. Есть товарищи, которые живут в Шломе или в Маалот, и он находится здесь каждую субботу. И для него его физический регион может быть здесь. Есть товарищ, который живет в Кацрине и приезжает сюда раз в несколько месяцев. И для него стоит, чтобы его региональный конгресс был в Кармиэль, потому что там он получит для себя дух. Этот конгресс даст нам основы построения региональной, чтобы духовная общность региональная была, не была одноразовой. Поэтому каждый товарищ и каждая десятка — это особый случай, в который надо углубляться.
6: Тогда, Шаби.
3: Алмати.
7: Душа моя, мировой Кли, я хотел бы сказать, что огромная благодарность, такой просто прекрасный урок, который дал Рав, и то, что мы имеем возможность это изучать и в записи, не терять никакой силы. Там фраза такая, где Рав говорит, что делать? Ну, напиши надо. на товарищей. Ты думаешь обо мне с тем, чтобы создавать еще больше напряжения, а тем, чтобы думать о товарищах, чтобы это была атака, связи между нами. И все, что мы хотим, и все, что мы должны делать, согласно нашей науке, это укреплять наши связи, объединяться. Предстоящий конгресс — это еще одна возможность объединиться сердцами, и не просто сердцами, но еще и включить в себя весь мир, возвращаясь обратно к себе в группу, десятку. Я держу связь с теми товарищами, с другими десятками, со всем мировым кли, и тем самым мы связываем весь мир, и тактику, и Америку, и Австралию, Азию. В каждом месте есть товарищи, которые в моем сердце, и мое сердце от этого становится еще больше. И тактика сейчас сидит Артур с нашего алматинского кли. Где-то на кухне я чувствую Ерганат, он с моей десятки. Я просто уверен, что он сейчас на кухне рядом с Ешуа. И это все такие вот истории. Вот приехал Алексей со стажировки. Я вижу там с нашей женской группы, там Айман сидит, это просто нечто. И это все связи между нами, которые мы укрепляем и делаем. И даже то, что мы едем на конгресс в Тбилиси, здесь у нас организовывается большая группа для организации зеркального конгресса здесь, в Алматы. То есть мы не теряем связь, и тем самым мы в этом видим только одно, что быть еще лучше учениками Рава и сделать еще больше, еще лучшую связь между нами по всему мировому кли. Хайм!
8: Хайм!
9: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה
1: צהובים. Еще есть очень много рук, много вопросов, много знаков вопросов, да.
9: תפילה והסעודה.
1: Но мы уже должны переходить к молитве и трапезе. Все, у которых есть еще вопросы, именно вопросы, и которые еще не прояснились, несмотря на все обсуждение, которое было сейчас, пожалуйста, присылайте нам, присылайте на мейл руководства или руководство языков. И как Рав сказал на уроке, что если ты хочешь, чтобы у тебя было желание, тогда ты сделаешь. Нет, мы сначала сделаем, а потом пробудится желание. Даже если желание еще не прояснилось, снилось, все-таки мы будем делать. И мы начали с Рава и завершим Рава. Он говорит так, он на уроке, который мы слышали, никогда человек не должен ждать, чтобы к нему пришло какое-то желание свыше, и тогда он будет работать с этим желанием, потому что работать по желанию — это называется животным. Работать в соответствии с желанием — это значит, что ты уже не работаешь. Ты просто реализуешь желание, которое тебе дали свыше. Но наша работа — это чтобы было желание перед тобой, чтобы желание чтобы ты предшествовал желанию. То есть нужно делать различные уловки, ухищрения, чтобы я получил определенное желание и отдавал, разумеется. В этом намерении. Ну, продолжение расписания на сегодня. Праздник Суккот. Сейчас мы выйдем на перерыв. В 9 будет праздничная трапеза.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек. Ученики, которых я привел, это было 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова.

0: была заповедь суки легкая в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу закона ее. И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
1: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше. В Даргот Асулам в втором томе, 69-я страница. Почему заповедь Суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям. Потому что Сука символизирует у нас веру. А вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдача Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, и все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения. Вот и все, всего лишь, что можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. То есть главное — это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
2: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
1: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому об этом мы должны заботиться. Почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Тору увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде, в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я.

0: плод его был
1: цель,
0: сладок мне.
1: Ленот меня цель, ленот меня шпали буре, вело меня
0: ор. То есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяют Ахаб до Алия и производят исправления на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять это, в точности это и частное состояние, которое там есть. Но в общем и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величина веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности.
1: И
0: также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «знай Творца Всесильного твоего и служи ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого в нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. Вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
1: Что он говорит Шпизин?
0: Что он говорит по поводу Шпизин, предыдущая статья?
2: 624-я статья, что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет Хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении 10 сферот.
0: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот кусочек, абзац.
2: Что это происходит от выражения «течет Юзель» — вода из ведер его, то есть Исраэля, где течь может... только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется «широкий», как объясняется в ТЭС. А свет хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет хасадин, то он не может и облачиться.
0: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зивук на полное кли. Это не то, что есть перерывы. Немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет. Капли по капле. Это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно.
1: И
0: когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с Кли. Это Кли, это Сеарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет. То есть келим, отраженный свет, это вера, то есть такие келим, которые еще не могут работать со светом хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависит только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих келим тогда. Главная работа — это в поддержании келим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться левого эвена, каменного сердца. Вот и все.
2: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, это разбить клипу «я», моего «я».
0: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно думает, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, это значит, что он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам Ришон разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой кли. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. Не может вырасти. Нет такого вырасти. Ну, понимаешь, ошибка. Это у нас ошибка. Расти, пожалуйста, да еще начни соединять это в кли, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырастил? Ты вырастил. Ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом, немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, мы начинаем видеть, что нет выбора, что мое кли, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Из этого он говорит, что наша проблема в работе, вообще вся наша работа, делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я», силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену. После того, как я разбиваю эту стену, соединиться с другими, когда я... Это называется пробивать стены. Когда я начинаю смотреть, видеть, что у товарища есть мое кли. Это значит, мое кли у товарища. Что его хисароны, его желания, то, что заботит его, это, по сути дела, те желания, те данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть, давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним.
1: А вот азот.
0: Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. То, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь? То есть здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу, но работа тогда становится в недостатке, то есть что они собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. Когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами, я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России хотели построить свой коммунизм, или в кибуцах, это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, я кричу к Творцу, чтобы помог мне, и тогда Творец раскрывается. И его раскрытие уже не приносит никакой покой и наполнение, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли. Когда я увеличу кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца, кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, такое наполнение, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям, стараться работать ради отдачи с ближним, и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
2: Что значит, что он пишет, что свет Хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадин? Что это означает?
0: Свет Хохма, он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет Хохма облачается в свет Хасадим, свет Хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него. Так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет на свет веры и уверенности, свет Хасадим. Почему хасадим? Потому что, по сути, ты хочешь в этом действии, когда ты поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостился над ним, а ты подобен его свойству хесед. Невозможно, чтобы светил свет хохма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как, если в желании получать, до этого облачился свет хасадим. И сколько свет хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света хасадим, в него облачается соответствующий ему свет хохма.
2: То, что мы рисуем внутренний свет.
0: Внутренний свет, который облачается в кли, это уже свет хасадим, в который облачен свет хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
2: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сухой, сукой, с хахом и верой?
1: Схах? Веймуна зе уто довар.
0: Схах, кровля. Это вера, это то же самое.
2: И какая связь между кровлей и верой?
0: Какая связь между кровлей и верой? И, если то же самое, какая суть и связь? Это то же самое. Если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. Это просто то же самое.
2: Но ведь кровля, схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
0: Как это кровля — это материальная? Это?
1: Но ломи добрим аля схах.
0: Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой. Рош. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили. Это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли. И стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим. И это умерло. И находится сейчас без жизненного духа. И человек не чувствует в нем важности. И не чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особо использования. Ну, можно их немножко сжечь, как-то нагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знаете, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровлю не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать со знанием, которое меньше веры, или согласно величине веры, готов привести в действие свое знание. Тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получать для себя под охраной кровли. Экран. И тогда он сидит в тени суки, тени, от которой должно быть больше, чем солнце. То есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, чтобы почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды, совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Мне рассказали, что Так это было принято. Делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая, об этом надо заботиться, а не о том, насколько сколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание.
1: Ну-ну,
0: прошу.
2: Непонятный вопрос.
0: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, я строю суку, я украшаю ее, и нахожусь в ней, и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строю себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которых писали мудрецы, дали у меня только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам, тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я на самом деле оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением и с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, и сижу внутри, и ем, и пью, и не думаю о духовном продвижении. Это, я бы не сказал, что это идол и образ, и что это запрещено, но польза от этого, только польза, что когда-нибудь придет у меня все-таки желание постичь суку в духовном, построить ее внутри себя. Как пишет Ибн Эзра, что все заповеди, которые даны нам, это не для того, чтобы, как ты говоришь, сделать из них великолепие, украшение, исправить сердце. То есть если человек и к материальным заповедям тоже лав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. И тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Понимаешь? Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно, потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем, и исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желаниях исполнять делать, прийти к какому-то духовному исполнению. Эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первые, когда человек очень пренебрегает материальным и исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
2: Первая и главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время. То, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочитаю это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде? Как более чаще?
0: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него, с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя. Прежде всего, стоит знать, что весь мир делает так, хочет он того или нет. Все работники Творца, хотят они или нет, и исполняют, хотят они того или нет, эти вещи. И все мы, что называется, зарабатываем друг на друге. И никто в конечном счете не работает для себя ни в чем. Все находятся в окончательном исправлении, так делают. Но наша цель — прийти к этой работе в осознании, не только видеть, что я делаю это из-за того, что природа обязывает, и Творец мне так это устроил, что я сам хочу это делать, и тогда, согласно величине желания, он раскроет мне, и я увижу, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильное истинное состояние, мою отдачу другим существующими, просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодна мне. Я ведь сейчас нахожусь желание получать. Так здесь, что называется, выгодно. Выгодно — это вопрос выгодности. Это приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире... Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей, но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая, ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно, я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, знаешь, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценностей, где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая-нибудь ни была. Понимаешь, мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, в которое мы его поместим.
2: Вот все еще непонятна точка. Где здесь, в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
0: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
2: Да, как распознать это?
0: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал чай, как-то что-то. Теперь так, может быть, раз в полгода... Ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная. Да.
2: Есть ли какая-то польза о том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Бааля Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице, на двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточны как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
2: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах? Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли соединяться с товарищем еще до того, как он большой в моих глазах? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда? Что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении. Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к... слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда согласно этому желанию он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдача, конечно, имеется в виду. Вот и все. Не, ты не согласен, ты хочешь до этого захотеть, а потом делать. Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
2: А что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. Если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Потому что твое кли растет за счет соединения с еще частями келим Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит,
2: заглушается.
0: Заглушается. И все, и он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца. Вот и все. То есть мы никогда не должны... Итог в конце. Никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. Этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные. Да? И согласно желанию работают святое неживое массы. Да? Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно желанию. Он работает, чтобы было желание. Он строит желание. И когда желание построено уже светом, там больше нечего делать. Он сразу начинает следующую ступень, чтобы пришло новое желание. Я забыл, что ты хотел сказать. Ну, придет. Да.
2: Можно? Человек смотрит на... Непонятный вопрос тоже, не слышно.
0: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем открыть пятикнижие, действительно прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте, не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать? До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
2: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
0: Нет, это неверно, что мы не... что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно сделать, чтобы мы сделали... Мы исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику свет, насколько он светит. В той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания, вообще на себя. Мы не должны смотреть, мы должны обращаться к Творцу, чтобы Он уже занимался этим. А для того, чтобы мы обратились к Творцу, чтобы Он занимался нами, мы должны прийти к осознанию зла. К осознанию зла тоже приходит в свете Творца. Когда свет светит, тогда я в его свете понимаю, насколько я противоположен свету. Потому что свет и тьма равноценны одно против другого. Кстати говоря, в трактате «Псахим» на первых листах там есть, обсуждают, когда начинают проверять хамец. С этого начинается. Свет 14 проверяют хамец в свете свечи. Называют это орта. Орта — это называется тьма, а не свет. Это свет. Только называется тьма на арамейском. Из-за того, что арамейский противоположен ивриту, ахураем его, обратен ивриту, есть такой момент, что то, что на иврите, допустим, свет, ор, на арамейском это тьма. То, что на иврите со стороны святости, в понимании тоже слово на арамейском, как будто может символизировать нам обратное. Да.
2: Ну, и света Суккота. Потому что многие это делают, создается состояние, что в какой-то форме каждый уединяется внутри себя. Я это сделал, я часть этого, я принадлежу этому, я важен. И это в какой-то мере противоположно состоянию, когда получают все возможности для прорыва. То есть как бы есть какая-то тяжесть, что не хватает еще чего-то для того, чтобы создать прорыв наружу всей группой целиком, вместе.
0: Все? Смотри, в конечном счете мы должны работать только против забвения. Мы забываем, что прилепиться, слияние товарищей создает кливот и все. Тут нет никакого действия, которое может привести нас к цели, кроме этого. Вот и все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают над этой идеей, он просто в нулевой надежде, ничего не поможет. Он придет к нам через 30 лет и скажет: «Я был в Нейбарухе, я старый товарищ». Верно, стаж у тебя есть, а кроме стажа ничего. Так как работать против забвения? Ну, повесь ярлычок на каждого. Думаешь ли ты обо мне, чтобы каждый видел товарища, напоминаю ему об этом? Я не знаю, что, но это вопрос духовный. Если мы все будем думать об этом, эта вещь будет в воздухе, воздух будет густой такой от этого электричества. И тогда мы действительно Ну, это называется атака. Забвение, он пишет об этом во многих местах. Забвение — это ангел. Это имя ангела, забвение. То есть это особая сила, которая все время скрывает, все время разрушает. И все время этим помогает нам строить снова и снова новые свойства, пока они не соединятся в какой-то продукт такой полный, законченный. И тогда забвение уже не будет работать, а все

0: действия, в которых мы потеряли это как будто слияние с товарищем, с идеей, с Творцом, из забвения, все это соединится в одно. Но другого решения нет.
1: Кен.
0: Да.
2: Барсулам пишет, что заповедь Суки символизирует веру. Из этого она выше остальных заповедей. С другой стороны, мы изучаем, что возлюби ближнего как самого себя. Это вершина всех заповедей.
0: Не заповедь Суки выше всех заповедей. Не возлюби ближнего к самому себя выше, а включает в себя. Включает. Это просто не больше этого, а включает. Нет, если ты говоришь больше этого, то у тебя есть 612 заповедей, и заповедь номер 613, она против них больше этого. Она не больше, а включает их все. Понимаешь? Это не дополнительная заповедь, это не дополнительное действие. Это действие, которое раскрывается как сумма всех предыдущих действий. Понимаешь? Есть помидоры, огурец, там, лук, чеснок, петрушка, ты режешь все, у тебя получается салат. Салат — это что-то новое, но в нем есть что-то новое. Ничего, кроме соединения предыдущих вещей, нет ничего. То же самое, возлюби ближнего к самого себя, великое правило в Торе или Сука, это правило, общая заповедь. Соедини все заповеди вместе, получишь суку.
2: Ну, вопрос о том, что есть ли какая-то заповедь, которая не включает в себя все заповеди. Так же, как вы говорили о желании, что каждое маленькое желание содержит в себе все остальные. Если это так, то, в общем, как можем сосредоточиться на правильном требовании? На одном требовании. Не требовать один раз, то любовь к товарищам, то чтобы это было одно требование, и знать, что я на нем сфокусирован, и только на нем, по крайней мере, чтобы я это знал.
0: Не жаль, что ты не знаешь, он спрашивает правильную вещь. Он говорит так: я животное и маленькое. У меня нет разума, у меня нет концентрации, нет ничего, что ты хочешь от меня. Так? Маленькая голова, ограничена. Он прав. Кроме того, я запутался, и вообще я. Так, дай мне что-то одно, чтобы я это одно помнил, и все. И действительно, так мы, ты прав, не только ты. И так действительно дали нам только одно. Нет никого, кроме него. Все время думаю об этом, и на этом придут все остальные вещи, без всякого сомнения. Ты можешь всю Тору взять только в одной этой фразе. Это не фраза, это идея, что ты хочешь, которую ты хочешь жить, чтобы ты все время держался за нее. Это называется, что ты живешь этим. Посмотри, как из этого начинают тебе раскручиваться вся лестница, ступени. Это просто конец нити. Вот и все. Так и не забывай об этом и напоминай мне тоже. Хорошо? Договорились? А если забудешь, но до этого напомнишь мне, то я потом напомню тебе. Да. Вопрос? Ну, в связи с тем, что мы говорили? Или просто так? Просто так, со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит тяжелое состояние внутри себя. Первое, есть ли связь между этими вещами? Второе, как можно использовать это максимальным образом?
2: Еще раз.
0: Со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит также тяжелое состояние внутри себя. Есть ли связь между этими вещами? И второй вопрос, как можно использовать это максимальным образом?
1: У
2: меня был подобный вопрос на форуме, я ответил как раз перед самым уроком, 2 часа утра. Вопрос относительно страданий. Здесь у нас тоже был такой вопрос, что те, кто начинает изучать Каббалу, да, Цион, он чувствует, что входит в какие-то большие страдания, все время что-то бьет по нему, и дом, и жена, и работа, и все. И всякое то, что вообще у него нет ни покоя, ни успеха, ни в чем, и все становится тяжело. Что-то такое. Так мы это обсуждали, мы сказали, что да, Верно, это то, что человек чувствует. И в таком ощущении... Это вопрос, это только ощущение или это реальная действительность? Ну, во-первых, ощущений достаточно. Не нужно того, чтобы эта реальность была настоящая или не настоящая, реальная или нет. Достаточно того, что ощущение все определяет. Но на самом деле вообще все происходит только в ощущении. Потому что все то, что раньше ты занимался с материальным, с радостью, или с воодушевлением, или с каким-то напрягом, чтобы все это сломать и выполнить, потому что это тебе важно, будь то за или против, теперь тебе не хочется. Ты не хочешь. Оно как бы тебя душит, ты не знаешь, как избавиться от него. Даже как бы от всего хорошего, что раньше было. Так тебе приходит сейчас и плохое, и хорошее, как то, в чем ты не нуждаешься. Как то, что тебе не нужно, как что-то лишнее. И это тебе все в тягость. Это первое. Второе. Мы, как сказано, Израиль ускоряет времена, уплотняет времена. Вместо 500 лет, мне кажется, я на форуме как раз писал об этом, вместо 500 лет мы хотим в течение 10 лет, допустим, мы хотим сразу, но 10-20 лет. Дадим Творцу шанс и... Ладно, простим ему, подождем, пусть придет через 20 лет. Вот, Оран не согласен. Да, вчера я вижу просто... Ультиматум. Что делать, что вы сделали и закончили. И это верно. Вот в таком виде и будет лет 20. Не-не, это шутка. Но если в течение 500 лет мы должны пройти самые разные страдания, допустим, есть путь Торы и путь страданий, так вот 500 лет мы, допустим, за 500 лет должны съесть 500, там, тысячи килограмм бед. А если мы хотим вместо 500 лет все это сделать за 5 лет, то есть в 100 раз... В 100 раз меньше времени. То есть каждое мгновение я должен почувствовать в 100 раз этих бед больше. Ты можешь себе представить? Ты можешь вообще так существовать? То есть мы не чувствуем в 100 раз больше страданий. Нет, мы даже чувствуем меньше страданий, чем обычно. Просто эти страдания, которые мы чувствуем, мы их чувствуем с большей мощностью, потому что мы хотим почувствовать духовное вместо даже чего-то хорошего и плохого материального. В этом проблема. Потому что даже предыдущая мощность, если бы ты только сокращал время, но у тебя оставалась бы та же самая мощь, этого тоже достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не то, что хуже, это стало хуже, чем было раньше. Потому что материальное надоедает. К нему нет терпения. Да, все верно. Говорится, что те, кто начинают заниматься каббалой, у него как бы нет больше терпения. Он может не к работе, не к семье, ни к чему. Рабаш говорил об этом. Красиво приходит домой хасид и говорит, что хочет поехать к учителю. И говорит, вот, недостаточно заработка, нужно дом поменять и мебель поменять. Что я тебя недостаточно люблю, вот я поеду к учителю. Поеду к нему, дам ему хорошее вознаграждение, цдаку, поцелую руку, а он мне даст благословение, вернусь домой, будет все хорошо, буду тебя больше любить, будут и дети здоровы, за дом и заработок. Так что, она рада, что он едет? То есть мы начинаем чувствовать как беды все то, что человек в привычной жизни живет с этим обыденным образом, все устраивает свою жизнь. Мы не хотим в таком виде, ну, ни хорошего, ни плохого. И поэтому вот ощущение такое, что да, жизнь стала тяжелее.
3: У
2: тех, кто были немного религиозными, намного хуже, потому что раньше они выполняли заповеди, а теперь они видят себя, ну вот представь, насколько на самом деле это удар. Раньше у человека было оправдание, он обращается к Творцу, то, что у него будет рай, то, что за каждое действие есть вознаграждение. Ну, знаешь, как-то не везет.
3: Ваше благородие.
2: Ваше благородие. на иврите не переводили?

0: Красиво, такие витрины, светящиеся. А страдание рождения, что ты чувствуешь себя как новорожденный, что это родовые муки. То, что хочет тебя силой вывести. Ну, как сказано, приходит хозяин и выгоняет гостя наружу. Это силы, без которых мы не выйдем.
1: Да. В чем разница между отдачей и святостью?
0: Какая разница между отдачей и святостью? Сегодня такие задают вопросы, говоря, что это одно и то же. Вдруг начал связывать одно с другим. Я когда-то о Творце тут тоже думал, что это такой красивый старик с такой красивой белой бородой, он весь такой милосердный, все делает хорошее, а мне говорят, нет никого, кроме него. Никого, кроме него. То есть все, что я вижу вокруг себя. И хорошее, и плохое, что бы это ни было. И все беды, все, что от него. Это от него, если нет никого, кроме него. Значит, это уже не красивый старик с белой красивой бородой, такой добрый дедушка. Так ты начинаешь уже... Вот сегодня ты начинаешь все это связывать. То есть отдача, что еще ты сказал? И творец, и духовность, и святость — это все одно и то же. Но лучше было бы говорить «отдача». Вместо «творца» говори «отдающая сила». Тогда это тебя не будет путать, что тебе нужно уподобиться отдающему. Говорят «творец», «буре». Ну, что, плохо так уподобиться творцу? Нет, почему бы нет? Но если ты говоришь «отдающая сила» и уподобиться ей, это уже немножко так проблематичнее.
1: Еще вопросы по-русски, но...
0: Ну, ты же читаешь.
1: Я говорю, что осознание зла — это подобие по форме с Творцом. Вопрос?
0: Нет, нет, осознание зла — это не подобие свой с Творцом. Что это? Так, такое же, как и я плохой, так и он плохой? Мы что, в этом равны? Это называется подобие по свойствам?
1: Одно приходит из другого.
0: Ну ладно, продолжим. Но прежде всего, это неверно. Тут это не есть неточность.
1: В чем осознание зла до Махсома? В чем осознание зла до Махсома?
0: В чем осознание зла до Махсома? В том, что Творец дает мне возможность увидеть себя как противоположным Ему. И то, что в том, что я чувствую противоположность Ему, из всего этого я кричу, и таким образом я прохожу Махсон. Есть еще много-много чего, в чем я противоположен ему. Но не страшно. Со всем этим я могу пройти Махсон. Мы проходим Махсон в общей сложности. С нашей исправленной животной частью. Это маленькое желание относительно духовных желаний. Это называется пройти Махсон. Потом начинается по-настоящему желание. Начинается раскрывать то, что по-настоящему противоположно Творцу. То, что мы называем фараоном. Настоящий клипот. Но чтобы пройти Махсон, эти клипот нам не мешают. Они уже за пределами, то, что называется. Почему мы говорим, что все миры, клипы соответствуют мирам святости? И все это, и то, и другое находится выше Махсома. Потому что сейчас они мне не мешают. Я сейчас связан только со своей животной частью. И только на нее я должен сделать сокращение. И этого достаточно для прохождения Махсома. Ну, допустим, в этом был вопрос.
1: Как я должен подготовить себя, чтобы получать от товарищей величие Творца? Ведь каждый отменяет, излучает это иначе. Выражает, извиняюсь, излучает это иначе. Как понять всех, чтобы они жили во мне как часть Творца?
0: Как я должен рекламировать величие Творца товарищам?
1: Нет, как подготовить себя, чтобы получить товарища и величие Творца?
0: Другой вопрос, красиво. Как подготовить себя, чтобы впечатлиться, чтобы воодушевиться, чтобы получать от товарища величие Творца? Да? Мы учим, что абсолютно все, что мы воспринимаем согласно подобию свойств с этим самым, с этой самой вещью. Это как радиоприемник. Он может уловить что-то, если внутренняя волна уподобляется внешней. Если я не настроен на то, чтобы улавливать от Творца величие Творца, мне ничто не поможет. Все равно, что начни.

0: читать кошке мораль. Почему она не ходит на двух ногах? Ну вот сядь с ней и поговори с ней. Как бы почитай мораль, не поможет. Она не на той же волне, на которой ты хочешь ей дать. С человеком то же самое, только хуже. Если он не настроен на то, чтобы воспринять, вообще не настроен на то, чтобы уловить ту волну, на которую ты ему транслируешь, о величии Творца, он не уловит. То есть мы должны, каждый из нас, мы должны разговаривать друг с другом, мы должны читать статьи. И то, что мы стараемся быть готовыми услышать о величии Творца. И что вообще эта тема, чтобы была единственной темой у нас в группе. Когда есть такое общее согласие, то оно действует на всех. И на самом деле, мы сейчас, может быть, услышим. Тут вопрос, как я лично могу индивидуально направить себя на то, что уже есть вот такое маленькое понимание, что я обязался перед всеми, и так каждый должен обязаться перед всеми услышать величие Творца. Как я могу увеличить свою чувствительность для восприятие этого посыла, этой идеи еще больше. В чем здесь моя работа? Так вот, да, я тут должен работать над тем, чтобы больше и больше чувствовать, что говорит группа. Знаешь, вот как, бывает какая-то проблема. Я хочу послушать новости. Что там происходит? Включаю радио, нахожу какой-то канал, второй, там, Решет Б. Какой-нибудь. То есть я все время должен работать над важностью. Важность восприятия. Об этом нужно вместе читать. То, что пишет Рабаш в статьях о группе. Почитать вместе, поработать над этим. Но кроме этого нет ничего другого. Ничего. Посмотри на статьи «Свободы выбора», статьи о группе. То есть все это в общем и целом указывает на одну точку. И поэтому между нами есть люди, и говорил об этом и вчера, и позавчера тоже, между нами есть такие люди, которые фокусируются на своей работе в группе и думают, что это все. Он идет к киоскам, он ездит по внешним группам, то есть берут на себя какую-то задачу и считают, что все, эта задача им поможет. Нет, эта задача им не поможет. Не поможет, она может помочь ему только при условии, что он воспользуется ей как, им как средством. Поможет ему это, конечно, он же идет по пути, но в каком темпе? Когда-нибудь он услышит. Но в каком темпе это будет происходить? То есть не надо убегать вот в такие ниши. Вот у меня есть что-то, я этим занят, я над этим работаю, и требую за это духовное вознаграждение. Нет. Вознаграждение ты можешь получить, если ты подготовишь клей, значит, его получишь.
1: Да. Я думаю, что вопрос тут был. Если есть воодушевление от части товарищей определенного свойства, как воодушевляться от всех свойств, всех товарищей, чтобы товарищи добавляли к величию Творца, а не чтобы было предпочтение к одному, как создать равное отношение, чтобы было возможность впечатляться от всех свойств товарищей.
0: Повтори.
1: Еще раз. Как впечатляться всеми свойствами товарищей? Всех товарищей или всех свойств товарищей?
0: Как впечатляться всеми от всех свойств товарищей? Да ни в коем случае. Ну, представьте, здесь воры, и те, кого обуревают страсти, и те, кто как накручены, почему я должен всем этим впечатляться? Мы здесь, ну вот посмотри на их лица. Мы что, должны впечатляться друг другом то, что есть в товарище? Мне нужно от товарища только одно. Мне от товарища нужно только впечатлиться тем, насколько Творец велик. И все? и ничего кроме этого. Он может передать множество других разных впечатлений о жизни. Каждый из нас наполнен разными вещами, а я должен очень точно и избирательно улавливать, что это от него, это от него. То есть, чтобы в нас было основное воодушевление, а все остальное ушло бы на второй план от разных глупостей, там, от моды или чего-то другого. Ничего не исчезает само, ничего не произрастает само по себе. Все происходит или посредством соединения чего-то подобного, или разваливается от того, что относительно чего-то что-то возрастает противоположное, другое. Если мы соединим осознание величия или желание осознать величие Творца, то тогда в каждом это будет расти. И по отношению к этому все остальное, оно упадет. Именно по отношению к этому все будет меньше. Не то, что само по себе оно меньше станет. Так вот, как я могу впечатлиться? И от, ну вот взгляни. Ну, не буду говорить точно, но вот есть какие-то, есть у него какие-то еще впечатления, верно? Видно же по лицу. Ну так что ты будешь делать? Ты вдобавок к своим страстям еще и хочешь перенять его страсти? Для чего? Зачем? Поэтому и сказано, что каждый должен видеть своего товарища как праведника. А что это значит, как праведника? Я же лгу. Да и я сам не праведник. Как можно видеть как праведника? Нужно видеть настроенного, как тот самый радиоприемник, видит только святое. То есть воспринимать только главное. Главное. Понимаешь? Все нормально? Да? Все в порядке?
1: Я в таком товарище вообще не вижу величия Творца. Вообще не впечатляюсь от него. Я должен выяснить с ним этот момент. Я должен работать сам над этим, над величием Творца в нем.
0: Если я смотрю на кого-то, ну, допустим, на Эрце. И не вижу через него, что Творец велик. Ну, что я могу сделать? Ну, вот его лицо не передает мне величие Творца. Что мне с этим делать? Ну, Эрцель, посоветуй. Не хочет отвечать. Он оставляет эту работу мне.
1: Что, я должен спросить Герцель, почему я не верю?
0: Я не знаю, ты посоветуй, что делать? И не один вокруг меня, слава Богу, посмотри сколько. Может быть, 99% таких. Но, может быть, и 100% этих товарищей, те, с кем я нахожусь. Я через них не чувствую никакого воодушевления к величию Творца. Что делать? Был бы один, двое. Допустим, было бы не страшно.
1: Так если он смотрит в зеркало, получает величие Творца.
0: Но... И как мы говорим, если я вижу, что что-то плохое, то говорю, ну, Творец это сделал. А товарищи, когда я на него смотрю, я не говорю, что это Творец сделал. Он виноват, сам товарищ. Так что же делать? Ну, что ты думаешь? Как я все-таки буду впечатляться? То есть проблема, по-видимому, с двух сторон. Или товарищ ленится показать мне, насколько он работает, как он учится, все по причине величия Творца. Значит, группа должна быть готовой обязать каждого в том, чтобы он показывал, что только из-за величия Творца он и работает в группе, поэтому он учится, и поэтому он рано приходит. Абсолютно все. Все мелочи, все, что бы он ни делал. Понимаешь? Чтобы он показывал всем, что он это делает. Дающий подарок товарищу должен известить о нем.
2: Да?
0: То есть он виновен в том, что я через него не вижу. И я виноват в том, что я не увижу через него. И как же могу себя настроить на то, чтобы увидеть? Ну, скажи сам. Я стараюсь, но у меня не получается.
1: Я как бы могу показать ему, что у меня есть величие Творца, и тогда через его силу думать, как будто что он воспринял это, и у него есть. могу выяснить с ним, спросить его, почему я не вижу. И я должен работать, я могу работать сам. Действительно, если я работаю сам, сейчас я этого не вижу. Как работать над величием Творца тогда? Или так и останется?
0: Ну что же делать будем? Ну вот практически. Ты что делаешь? Расскажи нам. У тебя есть твой опыт. Расскажи. Посмотрим.
2: Туда. Ну, Дагит.
0: Ну, поделись. Что ты рекомендуешь нам делать?
2: Я не Ну,
0: нет совета?
1: Кладут товарищи точно.
0: Он говорит, что недостает просто сближение животного сближения с товарищем. Просто начни вместе с ним, проведи какое-то ночное дежурство, к примеру. И ты увидишь, вдруг я слышал от ребят, которые так оставались дежурить вдвоем, вдруг ты слышишь, что он рассказывает, ты раньше думал, что он глупый, вообще ничего не понимает. А еще я не знал, что он работает где-то, и что он пишет статьи, делает что-то с компьютерами. И вдруг я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я раньше смотрел на его лицо. И ничто меня не впечатляло. Так я думал, что это все, что есть. Я часто слышал, кстати, что такие вот дежурства давали друг другу многое. Люди поговорили, и вдруг начинали понимать, что среди них находятся особые люди относительно того, что чувствовали раньше. Да? Так вот, из всего этого ты видишь, что нужно просто познакомиться с человеком, нужно находить разные возможности для того, чтобы мы были больше вместе. Мы изучаем это. На самом деле это непросто. Мы изучаем это на примере. Почему Йосеф сидел в тюрьме с, как его звали,
1: главный пекарь?
0: В виночерпе главой пекаря. Ну, повар он был, нет?
2: Сара Офим? Лозахаркен? Лама Йешаф и там ехать в Бейцор?
0: Ну, неважно, почему он сидел с ними вместе в тюрьме. Именно из-за того, что связался с ними, после этого он пришел к власти, после связи с ним. Ну, там есть еще подтемы. Короче, нужно найти такие рамки, когда мы хотим того или нет. Общие рамки ведут нас вместе в какую-то работу, в какую-то деятельность, когда я хочу того или нет. Я вдруг нахожусь, обнаружу себя с кем-то вместе и начну знакомиться с ним, что дружище, это человек, да еще какой человек. Смотри, сколько есть в нем. Вот этого нам еще не хватает. О чем я говорил? Даже, может быть, сделать такую доску, на которой будет видно, кто что делает. Ну, у нас это в планах. Думаю, что это все просто так.
1: Мне кажется, что то, что я хочу впечатляться от товарищей, это меньшая проблема. Большая проблема поместить это потом в какое-то кли, это проблема. Где собрать все эти впечатления? Это что-то, чтобы все время росло, это проблема. Нет проблем впечатляться от товарища.
0: У тебя есть твоя маленькая корзинка, есть большая корзина всей группы, ты только не можешь переложить оттуда с одной в другую, да? Ты говоришь, что...
1: С другой стороны, впечатляться нет проблем, но вы говорите...

0: Потому что здесь, как бы, с моей стороны, как мне сделать так, чтобы все эти впечатления собирались в конечном счете?
1: Все твои впечатления, ты хочешь того или нет, ты или впечатляешься, или нет. Теперь ты чем-то впечатляешься, и ты хочешь еще и как бы впечатлить этим. Нет, ты хочешь впечатлить этим всю группу. Не может быть такого. Ты можешь... нет такого глагола, да? Чтобы все впечатлить. Но прежде всего, ты сам должен впечатлиться. Если ты не впечатлишься, как ты можешь быть причиной того, что вся группа впечатлится, исходя из какого желания, из какого кли? Ты сам сначала должен почувствовать эти вибрации, потом передать их дальше. Ну, мы будем учиться.
0: Подытожим, друзья, то, что мы услышали, как мы впечатлились, что мы берем для реализации в нашей десятке. 6 минут, первый круг.
2: Това не икра. Има не осет зе кидей литхабер бесофо шел давар лаборе.
1: Если я что-то делаю для того, чтобы соединиться с Творцом, то это как вспомогательное средство для меня, то все время я должен возвеличивать важность Творца, его величие. Я вижу, что у меня не получается с товарищем, тогда я кричу к Творцу, чтобы он мне помог. Тогда Творец раскроется, его раскрытие уже не дает мне какое-то спокойствие и наполнение, а его раскрытие дает мне экран и возможность соединиться с кем-то другим. И да, соединить мое кли с кли еще большим, подобным мне, еще одним, увеличить кли.
3: Кли шавур лихалаким.
4: Разбитое кли на части, каждая часть не может впитать в себя свет. Мы растем тем, что соединяемся друг с другом, а не тем, что каждая часть растет сама по себе.
0: Весь урок от величия Творца, важности свойства отдачи. И это мы делаем только тем, что мы готовы соединиться друг с другом и получать друг от друга величие и вот эту вот важность. И сколько мы держимся вот эти параллельных два пути объединения между нами как средство, чтобы получать величие Творца, то мы действительно можем прийти к требованию, чтобы он дал нам эту силу.
4: Да, это как осколки какого-то кувшина. Каждый осколок не может удержать наполнение, если он не соединится с другими осколками.
0: Огромное впечатление от урока, то, как Рав ведет группу и как дает все вот эти вот состояния через личное впечатление, через групповое, насколько надо вкладывать вообще в каждое выяснение и вместе работать терпеливо. Да, что такое покрытие, что тут еще такое? Просто вот... И я чувствую, что я просто вот насытился, наполнился, как Рав наполняет всю группу. Чувствую огромное наслаждение.
4: Я тоже какие-то чувствую огромное наслаждение от этих уроков. Они просто поднимают мне величие Рава. И я уверен, что не только мне. Я вижу, какой вклад сделал Рав в эту структуру. И очень важный момент, который подчеркнул Рав, что у одиночки нет возможности расти. Рост — это часть соединения со всеми остальными частями. И тогда создается это кли. И еще один момент очень важный, что главная наша цель должна быть Творец. И все, что нам дано, все, что привело нас в это место, это правильное использование этих средств, каждой из них, для того, чтобы прийти к той самой цели. И уметь ценить эти средства и правильно с ними работать по отношению к этой цели. И тогда нет шанса, что мы разойдемся, это нас соберет вместе. Но эта цель никогда не должна исчезать с моих глаз, чтобы я не отклонился, и я правильно ценил и правильно использовал эти средства.
0: С моей точки зрения, весь урок был одно взаимное включение между товарищами, всякий выигрыш, выгода, да, чтобы убрать вот эту клипу «я». И ты растешь, ты не то, что ты растешь как бы сам в себе, а ты растешь еще в соединении с товарищем, берешь желания, они становятся твоими. Тут как мы это делаем, как мы к этому приходим. Я также слышал, что Рав дал совет. Олег, ты слышишь, это как раз для тебя вот эта вот задача. Это думаешь ли ты обо мне, а на другом товарище? Как-то интересное такое упражнение, да, брать товарища, да, брать желание обращаться с этим к Творцу.
4: Именно там, где не получается идти с товарищем. Там наибольший потенциал почувствовать Творца, попросить его.
0: Прочитаем то, что Игорь послал. Наша работа, она против как раз забытия. Да, и вот это вот строит кли. Но цель кли — это прийти к слиянию с Творцом. Поэтому нам надо все время пробуждать друг друга, давать величие Творца и просить у него силу соединиться поверх всех помех. В этом наша атака.
5: אנחנו ממשיכים חברים, אז
4: друзья, мы продолжаем. Внутренняя атака. Мы ищем, хотим почувствовать, что такое атака. Кого мы атакуем, с какой силой атакуем. И на уроке Рав дал очень многое. Мы собрали несколько вещей, постараемся сейчас вместе пройти, прочитаем то, что Рав сказал на уроке, и все вместе постараемся, каждая десятка, все мировое кли, быть в реализации слова в слово, то, что Рав говорит, ощущение в ощущение, дадим так вести нас в атаку сейчас. Второй отрывок. Адам Ришон разбился на осколки, на маленькие части. Если мы их соберем вместе, то это будет огромная кли. Если не соберем их вместе, этот осколочек останется таким, как он есть. Он не может вырасти.
2: Кета Шалош.
0: Третий отрывок. Я должен идти на то, чтобы сливаться с товарищами, брать их потребности, хисароны, и стараться жить их заботами. Если это делаю для того, чтобы объединиться в конце концов с Творцом, и это как вспомогательное средство для меня, как средство, то тогда все время я должен увеличивать важность Творца, Его величие.
4: Четвертый отрывок. Ты стараешься соединиться против твоего желания и раскрываешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самая важная вещь, и без объединения с товарищем ты не в состоянии увеличить свое кли и получить свет, где твое кли растет на основе объединения с еще и еще и еще частями келим Адам Ришон. Тогда ты видишь, что объединиться с товарищем — это вещь важная, необходимая. Единственное, которое позволяет с твоей стороны снизу сделать что-то, чтобы получить высшее наслаждение. И тогда ты, в конце концов, обращаешься к Творцу, кричишь к Нему, чтобы Он помог тебе объединиться с товарищем, объединиться с товарищем против твоего желания получать. Тогда Творец раскрывается, и ты сдаешься.

0: Это хамеш.
1: Мы забываем, что слияние товарищей создает кли. Это все. Нет тут никакого такого действия, которое может привести к цели, кроме этого. И все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают там над этой идеей, так он просто не имеет никаких надежд. Ему ничего не поможет. Он придет к нам еще, может быть, через 30 лет и скажет: «Да, я был в Бней Барухе. Да, я ведь старый товарищ». Это правильно, да. Стаж у тебя есть. А кроме стажа — ничего. Тогда что же делать против этого забытия? Это надо соединиться друг с другом. Ты обо мне думаешь, чтобы каждый был с товарищами? Это уже вопрос духовный. Если все мы будем думать об этом, эта вещь появится в воздухе. Воздух будет таким густым, наполненным этим электричеством. И это называется атакой.
2: Мы слышали, что забывание — это ангел. И вместе с тем Рав говорит так. Это духовное понятие. И если мы все будем думать об этом, то эта вещь будет в воздухе витать. Воздух станет напряженным от этого электричества. Это называется атакой. Вот этот образ атаки — это что-то, что мы слышали от Рава, а он слышал от Рабаша. Это во внутреннем состоянии, которое называется Суккот, в котором находилась группа. И мы — та самая группа. Не группа Рабаша и не группа какая-то иная, не ученики Ари, мы — Бней Барух. И мы находимся в духовном состоянии, которое называется Суккот. И мы хотим, чтобы воздух стал плотным от электричества, чтобы мы вместе смогли справиться с этим ангелом, который называется забывчивостью. Так давайте вместе сейчас поговорим о том, что такое атака. Мы говорим о внутренней атаке. Что такое внутреннее? В чем она выражается? Я хочу делать еще какие-то действия, больше действий. Или это не связано с действиями, а связано с намерением? И чем сегодня это отличается от вчера или неделю назад? Разве мы не были в атаке? Давайте постараемся вместе выяснить, кто атакует кого, атакует. Сейчас проведем семинар, что такое внутренняя атака и чем, как она, в чем она выражается. Еще раз, семинар. Что такое внутренняя атака и в чем она выражается именно сейчас? Мы говорим здесь, сейчас. 8 минут.
1: Внутри это значит, что каждый должен держать это напряжение и думать о товарищах. А с другой стороны, когда мы вместе согласны и провозглашаем это как общую нашу атаку на объединение между нами, чтобы никто не забывал величие цели и важности Творца.
2: Может быть, это когда Рав говорил о концентрации вокруг точки в сердце, которая есть у каждого товарища, включиться в величие Творца, которое есть у каждого товарища, а не в иные свойства. Постараться не впечатляться ничем иным, кроме как этим желанием, которое есть в каждом товарище. И устремляться к нему.
1: Это особенное сейчас замечательное время, когда мы входим в такое усилие, где перерывы пытаемся говорить внутри и просить у Творца и требовать от товарищей внутри быть в этом направлении. И мне очень как бы близко то, что было на уроке. И сейчас как бы добавить, что мы стараемся быть готовыми услышать величие Творца, что в конечном счете это будет единственная тема нашей группы, чтобы это было и внутри.
2: Атака на внутреннее, на важность Творца, на важность обращения к Нему, общее наше, как единого кли. И это значит, что мы не пытаемся решить какую-то иную проблему, а только мы выясняем, насколько мы нуждаемся в величии Творца между нами, чтобы это было чем-то, зачем мы стремимся, чтобы это горело в товарищах, насколько это возможно. И тогда все остальное исчезнет, будет неважным, страдания уменьшатся. Но самое-самое главное — это сосредоточиться на величии и важности, которые я получаю от товарищей, даю товарищам в каждое мгновение.
1: Заботиться о товарище или братьях и сарон товарища и требовать у Творца его исполнить и не прекращать.
2: Я чувствую, что атака, собственно, в том, что все мы молимся Творцу, обращаемся напрямую к Творцу, друг за друга, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы быть объединенными, чтобы растворяться друг в друге, чтобы быть здоровой такой клеткой, что мы обращаемся к Творцу, мы находимся все время в связи с Творцом, служим ему, даем ему действовать в нас по его желанию. Мне кажется, что это... Не знаю, результат ли это, но делать такие действия — это находиться в атаке все вместе.
1: И вот это вот понятие «внутренняя сторона», «внутренний свет», как бы это рисуется, это все как некое сосредоточение. Потому что невозможно думать о внутреннем, как что-то это где-то рассеянное, что-то такое внешнее. Наоборот. Не знаю, вообще вот все, что нам сейчас зачитали наши товарищи вот до этого, говорится о том, что сказал Рав, который определяет величие Творца как некую цель, а всю попытку соединить разбитые клеи это средство, чтобы достичь цели. И мы должны думать об этом, о том, как мы помогаем каждому из нас в нашей молитве войти вот в эту внутреннюю сторону, вот в то внутреннее сосредоточение. Но это должно быть общее такое действие, а не каждый сам по себе.
2: Через товарища к Творцу. Просто атаковать объединение через товарища к Творцу. Атаковать объединение и требовать Творца, чтобы он там это сделал.
1: И это как раз из внутреннего устремления каждого из товарищей. И отсюда мы приходим к молитве, к Творцу с единой полной молитвой.
2: Исраэль написал нам, внутренняя атака — это общее стремление не дать забывчивости овладеть нами, и здесь каждый старается выйти из себя, почувствовать товарищах намерение, что мы строим вместе единое кли, просить у Творца силу объединиться и доставить ему наслаждение.
1: Да, стараться не оставаться в этой забывчивости и долгое время находиться как бы в отключке, а делать вот эти вот упражнения, которые Творец нам несет, да, выстраивать направление и быть все время в усилии, возвращаться к объявлению, к объединению, к правильной мысли, к взаимному включению, думать о товарищах. А Творец будет добавлять со своей стороны, а мы будем стараться как бы все время тянуть в другом, в следующем направлении.
2: Не знаю, что добавить. 2 минуты.
1: Нам надо снизу пробуждать. Ну, а как эта тема Конгресса? Что мы слышали на уроке, что если мы будем ждать, когда к нам придет желание, и тогда... Нет, мы должны делать так, чтобы у нас было желание перед тобой, чтобы была сила, как будто бы у нас есть самое большое желание, самое большое стремление действовать, а потом раскрыть, что мы разбиты, что мы противоположны, осознание зла, все, что слышали на уроке. Но действовать, насколько возможно, чтобы пробуждать вот это величие и важность между нами и создавать некое новое состояние в десятке, в группе, между товарищами.
2: Не отказываться от пробуждения снизу, когда я никого не жду, не жду товарища, чтобы показать ему пример. Я действую первый как Творец и требую от него, чтобы он объединил нас. И после этого я смотрю, поднимаю глаза, смотрю на товарищей, на экраны, и вижу, что уже все они давно пробудились, а я последний, кто к ним присоединился.
1: Ну что ж, хаверим, начинаем чувствовать вот эту вот плотную атмосферу, это электричество в воздухе. Каждый товарищ вносит свое намерение, свое сердце, усилие, каждый раз возобновляет его, опирается на своих товарищей, да, в едином таком биении, чтобы у нас были силы, да, как бы вот так вот бить, бить и бить, да, вот в это время, когда Творец собирает нас вместе, чтобы мы могли войти в атаку и требовать его между нами, отдачи и ничего другого. Эта атака будет сопровождать нас, и мы вообще даже видим следующий наш бой, следующая наша битва — это региональный конгресс. Это те дни, когда будет собираться все мировое кли в полном составе, все точки в сердце по всему миру. В общей такой атаке ради величия Творца, укрепления связи между нами. И мы хотим сейчас говорить о региональном конгрессе, напомнить себе снова, каковы цели конгресса, что это за объединение, ради чего мы это делаем, как десятка включается во всю эту атаку, как будем использовать все средства, которые у нас есть. Давайте будем говорить об этом, и у нас будет еще время для вопросов, для реакции, для поддержки, чтобы мы вышли, шли от атаки к атаке, от победы к победе.
2: Да, так нам понятно, что в атаке, как в любой атаке, есть враг, есть кто-то, кто воюет на твоей стороне, есть цель. Так кто наш враг? Разобщение — это когда каждый думает о себе, заботится о себе и забывает о товарищах. Мы хотим атаковать в сторону объединения. Это не новая вещь, это вся наша жизнь, это принцип нашей жизни. Объединение между нами, чтобы сила, которую мы требуем, мы молимся, чтобы она была, чтобы мы вместе победили того, с кем каждый пытается справиться в одиночку, чтобы мы вместе победили его. Это враг, и мы хотим подняться над ним к объединению между нами. И поэтому у нас есть разные виды объединений. Есть объединение всего мирового клея вместе, в одном месте. Мы обычно это делаем в феврале. Есть объединение на Конгрессе десяток, где каждая десятка объединяется сама по себе. Есть региональное объединение, где мы объединяемся вокруг элементов того, что мы находимся в едином регионе. Но принцип тот же самый принцип. Мы должны выйти из себя в общее пространство. в центр нашей десятки, в центр связи между нами. Мы хотим это сделать с помощью окружающего света, который мы получаем от нашего региона, от сил, которые мы получаем от других десяток, которые окружают нас, от региона нашего, от силы нашего общего объединения. Поэтому принцип тот же самый принцип. Мы на Конгрессе атакуем объединение, мы атакуем рутину, привычки, нашу обычную природу, чтобы прийти к природе каббалистов, которая находится в отдаче и любви снаружи, не внутри, вне себя, в том месте, где раскрывается Творец, в вечности, в самом лучшем, прекрасном месте. Как Рав говорит нам, что к концу исправления мы приходим вместе. Так мы должны сделать, и поэтому мы сейчас переходим к региональному конгрессу, чтобы объединиться между нами и раскрыть Творца.
1: Кто собирается на региональном конгрессе? Товарищи, подруги, которые живут и действуют с духовной, да, точки зрения в отдельных частных личных десятках. Рав сказал сегодня на уроке, что если ты не находишься в группе, которая работает над этой идеей, то есть слияние с товарищами образует кли для раскрытия Творца, то у тебя нет надежды. Мы хотим, чтобы каждая такая группа, каждая десятка, чтобы в ней была, стала силой такой большой, что она покорит мое непробиваемое сердце, что оно растворит вот эту вот скорлупу на моем сердце и мозге, чтобы быть в отдаче с товарищами, вообще с творениями. Быть как Рав и как все великие, которые удостоились служить Творцу. После того, как мы посвятили много сил на предыдущем конгрессе, который был на уровне личных десяток, мы хотим сейчас добавить сил каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге, тем, что они соберутся в таком большом костре важности цели. Еще более широкое, чем просто сама по себе десятка, но еще больше сборы, соединение товарищей, подруг, которые стремятся к Творцу и поддерживают друг друга, и дают внутреннюю силу друг друга подниматься так, как, чтобы каждый потом вернулся в свою десятку, которая окажется уже на совершенно новом уровне, выше, глубже, сильнее. И через это мы посвящаем это время на большие такие собрания на уровне региона.
0: Да, региональный конгресс, тут акцент на усилении региона. И как мы это сделаем? Мы вместе будем сидеть в случайных десятках, везде, на любом конгрессе, куда бы мы ни приехали, Южная Америка или Европа, или здесь, в Петах-Тикве, мы перемешаемся. Мы будем сидеть вместе, случайным образом, с товарищами, с которыми я, может быть, давно уже не сидел,

0: Apple, и я забыл об их существовании. Почему мы это делаем? Мы хотим впитать желание, впечатлиться от товарищей, получить еще воодушевление от них. И это происходит с нами. Есть много возможностей, и мы хотим это сделать сейчас так организованным образом, три дня, где мы будем зажигать друг друга заново. И это происходит, чтобы... Допустим, мы сидели с Нивом Навоном, проводили урок в дневной, или я сидел со стажерами, и ты начинаешь получать их хисарон, их воодушевление, мы просто перемешиваемся друг с другом. Я также слышал о многих таких встречах. Товарищи вдруг собрались, сидят вместе за бутылочкой, там, это было у Ицхакова или у Адмони во дворе, или еще товарищи. И они рассказывают, какое тепло вдруг есть, когда сидят товарищи и раскрывают сердце. И нечего бояться, как бы, что ты выходишь из своей десятки и изменяешь ей. Все в порядке, мы товарищи, весь Израиль товарищи. Мне также удалось сидеть на собрании товарищей на семинаре, который был где-то две недели назад. Мы проводили собрание товарищей, тоже сидели случайным образом. Я сидел с Адамом Шуалем, еще с товарищами, и он говорил впечатление от утреннего урока, об особых уроках, которые Рав дает, и как он слово боится потерять. Я впитывал каждого его слова. Я пришел заряженным на утренний урок, я давно так себя уже не чувствовал. Я хотел проглотить каждое слово Рава. Хотел прочувствовать этот святой дух, который исходил от Рава. И я зарядил и десятку. Я почувствовал, что я их заряжаю по отношению к урокам. И это я получил от товарища, который не из моей десятки. И это нормально, это можно. Мы слышали от Рава на уроке. Я смотрю на физиономию товарища. И... Может быть, я был на ночном дежурстве с товарищами не из своей десятки, и я вдруг раскрываю, какое величие есть у товарища, что можно получить от него. Так региональный конгресс — это возможность включиться, перемешаться, получить много сил и вернуть их внутрь, в нашу повседневную работу, в десятки. И этот конгресс... Может быть, мы перестанем говорить все время региональный конгресс, это прежде всего конгресс. И как, насколько мы пробуждаем снизу, мы не ждем, что придет кто-то сверху пробудить нас. Мы сами пробуждаем себя, чтобы все больше и больше слушать товарищей, давать впечатления товарищей, впитывать примеры товарищей, которых мы уже давно не видели. Насколько они находятся в отдаче в конце исправления, только я последний этого не вижу. Такая возможность есть на конгрессе, и запрещено нам потерять эту возможность.
1: Ну, что бы еще добавить? Мы уже достаточно долгое время слышим, что человек в своем духовном вообще реализации — это внутри десятки. И как раз Гади Атиас сказал так замечательно, что Рав это отпечатал в нас. Вот эти вот ценности... Да, что все постигается в десятке. Но он также же и отпечатал в нас вот эту группу, которая называется Бней Барух. Все вот это вот кли. И как раз именно сейчас мы должны объединиться вместе, собраться вместе, а как бы дать жизнь стране, миру, да, пробудить мировой Бней Барух, что он по всем регионам, где он столько существует. И тут недостаточно, что у тебя есть только твоя десятка. Теоретически ты можешь, конечно, прийти с ней в духовный, но мы также слышали от Рава, да? В том же духе, да, что нам нужно взять всю общую силу, да, которая окутывает, охватывает, и вот надо прорваться в духовное. В этом цель этого регионального конгресса. Одна из целей — дать дух, силу каждому из товарищей, так что он потом придет с огромным стремлением в свою десятку и снова, но человек сегодня... это уже не личность сама по себе отдельная, а он часть своей десятки. И все, что происходит в нем, это результат его десятки. И также впрыскивает в десятку всю, все эти жизненные силы. Поэтому вот эти конгрессы должны пробудить во всем мире много-много, ну, как бы сказать, это, да, это как удары света, через которые Творец может нам светить.
0: Да, и Творец может нам светить, если мы сделаем усилия пробудить снизу его. Мы читали очень красивые отрывки, которые подобрал нам, которые нам подобрали. Если Творец настолько велик, почему мы должны пробуждать его снизу? В чем добавка? Ведь Творец находится в абсолютном покое. И мы видели, что пробуждать снизу — это значит подготовить кли. Мы должны подготовить себя. Творец уже светит, только мы, может быть, не чувствуем этого или чувствуем это частично. И поэтому тут есть у нас большая работа, которую мы должны сделать. И на этом конгрессе мы пробуждаем снизу. Это замечательная возможность для каждого товарища войти и взять на себя какую-то роль именно по его структуре, что это не что-то, что проводится в центральном каком-то одном месте, а это позволяет многим товарищам проявиться в разных местах, проводить уроки, собрания товарищей, готовить содержание. Есть возможность принять новых учеников, и очень-очень важно нам принимать новых учеников. Мы видим, что в том месте, где есть новые ученики, новые товарищи, и там есть жизнь. Встреча с новыми товарищами и товарищами со стажем очень важна. И вот это вот ощущение, что везде будет сила, не будет какого-то одного места, а где есть главный центр, а в остальных что-то понемножку нет. Вот это вот то, что мы проводим в разных местах, это значит, что мы можем взять на себя ответственность за всех товарищей, которые находятся везде. И на этой неделе я был на встрече с группами Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас было обсуждение. Должна ли каждая группа в отдельности проводить конгресс или в каком-то одном общем месте? И после длительных обсуждений мы решили, что конгресс стоит провести вместе, потому что там будет большая сила. Товарищи чувствуют, что эта сила соберется вместе, и все вместе смогут притянуть больше света, возвращающего к источнику. Мы должны позаботиться, чтобы в любом месте в мире, неважно где, собрались товарищи, и у них была сила. Они получили это ощущение, что в множестве народа величие царя. Мы хотим сейчас перейти к открытому обсуждению на эту тему, и мы приглашаем всех задавать вопросы, выражать свои общие выяснения, все, что мы хотим вместе выяснить.
1: Шалом, хаверим, хаг самеах. Приветствуем всех с праздником. Я бы снова попросил как бы заострить, да, что является центральной целью регионального конгресса. Почему он настолько важен? То есть вот Авил немножко сейчас объяснил, но все-таки давайте еще немножко поподробнее.
0: Да, друзья, я хочу еще немножко прояснить. Мы сейчас слушали урок Рава, и на этом уроке он сказал дать воодушевление другим товарищам. Кроме того, что я должен получить воодушевление, нужно давать воодушевление. Как мы это делаем в десятке? Мы соединяемся в центре десятки, мы все вместе. Это наша сила. И нам что нужно сделать? Изменить этот вектор. Не получать, не оставаться в десятке. Это то, что мы просим от Творца. Не оставаться в этом совершенстве десятки, а как праведники просили выходить из совершенства. Это то, о чем говорили товарищи из нашего руководства. Мы хотим выйти и давать силы всему мировому кли, и это мы делаем вместе в десятках. тем, что мы готовимся к этому. И если у нас не будет этой силы, этой важности выйти и дать

0: תודה, קודם כל תודה על השיעור המרגש הזה.
1: Первую очередь спасибо за этот волнующий урок и напоминание, что такой большой конгресс нам предстоит. Есть такое выражение, что сказал царь Соломон, Шломо. Я не уверен, я прям дословно ли читаю. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да, мы собрали как бы камни, да, десятки, каждая десятка, каждая живая вот эта ячейка, клетка. Собирались мы на прошлом конгрессе, и сейчас предстоящий конгресс. Мы объединяемся в десятках, это что-то, что настолько вообще стоит работать над этим. Понятно, что это против желания, понятно, что мы хотим, чтобы Творец помог нам, и тогда мы снова сможем собирать камни, снова собраться в десятки. И со всей той силой, которую мы приобрели с этого регионального конгресса, неважно, как мы будем это называть, мы сможем все это вернуть в десятку. Это кажется, что это как бы будет настолько великая ступень и такой большой свет перед нами. Поэтому у меня есть просьба к десятке. Есть просьба к десятке, чтобы Творец помог нам справиться с желанием, войти в этот конгресс с полным согласием и получить этот свет в десятку и продвигаться вместе, как одна сплоченная группа.
2: Уди.
3: Туда, раба, туда.
4: Спасибо, спасибо. На самом деле, как говорится, я так чувствую необходимость сказать, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Муши и наше новое руководство. Я как бы смотрю с огромным впечатлением последние уроки, и я это чувствую как свои первые уроки, где выясняются самые важные базовые вещи, основы, основы настолько прекрасные и оживляющие. Как муж и сказал, тут есть новые вещи. Это тоже начало того, что сейчас происходит. Мы раньше Рав проводил уроки, но сейчас Рав уже не проводит уроки. И тут есть такой чудесные уроки сейчас проходят. Я вижу, что эти уроки становятся глобальными. Слушаю то, что я никогда не слышал, вещи настолько точные, настолько приглашающие. Есть деятельность по всему миру. Легко почувствовать, легко наслаждаться этим счастьем. Я уверен, что здесь есть десятка. Есть места, где, где тяжело им, но сейчас урок дается глобально, и можно его слушать на любом языке. Я вижу то, что Рав делает, я вижу такое чудесное цветение, я хочу поблагодарить, я хочу пригласить всех видеть вот это вот обновление, которое я сейчас чувствую, как я вижу с такой впечатлением, как в Ситрине, Рав волновался, ученики волновались. И то же самое здесь сейчас, это по всему миру. Просто спасибо, огромное благодарность, спасибо Творцу и тем, кто это проводит.
2: כן, אהרון, בבקשה.
3: כן, רציתי לענות לבני היקר.
1: Да, я хотел ответить эти Бени, который задал вопрос. Меня он тоже волновал долгое время. А сейчас на уроке, который мы видели, Суккота 2002 года, вот такой Рав сказал, каббалисты не действуют согласно желанию. Согласно желанию действует только животное. А каббалисты действуют с тем, чтобы появилось желание перед тобой, Творец. Но если так, то любая возможность, как региональный конгресс, да, или вот сейчас Суккот, тоже конгресс, ребята приехали со всего мира. То есть приобрести желание каббалисты не предлагают. Нам наполнение такое, да, чудесное для тела, дают нам возможность вложиться, дать воодушевление, привлечь силу. Я уверен, что в тебе есть очень много силы и желания, и мы будем рады получить от тебя это воодушевление. И вместе впечатляться.

0: друг от друга. В этом, собственно, цель. Особенно на этом конгрессе, когда будет возможность сидеть не со своей десяткой, а еще с другими товарищами, давать им воодушевление. Может быть, ты годами не смотрел на этого товарища, кто он, что он. Ну, глупости одни говорит, и вдруг ты обнаруживаешь, когда вы были на семинаре, есть там что-то, чему можно впечатлиться. Я считаю, в этом огромный выигрыш этого регионального конгресса.
1: Да, мы слышали вещи очень ясные сейчас от руководства, и мне удалось столкнуться с большим количеством вопросов в отношении этих региональных конгрессов. И я бы хотел получить от руководства ясное указание в отношении двух главных вещей. Прежде всего, что происходит, если я живу в каком-то одном регионе, а десятка в другом. И есть региональный конгресс там, где я живу, и есть региональный конгресс там, где находится моя десятка, и это разные регионы. Десятка хочет, чтобы я был с ней, но мне говорят, конгресс региональный, так я сейчас не знаю, что делать. Я должен поехать туда и быть там, где десятка, или где я живу. Это первый вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Вопрос, очень часто повторяющийся вопрос, и ответ исходит из определения самого события. Это духовное особое такое событие, каждое особое духовное событие имеет свой формат. Из понимания сути этого духовного события в нашей жизни, в Бней Баруха, оттуда исходят все ответы. Предыдущий конгресс был на уровне личной десятки. Вся десятка приложила все усилия, чтобы собраться вместе, кто был настолько далек, что его подключали виртуально, но при его присутствии было в моей десятке. Все замечательно. Это было в мае. Сейчас у нас совершенно другой конгресс. Его определение. Мы собираемся по регионам. Определение региона отличается, потому что посмотреть на глобус, там как бы бывают разные. Как бы. В Северной Америке это одно определение, в Тбилиси другое, в Израиле другое. Но в момент, когда было уже определено, что есть регион, где будет происходить конгресс, отсюда исходит и ответ на вопрос Хайма. Я Орен из определенной десятки, я живу в определенном регионе, так как какому региональному конгрессу я принадлежу? Там, где я живу, без всякой связи с тем, где живут остальные товарищи из моей десятки. Они живут там, они идут туда. Почему? В этом суть духовного действия — построить духовные регионы. Да, что там было усиление, укрепление каждой душе, товарищи, подруги, где они находятся. Вообще всему Бней Баруху, потому что духовный клик, который должно обслуживать Творца и человечество и соединить их, встретить их, как Рав сделал для нас. Это называется регионы, где мы живем. Если я Орен из определенной десятки не поеду на тот региональный конгресс, кому я принадлежу, так и никто не приедет. Мне некого там ждать, чтобы кто-то это что-то сделал. Кто такой Бней Барух? Где существует вот эта сущность Бней Барух? А я 5-6. 5-6 — это весь Бней Барух? Ну, конечно же, нет. Тогда есть что-то больше, чем 5-6. И где это? Когда над этим поработать, кто это будет строить? Если не приеду на конгресс в моем регионе, никто не приедет. Да и Творец не придет туда. Ответ понятен?
1: Возьмем два примера. Да? Допустим, я живу здесь, в десятке Петах-Тиквы. И я сейчас прихожу на региональный конгресс в Петах-Тиквы, где я буду сидеть большую часть конгресса.
0: Произвольным образом.
1: Произвольным, случайным образом. будет
2: возможно.
1: Может быть, часть моей десятки будет здесь, может быть, часть десятки поедет куда-то, но большую часть конгресса я буду сидеть не со своими товарищами из десятки, может быть, я даже вообще их там не увижу. Какая разница между тем, что сейчас это происходит, и тем, что я живу где-то в Кармиэле, а моя десятка находится в Тель-Авиве, часть в Хайфе, часть, не знаю, где там, в Элате. Я иду на конгресс в Кармиэле и перемешиваюсь, там перемешиваются все десятки. То есть какое-то ощущение, что мы как бы, что тем, что я перемешиваюсь с другими десятками, я не со своей десяткой, я не делаю духовную работу. Но это неправильно. Тогда я прихожу в какое-то место, неважно где, то я туда привожу свою десятку с собой. А и впечатление возвращаю в свою десятку. Я нахожусь в десятке электриков. Что, мы не находимся на уроке вместе, мы возвращаемся, подводим итоги каждый. Ты, допустим, ты Хайм, но ты давно уже не Хайм, ты 5-6. Так если ты поедешь на конгресс в Соединенные Штаты, что, Хайм туда поедет? Нет, десятка 5-6 поедет на конгресс в Соединенные Штаты, принесет туда свой дух, а потом ты вернешься в свою 5-6 с большим богатством, чем то, что 5-6 могла получить, как если бы ты там все время находился. То есть мы не оставляем десятки. Мы вводим десятки, мы впитываем десятки обратно. И неважно, где я нахожусь, тут и там. Конгресс региональный. Ну, так, правило, как сказал Орен, я хочу поддержать свой регион. Что я? Орен 5-6, я 5-6, что мы же не тела.
0: Еще вопрос. Я только хочу отнестись, да, в разных обсуждениях, а по такое понятие «выйти из десятки». Нет такого выражения, нет такого. Человек не может выйти из своей десятки. Выйти из десятки — это выйти из духовного. Десятка — это то место, где я выполняю всю духовную работу. То, что на данный момент я пропитываюсь осознанным, специальным образом, запланированным, еще впечатление для того, чтобы потом это вернуть в общую нашу духовную работу в десятке, это процесс благословенный, и мы делаем это все вместе. Все мы делаем это вместе, чтобы укрепить наши десятки. Ни для чего другого. Мы слышали очень четким образом от Рава, то правильно, десятка теоретически может достичь конца исправления, но наши десятки еще не находятся в этом состоянии. Но с Божьей помощью придут, поэтому нужны окружения. Вот это выражение. Мы вместе пропитываемся общей силой, которую мы можем потом вернуть в нашу духовную работу внутрь десятки. Это нужно всем.
1: Спасибо. Второй вопрос. Действительно, касается десяток, которые по какой-то причине верят, что виртуального объединения достаточно, или есть такие, которые хотят поехать, но, может быть, не могут или не очень хотят, и чтобы не разделяться, они решают оставаться виртуальными и не являться на конгресс. И что им сказать?
0: Мы не находимся в таком обществе, где есть плюрализм или множество разных мнений. Это против духовного. Мы находимся в мире, где Рав учил нас, что мы должны делать десятки лет. Мы все, сколько мы пропитались этим, пропитались. Сейчас мы заходим в новое время. Все, чем мы пропитались все эти десятки лет, и что как следует будем молиться Творцу, чтобы могли сблизиться друг с другом и почувствовать, куда Рав хотел бы, где бы мы росли. И мы сейчас выясняем, что же наш является следующим шагом. Это сейчас смысл нового времени. Конечно, мы были бы рады отказаться от этого, но Творец от нас требует, как мы будем вести себя в новое время. Если у каждого какие-то свои мысли, ну так и что мы? Все, разлетимся. Это когда идет мозговой штурм. Но потом, когда принимаем решение, куда мы сейчас идем? В мае мы сделали конгресс десяток, что-то новое, чего никогда не было. Мы вкусили это, попробовали, увидели Творца, сделали единое действие. Октябрь — это региональный конгресс, февраль — это мировой конгресс. Мы всегда действуем одновременно, вместе, как десятки, как регион, как что-то, почувствовать то направление, которое делает Нейбарух. Это духовное действие. Оно всегда единое. В каждую секунду может поменяться, скорректироваться, поменять, и решаем, что мы делаем. Но когда мы решаем, что мы идем туда, так идет туда весь Нейбарух. Я Оран, я в Нейбарухе или нет? Что значит я в Нейбарухе?
1: Еще один маленький момент. Десятка никогда не может решить что-то, что опускает. Десятка решает только то, что поднимает, то, что продвигает. Если в десятке два... Три человека не могут прийти на утренний урок. Так что сейчас все решат, что они не придут на утренний урок, потому что десятка должна быть единый человек с единым сердцем. Где-то такое было, мы слышали? Это принцип, это вообще принцип, без связи с конгрессом. Десятке запрещено. Нет у нее, она не может решить что-то в отношении товарищей, что опускает их в отношении исполнения рамок, в которых находится в Нейбарух. Это вообще не может быть на уровне принятия решений десяткой. Это принцип такой. И это ответ на вопрос.
0: Я хотел как бы с двух сторон подойти. У меня есть огромная надежда, что это даст силы всем группам по всему миру заново выстраивать центры. Мы видим, что Алматы сейчас и группы, где есть физический сбор, у этих товарищей много сил. Вот и Артур приехал, и группы, которые рядом, и Астана. Там между ними есть и зависть, это дает людям силу и надежда, что это поможет друг другу. Отсюда это трудно понимать. Но как бы ты, у тебя большой стаж, и ты сейчас будешь сидеть перед компьютером. Да нет, это трудно. Второе. И здесь тоже, когда будет перемешано, то, что мы слышали от Рава, да, на ночном дежурстве, вдруг можно обнаружить, что происходит с товарищем новым. У меня такое было, вот мы сидели с Эйтаном Ратнером, получили только вообще примеров друг от друга, и какой он особый человек, я так впечатлился. Это дает уверенность на пути, что это будет что-то очень сильное, особое для нас, действительно немножко перемешаться и стать близкими товарищами. Это вещь просто замечательна. В моих глазах этот конгресс — это то, что нам необходимо. Мы заходим в такое совершенно новое время. И я очень надеюсь, что все группы по всему миру откроют свои центры, и мы станем огромной новой силой.
3: Кен, вакша. Шаби.
4: С вашего разрешения я вернусь к первому вопросу Хайма, потому что мы в десятке немножко запутались. Я приведу пример конкретный. Мы в десятке, то есть товарищ, который живет в Кацрине, есть еще кто-то, кто живет в Ришон-Лиционе, есть еще товарищи, которые живут в Герцлии, есть товарищ, который живет в Хулоне. Так а к чему мы относимся?
0: Каждый к своему региону.
5: Ма, аз тагид?
3: Кен, слиха, ани амших.
4: Я продолжу. Люди из Петах-Тиквы — это особые люди. Особые люди. Ты где живешь?
0: Ришон-Лицион.
4: Но ты каждый день в Петах-Тикве на уроке, да?
0: Значит, ты относишься к Петах-Тикве.
4: Это само собой понятно, это первое. тот, кто каждый день приходит на урок в Петах-Тикву, он относится к региону Петах-Тиквы. Тот, кто каждый день приходит в Петах-Тикву, он из Петах-Тиквы. Группа Петах-Тиквы, она особая по отношению к этому конгрессу. Я объясню, в чем именно. Нам нужно понять, что то, что верно для товарищей из Петах-Тиквы, это неверно для товарищей из Израиля и по всему миру. И поэтому... И товарищи из Петах-Тиквы вносят путаницу, потому что они думают, что они равны со всеми. У нас есть постоянное место, а у товарищей по всему миру нету такого. И у наших десяток... В Петах-Тикве есть разные характеристики. Я думаю, что я не хочу... В Петах-Тикве тоже есть разные особенности. Есть товарищи, которые живут в Шломе или в Маалот, и он находится здесь каждую субботу. И для него его физический регион может быть здесь. Есть товарищ, который живет в Кацрине и приезжает сюда раз в несколько месяцев. И для него стоит, чтобы его региональный конгресс был в Кармиэль, потому что там он получит для себя дух. Этот конгресс даст нам основы построения региональной, чтобы духовная общность региональная была, не была одноразовой. Поэтому каждый товарищ и каждая десятка — это особый случай, в который надо углубляться.
3: Тогда, Шаби. Алмати.
5: Душа моя, мировой кли, я хотел бы сказать, что огромная благодарность, такой просто прекрасный урок, который дал Рав, и то, что мы имеем возможность это изучать и в записи, не терять никакой силы. Там фраза такая, где Рав говорит, что делать? Ну, напиши на товарищи, ты думаешь обо мне с тем, чтобы создавать еще больше напряжения, а тем, чтобы думать о товарищах, чтобы это была атака, о связи между нами. И все, что мы хотим, и все, что мы должны делать, согласно нашей науке, это укреплять наши связи, объединяться. Предстоящий конгресс — это еще одна возможность объединиться сердцами, и не просто сердцами, но еще и включить в себя весь мир, возвращаясь обратно к себе в группу, десятку. Я держу связь с теми товарищами, с другими десятками, со всем мировым кли, и тем самым мы связываем весь мир, Петах-Тикву, и Америку, и Австралию, Азию. В каждом месте есть товарищи, которые в моем сердце, и мое сердце от этого становится еще больше. Петах-Тикве сейчас сидит Артур с нашего алматинского кли. Где-то на кухне я чувствую Ерганат, он с моей десятки. Я просто уверен, что он сейчас на кухне рядом с Ешуа. И это все такие вот истории. Вот приехал Алексей со стажировки. Я вижу там с нашей женской группы, там Айман сидит, это просто нечто. И это все связи между нами, которые мы укрепляем и делаем. И даже то, что мы едем на конгресс в Тбилиси, здесь у нас организовывается большая группа для организации зеркального конгресса здесь, в Алматы. То есть мы не теряем связь, и тем самым мы в этом видим только одно, что быть еще лучше учениками Рава и сделать еще больше, еще лучшую связь между нами по всему мировому кли. Хайм!
6: Лехайм! Лехайм, лехайм! Топ, есть под малей адаем, в малей симане шелат.
4: Ну, еще есть очень много рук, много вопросов, много знаков вопросов, да. Но мы уже должны переходить к молитве и трапезе. Все, у которых есть еще вопросы, именно вопросы, и которые еще не прояснились, несмотря на все обсуждение, которое было сейчас, пожалуйста, присылайте нам, присылайте на мейл руководства или руководство языков. И как Рав сказал на уроке, что если ты хочешь, чтобы у тебя было желание, тогда ты сделаешь. Нет, мы сначала сделаем, а потом пробудится желание. Даже если желание еще не прояснилось, все-таки мы будем делать. И мы начали с Рава и завершим Рава. Он говорит так, он на уроке, который мы слышали, никогда человек не должен ждать, чтобы у него к нему пришло какое-то желание свыше, и тогда он будет работать с этим желанием, потому что работать по желанию — это называется животным. Работать в соответствии с желанием — это значит, что ты уже не работаешь. Ты просто реализуешь желание, которое тебе дали свыше. Но наша работа — это чтобы было желание перед тобой. Чтобы желание чтобы ты предшествовал желанию. То есть нужно делать различные уловки, ухищрения, чтобы я получил определенное желание. И отдавал, разумеется. В этом намерении. Ну, продолжение расписания на сегодня. Праздник Суккот. Сейчас мы выйдем на перерыв. В 9 будет праздничная трапеза.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиу.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек. Ученики, которых я привел, это было 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава. На уроке он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625-я статья Рабаша. Называется «Заповедь Суки».
0: Митцват Сука.
1: Заповедь Суки. В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, «Чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее». И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: Даргота Сулам Керахбет,
0: Амуд
2: Зад. Даргута Салам, в втором томе, 69-я страница.
0: Лама мицват сука и...
2: Почему заповедь суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям, потому что сука символизирует у нас веру, а вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдача Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать. Ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана и отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения.
0: Закон,
2: вот и все, всего лишь все можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. Главное это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
1: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Торы увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидел я, и плод его был сладок мне. То есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяет Ахаб до Алия и производит исправление на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять это, в точности этого и частное состояние, которое там есть. Но в общем, и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности.
0: И
2: также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «Знай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого у нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. Вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
0: А мау умер меня на шпизин?
2: Что он говорит по поводу шпизин? Предыдущая статья.
1: 624-я статья. Что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет Хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении 10 сферот.
2: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот кусочек, абзац.
1: Что это происходит от выражения «течет Юзель», «вода из ведер его», то есть Исраэля, где течь может только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет Хохма может светить только лишь в облачении Хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в Тес. А свет Хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет Хасадим, то он не может и облачиться.
2: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зивук на полное кли, это не то, что есть перерывы, немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет, капли по капле, это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно. Когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с кли. Это кли — это сарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет. То есть келим, отраженный свет, это вера, то есть такие келим, которые еще не могут работать со светом Хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависят только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих келим тогда. Главная работа — это в поддержании килим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться левого эвена, каменного сердца. Вот и все.
1: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, — это разбить клипу «я», моего «я».
2: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно думать, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, это значит, что он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам Ришон разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой клей. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. Не может вырасти. Нет такого вырасти. Ну, понимаешь, ошибка. Это у нас ошибка. Расти, пожалуйста, да еще начни соединять это в клей, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырастил? Или ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, начинаем видеть, что нет выбора, что мое клей, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Перед этого он говорит, что наша проблема в работе, вообще вся наша работа делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я», силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену. После того, как я разбиваю эту стену, соединиться с другими, когда я... Это называется пробивать стены. Когда я начинаю смотреть, видеть, что у товарища есть мое клей. Это значит, мое клей у товарища. Что его хисароны, его желания, то, что заботит его, это, по сути дела, те желания, те данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним.
3: А вот она зовут...
2: Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. И то, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь, здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу. Но работа тогда становится в недостатке, то есть что они... собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. То есть, когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами, я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России, которые построят свой коммунизм, или в кибуцах, это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, и я кричу к Творцу, чтобы помог мне. И тогда Творец раскрывается. И его раскрытие уже не приносит никакой покой и наполнение, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли, когда я увеличу кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца, кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, такое наполнение, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям. Стараться работать ради отдачи с ближним и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
3: Что значит, что он пишет, что свет Хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадим? Что это означает?
2: Свет Хохма, он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет Хохма облачается в свет Хасадим, свет хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него, так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет мира. На свет веры и уверенности, свет хасадим. Почему хасадим? Потому что, по сути, ты хочешь в этом действии, когда ты поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостился над ним, а ты подобен его свойству хесед. К невозможно, чтобы светил свет хохма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как если в желании получать, до этого облачился свет хасадим. И сколько свет хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света хасадим, в него облачается соответствующий ему свет хохма.
3: То, что мы рисуем внутренний свет.
2: Внутренний свет, который облачается в кли, это уже свет хасадим, в который облачен свет хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
3: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сухой, сукой, с хахом и верой?
4: Схах?
2: Схах, кровля, это вера, это то же самое.
3: И какая связь между кровлей и верой?
2: Какая связь между кровлей и верой? И если это то же самое, какая суть и связь? Это то же самое, если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. Это просто то же самое.
3: Но ведь кровля схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
2: Как это кровля — это материальная? Это? Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой, рожь. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили, это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли и стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим, и это умерло, и находится сейчас без жизненного духа, и человек не чувствует в нем важности и не чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особой использования. Ну, можно их немножко сжечь, как-то обнагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знаете, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровля не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать с знанием, которое меньше веры или согласно величине веры, готов привести в действие свое знание. Тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получают для себя под охраной кровли. Экран. И тогда он сидит в тени суки, тени, которая должна быть больше, чем солнце. То есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, чтобы почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды, совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Так мне рассказали, что так это было принято. Делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая, об этом надо заботиться, а не о том, насколько сколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание.
4: Ну-ну.
2: Прошу.
3: Непонятный вопрос.
2: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, когда я строю суку, и украшаю ее, и нахожусь в ней, и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строй себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которые писали мудрецы, дали мне только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам. Тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я на самом деле оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением и с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, и сижу внутри, и ем, и пью, и не думаю о духовном продвижении. Это, я бы не сказал, что это идолы, образы, что это запрещено, но польза от этого, только польза, что когда-нибудь придет у меня все-таки желание постичь суку в духовном, построить ее внутри себя. Как пишет Ибн Эзра, что все заповеди, которые даны нам, это не для того, чтобы, как ты говоришь, сделать из них великолепие, украшение, исправить сердце. То есть если человек и к материальным заповедям тоже лав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. Тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Понимаешь? Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно, потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем, и исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желаниях исполнять, делать, прийти к какому-то духовному исполнению, эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первый, когда человек очень пренебрегает материальным, исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
5: Первая и главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время. То, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочту это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде? Как более чаще?
2: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя.

0: тогда, согласно величине желания, он раскроет мне, и я уверен, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильное истинное состояние, мою отдачу другим существующими, просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодна мне. Я ведь сейчас нахожусь в желании получать. Здесь что называется выгодно? Выгодно — это вопрос выгодности, приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире... Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей. Но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая. Ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это ведь вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно, я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, знаешь, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи, важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценности. Где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая-нибудь ни была. Понимаешь, мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, куда мы его, в которое мы его поместим.
1: Вот все. Все еще непонятна точка. Где здесь, здесь, в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
0: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
1: Да, как распознать это?
0: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал чай, как-то что-то. Так, может быть, раз в полгода... Ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя.

0: тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная. Да.
1: Если какая-то польза о том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Баля Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице. На двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточны как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
1: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах. Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли мне, важно ли соединяться с товарищем еще до того, как он большой в моих глазах? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда? Что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении? Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к... слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда, согласно этому желанию, он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдача, конечно, имеется в виду. Вот и все. Не, ты не согласен? Ты хочешь до этого захотеть, а потом делать? Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
1: А что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. Если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Что твое кли растет за счет соединения с еще частями келим Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит,
1: заглушается.
0: Заглушается. И все, и он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца.
2: Вот и все.
0: То есть мы никогда не должны, итог, в конце, никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. И этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные, да? И согласно желанию работают святое неживое массы, да? Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно желанию. Он работает, чтобы было желание. Он строит желание. И когда желание построено уже светом, там больше нечего делать. Он сразу начинает следующую ступень, чтобы пришло новое желание. Я забыл, что ты хотел сказать. Okay. Ну, придет. Да.
1: Можно? Человек смотрит на... Непонятный вопрос тоже, не слышно.
0: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем открыть пятикнижие и прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте, не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать? До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
1: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
0: Нет, это неверно, что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно сделать, чтобы мы сделали... Мы исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику свет, насколько он светит. В той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания.

0: Сделал же, да?
1: А, ты в записи? Коамар, коамар, Ашем, захарти лахесед неурах.

0: במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי. אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע.
1: Дорогие хаверим, мировое кли, мы на уроке, мы вошли в период Суккот, весь Бней Барух, товарищи, подруги наши. Да, сейчас мы проживем вместе урок, урок с Равом. Несмотря на то, что это было 23 года назад, этот урок происходит сейчас. Рав вместе с нами.
2: Да, мы сейчас будем изучать статью «Дарование Торы вместе с Равом». И Рав всегда трепетно говорит о самом главном законе, самом важном главном законе. Возлюби ближнего как самого себя. Это не красивая фраза, это не мораль. Это способ выйти из себя. Это построение экрана. Это переход Махсома. И Рав будет говорить о том, что почему этот закон невыполним. Нашими силами. И почему же все-таки это исправление связано с ближним, с товарищами? И также нам необходим Творец. И почему это единственное, чего нам не хватает? Это ощутить дающего.
1: Да, и сейчас мы прочитаем два первых абзаца. Это слова Рава, как он настраивает нас на урок. И затем проведем семинар. Рав, мы с вами уже не раз слышали о статье Матан Тора, с которой Бааль Сулам начинает свое обращение к народу, к поколению, которое должно пройти исправление. Но несмотря на то, что мы уже не раз это слышали и не раз читали, поверьте мне, перечитывая это десятки раз, я убеждаюсь, насколько бесконечная глубина есть в этом вроде бы простом тексте. И хотя текст один и тот же, а во мне он врезался, вгрызается во все более и более глубокие эгоистические пласты, вызывается все более высший, более сильный окружающий свет, который чистит меня, который помогает мне все глубже и глубже внутри моего материала, моего сознания, моих желаний, на самом деле ощутить глубину всего того, о чем повествует Бальсулам.
2: Он повествует здесь о самом главном, о самом общем, о самом глубоком, о самом тонком законе мироздания, то есть вообще о самом-самом во всех отношениях. Поэтому, если мы еще раз это с вами пройдем, и вы постараетесь проникнуться этим текстом, вы раскроете для себя его потрясающую глубину, которая будет завтра и послезавтра раскрываться только еще больше и больше. Поэтому я очень прошу, советую идти вместе со мной постепенно по этому тексту. Давайте будем читать его вместе. Попытайтесь его слушать.
1: Активный семинар в десятках, за столами. Как нам использовать урок так, чтобы привлечь высший свет, который очистит нас и даст нам ощущение истинной реальности, о которой мы учим? Как нам использовать урок так, чтобы привлечь высший свет, который очистит нас и даст нам ощущение истинной реальности, о которой мы учим?
3: כן, המציאות הזאת האמיתית היא רק בינינו. שיש לנו פה עוד הזדמנות.
4: Да, истинная реальность, она между нами. И каждая такая встреча — это возможность. Урок или встреча, десятки. Всякая такая возможность, и мы благодарим Творца, что Он дает нам возможность включиться вместе, строить какой-то общий кли и раскрыть то, что Он хочет нам передать через статью, через любую статью. Любая статья. Когда мы пришли сюда, чтобы и расселись, ну, и спросили, а что читать-то будем? Орен, а он говорит, неважно, будем читать вместе. Главное, что вместе и проникнемся этим. Это то, что ощущается огромная благодарность за тот подарок, что мы получили, вот этот вот ближайший региональный конгресс. Это то, что Творец хочет открыть нам. Все, что хочет нам дать, это через наше взаимное включение. Вместе с товарищами, с которыми мы не находимся каждый день, есть огромная возможность увеличивать наше общее кли. А это общее кли, это происходит сейчас. Мы когда читаем вот отрывок, то, что писал каббалист, писал с очень высокого такого места, высшего, и все мы пытаемся как бы откликнуться на этот текст. Мы на практике в чем-то начинаем совпадать с тем, что там написано. Мы создаем место, где свет может там раскрыться. И это то, что мы хотим. Это называется доставить наслаждение Творцу. Да, у света есть свойство, он хочет только отдачи, нет никакого желания для себя самого. И нам дается возможность во время урока думать о товарищах и так быть подобным ему. Он думает о нас, а мы думаем тоже о товарищах и о нем. И так мы стараемся, прикладываем усилия, будем молиться. А это то, что свет хочет дать нам. Свои свойства. И чтобы быть в отдаче, нужно кли, в который может облачиться исправленное желание, которое хочет только отдачи Творцу в ответ. А откуда у нас это будет? Так Рав нам объяснил, когда мы читали статью Рабаша, что нам надо следить за текстом и пытаться идти вместе с текстом Рабаша, как ребенок, который идет за отцом. И вот эти действия он делает, даже он не понимает, и даже не знает, что он делает, но из того, что он пытается подражать своему отцу, потому что знает, что его отец это знает и умеет. На этом он растет. У нас сейчас будет урок. Да, статьи каббалистов, дарование Торы, один из самых важнейших. И Рав объясняет нам, и мы должны держаться, как дети, объяснению Рава и текст, и объяснению Рава, и так постепенно строить кли, в котором может облачиться свет. А приблизиться друг к другу для того, чтобы стать как клавиши фортепиано, где Рав мог бы играть на этом инструменте. А мы также знаем, что мы не можем исправить, мы не можем делать ничего, мы можем только просить, молиться, чтобы Творец это сделал. И нет лучшего времени для того, чтобы просить и молиться, когда мы сидим с товарищами вместе, молимся вместе, особенно вот в это время. Сегодня, говорят, еще и суббота, но у нас еще есть и праздник, Суккот. Какое время шикарное. Просить, молиться — это то, что Творец хочет. Вот так. Только лишь просить. Да, мы будем настраивать себя на то, что Творец хочет. Мы действительно хотим получать свет Творца. Этот свет не только дает нам наполнение, но он исправляет нас, дает нам и силы того, к чему мы стремимся. Давайте подумаем, покажем Творцу, насколько мы действительно этого хотим. Вместе, в одной общей молитве, даст нам возможность соединиться как одно кли в отдаче, доставить ему наслаждение и взять вот это особое время, которое нам дает сейчас, взять это вместе, обнявшись в любви и в радости. Нет ничего более великого. И тогда мы доставим это счастье друг другу и доставим удовольствие Творцу. А чтобы добавить еще наслаждение Творцу, еще добавим благодарность к молитве, скажем, огромное спасибо за эту вот честь сидеть здесь, в этом замечательном месте с этими великими нашими товарищами, с мировым кли, и получили так много подарков, да и еще, кто знает, что еще нас ждет, сколько еще подарков. Мы только в начале всего этого великолепия, которое называется концом исправления.
0: Volodem vezifchem

0: Дорогие хаварим, мы сейчас переходим к уроку с Равом от 13 октября 2003 года к Фарситрине.
1: Да, и еще раз послушаем слова Рава, настроимся на урок. Поэтому я вас очень прошу, советую идти вместе со мной постепенно по этому тексту. Давайте будем вместе читать, попытайтесь слушать. Да, и давайте настроимся так, чтобы в процессе урока идти вместе с Равом, быть одним кли для Света Творца.
2: Матан Тора, дарование Торы, но несмотря на то, что мы уже не раз это слышали и не раз читали, поверьте мне, перечитывая это десятки раз, я убеждаюсь, насколько бесконечная глубина есть в этом вроде бы простом тексте. Потому что текст-то он один и тот же, а вот во мне он врезается, вгрызается во все более глубокие и глубокие эгоистические пласты, вызывается все более высший, более сильный окружающий свет, который чистит, который помогает мне все глубже и глубже внутри моего материала, сознания, желаний на самом деле ощутить глубину всего того, что повествует Бааля Сулам. Он повествует здесь о самом главном и самом общем, и самом глубоком, и самом тонком законе мироздания. То есть вообще самом-самом во всех отношениях. Поэтому, если мы еще раз это с вами пройдем, и вы постараетесь проникнуться этим текстом, вы раскроете для себя его потрясающую глубину, которая все равно и на завтра, и на послезавтра еще больше раскроется, еще больше и так далее. В принципе, эти статьи, дарование Торы, поручительство, свобода воли, одна заповедь, суть науки Каббала, не помню, еще несколько таких, их всего лишь 5-6 статей, которые являются основополагающими в объяснении нам замысла творения. И чем глубже мы их будем проходить каждый раз, эти изменения, если мы будем действительно пытаться все время просто вникнуть поглубже в текст, достаточно крутиться внутри этих 5 статей для того, чтобы начать ощущать, что за ними скрыто. Бааля Сулам не зря думал все эти статьи и начал издавать их в виде газеты. Настолько он сделал их внутренне подготовленными, адаптированными к простому человеку. И вроде бы как кажется, что тексты простые, и вещи тривиальные, но когда начинаешь видеть внутри них связи между вроде бы двумя-тремя какими-то основными параметрами нашими житейскими, начинаешь вскрывать огромнейшую картину мироздания, прямо вдруг раскрывается. Была как будто в таком сжатом виде, скомканном виде, и вдруг раскрывается. Поэтому я вас очень прошу, советую идти вместе со мной постепенно по этому тексту. Я лично считаю, что эти статьи можно постоянно носить с собой и постоянно в них заглядывать. Значит, сказано: возлюби ближнего как самого, как себя. Рабби Акива сказал, это главный общий закон Торы или Каббалы. Вроде бы действительно общеизвестная фраза, которая ничего не говорит никому, красивая, которой пользуются все. Сказанное Рабби Акивой, что исправление эгоизма до степени «возлюби ближнего как себя» является общим и главным законом Каббалы, требует разъяснения. То, что он говорит, это является главным общим законом. То есть это говорит о том, что все 612 остальных исправлений нашего эгоизма, которые обязан совершить человек, всего лишь частные составляющие все вместе, это одно исправление «возлюби ближнего как себя» и обусловлено им. То есть, опять-таки, мы с вами знаем, мы составляем собой отдельные части общей души. Если эта общая душа полностью будет исправлена, то есть каждый из нас исправит свою маленькую часть в ней, значит, мы достигнем общего исправления. Также и человек, маленькая частичка этой общей души, значит, общая душа, называемая Адам, состоит из 620 свойств. Тут он называет их 613. Давайте пойдем по его системе. 613 свойств. Значит, здесь 613 желаний. 613 желаний. И каждая из 600 тысяч частей, одна 600-тысячная, также состоит из тех же 613 желаний. Как мы знаем, в Каббале, вообще в мироздании, существует правило, что все состоит из всего. Каждая частность состоит из всего того, из чего состоит и общее кли. Так что каждое маленькое желание, то есть частная душа, состоит также из 613 частей. Так вот, в этом объеме находится все мироздание. С этого объема мы никуда не убегаем, никуда из него исчезнуть нельзя. Мы или находимся в нем в бессознательном состоянии, как сейчас, когда мы не знаем, где мы, что мы, ощущаем только маленький фрагмент из этого существования, называемый наш мир, для того, чтобы ощутить на самом деле все то нас окружающее. На самом деле то, что есть, мы должны исправить свои ощущения. Исправление ощущений производится исправлением желаний. В нас существует 613 желаний, все они направлены внутрь нас, ради себя. В таком состоянии мы можем ощущать, испытывать только то, что мы сейчас видим, ощущаем с вами, испытываем. Если мы желаем ощутить настоящее истинное мироздание, мы должны выйти из себя, не ограничивать восприятие нашими внутренними свойствами, а выйти из себя, принять свойства, которые находятся вне нас. Вне нас – это значит обрести альтруистические качества. Что это нам дает? Это нам дает ощущение иного мира, Творца, ощущение того, что на самом деле находится вне нас. То, что в нашем настоящем состоянии мы с вами ощущаем наши внутренние воздействия, наши внутренние возмущения, наши внутренние реакции на некое воздействие извне, не понимая, что это за воздействие. Мы с вами говорили, там, барабанная перепонка, глаз, любые наши ощущения, наши нервы, тактильные ощущения, все они регистрируют свои внутренние реакции на нечто, на якобы находящееся снаружи. Что на самом деле находится снаружи, мы не знаем. Но сумма всех этих реакций внутри нас образует ту картину, которую мы с вами ощущаем сейчас. Ее мы называем нашим миром. На самом деле, что находится вне нас, мы не знаем. И никогда не сможем узнать до тех пор, пока не начнем действительно ощущать нечто вне нас. Как ощутить нечто вне нас, не наши реакции измерять, как это измеряется прибором любым, который мы также строим. И любой наш прибор измеряет только свои реакции на что-то, проходящее по нему, на что-то, попадающее в него. Как нам начать измерять нечто, находящееся вне нас? Для этого нам надо создать совершенно по-другому работающие органы чувств. Мы с вами, вот наш, допустим, орган чувств, любой, он построен так, что здесь есть экран, массаж, приходит какое-то возмущение, мы не знаем, какое оно, да? И наш экран его измеряет, потому что возмущение его как бы прогибает, а экран пытается, массаж пытается возвратить в предыдущее состояние, в нормальное, в уравновешенное. И вот это вот измерение наших усилий для того, чтобы удержать себя в нашем состоянии, его мы измеряем, оно передается от всех таких органов чувств, которые устроены все по этому принципу, суммируется внутри нас, и вот это вместе все мы называем наш мир. Картина. Если мы устроим орган такой, который будет не основан на поглощении, а на отдаче, и будем измерять не внутри себя, а будем измерять снаружи. То есть, что ко мне приходит, откуда я буду знать? Я буду желать уподобиться тому, что есть снаружи. Не поглощать в себя, а отдавать наподобие тому, что приходит ко мне. Ну, это не просто сделалось, у меня внутри для этого не существует никаких предпосылок. Мне нужна для этого именно помощь извне, помощь Творца, помощь окружающего света. Но если будет такая возможность, тогда я начну измерять, что есть вне меня. Это вне меня я назову 9 первых сферот, а сам внутри себя я назовусь Малхут. Вот по этому принципу строится духовная кли. Получение информации, но в невозмущенном виде. В независимом от нас. Мы действительно измеряем, а что находится вне нас. Как только человек обретает способность к такому восприятию информации, он называется перешедшим махсом. То, что он ощущает, называется высший мир. То есть то, что находится выше экрана, выше я. И это мы называем Творцом, ощущением Творца. Потому что не существует ничего, кроме Творца, того, что ощущается вне человека и самим человеком. Значит, можно ощущать или себя, как то, что мы ощущаем сейчас, или Творца, как ощущается после махсома. Иного ничего нет. Для того, чтобы на самом деле ощутить, что находится вне меня, есть внутри меня 613 моих желаний, и все я их должен снабдить экраном и в полный его рост, в полную величину. И об этом говорит Раби Акива, что возлюби ближнего как себя, то есть выйди снаружи, неважно к кому, что значит ближний, тот, кто находится вне меня. Если ты начнешь к нему относиться как к себе, значит, ты сможешь перейти вот этот махсом. Дальше существует и дальнейшее исправление в применении этих 613 внутренних наших желаний, свойств. Но переход, он именно в обретении этого качества. Внешнего, направленного от меня и наружу. То, что мы с вами говорили сегодня, когда человек теряет свое «я» и полностью из него выходит наружу. И общее правило этого «возлюби ближнего как самого себя», оно и характеризует исправление всей этой малхут. Но возникает тут вопрос. Возможно, что это правило верно по отношению человека с окружающими. Но как это правило может быть, включать также отношение человека с Творцом, определяющими суть и смысл всего творения? Почему возлюбить ближнего как себя, если здесь еще существуют такие, как я, эгоисты, пока находящиеся под масахом, под махсомом? Почему, если я их буду любить, думать о них, заботиться о них как о себе, почему это будет равноценно моей любви, моему отношению к Творцу? Разве это равноценно? В принципе, ведь наша задача заключается в достижении самого наивысшего вообще возможного состояния в мироздании. То есть достижение самой высшей ступени, когда человек уподобляется полностью во всем Творцу, эквивалентен, полностью равен Творцам. То есть получает ту же информацию, обладает теми же свойствами, теми же мыслями, тем же ощущением вечности и совершенства. Этого состояния мы должны достичь. Так вот, задается вопрос простой. Зачем мне вообще любить ближнего для того, чтобы достичь полного подобия Творцу, достичь Творца? И с другой стороны, вообще зачем это создано так, что работая со своим ближним, отрабатывая на нем мои отношения к нему, я как бы достигаю исправления своих отношений с Творцом? Это то, что он говорит. Почему исправление до свойства «возлюби ближнего как себя» эквивалентно исправлению до свойства «возлюби Творца и слейся с ним», что является, в принципе, нашей целью. Почему это является нашей целью? Да потому что нас к этому гонит сама природа. Мы с вами говорили, ну куда нам от этого не деться, мы развиваемся, и все проблемы, которые у нас есть, все страдания в этом мире, все огромные муки, которые перенесло человечество, еще то, что предстоит перенести, и с каждым днем это будет нарастать, нарастать, нарастать, естественно, и все это только для того, чтобы мы задались вопросом о смысле жизни и, наконец-то, нашли на него ответ. Ответ простой. Смысл жизни в достижении его корня, то есть в возвышении до уровня Творца. Только нахождение в самом Творце, в полном слиянии с ним, является для нас абсолютно комфортным, совершенным и вечным. Почему? Потому что мы с вами сегодня утром тоже об этом говорили. Высший свет создал нас, он отпечатал в нас, свет создал кли, и отпечатал в кли все свои свойства. Поэтому, когда кли сливается со светом, или по-другому, когда свет наполняет кли, это ощущается в нас приятно, комфортно во всех отношениях. Это называется в Каббале наполнением. И это состояние то, к чему мы стремимся. И в нашем мире, в духовном состоянии, неважно, к этому мы стремимся. Для того, чтобы привести человека к правильному наполнению, для этого мы оказываемся все время в ненаполненном состоянии, в котором ощущаем страдания, которые, в принципе, говорят нам о том, что мы должны искать, что мы должны в себе исправить. То есть, желаем мы или не желаем, этот каток природный, давящий на нас, будет все время на нас наезжать и заставлять нас все равно бежать и искать цель жизни, пока мы ее не найдем. Находя ее, мы приходим вот к этой формуле, очень простой. Это то, что он нам хочет объяснить. Насколько велико и обобщающее исправление до свойства «возлюби ближнего как себя», видно из вопроса к мудрецу Илелю с просьбой: «Научи меня всей методике исправления, пока я стою на одной ноге». То есть был такой мудрец Илель, он жил где-то во 2-3 веке нашей эры. Пришел к нему один и спросил: «Знаешь, у меня, там, наверное, или нет терпения, или у меня нет больших мозгов, научи меня вкратце, что мне надо делать». Значит, вся методика, в чем она заключается? Она должна быть очень простой. Ведь она дана природно. Она, знаете как, она должна быть естественной, и одеваться на нас просто. Это мы изобретаем с вами всевозможные ухищрения в нашем мире, искусственные, и поэтому все это очень сложное такое. Чем дальше мы что-то изобретаем, тем все это намного все усложняется. А на самом деле решения, они должны быть, если они истинные, они должны быть очень простые. Природные.

поэтому вопрос этого новенького, который к нему пришел, к Гилелю, очень простой. То есть, действительно, я должен на одной ноге понять, одним словом, одной фразой, в чем заключается исправление, смысл всего этого учения. И ответил Гилель: ненавистное тебе не делай другому. То есть по-другому он выразился, чем Раби Акива, но в принципе один и тот же смысл. Можно сказать, что смысл, конечно, немножко не такой, смысл более ужатый. То есть не возлюби другого, как себя, а не делай другому плохо, как не хочешь делать себе. Отсюда ясно, что исправление любого из 612 эгоистических желаний не является более важным, чем достижение «возлюби ближнего, как себя». И все они предназначены для достижения этого свойства. То есть все, что в нас есть, все, что мы должны делать, любые наши исправления, они только для того, чтобы достичь вот этого вот свойства «возлюби ближнего, как себя». А все остальные исправления, они части этого свойства, без которых невозможно выполнение его полностью. Но выражение «как себя» говорит о том, что надо любить ближнего в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это означает всегда стоять на страже нужд каждого человека, ни более, ни менее. Тут написано «из народа Израиля», имеется в виду, как мы уже с вами говорили, у устремленных к Творцу, когда человек выбирает для себя маленькую группу людей, устремляющихся к Творцу, называющихся Израиль. И он на них отрабатывает вот эту методику. В отношении мира всего этого сделать невозможно. В рамках народа это тоже сделать невозможно. Это было когда-то сделано. Мы с вами как-нибудь будем изучать, каким образом это было отработано, чтобы ветвь совместилась с корнем. Но снизу вверх это сделать невозможно, а только в маленькой группе. Так вот, это требование совершенно невыполнимо, он говорит. Так как человеку не хватает времени, чтобы позаботиться о собственных нуждах. Как же можно вложить на себя обязанность работать и удовлетворять потребности, допустим, всего народа? Или даже группы, маленькой группы. Если я нахожусь там среди 10-15 своих единомышленников, и мы желаем достичь этого свойства, потому что оно мгновенно раскроет нам, что называется, небеса и даст нам ощущение высшего мира, но все равно я не смогу думать ни о ком другом, так же, как о себе, потому что я о себе думать не успеваю. Потому что я и о себе, в принципе, хоть и думаю целый день, но это все равно мне не помогает успеть хоть как-то себя наполнить, удовлетворить. Тем более, если передо мной есть не один, а десяток, или пару десятков моих товарищей. То есть это совершенно нереальные требования. Каким же образом вообще их... Можно ли их выполнить? Или это просто говорится о том, чтобы я захотел их сделать, увидел, что не смог, начал бы кричать, чтобы мне помогли, и тут мне дается эти свойства? Но требования Творца, говорит Баля Сулам, к творениям, сформулированы всегда с абсолютной точностью. Поэтому надо понять все-таки, как выполняется это требование Творца к человеку. То есть, каким образом может человек выполнить все-таки это требование. Если он сам себя не может удовлетворить, как же он может думать о том, чтобы удовлетворить абсолютно всех других? И здесь дальше он приводит пример. Насколько мы должны думать о других? То есть, в принципе, что значит на самом деле выйти за махсом, потерять свое «я» и думать о других? Насколько указание «возлюби ближнего, как себя» неосуществимое, уточняется требованием предпочесть нужды другого своим нуждам. То есть, если у человека есть что-то, и другой в этом нуждается, несмотря на то, что нуждается в этом и сам владелец, он обязан удовлетворить желание ближнего. То есть, человек должен всегда быть готовым расстаться со всем своим имуществом, потому что всегда найдется нуждающийся в том, в чем-то, что есть у него.

Люби ближнего как себя. То есть все детали того свойства, которое получает человек, когда он прерывает махсом. Далее следует вопрос. Значит, он якобы убедил нас в том, что это невозможно. Баля Сулам показал нам на этих примерах, что это невозможно. А теперь дальше, с другой стороны. Необходимо понять, почему дана Каббала только народу Израиля, а не всем народам? Нет ли здесь национальной избранности? Понятно, что только душевно больной, пишет Баля Сулам, может так думать. Мудрецы же говорят, что Творец предлагал методику исправления эгоизма всем народам, но никто не пожелал ее принять. И на это Баля Сулам тоже спрашивает. Он говорит, трудно согласиться с таким детским объяснением мудрецов, что значит, кто-то принял, кто-то не принял, кому-то предлагалось. Но если ни один из народов не захотел получить Каббалу, почему народ Израиля назван избранным, если никто не захотел? Как можно представить Творца, обходящего древние дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? И в истории самих народов не говорится о таком событии. То есть, что нам желает сказать этим примером Тора? То есть, она говорит о том, что внутри человека есть определенные свойства, которые называются народами мира, и есть свойство, которое называется «устремленный к Творцу» – Исраэль. «Ешар кель» – на иврите перевод «Исраэль» – это называется «Исра» – прямо, и «Кель» – Творец. Прямо к Творцу, устремленный к Творцу. В любом человеке есть эти свойства, и ни одно свойство, кроме вот этого вот свойства, Исраэль, точки в сердце, которые мы называем бины, части Творца свыше, или, можно сказать, упавшее в эгоизм во время разбиения Адама. Кроме этого единственного свойства, все остальные, они абсолютно эгоистические, и, естественно, на исправление ни в коем случае не пойдут, не решатся. Ни одно свойство наше эгоистическое не может принять какую-то альтруистическую форму. Каббала – это методика исправления эгоизма. Результат исправления – достижение цели всего творения, слияние с Творцом. То есть всего творения имеется в виду так, что человек является его самой центральной частью, самой эгоистической. Причем те, кто начинают постигать или ощущать стремление к Творцу, то есть и мы с вами, они по своей природе еще больше эгоисты, чем все остальные. Это не потому, что мы уже не желаем с вами всех богатств в мире и всех там других наслаждений, знатности, там, покоя или чего-то еще, а желаем духовного. Желая духовного, человек проявляет свои еще большие, еще более эгоистические желания. Мне не нужен этот мир. Он для меня кажется маленьким, мелким, ничтожным, приходящим. Мне нужен духовный мир, потому что он вечный, совершенный, абсолютный, бесконечный, полный. То есть, в итоге, те, кто получает внутри себя толчок к устремлению к высшему, к духовному, к вечному, к совершенному, они больше эгоисты. Поэтому, исправляя себя, свое эгоистическое, самое большое в природе желание, мы этим вызываем исправление всех остальных. Всех людей, мы на них проецируем то, что получаем сами, и они начинают ощущать находящиеся в нас духовные состояния. Их начинает это раздражать, а потом притягивать. Это мы чувствуем на себе, на своих родных, на работе, везде, где мы сталкиваемся с этим делом, это будет чувствоваться еще больше и больше. Каббалисты в свое время вообще убегали. Это была одна из причин того, что они искали уединение. А не только людям, но и вся остальная природа, неживая, животное, растительное,
вся она также поднимается вместе

с человеком и также достигает своего совершенства. Естественно, согласно своему неосознанному эгоистическому уровню каждой из ее частей. Представьте себе, мы с вами сейчас не можем вообще этого себе представить, какой должен быть вид у неживой растительной и животной природы, которая запускается свыше, совершенно никоим образом не зависит от своих каких-то свободных параметров, нет свободы воли. В чем же заключается ее более правильное функционирование? Волк не будет есть козленка, как пишется. Что это все значит, вообще непонятно. Но как бы то ни было, человек, который является самым эгоистическим элементом природы, он поднимает вместе с собой ее и всю остальную тащит за собой. Так вот, поэтому он говорит, что цель всего творения – слияние с Творцом. То есть и на все остальные более низкие виды творения. Мир сотворен именно таким, чтобы дать человеку возможность соблюдением законов Каббалы достичь цели творения. То есть все, что между нами, все, что внутри нас, все, что вне нас, сотворено и специально, и постоянно, ежесекундно меняется внутри нас и снаружи нас, только для того, чтобы дать каждому из нас самый оптимальный случай продвижения вперед. Как только человек проходит махсом, это также ему открывается. То есть он начинает видеть на всех остальных людях то, что с ними происходит. Он видит, что им подставляется свыше, когда развивается решимо, свет вызывает проявление еще одного решимо. Мы с вами рисовали этот духовный ген, который есть в нас. Да? Тут духовный ген, который есть в нас, как он постепенно развивается, отсюда исходит орпними. Да? И он раскручивается в нас из кругооборота в кругооборот. Так вот, каждый раз, когда появляется один, следующий, по причинно-следственной цепочке проявляются эти информационное решимо, так называемое, да, видно, что проявления их, вызываемые светом, они самые оптимальные. То есть человеку представляется ежемгновенная, ежесекундная возможность в каждое мгновение в его жизни взять и начать правильно двигаться вперед. Нет ни одного мгновения в жизни, которое бы выпадало, было бы ненужным, было бы каким-то, что надо подождать еще немножко. Или есть какие-то более лучшие мгновения, удачные. Это нам кажется сегодня. А глядя, это потому что из своего несовершенства мы так судим о духовных законах, вообще о законах мироздания. А когда увидите это снаружи, в настоящих силах и замыслах свыше, вы увидите, что это все абсолютно, совершенно, нет никакого мгновения более предпочтительного или менее предпочтительного, они все совершенно одинаковые, и в каждое мгновение можно каждое состояние можно использовать для выхода вверх. Значит, мир сотворен именно таким, чтобы дать человеку возможность соблюдения законов Каббалы, чтобы достичь цели творения. Мы ни на что не можем обижаться на то, что создано внутри нас, и за то, что проявляется снаружи нас. Все это создано в оптимальнейшем состоянии в каждое мгновение. Не ждите следующие минуты, короче говоря, она не будет более удобной для движения вперед, чем настоящее. Наоборот, тот, кто говорит, что следующее мгновение будет лучше, чем это, значит, он отказывается от реализации того, что ему дается. И тогда следующее мгновение будет хуже.
Что значит хуже? Не реализуя решимо, он добавляет его авиют к следующему решимо. И получается двойной авиют, который он должен преодолеть. Тройной, четверной и так далее. Поэтому в нас и накапливается то, что мы называем страданиями. Что называется страданиями? Страдания – это больше и больше авиют, который наслаивается между решимо и окружающим светом. А они, смотрите, как они уже наслоились в течение всей нашей неразумной жизни. И наоборот, чем быстрее мы начнем сейчас реализовывать эти решимо, мы начнем себя счищать. Поэтому называется клипа, шелуха, оболочка. Мы начнем снимать с себя эти решимо, реализуя их. Тем мы будем прозрачнее относительно высшего света, тем мы ощутим его лучше. И наши страдания таким образом, соответственно, уменьшаются, и вместо них ощущается уже проявление света. То есть благо, то, что и должно ощутиться в желании, когда его наполняет свет, потому что свет создал само желание. Насладиться, то есть прямое наслаждение. Следующее. Замысел Творца – раскрыть себя человеку, что ощущается человеком как абсолютное наслаждение. Замысел Творца, высшего света, раскрыть себя человеку, то есть полностью проявиться в нашем общем кли, в Адаме, что ощущается человеком, раскрытие Творца в человеке, ощущается человеком как абсолютное наслаждение, потому что Творец своим оттиском в нас создал нас. То есть мы являемся обратным отражением Творца, обратным отражением света. Обратным, не отражением, как сказать, ну, формой такой, как патрица и матрица. Постепенно развиваясь посредством Каббалы, человек духовно поднимается вплоть до постижения Творца и слияния с ним. То есть Каббала – методика исправления. С помощью этой методики человек исправляет постепенно все свои 612 желаний, и каждый из них исправляет в полный его рост, то есть во все 10 сферот, все 613 желаний, исправляя каждый из них на весь авиют, который в них есть, на всю толщину эгоистическую, которая в них есть, человек развивает все 9 сферот высших, в которых прямой свет, ор-яшар, облачается в ор-хозер. Вот вам и есть то кли, которое изначально было создано Творцом, только поддерживалась им, а не нашим Орхозер. И так происходит до окончательного совершенства. Это совершенство, где весь Орхозер принимает весь Ор-Яшар, то есть все наши намерения ради Творца принимают все наполнение Творцом, вмещаются Творцом. Такое состояние называется слиянием, двикут на иврите. Это состояние, которое должны достичь абсолютно все творения, то есть абсолютно все желания из 600 тысяч желаний, составляющих общую конструкцию общего желания, общего творения, каждое из них должно исправить себя в своих 613 частях, когда все 600 тысяч душ, так называемых, исправит все 613 желаний в каждой из них, такое состояние будет называться общим окончательным исправлением. А нахождение в них света будет называться слиянием. Такое состояние мы с вами изучали предисловие книги Зоар, где Баля Сулам разделяет все наши состояния на три. Первое состояние – это мир бесконечности, который создан Творцом, состояние до
нисхождение до распространения сверху вниз. Второе состояние – это в котором мы производим наше исправление снизу вверх. И третье состояние, когда мы возвращаемся в этот мир бесконечности, в тот, который и был изначально, но изначально он был создан Творцом.

0: а в третьем состоянии мы его достигаем, строя его сами. То есть мы возвращаемся абсолютно в то же состояние, в котором были, и которое есть сейчас, в духовном ничего не меняется, и любой из нас, достигший своего исправления, входит в это общее исправленное состояние, ощущает его. Никаких нет переходов вчера, сегодня, завтра, а все зависит только от моего внутреннего состояния, от моей внутренней кондиции. Насколько у меня есть экран, настолько я себя ощущаю ближе или дальше от полного совершенного состояния, от мира бесконечности. Оно единственное, что существует. Все остальное существует только относительно неисправленных килим, в той или иной степени не ощущающих себя в полностью исправленном состоянии. То есть можно, еще раз я повторю, сказать так, что Творцом создано одно единственное кли, которое называется Адам. Это кли полностью находится в полностью наполненном светом состоянии, Орпними. И кроме этого состояния нету ничего. Для того, чтобы нам осознать, в каком состоянии мы находимся, для этого каждое из желаний получило внутрь себя определенную эгоистическую отключку от действительности и начало ощущать себя, только себя существующим, отдельно внутри себя. И таким образом относительно всех остальных ощущает себя как отдельно существующее. Для чего это сделано? Для того, чтобы каждое из этих желаний сейчас могло бы достичь того, что достигло, все, что имело все кли. Для того, чтобы каждое из этих желаний построило бы свое личное правильное состояние и приобрело бы таким образом свойства Творца. То есть вышло бы кли, как мы с вами говорим, из состояния, когда оно только получает, оно находится в состоянии насыщения, наслаждения, но на нулевом уровне относительно себя. То есть это так же, как, допустим, человек, который находится в бессознании. То есть вроде бы все есть у него, а не хватает ощущения того, что это есть. Почему? Потому что и желание создано Творцом, и наслаждение исходит из него. И поэтому получается, что нет ощущения недостатка, а потом наполнения, что является необходимым условием наслаждения. Наслаждение ощущается только тогда, когда вначале есть ощущение недостатка, пустоты, а затем эта пустота наполняется. Если это полностью наполненное состояние, полностью наполненное, оно не ощущается как наслаждение. И, естественно, не ощущается, когда оно пустое. А вот вхождение света в кли, этот процесс наполнения, именно процесс, он ощущается нами как наслаждение. И поэтому здесь возникает очень большая проблема. А каким образом можно сделать процесс бесконечным? Если я наполнюсь, я перестану ощущать наслаждение. Это так же, как, уже приводил я этот пример, 10 лет чего-то хотел приобрести, какую-то особую машину, наконец-то приобрел. И с этого мгновения и далее наслаждение исчезает. 10 лет страдал, чтобы ее приобрести. Ну, хотя бы сейчас 10 лет я должен ей наслаждаться. Какие 10 лет? Я уже через неделю привыкаю к тому, что она у меня есть. То есть наслаждение, оно ощущается только в процессе наполнения. Как сделать так, чтобы этот процесс был сам по себе вечным? И причем, что значит вечным? Значит, чтобы я ощущал наслаждение и страдание одновременно, чтобы они не гасили друг друга, а существовали только для того, чтобы я ощущал наслаждение.
1: Ну, тут есть о чем говорить еще. Так вот,
0: в наших примерах Бааля Сулам дает это, объясняет это как ощущением стыда. Как он задает вопрос? Почему мы изначально не сотворены совершенными в слиянии с Творцом? Для чего и кому необходимы наши усилия в самоисправлении? Взял бы и все, вот тут наполнен я светом и хорош. Зачем мне надо тут чего-то еще искать? Это говорит каждый из нас внутри себя. Ответ. Кто ест дармовой хлеб, ощущает стыд, вплоть до потери своего «я». А поскольку Творец желает, чтобы творения ощущали себя совершенными, подобными Ему, Он предоставил нам возможность своими усилиями в самоисправлении достичь совершенства. Не полностью развитая фраза, развитая мысль. Дело в том, что задача Творца – создать творение, равное Ему. Равное ему по высоте, по постижению, по наполнению, по совершенству, равное ему по разуму, равное ему по высоте принятия решений, полностью подобное ему. Для этого творение должно пройти абсолютно все те стадии созидания, которые прошел Творец. Оно должно повторить все действия Творца. Тогда только оно научится и научится быть таким, как Творец, по своим действиям. А из действий из этих начнет постигать его замысел, его разум. То есть поднимется даже над своим уровнем, над уровнем своего создания. Потому что если я создан Творцом, вот это вот замысел Творца, напишем тут мысль, а затем из этой мысли произошло я. Если я теперь делаю якобы из себя свое я, то я это делаю только в действии. Но постепенно, когда я изучаю эти действия, делаю их на себе, я постигаю мысль. То есть я поднимаюсь на уровень, который был прежде моего создания. Я поднимаюсь на уровень, где существовал один Творец еще до того, как начал меня создавать, сотворять. В этом состоит замысел Творца. Создать такое творение, которое бы стало равным именно Ему. Не похожим в чем-то, а именно равным Ему. То есть поднялось бы выше с точки своего сотворения. В нашем примере это выражается в примере со стыдом. Это похоже на то, как один богач привел к себе бедняка, кормил, поил, дарил ему все, что мог только тот пожелать. Бедняк же в мере увеличения бескорыстно вручаемых даров испытывал все большее удовольствие и все больше стыд. Одновременно два противоположных ощущения. И никуда от этого деться не мог. Человек, который получает необходимое, нужное, хорошее наслаждение и ощущает при этом дающего это наслаждение, ощущает два совершенно противоположных, отдельных, самостоятельных ощущения, впечатления. Приятное от того, что получает, и неприятное от ощущения, что ему дают, от дающего. И когда богач спросил бедняка, скажи мне, выполнил ли я все твои желания? Причем необходимо здесь отметить, что со стороны богача или со стороны Творца мы получаем абсолютно бескорыстно. Это не важно, нам это совершенно не важно, он бескорыстен или нет. Ощущение того, кто дает, вызывает в нас стыд. Мы не проверяем степень его бескорыстности или нет. Если бы он не был бескорыстным, у меня бы не было бы стыда. Он бы делал это, значит, для себя, ради себя, давай мне, ладно. Если ты от этого имеешь какую-то выгоду, я от тебя получаю, я не чувствую никакого стыда. Ты это делаешь для себя. А вот если ты это делаешь не для себя, а для меня, вот здесь только, то есть только в бескорыстном вручении есть, непосредственно вызывается чувство стыда в получателе. И ответил ему бедняк: желание одно осталось во мне, чтобы все это заработано было мною, а не получено милостыней из твоих рук. Сказал богач: эту потребность не сможет удовлетворить никто. То есть это единственное, что может сделать только сам получающий. Только сам получающий может каким-то образом компенсировать ощущение дающего. Мы с вами находимся в заданных условиях, от которых нам никуда не убежать. Есть дающий Творец. И мы получающие. Хотим мы этого или не хотим, мы никуда от этого деться не можем. То есть все наше существование, дыхание, каждая секунда жизни, функционирование на любых уровнях, все это уже ставит нас в положение получающих. С этим нам нечего делать. Поэтому, если Творец сегодня бы нам открылся, мы бы с вами испытали бы такой дикий стыд, жуткий стыд, который в Торе называется геном, ад. Это есть ад. Никакого другого ада не существует. Ощущение Творца как дающего в кли, которое получает, ощущение дающего называется стыдом, называется адом. В той мере, в которой оно не может быть скомпенсировано. Это жуткое чувство. В нашем мире, если мы стыдимся, это всего лишь слабый отблеск того стыда, который вообще человек может ощутить наедине с дающим на самом деле, бескорыстно дающим Творцом. В нашем мире мы обычно не стыдимся от того, что мы получаем. Это не так уж страшно. В нашем мире мы стыдимся там от наших якобы нехороших поступков, мы сами перед собой стыдимся, мы все время врем, компенсируем каким-то образом, все крадут, и я краду, все там такие, я такой, и так далее. Мы все время подстраиваем себя под какой-то общий стандарт, чтобы нам не было стыдно. В принципе, все, что мы делаем в нашем мире, кроме самого необходимого животного, мы практически только лишь компенсируем чувство стыда. Все наши постижения, все наши прогрессы, развитие, достижения, поиски, все, что бы ни было, это все основывается только на чувстве стыда, чтобы компенсировать его, чтобы нам не было стыдно. Это в итоге нас толкает. Обратная сторона эгоизма. Поэтому бина, она является, когда мы постигаем это свойство, абсолютным умиротворением, покоем. Хафец хесед ни в чем не нуждается. Готов все отдать. Ничего не надо. Отсутствует чувство стыда. И отсутствует одновременно с этим мотивация развития. Нет необходимости развиваться. Поэтому начинает тут добавляться эгоизм, и таким образом бина вместе с Малхут начинает расти. Так вот, что богач ему говорит? Богач говорит: я тебе могу сделать все, кроме одного. Компенсировать чувство стыда можешь только ты сам. Это естественный закон нашего мира. Получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара отдающего из милости или из жалости к нему. Почему это сделано? Это Творец нам подстроил. Вот здесь, вот в первой же нашей стадии. Что он сделал? Он создал кли, наполнил это кли, вроде бы все хорошо и нормально. Нет, он сделал так, чтобы это кли начало ощущать, кроме света, начало ощущать нулевую стадию его самого, дающего. И поэтому, ощущая внутри себя дающего, это кли захотело стать подобным дающему, то есть отдавать. Вот так из желания получить возникла стадия следующая – отдавать. Отсюда есть несколько выводов, естественно, как мы изучаем, что свет может исправить эгоизм на альтруизм. Вот. И следующий вывод, что явление Творца человеку дает человеку стимул, единственную возможность, оказывает такое давление, вызывает в нем обязательность уподобиться дающему. До тех пор, пока мы не увидим Творца, у нас не будет никакой возможности хоть на один грамм уличек какой-то там, я не знаю, стать альтруистом. Но никак мы свой эгоизм не сможем переделать. Мы можем выкручиваться как угодно. В той мере, в которой Творец проявится, хоть немножко, вот на один грамм, вот на один грамм тут же исправляется кли. Автоматически. Не надо ничего больше. Прямо из нулевой, из первой стадии получается вторая. Для этого не надо никаких усилий. Это мгновенная реакция на ощущение дающего. Вот она здесь заложена, в этом корне. Значит, отсюда опять-таки какой вывод? В нашем мире нам не хватает только одного, то есть в нашем состоянии. Ощутить Творца. Ощущение Творца вызывает в нас то, что называется верой. То есть силой, которая выше эгоизма, которая нам помогает идти выше нашей природы. Она становится нашей настоящей природой. Это и называется вера выше знания. То есть нам не надо никаких усилий, нам не надо как-то подниматься вверх, подтягиваться, себя как-то выкручивать. Ничего из этого не получится. Никакие страдания, никакие посты, никакие там мицвот всякие, там выполнение всяких заповедей, ничего вам не поможет. Поможет только одно – раскрытие Творца. В той мере, в которой оно произойдет, я изменюсь. Не произойдет – останусь таким, как есть. Все. Закон виден отсюда. Значит, вся наша методика должна нас привести только к этому состоянию, а после этого уже все пойдет гладко. Из этого следует второй закон, из того, что было раскрыто на этом примере «богач и бедняк». Не найдется в мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания другого. То есть никак не сможет придать своему дару вид самостоятельного приобретения. То есть я могу дать человеку другому все, но я не могу дать ему и одновременно сделать в нем такое ощущение, будто бы он сам это приобрел. Что только и может дать получающему ощущение совершенства наслаждения. Поэтому совершенный Творец приготовил нам возможность усилиями в самоисправлении методикой Каббалы самим достичь совершенства. То есть все, что мы видим, сотворено только для того, чтобы компенсировать чувство стыда. Ну а для чего Творец создал этот стыд? Ну не делал бы так он, чтобы я стыдился. Правильно, если бы он не сделал бы чувство стыда, то во мне не возникло бы стимула уподобиться ему, я бы не поднялся бы на его уровень, я бы не стал бы таким, как он. То есть стыд, ощущение дающего, оно создано в кли специально для того, чтобы поднять кли на уровень его создателя. В таком случае все благо и наслаждение, приходящее к нам от него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, доставшееся нам нашими усилиями. Только так мы сможем почувствовать себя хозяевами и ощутить совершенство.
1: Однако из какого закона природы исходит стыд, который мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости?
0: Стыд является следствием известного закона природы. Природа каждого следствия ветви близка своей причине, корню и подобна ему. Этот закон действует между любым корнем и его ветвью и не может быть нарушен. То есть, закон корень и ветвь, его часто понимают неправильно. Думают так, что то, что на высшей ступени и на низшей ступени, должно быть приятно низшей ступени. То есть, а не ощущаться как стыд. На самом деле закон корни и ветви, он исходит из того, что сила, которая строит низшую ступень, делает желание насладиться, эта сила, когда наполняет это желание насладиться, оно ощущается там как наслаждение. То есть, в принципе, можно сказать так, что Творец сам, его ощущение, его проявление, его явление в нас, его раскрытие в нас, это и является тем наслаждением, которого мы все время ищем. И в нашем мире в том числе, несмотря на то, что мы ищем вроде бы всяких разных наслаждений, это все просто одеяния на проявление Творца. То есть, что бы нам ни казалось приятным, является его ощущением. Может быть, далеким, совершенно уже потерявшим как бы прямую связь с ним. Все равно это какой-то маленький осколочек, маленькая искра света. Только это может дать нам наслаждение. И все это из этого закона, что все существующее в корне желанно, любимо, полезно, приятно, вызовет ощущение наслаждения в ветви, и она устремится к корню. И все несвойственное корню, неприемлемо, нетерпимо, вредно, вызовет ощущение страдания в ветви, и она устремится от этого. Отсюда поймем источник всех наслаждений и страданий в мире. Поскольку Творец создал все, и Он корень всех творений, то все содержащееся в Нем и нисходящее напрямую от Него к нам притягательно для нас и приятно. А все, что не свойственно Творцу, нисходящее напрямую от Него, а являющееся результатом проявления обратных свойств самого творения, то есть меня самого, когда я сам себя ощущаю, а я по своей природе противоположен Творцу, это противно нашей природе и вызывает страдания. То есть, в общем-то, как в приборе, который ощущает себя, мы здесь с вами говорили, если я ощущаю свои собственные неисправленные свойства, мне плохо. Если я ощущаю исправленные уже свои свойства, мне хорошо, потому что исправленные мои свойства подобны Творцу, и поэтому они ощущаются мною приятно. Неисправленные мои свойства, они противоположны Творцу, и поэтому ощущаются мной неприятно. И никуда мне от этого не деться. Например, мы любим покой, ненавидим движение. Настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень, Творец, находится в абсолютном покое. Поэтому мы любим покой. Он вызывает в нас наслаждение. Вы можете сказать, а есть люди, которые любят двигаться и бегать. Это для них называется покоем. По той же причине мы любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Все это находится потому, что в Творце, в Нем.
1: ибо он наш корень. И ненавидим все противоположное. Глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. Такими мы сделаны. Мы можем думать и говорить все, что угодно. Мы можем делать на это всевозможные искажения, теории. Это не поможет. Все равно в нашей основе, после того, как вы скинете с себя все условности, находится только этот закон. Поскольку Творец наш корень, дающий, а не получающий, мы его ветви, ощущаем наслаждение, когда даем, и стыд, когда из милости получаем. Но мы что-то с вами не ощущаем наслаждение, когда даем, да? А наоборот, ощущаем наслаждение, когда получаем. Потому что, опять-таки, не ощущаем дающего. А когда мы ощущали бы получающего от нас, а себя дающим на самом деле, тогда бы мы действительно бы ощущали бы себя в наслаждении, в абсолютном совершенстве. И тогда бы в нас не ощущалось бы наших собственных внутренних потребностей, то есть не было бы в нас состояния «мне надо больше, мне надо меньше, мне надо это, мне надо это». В нас бы пропало бы ощущение времени, мы бы вышли на уровень вечности. То есть в этой игре «дающий-получающий», обретение нами свойства дающего, мы выходим на уровень ощущения жизни как бесконечного существования. Не окунания время от времени на эгоистический уровень нашего мира, а находясь над Максомом. И не на левом уровне Максома, а находящегося уже на уровнях подобия Творцу или уже в Гмартикуле. В полном исправлении. То есть все сводится только к подобию или к отличию свойств кли от света или нас и Творца. Что же на самом деле представляет собой цель творения слияния с Творцом? Слияние, достижение которого гарантируется нам занятиями кабалой, это подобие ветвей своим корням. В соответствии с чем все приятное и возвышенное, естественно находящееся в Творце, ощущается нами. Таким образом, наслаждение – это подобие свойств Создателю. Если мы уподобляемся в наших действиях всему, что присуще нашему корню, мы испытываем наслаждение. Все, что отсутствует в нашем корне, вызывает нас страдания. Таким образом, все зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню.
2: Хаверим, каких уроков мы удостоились, а? На всю высоту и глубину и ширину реальности.
3: На самом деле это большая благодарность иметь такой урок с Рава вместе. И с вами вместе, дорогие Хаверим. И давайте поделимся впечатлением этого урока.
4: Нет никого в этом мире, кто бы мог говорить, как наш Рав, на такую глубину и возбуждать такие ощущения бесконечные, еще. Мысли, колебания, мысли. Это наш учитель, и мы удостоились оказаться в этом поколении. У меня нет слов, это так все просто меня промыло. Я выхожу отсюда, пустым. Я полностью согласен с Ави. Итак, вот Рав дает нам что-то очень понятное, очень четкое ощущение. Есть постижение Творца, есть все остальное. Весь урок описывает нам, что такое постижение Творца, что это за свойство, что за стыд, за разница между нами и им, в чем его величие, что значит быть как он. То есть весь урок Рав это все дает с такой бесконечной ступени в желание быть подобным Творцу. Но это дух, дух, с которым я выхожу с урока. Сколько деталей, нюансов есть в этом вот состоянии уподобиться Творца. Кроме этого, все остальное не важно уже в жизни.
5: Да,
4: вот уподобиться Творцу, слияние, как бы вот они несут тот же смысл, махсом, все это. Весь этот переход, перенести на себя, пожелать отдачи. То, что меня еще захватило, что урок-то на русском. А почему на русском? Это же здесь, в Израиле, в Ситрине, потому что большая часть аудитории говорит на иврите, а рав говорит на русском. Почему? Потому что приехало много товарищей из России. И рав хотел, чтобы его почувствовали, чтобы они почувствовали себя комфортно, чтобы они его поняли. Ему настолько важно распространение, чтобы его поняли с легкостью и готов для этого сделать все. И вот целый конгресс, целую неделю вы прошли на русском языке. Почему? Для наших товарищей из русскоговорящего КЛИ. Вот это подход рава. Ощущение дающего. Мы слышали, что все начинается и заканчивается в ощущении дающего. И ощущение дающего дает творению желание уподобиться ему, слиться с ним. Ну да. Урок полон чувств. Я только могу сказать, что рав начал с того, что без Творца ты не стоишь ничего. Действительно ничего. Как бы пришел и ушел из этого мира. Но что хорошо с равом, он дает тебе связь с Творцом. В этом урок. В этом урок. Он показывает тебе реальность, а с другой стороны показывает, как он тебя связывает с Творцом. А как я знаю, что он связывает нас с Творцом, потому что только с равом. На уроке с равом ты чувствуешь, что я могу выйти к товарищам, с молитвой выйти. Ты ощущаешь, что Творец тебя так сильно продвигает к Творцу. У нас нет никаких шансов, никакого желания, да, поднять молитву к кому-то вовне, кому-то другому. А рав это делает так замечательно, дает тебе всю эту силу, продвигает тебе руку, протягивает и говорит: давай, давай, делай это со мной вместе. Только с равом я так ощущаю себя сильным, уверенным. Полон чувств, полон чувств. Ну, не знаю. Меня захватило... Нет, там много всего было, да. Рав затронул, дал такое особое ощущение. Вообще, то, что он выбрал нас из всех вообще народов. Но вот как бы единственное, которое меня захватило, это наслаждаться всем этим процессом. Весь этот процесс, который мы строим здесь, и надо этим наслаждаться. Какая вообще огромная честь. И вообще, когда мы сейчас заходим в этот процесс, заходим в новый конгресс предстоящий, я утром тоже почувствовал на утреннем уроке, какое воодушевление и честь, что Творец дал нам такую группу. Ты включаешься в группу, берет всех нас в одном, ведет в одном направлении, чтобы раскрыть его. И все выяснения, которые мы делали утром, да вообще делаем все вот эти выяснения, даем нам каждый раз более такой совершенный кли, более чистый, более внутренний. И ты действительно выходишь с ощущением и стремлением, что ты хочешь еще больше почувствовать то, что ты еще не раскрыл. А с кем ты будешь раскрывать? Только с товарищами, только с товарищами. И нет ничего другого. Это действительно вещь особая. И я благодарен Творцу, что дал мне такую возможность каждый раз снова быть с товарищами.
6: Дорогие хаверим, из всего богатства, которое рав передает нам, множество состояний, уровней, определений, За оставшееся время до окончания урока мы подготовили два вопроса для обсуждения в десятках.

0: Да, и вот Раф говорит в уроке, что методика должна быть очень простой, ведь она дана природно. Она должна быть естественной и одеваться на нас очень просто. Но эгоизм так устроен, что мы приобретаем, изобретаем всевозможные ухищрения в нашем мире, очень усложняем весь процесс. И на самом деле все решения непростые. Если мы идем в соответствии с тем, что к нам опускается, с законами природы, то процесс очень простой и прямой. И семинар, вопрос на семинар. Что значит, что сама методика исправления и решения, которые она дает, должны быть простые и природные? Как нам не усложнять методику при реализации в десятке?
1: Действительно, это просто. Простой свет заполняет все мироздание. А в чем проблема? Ну, должна быть немножко проблема-то. И проблема. Желание получать. И здесь есть проблема. То есть он противоположен этому свету. И если я держусь за этих двух принципов, можно раскрывать постепенно Творца. Оставить в стороне сопротивление, стараться подняться выше знания, то есть как бы убедить себя, что высший свет наполняет все мироздание, и товарищ говорит с очень высокого уровня. И таким образом я могу раскрывать Творца, который находится за товарищем.
2: במקום לחשוב בעיות, לחשוב תפילה. במקום שאלות, לחשוב תפילה.
1: Вместо думать о проблемах, думать о молитве. Ошибок, противоречий. О молитве. Просить, просить и просить. И думать, что и товарищи были бы в молитве все время. Также впечатляться от них, что им не хватает, и думать, что может добавить. Мы должны привыкать думать друг о друге. Это не факт, что там мы должны преуспевать. Нет, мы должны просить, чтобы свет нас исправлял. Методика очень простая, очень естественная. Возлюби ближнего, как самого себя. Это мы учили. Только Творец поставил нас с другой стороны. Закрыл от нас весь этот путь, да, этого существования. И тогда мы закрыли глаза и говорит. Завязал нам глаза и говорит, ну, вперед. И отсюда мы уже начинаем плутать. Но он нам дал на пути учителей, проводников нам. И это, собственно, и ответ на вторую часть вопроса. Как нам вообще все это не путать в десятке? Нам надо держаться наших учителей. И тогда мы придем к самым коротким путем, как только возможно. И действительно, методика проста, когда у тебя есть вторая природа. Но надо идти с теми, у кого есть эта самая вторая природа, наши учителя. Поэтому, как мы знаем, слышали, да, он их рассадил во всех поколениях, а не поместил всех праведников в одном поколении, чтобы были учителя. Ну все. пойдем за ними и удостоимся. И в этот момент, именно сейчас, проверить, подобен ли я свету во своем отношении к товарищам. Да надо просто просить. Да нет необходимости тяжело работать, надо просить.
3: Дорогие хаварим, не хочется прерывать, но если вспомнить урок, есть такой момент, когда, как Сенька говорит, есть драма. Когда и Боль Сулами Рав говорит, это невозможно сделать. Невозможно перейти Махсом. У нас нет своих сил в этом. Давайте почувствуем этот момент, такой саспенс. И вспомним, что Намар говорит. В нашем состоянии нам не хватает только одного. Ощутить Творца. В той мере, в которой Творец проявится хоть на один грамм, тут же исправляется кли. До тех пор мы не можем стать альтруистами ни на грамм. Сколько бы мы ни выкручивались, и давайте поможем друг другу ответить на вопрос. Как нам ощутить Творца? Если своими силами себя не переделать, что зависит от нас в десятке? Чтобы дающий раскрылся нам.
4: Ну так
1: я продолжу предыдущий семинар. Иди к тому, кто тебя сделал. Все время просите у Творца этой силы. Мы находимся в группе, где все время раскрываем наше настоящее истинное состояние. Надо благодарить этому. То есть, в принципе, мы мешаем. Путь-то простой, а мы мешаем. И когда мы поймем, что мы мешаем, мы можем это делать самым простейшим образом. То есть прийти и просить у Творца, ощутить товарищей, включиться в них, так чтобы каждый товарищ является частью меня и помог бы мне выйти из себя, действительно ощутить каждую часть себя. Да, это Нарав на протяжении многих лет с огромным терпением учит нас, как на самом деле раскрыть Творца. А кто такой Творец, и как я к нему прихожу, как я его ощущаю? Все это, он говорит, в десятке. Слушай своих товарищей, они не товарищи. Это Творец так рисует себя в образе товарищей. От меня есть очень простое действие, которое называется «включиться и отменить себя». Я отменяю себя. Слушаю каждого товарища, хотя это, скажем, против моего желания и мыслей. Когда наступает моя очередь говорить, так я получил от вас так много всего. То, что мне остается, только открыть сердце и излить все то, что вы мне дали. Как это раскроется вдруг, да? Как мы себя приводим к такому желанию, к духовному? Как товарищи сказали, мы должны проверять свое отношение к товарищам. Я слышал от Рава, что именно это, такое же отношение к Творцу. Я должен сказать, что я настолько воодушевленный Русланом и Эрганатом, которые дали такой потрясающий урок, да и в вопросах настолько точные, что зависит от нас, как от десятки. Не то, что каждого из нас, что от тебя там. Нет, от десятки. Тут и ответ. Мы должны держать десятку все время перед глазами, держать этот малиновый шарик устремления, величия в мыслях, в действиях, в разговорах, чтобы было вот это вот стремление к раскрытию величия Творца. Мы учили у Равы, каббалистов, как это делать. Месть как десятка, как группа, как мировой Бнебарон.

0: Мы захотели этого больше всего на свете. Когда мы достигли этого желания, мы в этом не остаемся. Мы сразу же ищем следующее желание. И все время так. И так каждый получит стремление быть сейчас все больше и больше похожим на свет.
1: Хаврим, такая огромная радость, как знаете, нам Рав сказал, что каждый урок — это как трапеза. И просто хочется обнять каждого из вас во всем мировом кли, выразить благодарность огромную за такую возможность быть в отдаче, в мысли о каждом из вас. Невероятно, Хаврим.
2: Лихаим бней барух.
1: И у нас и следующая трапеза у нас в 6 часов вечера. Выходим в перерыв.
3: Ашира лашем бехаяй, азамра лукай беуди. ירב עליו שיחי אנוכי אשמח בהשם אשירה לשם בחיי אז

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей праздничной трапезы. Чем больше мы можем объединиться в одно сообщество, тем ближе мы становимся к Творцу. Из ежедневного урока Каббалы 22 сентября 2022 года. Thank you.
1: היקרים, המדהימים, איזה התפעלות גדולה
0: להיות. Дорогие, мне Барух, какое впечатление находиться здесь, все вместе на трапезе, вместе со всеми товарищами из мирового кли, и всех, кто находится здесь. Давайте поаплодируем Творцу за то, что Он собрал нас здесь вместе и дает нам все новые возможности. И Он не отчаивается от нас. И если Он не отчаивается, говорит о том, что мы должны изо всех сил сейчас пойти в атаку. Давайте сделаем сейчас действие со стороны группы, как на конгрессе, который приходит нам во благо. Пробуждение снизу. Давайте начнем пробуждать друг друга и начнем атаку. Я хочу сказать еще слово, я хочу секундочку, чтобы каждый и каждая подумали, зачем я пришла и пришел на эту трапезу, и чего я хочу достичь. Что мы как группа требуем от Творца? Я хочу, чтобы мы прочитали 30-й отрывок. Спросили Рава, как десятка может проверить себя, что она не продолжает сидеть в постоянном месте жительства, а выйти из этого места, Рав, когда вы способны держаться друг за друга и вместе хотите раскрыть высшие, более высокие свойства. Как десятка может проверить себя, что она не продолжает сидеть, жить в постоянном месте, а на самом деле мы вышли из этого места, Рав, когда вы способны держаться друг за друга и вместе со всеми, все вы хотите раскрыть более высокие свойства. Давайте мы перейдем сейчас и отдадим все сердце, освободим его от всех других мыслей и послушаем Рава и войдем в атаку в нашем общем сердце. Клип Рава, пожалуйста, послушаем. Немного усилия с открытым сердцем, и все сложится. И мы уже будем вместе между нами и с Творцом.

0: Ракаткафа. Тамид.
1: Только атака. Всегда в праздник Суккот Рабаш говорил об атаке, что мы должны буквально атаковать желание получать человека, когда человек должен преодолевать себя, соединяться с другими, атаковать всех и себя внутренне, конечно же, не физически, внутренне, духовно и как можно больше. И это время, которое подходит для этого. Друзья, у нас был поразительный сейчас урок, и я взял отрывок, где Рав говорил очень коротко и по делу. Я хочу прочитать вам. Мы говорим много и слышим много понятия «пройти Махсум». На протяжении лет были разные мысли, что значит пройти Махсум, куда мы приходим, что раскрываем. И Рав сказал на этом уроке очень просто. Это что значит выйти за Махсум? Что значит выйти за Махсум? Это потерять свое «я» и думать о ближнем. Вот и все. Так сейчас мы хотим вместе с этим намерением войти так в круг объединения между нами и ответить на вопрос, какая атака требуется от нас в этот праздник Суккот? Какая атака требуется от нас в этот праздник Суккот? Круг объединения в десятка. Хайфа 2, у нас фокус-группа. Пожалуйста.
2: Борис.
3: Борис.
2: Вот там что-то. Леонид.
1: Что нам нужно делать сейчас? Думать о других. То есть не думать о себе, о наших проблемах, не думать о нашем материальном, думать только о товарищах. И не просто так думать о товарищах. Думать, ради чего нам это нужно, и что нам это нужно, чтобы создать кли для доставления наслаждения Творцу. Рафа, Узи.
3: קדימה, חברים. עוזי.
4: עוזי, שומע? דבר, עוזי. עוזי לא שומע. עוזי עכשיו, בבקשה.
5: כדי לצאת מהמסגרת אגו,
1: для того, чтобы выйти за эти рамки, мы должны соединить все наши силы, и нужны все наши усилия
5: для двигут, для Ильюан.
1: Мы должны быть готовы к слиянию с Высшим. И Творец делает расчет на все наши усилия. И когда мы приходим к определенному количеству усилий, тогда он и ответит. Атаку мы делаем то, что в наших силах, И мы должны находиться в одном намерении, прежде всего в одном направлении, и усилия по объединению. Это то, что мы можем сделать вместе, если мы добьемся в этом успеха, мы соединимся правильно и почувствуем Творца, предоставим ему место для раскрытия. И тогда это будет первым контактом с Творцом. Спасибо, Юрий. Поднять молитву Творцу, чтобы дал нам силу и правильное наставление, чтобы объединить весь наш хисарон, все наши силы, все наши усилия для того, чтобы передать посыл и распространить его. Авраам, пожалуйста. Прикладывать усилия, чтобы быть в мыслях о товарищах, в заботе. Пробуждение снизу — это мы должны сделать. В конце всех этих усилий понятно, что должна быть молитва и старание направить все эти усилия на Творца, чтобы Он дал силу. Борис. Мы должны почувствовать все свыше. Мы можем только получить помощь свыше, и поэтому мы должны укрепить наше слияние. Только через слияние наше мы можем поднять ман или поднять общую молитву. И так только мы можем получить помощь свыше. Узи, пожалуйста. Да, мы прежде всего уже в атаке. Мы уже навстречу конгрессу, региональному конгрессу. Меняемся вместе, работаем над этим вместе. Отдаем группе, и Творец будет поддерживать нас. Но нужны наши усилия.
6: אז אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הבירור הזה שעשינו בינינו, שמענו את החברים, התקללנו מהחברים על איזה התקפה.
1: Мы слышали товарищи, мы говорили, какая-то атака должна быть. Есть такая форма, песня, мелодия, правильно сказать. Когда мы можем просто все силы, которые собрали от товарищей, взаимовключение, и мы хотим этим привнести силу Творца, который поддерживает нас, способствует идти вперед в сердца товарищей. И мы хотим сейчас просто войти в эту мелодию и находиться в духовных высших мирах. То, что мы когда-то только представляли и вкладывали все усилия, мы хотим сейчас вложить в эту мелодию. Просто выжать это из всех товарищей, как Рав выжимал нас во время уроки. Выжить друг из друга — это во время нашего обвинения в мелодии.

0: לחיים לברוך!
1: ועכשיו מרגע זה אנחנו...
2: И с этого момента мы переходим туда, где мы заработаем еще больше духовное, проделав усилия вместе. Это будет не усилие, это будет легко. Сейчас последние уроки, где Рав говорит на русском. Прежде всего, у каждого есть товарищ, который говорит по-русски и рассказывает, насколько это просто проистекает от Рава, насколько он естественно это передает очень красиво. Почему я это говорю? Потому что есть у нас товарищ, который тоже так говорит. Я хочу обратиться ко всем группам. Давайте сделаем сейчас групповое действие. Да, Алматы, приветствуем всех, Стамбул, Берлин. Посмотрите, сколько групп с нами, друзья. Москва, Днепр, все просто, Одесса, Нью-Йорк, 2, как всегда, Киев, Астана. И все, Днепр, Стамбул, я уже сказал, да. Итак, есть у меня товарищ Алек Бер из Азербайджана. Когда он говорит, просто Творец ему дал естественно, что он говорит чувственно всегда. Он сам человек очень чувственный, и он всегда говорит так, что всегда есть контакт с твоим сердцем во всем, что он говорит. В любом вопросе, который задает Раву, мы сейчас вместе его будем держать лихами, которые он скажет нам, будем держать его, думать о нем, и Творец даст нам через него новое состояние. Алекбер, давай, мы скучаем по тебе.
3: Да, мы очень скучаем по вам, мы так скучаем по вам. Осталось совсем мало, прежде чем мы обнимемся в Тбилиси. Хаверим, у меня сейчас сердце выпрыгнет из... Это третья трапеза шаббата. Время, о котором наши великие учителя пишут, что раскрываются самые большие света. В такой момент говорить, удостоиться связаться с вами, с величайшими этого поколения, быть рядом с моей родной десяткой. Мы когда готовились, мы понимали, что нужно сказать о Суккоте, нужно подчеркнуть, выразить... То устремление, с которым мы движемся. И мы нашли вот эту точку, с которой мы входим в атаку, в любви к Раву. В том, как мои товарищи любят Рава, в том, как мы сейчас видим группу преподавателей наших величайших, как они уроки проводят. Во всем этом чувствуется такая забота, любовь, теплота Творца. И так хочется сейчас вытащить все из себя, все, чтобы не осталось ничего, чтобы... произвести последнюю финальную атаку на это злое начало, чтобы Творец нам раскрылся всем, чтобы под этим шатром мы все сидели как единый человек. Мы вас поздравляем с Суккотом. Спасибо за такой прекрасный шаббат. Мы ждем. Осталось совсем мало, прежде чем мы обнимемся все вместе в Тбилиси. От лица всей азербайджанской группы, от мужчин и наших великих женщин мы вам передаем все наше сердце. Спасибо. Лихаем.
4: Лихаем. Лихаем.
5: Михаил.

0: С вашего позволения, друзья, давайте на секунду прекратим жевать. Итак, 17-й отрывок. Я как мать. Я как мать. Когда из моей любви ко всем другим я отношусь таким образом к Творцу. Я как мать, когда вследствие моей любви ко всем другим я так отношусь к Творцу. Я это выбрал, потому что конец этой недели. Я слышал много, но я хочу выбрать двух товарищей, которые очень оставили впечатление у меня. Один — это Гади Атиас, что первое, что попросила Лея у него, это Арава, это как мать, которая породила нас. А второе — это Моти Бар, которого я слышал в группе, фокус-группе. И прежде чем он начинает говорить, он напомнил, откуда он все это получает. И я тоже хочу, чтобы мы были в этой очень особенной атаке, потому что нет у нас ничего, никакого живого примера, кто такой Творец, такого, как Рав. Просто невозможно поверить, как он заложил в нас все, как богатый бедному дает почувствовать, что он все отдает от себя. И мы в период атаки, и мы растем и создаем и строим из себя хисарон снизу в этом направлении. Не Рав, не Творец, этого нет в системе уже. Мы, и я сейчас дам своему брату, великому в поколению, Алексу, тоже поделиться немного.
1: Они бетах, Давид.
0: Я, конечно, Давид. Я обнимаю сейчас мою душу Шломи и его сына Давида, который родился здесь во время короны, именно здесь, в этом здании, с поддержкой Рава. Когда Рав здесь находился в этом здании во время короны, по нему чувствовалось, насколько он плачет от того, что это здание пусто. Он плакал, потому что Творец плачет. И в любой момент, когда мы не с Ним, когда мы не думаем о Нем, когда мы не думаем друг о друге, когда мы не обнимаем в сердце друг друга, и Он взрывается от радости во время этого праздника Суккот, когда мы атакуем Его год за годом от группы Рабаша, который так научил Рава, и Рав, который научил так нас, и Рав. Может быть, мы и не слышим от него сейчас, но это уже заложено в нас, и товарищи, которые ведут нас в атаку каждый Суккот. Огромная радость наверху от всех действий, которые мы производим. Атаку, которую вы совершаете в десятке, это слезы радости, которые Рав проливает по нас. И мы должны только благодарить и только думать о том, какое наслаждение мы доставляем Раву, Рабашу, Творцу, и радоваться. Радоваться в Суккот, потому что это заповедь. Давайте же мы вошли в этот Суккот, на самом деле в апогее атаки, и с полной серьезностью, и будем вести все мировое кли к этой новой ступени пробуждения снизу. Вместе, друзья, лихаем.
2: Лихаем, где Барух!
3: Bene.

0: אנחנו יכולים להצטרף לאגודה אחת, כך אנחנו יותר ויותר...
1: 13-я цитата. Насколько мы можем собраться в единое сплощение, мы можем больше стать ближе к Творцу, как удерживающего все наше сплочение. Это главное, еще раз. По мере того, насколько мы можем соединиться в единое сплочение, так мы становимся все больше близкими к Творцу, когда мы раскрываем Его как наполняющего, держащего, как создающего это наше сплочение. Это главное. Дорогие друзья, завтра наша встреча, подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клуба. Всего доброго, друзья.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек, ученики, которых я привел, это был 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава. На уроке он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625 статья Рабаша. Называется «Заповедь Суки».
0: Мицва Цука.
1: Заповедь Суки. В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, «Чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее». И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: Дорогой Тасулам Керахбет,
1: Амуд
2: Зайн. В Даргута Салам, в втором томе, 69-я страница.
1: Лама Митцват Сука и...
2: Почему заповедь Суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям, потому что Сука символизирует у нас веру, а вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдачи Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, и все изменяющие ей получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения. Вот и все, всего лишь что можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. То есть главное это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
3: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хухмы, кроме этого нет больше. Поэтому... Об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Торы увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде, в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я, и плод его был сладок мне. То есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяют Ахаб до Алия и производят исправления на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять эту точность, эту частное состояние, которое там есть. Но в общем, и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности. Также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «Знай Творца Всесильного твоего и служи Ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого в нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. И вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
4: Что он говорит
2: по поводу Шпизин, предыдущая статья?
5: 624-я статья, что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет Хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении 10 сферот.
2: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот абзац.
5: Что это происходит от выражения «течет Юзель» — вода из ведер его, то есть Исраэля, где течь может только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в ТЭС. А свет хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет хасадим, то он не может и облачиться.
2: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зевук на полное кли, это не то, что есть перерывы. Немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет. Капли по капле, это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно. Когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с кли. Это кли — это сарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет. То есть килим, отраженный свет, это вера, то есть такие килим, которые еще не могут работать со светом хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависит только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих килим тогда. Главная работа — это в поддержании килим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться лева эвена, каменного сердца. Вот и все.
5: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, это разбить клипу «я», моего «я».
2: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно думать, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, значит, он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам решен, разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой клей. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. Не может вырасти. Нет такого вырасти. Понимаешь, какая ошибка? Это у нас ошибка. Расти, пожалуйста, да еще начни соединять это в кли, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырастил? Ты вырастил. Ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, мы начинаем видеть, что нет выбора, что мое кли, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Теперь из этого он говорит, что наша проблема в работе. Вообще вся наша работа делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я», силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену. После того, как я разбиваю эту стену, соединиться с другими, когда я... Это называется пробивать стены. Когда я начинаю смотреть, видеть, что у товарища есть мое кли. Это значит, что мое кли у товарища. Что его хисароны, его желания, то, что заботит его, это, по сути дела, те желания, те данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним.
4: А вот она зовут...
2: Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. То, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит у Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь, здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу, но работа тогда становится в недостатке, то есть что они собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. То есть, когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами, я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России, которая построит свой коммунизм, или в кибуцах, это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, я кричу к Творцу, чтобы помог мне, и тогда Творец раскрывается. И его раскрытие уже не приносит никакой покой и наполнение, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли, еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли. Когда я увеличу кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца. Кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, такое наполнение, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям. Стараться работать ради отдачи с ближним, и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
5: Что значит, что он пишет, что свет хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадим? Что это означает?
2: Свет хохма, а он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет хохма облачается в свет Хасадим, свет Хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него, так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет на свет веры и уверенности, свет Хасадим. Почему Хасадим? Потому что, по сути, ты хочешь в этом действии, когда поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, Хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостился над ним, а ты подобен его свойству, Хесед. Невозможно, чтобы светил свет хохма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как если в желании получать, до этого облачился свет Хасадим. И сколько свет Хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света Хасадим, в него облачается соответствующий ему свет хохма.
5: То, что мы рисуем внутренний свет.
2: Внутренний свет, который облачается в кли, это уже свет Хасадим, в который облачен свет хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
5: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сухой, сукой, с хахом и верой?
4: Схах?
2: Схах, кровля, это вера, это то же самое.
5: И какая связь между кровлей и верой?
2: Какая связь между кровлей и верой? И если то же самое, какая суть и связь? Это то же самое, если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. это просто то же самое.
5: Но ведь кровля, схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
2: Как это кровля — это материальная? Это? Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой, рож. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили, это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли. И стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим, и это умерло, и находится сейчас без жизненного духа, и человек не чувствует в нем важности, и не чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особой использования. Ну, можно их немножко сжечь, как-то обнагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знаете, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровля не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать со знанием, которое меньше веры или согласно величине веры, готов привести в действие свое знание. Тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получать для себя под охраной кровли. Экран. И тогда он сидит в тени суки, тени, от которой должно быть больше, чем солнце, то есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, что почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды, совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Так мне рассказали, что так это было принято. Делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая. Об этом надо заботиться, а не о том, насколько сколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание.
4: Ну-ну.
2: Прошу.
5: Непонятный вопрос.
2: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, когда я строю суку, я украшаю ее, нахожусь в ней и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строю себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которых писали мудрецы, дали у меня только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам. Тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я, на самом деле, оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением и с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, и сижу внутри, и ем, и пью, и не думаю о духовном продвижении. Это, я бы не сказал, что это идол,

0: образ, и что это запрещено, но польза от этого, только польза, что когда-нибудь придет у меня все-таки желание постичь суку в духовном, построить ее внутри себя. Как пишет Ибн Эзра, что все заповеди, которые даны нам, это не для того, чтобы, как ты говоришь, сделать из них великолепие, украшение, исправить сердце. То есть если человек и к материальным заповедям тоже лав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. Тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Понимаешь? Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно, потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем, и исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желаниях исполнять, делать, прийти к какому-то духовному исполнению, эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первые, когда человек очень пренебрегает материальным и исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
1: Первая и главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время, то, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочту это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде? Как более чаще?
0: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя. Прежде всего, стоит знать, что весь мир делает так, хочет он того или нет. Все работники Творца, хотят они или нет, исполняют, хотят они того или нет, эти вещи. И все мы, что называется, зарабатываем друг на друге. И никто в конечном счете не работает для себя ни в чем. Все находятся в окончательном исправлении, так делают. Но наша цель — прийти к этой работе в осознании, не только видеть, что я делаю это из-за того, что природа обязывает, и Творец мне так это устроило, что я сам хочу это делать, и тогда, согласно величине желания, он раскроет мне, и я уверен, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильное истинное состояние, мою отдачу другим существующими,

0: Просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодна мне. Я ведь сейчас нахожусь желание получать. Здесь, что называется, выгодно. Выгодно. Это вопрос выгодности, приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире... Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей. Но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая. Ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это ведь вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно, я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценностей. Где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая-нибудь ни была. Понимаешь, мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, в которое мы его поместим.
1: Вот все еще непонятна точка. Где здесь, в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
0: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
1: Да, как распознать это?
0: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал чай, как-то что-то. Теперь так, может быть, раз в полгода... Ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная.
2: Кен?
0: Да.
1: Есть ли какая-то польза в том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Бааля Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице. На двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточны как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
1: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах. Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли соединяться с товарищем еще до того, как он большой в моих глазах? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда? Что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении? Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда согласно этому желанию он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдача, конечно, имеется в виду. Вот и все.
2: Не,
0: ты не согласен, ты хочешь до этого захотеть, а потом делать. Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
1: А что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Потому что твое кли растет за счет соединения с еще частями келим Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит.
1: Заглушается.
0: Заглушается. И все, и он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца. Вот и все. То есть мы никогда не должны... Итог, в конце. Никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. Этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные. Да? и согласно желанию работает святое неживое массы. Да. Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно

0: человек смотрит на... Непонятный вопрос тоже, не слышно.
1: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем раскрыть пятикнижие, действительно прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте, не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать. До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
0: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
1: Нет, это неверно, что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно сделать, чтобы мы сделали... Мы исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику свет, насколько он светит. В той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания, вообще на себя. Мы не должны смотреть, мы должны обращаться к Творцу, чтобы Он уже занимался этим. А для того, чтобы мы обратились к Творцу, чтобы Он занимался нами, мы должны прийти к осознанию зла. К осознанию зла тоже приходит в свете Творца. Когда свет светит, тогда я в его свете понимаю, насколько я противоположен свету. Потому что свет и тьма равноценны одно против другого. Кстати говоря, в трактате «Псахим» на первых листах там есть, обсуждают, когда начинают проверять хамец. С этого начинается. Свет 14 проверяют хамец в свете свечи. Это, называют это орта. Орта — это называется тьма, а не свет. Это свет. Только называется тьма на арамейском. Из-за того, что арамейский противоположен ивриту, ахураем его, обратен ивриту. Есть такой момент, что то, что на иврите, допустим, свет, ор, на арамейском это тьма. То, что на иврите со стороны святости, в понимании тоже слово на арамейском, как будто может символизировать нам обратное. Да.
0: Ну, и света Суккота. Потому что многие это делают, создается состояние, что в какой-то форме каждый уединяется внутри себя. Я это сделал, я часть этого, я принадлежу этому, я важен. И это в какой-то мере противоположно состоянию, когда получают все возможности для прорыва. То есть как бы есть какая-то тяжесть, что не хватает еще чего-то для того, чтобы создать прорыв наружу всей группой целиком вместе.
1: Все? Смотри, в конечном счете мы должны работать только против забвения. Мы забываем, что прилепиться, слияние товарищей создает кливот и все. Тут нет никакого действия, которое может привести нас к цели.

0: цели, кроме этого. Вот и все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают над этой идеей, он просто в нулевой надежде, ничего не поможет. Он придет к нам через 30 лет и скажет: «Я был в Нейбарухе, я старый товарищ». Верно, стаж у тебя есть, а кроме стажа ничего. Так как работать против забвения? Ну, повесь ярлычок на каждого. Думаешь ли ты обо мне, чтобы каждый видел товарища, ну, напоминаю ему об этом? Я не знаю, что, но это вопрос духовный. Если мы все будем думать об этом, эта вещь будет в воздухе, воздух будет густой такой от этого электричества. И ну, тогда мы действительно... Ну, это называется атака. Забвение, он пишет об этом во многих местах. Забвение — это ангел. Это имя ангела, забвение. То есть это особая сила, которая все время скрывает, все время разрушает. И все время этим помогает нам строить снова и снова новые свойства, пока они не соединятся в какой-то продукт такой полный, законченный. И тогда забвение уже не будет работать, а все действия, в которых мы потеряли это, как будто слияние с товарищем, с идеей, с Творцом, из забвения, все это соединится в одно. Но другого решения нет. Да.
1: Бар Сулам пишет, что заповедь Суки символизирует веру. Из этого она выше остальных заповедей. С другой стороны, мы изучаем, что возлюби ближнего как самого себя — это вершина всех заповедей.
0: Не заповедь Суки выше всех заповедей, не возлюби ближнего к самому себя выше, а включает в себя. Включает. Это просто не больше этого, а включает. Нет, если ты говоришь больше этого, то у тебя есть 612 заповедей, и заповедь номер 613, она против них больше этого, она не больше, а включает их все. Знаешь, это не дополнительная заповедь, это не дополнительное действие, это действие, которое раскрывается как сумма всех предыдущих действий. Понимаешь? Есть помидоры, огурец, там лук, и чеснок, и петрушка, ты режешь все, у тебя получается салат. Салат — это что-то новое, но в нем есть что-то новое. Ничего, кроме соединения предыдущих вещей, нет ничего. То же самое «возлюби ближнего к самого себя», великое правило в Торе, или «сука» — это правило, общая заповедь. Соедини все заповеди вместе, получишь суку.
1: Ну, вопрос о том, что есть ли какая-то заповедь, которая не включает в себя все заповеди. Так же, как вы говорили о желании, что каждое маленькое желание содержит в себе все остальные. Если это так, то, в общем, как можем сосредоточиться на правильном требовании? На одном требовании. Не требовать один раз, то любовь к товарищам, то чтобы это было одно требование, и знать, что я на нем сфокусирован, и только на нем, по крайней мере, чтобы я это знал.
0: Не жаль, что ты не знаешь, он спрашивает правильную вещь. Он говорит так: я животное и маленькое, у меня нет разума, у меня нет концентрации, нет ничего, что ты хочешь от меня. Так? Маленькая голова, ограничена. Он прав. Кроме того, я запутался, и вообще я. Так, дай мне что-то одно, чтобы я это одно помнил, и все. И действительно, так мы, ты прав, не только ты. И так действительно дали нам только одно. Нет никого, кроме него. Все время думаю об этом, и на этом придут все остальные вещи, без всякого сомнения. Ты можешь всю Тору взять только в одной этой фразе. Это не фраза, это идея, что ты хочешь, которую ты хочешь жить, чтобы ты все время держался за нее. Это называется, что ты живешь этим. Посмотри, как из этого начинают тебе раскручиваться вся лестница, ступени. Это просто конец нити. Вот и все. Так и не забывай об этом и напоминай мне тоже. Хорошо? Договорились. А если забудешь, но до этого напомнишь мне это, я потом напомню тебе. Да. Вопрос? Ну, в связи с тем, что мы говорили? Или просто так? Просто такой, со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит тяжелое состояние внутри себя. Первое, есть ли связь между этими вещами? Второе, как можно использовать это максимальным образом?
1: Еще раз.
0: Со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит также тяжелое состояние внутри себя. Есть ли связь между этими вещами? И второй вопрос, как можно использовать это максимальным образом?
2: У меня был подобный вопрос на форуме, я ответил как раз перед самым уроком, 2 часа утра. Вопрос относительно страданий. Здесь у нас тоже был такой вопрос, что те, кто начинает изучать Каббалу, да, Цион, он чувствует, что входит в какие-то большие страдания, все время что-то бьет по нему, и дом, и жена, и работа, и все. И всякое то, что вообще у него нет ни покоя, ни успеха, ни в чем, и все становится тяжело. Что-то такое. Так мы это обсуждали, мы сказали, что да, верно, это то, что человек чувствует. И в таком ощущении... Это вопрос, это только ощущение или это реальная действительность? Ну, во-первых, ощущений достаточно. Не нужно того, чтобы эта реальность была настоящая или не настоящая, реальная или нет. Достаточно того, что ощущение все определяет. Но на самом деле вообще все происходит только в ощущении. Потому что все то, что раньше ты занимался с материальным с радостью, или с воодушевлением, или с каким-то напрягом, чтобы все это сломать и выполнить, потому что это тебе важно, будь то за или против. Теперь тебе не хочется. Ты не хочешь, оно как бы тебя душит, ты не знаешь, как избавиться от него. Даже как бы от всего хорошего, что раньше было. Так тебе приходит сейчас и плохое, и хорошее, как то, в чем ты не нуждаешься. Как то, что тебе не нужно, как что-то лишнее. И это тебе все в тягость. Это первое. Второе. Мы, как сказано, Израиль ускоряет времена, уплотняет времена. Вместо 500 лет, мне кажется, я на форуме как раз писал об этом, вместо 500 лет мы хотим в течение 10 лет, допустим, мы хотим сразу, но 10-20 лет. Дадим Творцу шанс и... Ладно, простим ему, подождем, пусть придет через 20 лет. Оран не согласен. Да, вчера я вижу просто... Ультиматум. Что делать, что вы сделали и закончили. И это верно. Вот в таком виде и будет лет 20. Не-не, это шутка. Но если в течение 500 лет мы должны пройти самые разные страдания, допустим, есть путь Торы и путь страданий, так вот 500 лет мы, допустим, за 500 лет должны съесть 1000 килограмм бед. А если мы хотим вместо 500 лет все это сделать за 5 лет, то есть в 100 раз меньше времени, то есть каждое мгновение я должен почувствовать в 100 раз этих бед больше. Ты можешь себе представить? Ты можешь вообще так существовать? То есть мы не чувствуем в 100 раз больше страданий. Нет, мы даже чувствуем меньше страданий, чем обычно. Просто эти страдания, которые мы чувствуем, мы их чувствуем с большей мощностью, потому что мы хотим почувствовать духовное вместо даже чего-то хорошего и плохого материального. В этом проблема. Потому что даже предыдущая мощность, если бы ты только сокращал время, но у тебя оставалась бы та же самая мощь, этого тоже достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не то, что хуже, это стало хуже, чем было раньше. Потому что материальное надоедает. к нему нет терпения. Да, все верно. Говорится, что те, кто начинают заниматься каббалой, у него как бы нет больше терпения. Он может ни к работе, ни к семье, ни к чему. Рабаш говорил об этом. Красиво приходит домой хасид и говорит, что хочет поехать к учителю. И говорит, вот, недостаточно заработка, нужно дом поменять, и мебель поменять, и что я тебя недостаточно люблю, вот я поеду к учителю. Поеду к нему, дам ему хорошее вознаграждение, цдаку, поцелую руку, а он мне даст благословение, я вернусь домой, будет все хорошо, буду тебя больше любить, будут и дети здоровы, дом и заработок. Так что, она рада, что он едет? То есть мы начинаем чувствовать как беды все то, что человек в привычной жизни живет с этим обыденным образом, все устраивает, устраивает свою жизнь. Мы не хотим в таком виде, ну, ни хорошего, ни плохого. И поэтому вот ощущение такое, что да, жизнь стала тяжелее.
3: У
2: тех, кто были немного религиозными, намного хуже, потому что раньше они выполняли заповеди, а теперь они видят себя, ну вот представь, насколько на самом деле это удар. Раньше у человека было оправдание, он обращается к Творцу, то, что у него будет рай, то, что за каждое действие есть вознаграждение. Ну, знаешь, как-то не везет.
3: Ваше благородие.
2: Ваше благородие. На иврите не переводили? Понимаешь, ну нет у тебя, не везет у тебя в картах, значит, будет в деньгах. Не в деньгах, так в любви. Да. А тут, понимаешь, вообще ничего. Да, это беда. И все для того, чтобы ускорить, чтобы подтолкнуть нас к ускорению развития. И в общем, все эти страдания, ну тогда они уже называются или страданиями любви, или страданием рождения. Страдание любви — это чтобы притянуть тебя в светлый мир по-настоящему, к отдаче. Имеется в виду не к такому свету, где у тебя все открыто и все такое красиво, такие витрины светящиеся, а страдание рождения, что ты чувствуешь себя как новорожденный, что это родовые муки. То, что хочет тебя силой вывести. Ну, как сказано, приходит хозяин и выгоняет гостя наружу. Это силы, без которых мы не выйдем.
0: Да. В чем разница между отдачей и святостью?
2: Какая разница между отдачей и святостью? Сегодня такие задают вопросы, говоря, что это одно и то же. Вдруг начал связывать одно с другим. Я когда-то о Творце тут тоже думал, что это такой красивый старик с такой красивой белой бородой, он весь такой милосердный, все делает хорошее, а мне говорят, нет никого, кроме него. Никого, кроме него. То есть все, что я вижу вокруг себя. И хорошее, и плохое, что бы это ни было. И все беды, все, что от него. Это от него, если нет никого, кроме него. Значит, это уже не красивый старик с белой красивой бородой, такой добрый дедушка. Так ты начинаешь уже... Вот сегодня ты начинаешь все это связывать. То есть отдача, а что еще ты сказал? И творец, и духовность, и святость — это все одно и то же. Но лучше было бы говорить «отдача». И вместо «Творца» говори «отдающая сила». Тогда это тебя не будет путать, что тебе нужно уподобиться отдающему. Говорят «Творец», «Буре». Ну, что, плохо так уподобиться Творцу? Нет, почему бы нет? Но если ты говоришь «отдающая сила» и уподобиться ей, это уже немножко так проблематичнее.
0: Еще вопросы по-русски, но...
2: Ну, ты же читаешь.
0: Я говорю, что осознание зла — это подобие по форме с Творцом. Вопрос?
2: Нет, нет, осознание зла — это не подобие свойств Творцом. Что это? Так, такой же, как и я плохой, так и он плохой. Мы что, в этом равны? Это называется подобие по свойствам?
0: Одно приходит из другого.
1: Ну ладно, продолжим. Но прежде всего, это неверно. Тут это не есть неточность.
0: В чем осознание зла до Махсома? В чем осознание зла до Махсома?
1: В чем осознание зла до Махсома? В том, что Творец дает мне возможность увидеть себя как противоположным Ему. И то, что в том, что я чувствую противоположность Ему, из всего этого я кричу, и таким образом я прохожу Махсон. Есть еще много-много чего, в чем я противоположен Ему. Но не страшно, со всем этим я могу пройти Махсон. Мы проходим Махсон в общей сложности, с нашей исправленной животной частью. Это маленькое желание относительно духовных желаний. Это называется пройти Махсон. Потом начинается по-настоящему желание. Начинается раскрывать то, что по-настоящему противоположно Творцу. То, что мы называем фараоном. Настоящий клипот. Но чтобы пройти Махсон, эти клипот нам не мешают. Они уже за пределами, то, что называется. Почему мы говорим, что все миры, клипы соответствуют мирам святости, и все это, и то, и другое находится выше Махсома? Потому что сейчас они мне не мешают, я сейчас связан только со своей животной частью, и только на нее я должен сделать сокращение, и этого достаточно для прохождения Махсома. Ну, допустим, в этом был вопрос.
0: Как я должен подготовить себя, чтобы получать от товарищей величие Творца? Ведь каждый отменяет, излучает это иначе. Выражает, извиняюсь, излучает это иначе. Как понять всех, чтобы они жили во мне как часть Творца?
1: Как я должен рекламировать величие Творца товарищам?
0: Нет, как подготовить себя, чтобы получить товарищи величие Творца?
1: Другой вопрос, красиво. Как подготовить себя, чтобы впечатлиться, чтобы воодушевиться, чтобы получать от товарищей величие Творца? Да? Мы учим, что абсолютно все, что мы воспринимаем согласно подобию свойств с этим самым, с этой самой вещью. Это как радиоприемник. Он может уловить что-то, если внутренняя волна уподобляется внешней. Если я не настроен на то, чтобы улавливать от Творца величие Творца, мне ничто не поможет. Все равно, что начни читать кошке мораль. Почему она не ходит на двух ногах? Ну вот сядь с ней и поговори с ней. Как бы почитай мораль, не поможет. Она не на той же волне, на которой ты хочешь ей дать. С человеком то же самое, только хуже. Если он не настроен на то, чтобы воспринять, вообще не настроен на то, чтобы уловить ту волну, на которую ты ему транслируешь, о величии Творца, он не уловит. То есть мы должны, каждый из нас, мы должны разговаривать друг с другом, мы должны читать статьи. И то, что мы стараемся быть готовыми услышать о величии Творца. То есть, что вообще эта тема, чтобы была единственной темой у нас в группе. Когда есть такое общее согласие, то оно действует на всех. И на самом деле, мы сейчас, может быть, услышим. Тут вопрос, как я лично могу индивидуально направить себя на то, что уже есть вот такое маленькое понимание, что я обязался перед всеми, и так каждый должен обязаться перед всеми услышать величие Творца. Как я могу увеличить свою чувствительность для восприятие этого посыла, этой идеи еще больше. В чем здесь моя работа? Так вот, да, я тут должен работать над тем, чтобы больше и больше чувствовать, что говорит группа. Знаешь, вот как, бывает какая-то проблема. Я хочу послушать новости. Что там происходит? Включаю радио, нахожу какой-то канал, второй, там, Решет Б. Какой-нибудь. То есть я все время должен работать над важностью. Важность восприятия. Об этом нужно вместе читать. То, что пишет Рабаш в статьях о группе. Почитать вместе, поработать над этим. Но кроме этого нет ничего другого.
2: Ничего. Посмотри на статьи «Свободы выбора», статьи о группе. То есть все это в общем и целом указывает на одну точку. И поэтому между нами есть люди, и говорил об этом и вчера, и позавчера тоже, между нами есть такие люди, которые фокусируются на своей работе в группе и думают, что это все. Он идет к киоскам, он ездит по внешним группам, то есть берут на себя какую-то задачу и считают, что все, эта задача им поможет. Нет, эта задача им не поможет. Не поможет, она может помочь ему только при условии, что он воспользуется ей как, им как средством. Поможет ему это, конечно, он же идет по пути, но в каком темпе? Когда-нибудь он услышит. Но в каком темпе это будет происходить? То есть не надо убегать вот в такие ниши. Вот у меня есть что-то, я этим занят, я над этим работаю, и требую за это духовное вознаграждение. Нет. Вознаграждение ты можешь получить, если ты подготовишь клей, значит, его получишь.
4: Да. Я думаю, что вопрос тут был, если есть воодушевление от части товарища, определенного свойства, как воодушевляться от всех свойств, всех товарищей, чтобы товарищи добавляли к величию Творца, а не чтобы было предпочтение к одному, как создать равное отношение, чтобы было возможность впечатляться от всех свойств товарища.
2: Повтори.
4: Еще раз. Как впечатляться всеми свойствами товарища? Всех товарищей или всех свойств товарища?
2: Как впечатляться всеми, от всех свойств товарища? Да ни в коем случае. Ну, представьте, здесь и воры, и те, кого обуревают страсти, и те, кто как накручены, почему я должен всем этим впечатляться? Мы здесь, ну вот посмотри на их лица. Мы что, должны впечатляться друг другом то, что есть в товарище? Мне нужно от товарища только одно. Мне от товарища нужно только впечатлиться тем, насколько Творец велик. И все. И ничего кроме этого. Он может передать множество других разных впечатлений о жизни. Каждый из нас наполнен разными вещами. А я должен очень точно и избирательно улавливать, что это от него, это от него. То есть, чтобы в нас было основное воодушевление, а все остальное ушло бы на второй план. От разных глупостей, там, от моды или чего-то другого. Ничего не исчезает само. Ничего не произрастает само по себе. Все происходит или посредством соединения чего-то подобного, или разваливается от того, что относительно чего-то что-то возрастает противоположное, другое. Если мы соединим осознание величия или желание осознать величие Творца, то тогда в каждом это будет расти. И по отношению к этому все остальное, оно упадет. Именно по отношению к этому все будет меньше. Не то, что само по себе оно меньше станет. Так вот, как я могу впечатлиться? И от, ну вот взгляни. Ну, не буду говорить точно, но вот есть какие-то, есть у него какие-то еще впечатления, верно? Видно же по лицу. Ну так что ты будешь делать? Ты вдобавок к своим страстям еще и хочешь перенять его страсти? Для чего? Зачем? Поэтому и сказано, что каждый должен видеть своего товарища как праведника. А что это значит, как праведника? Я же лгу. Да и я сам не праведник. Как можно видеть как праведника? Нужно видеть настроенного, как тот самый радиоприемник, видеть только святое. То есть воспринимать только главное. Главное. Понимаешь? Все нормально? Да? Все в порядке?
4: Я какого-то товарища вообще не вижу величия Творца. Вообще не впечатляюсь от него. Я должен выяснить с ним этот момент. Я должен работать сам над этим, над величием Творца в нем.
2: Если я смотрю на кого-то,
1: ну, допустим, на Эрце. И не вижу через него, что Творец велик. Ну, что я могу сделать? Ну, вот его лицо не передает мне величие Творца. Что мне с этим делать? Ну, Эрцель, посоветуй. Не хочет отвечать. Он оставляет эту работу мне.
4: Что, я должен спросить Герцля, почему я не верю?
1: Я не знаю, ты посоветуй, что делать? И не один вокруг меня, слава богу, посмотри сколько. Может быть, 99% таких. Но может быть и 100% этих товарищей, те, с кем я нахожусь. Я через них не чувствую никакого воодушевления к величию Творца. Что делать? Был бы один, двое. Допустим, было бы не страшно.
4: Так если он смотрит в зеркало, получает величие Творца.
1: Но... И как мы говорим, если я вижу что-то плохое, то говорю, ну, Творец это сделал. А товарищи, когда я на него смотрю, я не говорю, что это Творец сделал. Он виноват, сам товарищ. Так что же делать? Ну, что ты думаешь? Как я все-таки буду впечатляться? То есть проблема, по-видимому, с двух сторон. Или товарищ ленится показать мне, насколько он работает, как он учится, все по причине величия Творца. Значит, группа должна быть готовой обязать каждого в том, чтобы он показывал, что только из-за величия Творца он и работает в группе, поэтому он учится, и поэтому он рано приходит. Абсолютно все. Все мелочи, все, что бы он ни делал. Понимаешь? Чтобы он показывал всем, что он это делает. Дающий подарок товарищу должен известить о нем.
3: Да?
1: То есть он виновен в том, что я через него не вижу. И я виноват в том, что я не увижу через него. И как же могу себя настроить на то, чтобы увидеть? Ну, скажи сам. Я стараюсь, но у меня не получается.
4: Я как бы могу показать ему, что у меня есть величие Творца, и тогда через его силу думать, как будто что он воспринял это, и у него есть.
1: Можно
4: выяснить с ним, спросить его, почему я не вижу. И я должен работать, я могу работать сам, и действительно, если я работаю сам, сейчас я этого не вижу. Как работать над величием Творца тогда? Или так и останется?
1: Ну что же делать будем? Ну вот практически. Ты что делаешь? Расскажи нам. У тебя есть твой опыт. Расскажи. Посмотрим.
3: Туда. Ну, Дагит.
1: Ну, поделись. Что ты рекомендуешь нам делать?
3: Ну,
1: нет совета.
4: Кладут товарищи точно.
1: Он говорит, что недостает просто сближение. Животного сближения с товарищем. Просто начни вместе с ним, проведи какое-то ночное дежурство, к примеру. И ты увидишь, вдруг я слышал от ребят, которые так оставались дежурить вдвоем, вдруг ты слышишь, что он рассказывает, ты раньше думал, что он глупый, вообще ничего не понимает. А еще я не знал, что он работает где-то, и что он пишет статьи, делает что-то с компьютерами. И вдруг я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я раньше смотрел на его лицо, и ничто меня не впечатляло. Так я думал, что это все, что есть. Я часто слышал, кстати, что такие вот дежурства давали друг другу многое. Люди поговорили, и вдруг начинали понимать, что среди них находятся особые люди относительно того, что чувствовали раньше. Да?
3: Так,
1: так вот из всего этого ты видишь, что нужно просто познакомиться с человеком, нужно находить разные возможности для того, чтобы мы были больше вместе. Мы изучаем это. На самом деле это непросто. Мы изучаем это на примере. Почему Йосеф сидел в тюрьме с, как его звали?
4: Главный пекарь.
1: В виночерпе главой пекарей. Ну, повар он был, нет?
3: Сара Уфим? Лозахаркин? Лама Ешафи там ехать в Бейцор.
1: Ну, неважно, почему он сидел с ними вместе в тюрьме. Именно из-за того, что связался с ними, после этого он пошел, он пришел к власти. После связи с ним. Ну, там есть еще подтемы. Короче, нужно найти такие рамки, когда мы хотим того или нет. Общие рамки ведут нас вместе в какую-то работу, в какую-то деятельность. Когда я хочу того или нет, я вдруг нахожусь, обнаружу себя с кем-то вместе и начну знакомиться с ним, что дружище, это человек, да еще какой человек. Смотри, сколько есть в нем. Вот этого нам еще не хватает. О чем я говорил? Даже, может быть, сделать такую доску, на которой будет видно, кто что делает. Ну, у нас это в планах. Думаю, что это все просто так.
4: Мне кажется, что то, что я хочу впечатляться от товарищей, это меньшая проблема. Большая проблема поместить это потом в какое-то кли, это проблема. Где собрать все эти впечатления? Это что-то, чтобы все время росло, это проблема. Нет проблем впечатляться от товарища.
1: У тебя есть твоя маленькая корзинка, есть большая корзина всей группы, ты только не можешь переложить оттуда с одной в другую, да? Ты говоришь, что...
4: С другой стороны, впечатляться нет проблем, но мы говорим, что здесь, как бы, с моей стороны... Как мне сделать так, чтобы все эти впечатления собирались в конечном счете?
1: Все твои впечатления, ты хочешь того или нет, ты или впечатляешься, или нет. Теперь ты чем-то впечатляешься, и ты хочешь еще и как бы впечатлить этим. Нет, ты хочешь впечатлить этим всю группу. Не, не может быть такого. Ты можешь... нет такого глагола, да? Чтобы все впечатлились. Но прежде всего, ты сам должен впечатлиться. Если ты не впечатлишься, как ты можешь быть причиной того, что вся группа впечатлится, исходя из какого желания, из какого кли? Ты сам сначала должен почувствовать эти вибрации, потом передать их дальше. Ну, мы будем учиться.
5: Несакем.
4: Подытожим, друзья, то, что мы услышали, как мы впечатлились, что мы берем для реализации в нашей десятке. 6 минут, первый круг.
1: Если я что-то делаю для того, чтобы соединиться с Творцом, то это как вспомогательное средство для меня, то все время я должен возвеличивать важность Творца, его величие. Я вижу, что у меня не получается с товарищем, тогда я кричу к Творцу, чтобы он мне помог. Тогда Творец раскроется, его раскрытие уже не дает мне какое-то спокойствие и наполнение, а его раскрытие дает мне экран и возможность соединиться с кем-то другим. И да, соединить мое кли с кли еще большим, подобным мне, еще одним, увеличить кли.
5: Кли шавур лихалаким.
6: Разбитое кли на части. Каждая часть не может впитать в себя свет. Мы растем тем, что соединяемся друг с другом, а не тем, что каждая часть растет сама по себе.
7: Весь урок от величия Творца, важности свойства отдачи. И это мы делаем только тем, что мы готовы соединиться друг с другом и получать друг от друга величие и вот эту вот важность. И сколько мы держимся вот эти параллельных два пути объединения между нами как средство, чтобы получать величие Творца, то мы действительно можем прийти к требованию, чтобы он дал нам эту силу.
6: Да, это как осколки какого-то кувшина. Каждый осколок не может удержать наполнение, если он не соединится с другими осколками.
7: Огромное впечатление от урока, то, как Рав ведет группу и как дает все вот эти вот состояния через личное впечатление, через групповое, насколько надо вкладывать вообще в каждое выяснение и вместе работать терпеливо. Да, что такое покрытие, что тут еще такое? Просто вот. И я чувствую, что я просто вот насытился, наполнился, как Рав наполняет всю группу. Чувствую огромное наслаждение.
6: Я тоже какие-то чувствую огромное наслаждение от этих уроков. Они просто поднимают мне величие Рава, и я уверен, что не только мне. Я вижу, какой вклад сделал Рав в эту структуру. И очень важный момент, который подчеркнул Рав, что у одиночки нет возможности расти. Рост — это часть соединения со всеми остальными частями. И тогда создается это кли. И еще один момент очень важный, что главная наша цель должна быть Творец. И все, что нам дано, все, что привело нас в это место, это правильное использование этих средств, каждой из них, для того, чтобы прийти к той самой цели. И уметь ценить эти средства и правильно с ними работать по отношению к этой цели. И тогда нет шанса, что мы разойдемся, это нас соберет вместе. Но эта цель никогда не должна исчезать с моих глаз, чтобы я не отклонился, и я правильно ценил и правильно использовал эти средства.
7: С моей точки зрения, весь урок был одно взаимное включение между товарищами, всякий выигрыш, выгода, да, чтобы убрать вот эту клипу «я». И ты растешь, ты не то, что ты растешь как бы сам в себе, а ты растешь еще в соединении с товарищем, берешь желания, они становятся твоими. Тут как мы это делаем, как мы к этому приходим. Я также слышал, что Рав дал сам. Олег, ты слышишь, это как раз для тебя вот эта вот задача. Это думаешь ли ты обо мне, а на другом товарище? Как-то интересное такое упражнение, да, брать товарища, да, брать желание обращаться с этим к Творцу.
6: Именно там, где не получается идти с товарищем, там наибольший потенциал почувствовать Творца, попросить его.
7: Прочитаем то, что Игорь послал. Наша работа, она против как раз забытия. Да, и вот это вот строит кли. Но цель кли — это прийти к слиянию с Творцом. Поэтому нам надо все время пробуждать друг друга, давать величие Творца и просить у него силу соединиться поверх всех помех. В этом наша атака.
6: Друзья, мы продолжаем. Внутренняя атака. Мы ищем, хотим почувствовать, что такое атака, кого мы атакуем, с какой силой атакуем. И на уроке Рав дал очень много. Мы собрали несколько вещей. Постараемся сейчас вместе пройти, прочитаем то, что Рав сказал на уроке, и все вместе постараемся, каждая десятка, все мировое кли, быть в реализации слова в слово, то, что Рав говорит, ощущение в ощущение. Дадим так вести нас в атаку сейчас. Второй отрывок. Адам Ришон разбился на осколки, на маленькие части. Если мы их соберем вместе, то это будет огромное кли. Если не соберем их вместе, этот осколочек останется таким, как он есть. Он не может вырасти.
5: Кета шалош.
7: Третий отрывок. Я должен идти на то, чтобы сливаться с товарищами, брать их потребности, хисароны, и стараться жить их заботами. Если это делаю для того, чтобы объединиться в конце концов с Творцом, и это как вспомогательное средство для меня, как средство, то тогда все время я должен увеличивать важность Творца, Его величие.
6: Четвертый отрывок. Ты стараешься соединиться против твоего желания и раскрываешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самая важная вещь, и без объединения с товарищем ты не в состоянии увеличить свое кли и получить свет, где твое кли растет на основе объединения с еще и еще и еще частями келим Адам Ришон. Тогда ты видишь, что объединиться с товарищем — это вещь важная, необходимая. Единственное, которое позволяет с твоей стороны снизу сделать что-то, чтобы получить высшее наслаждение. И тогда ты в конце концов обращаешься к Творцу, кричишь к Нему, чтобы Он помог тебе объединиться с товарищем, объединиться с товарищем против твоего желания получать. Тогда Творец раскрывается, и ты сдаешься.

0: Кета хамеш.
1: Пятый отрывок. Мы забываем, что слияние товарищей создает кли. Это все. Нет тут никакого такого действия, которое может привести к цели, кроме этого. И все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают там над этой идеей, так он просто не имеет никаких надежд, ему ничего не поможет. Он придет к нам еще, может быть, через 30 лет и скажет: «Да, я был в Бней Барухе, да, я ведь старый товарищ». Это правильно, да, стаж у тебя есть, а кроме стажа — ничего. Тогда что же делать против этого забытия? Это надо соединиться друг с другом. Ты обо мне думаешь, чтобы каждый был с товарищами? Это уже вопрос духовный. Если все мы будем думать об этом, эта вещь появится в воздухе. Воздух будет таким густым, наполненным этим электричеством. И это называется атакой.
2: Мы слышали, что забывание — это ангел. И вместе с тем Рав говорит так. Это духовное понятие. И если мы все будем думать об этом, то эта вещь будет в воздухе витать. Воздух станет напряженным от этого электричества. Это называется атакой. Вот этот образ атаки — это что-то, что мы слышали от Рава, а он слышал от Рабаша. Это во внутреннем состоянии, которое называется Суккот, в котором находилась группа. И мы — та самая группа. Не группа Рабаша и не группа какая-то иная, не ученики Ари, мы — Бней Барух. И мы находимся в духовном состоянии, которое называется Суккот. И мы хотим, чтобы воздух стал плотным от электричества, чтобы мы вместе смогли справиться с этим ангелом, который называется забывчивостью. Так давайте вместе сейчас поговорим о том, что такое атака. Мы говорим о внутренней атаке. Что такое внутреннее? В чем она выражается? Я хочу делать еще какие-то действия, больше действий. Или это не связано с действиями, а связано с намерением? И чем сегодня это отличается от вчера или неделю назад? Разве мы не были в атаке? Давайте постараемся вместе выяснить, кто атакует кого, атакует. Сейчас проведем семинар, что такое внутренняя атака и чем, как она, в чем она выражается. Еще раз, семинар. Что такое внутренняя атака и в чем она выражается именно сейчас? Мы говорим здесь, сейчас. 8 минут.
1: Внутри это значит, что каждый должен держать это напряжение и думать о товарищах. А с другой стороны, когда мы вместе согласны и провозглашаем это как общую нашу атаку на объединение между нами, чтобы никто не забывал величие цели и важности Творца.
2: Может быть, это когда Рав говорил о концентрации вокруг точки в сердце, которая есть у каждого товарища, включиться в величие Творца, которое есть у каждого товарища, а не в иные свойства, постараться не впечатляться ничем иным, кроме как этим желанием, которое есть у каждого товарища, и устремляться к нему.
1: Это особенное сейчас замечательное время, когда мы входим в такое усилие, где перерывы пытаемся говорить внутри и просить у Творца и требовать от товарищей внутри быть в этом направлении. И мне очень как бы близко то, что было на уроке. И сейчас как бы добавить, что мы стараемся быть готовыми услышать величие Творца, что в конечном счете это будет единственная тема нашей группы, чтобы это было и внутри.
2: Атака на внутреннее, на важность Творца, на важность обращения к Нему, общее наше, как единого кли. И это значит, что мы не пытаемся решить какую-то иную проблему, а только мы выясняем, насколько мы нуждаемся в величии Творца между нами, чтобы это было чем-то, зачем мы стремимся, чтобы это горело в товарищах, насколько это возможно. И тогда все остальное исчезнет, будет неважным, страдания уменьшатся. Но самое-самое главное — это сосредоточиться на величии и важности, которые я получаю от товарищей, даю товарищам в каждое мгновение.
1: Заботиться о товарище или братьях и сторон товарища и требовать у Творца его исполнить и не прекращать.
2: Я чувствую, что атака, собственно, в том, что все мы молимся Творцу, обращаемся напрямую к Творцу, друг за друга, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы быть объединенными, чтобы растворяться друг в друге, чтобы быть здоровой такой клеткой, что мы обращаемся к Творцу, мы находимся все время в связи с Творцом, служим Ему, даем Ему действовать в нас по Его желанию. Мне кажется, что это... Не знаю, результат ли это, но делать такие действия — это находиться в атаке все вместе.
1: И вот это вот понятие «внутренняя сторона», «внутренний свет», как бы это рисуется, это все как некое сосредоточение. Потому что невозможно думать о внутреннем, как что-то это где-то рассеянное, что-то такое внешнее. Наоборот. Не знаю, вообще вот все, что нам сейчас зачитали наши товарищи вот до этого, говорится о том, что сказал Рав, который определяет величие Творца как некую цель, а всю попытку соединить разбитые клеи — это средство, чтобы достичь цели. И мы должны думать об этом, о том, как мы помогаем каждому из нас в нашей молитве войти вот в эту внутреннюю сторону, вот в то внутреннее сосредоточение. Но это должно быть общее такое действие, а не каждый сам по себе.
2: Через товарища к Творцу. Просто атаковать объединение через товарища к Творцу. Атаковать объединение и требовать Творца, чтобы он там это сделал.
1: И это как раз из внутреннего устремления каждого из товарищей. И отсюда мы приходим к молитве, к Творцу с единой полной молитвой.
2: Исраэль написал нам: внутренняя атака — это общее стремление не дать забывчивости овладеть нами, и здесь каждый старается выйти из себя, почувствовать в товарищах намерение, что мы строим вместе единое клип, просить у Творца силу объединиться и доставить ему наслаждение.
1: Да, стараться не оставаться в этой забывчивости и долгое время находиться как бы в отключке, а делать вот эти вот упражнения, которые Творец нам несет, да, выстраивать направление и быть все время в усилии, возвращаться к объявлению, к объединению, к правильной мысли, к взаимному включению, думать о товарищах. А Творец будет добавлять со своей стороны, а мы будем стараться как бы все время тянуть. в другом, в следующем направлении.
2: Не знаю, что добавить. Две минуты.
1: Нам надо снизу пробуждать. Ну, вот как эта тема Конгресса, что мы слышали на уроке, что если мы будем ждать, когда к нам придет желание, и тогда... Нет, мы должны делать так, чтобы у нас было желание перед тобой, чтобы была сила, как будто бы у нас есть самое большое желание, самое большое стремление действовать, а потом раскрыть, что мы разбиты, что мы противоположны, осознание зла, все, что слышали на уроке. Но действовать, насколько возможно, чтобы пробуждать вот это величие и важность между нами и создавать некое новое состояние в десятке, в группе, между товарищами.
2: Не отказываться от пробуждения снизу, когда я никого не жду, не жду товарища, чтобы показать ему пример. Я действую первый, как Творец, и требую от него, чтобы он объединил нас. И

0: бить, да, вот в это время, когда Творец собирает нас вместе, чтобы мы могли войти в атаку и требовать Его между нами, отдачи и ничего другого. Эта атака будет сопровождать нас, и мы вообще видим следующий наш бой, следующая наша битва — это региональный конгресс. Это те дни, когда будет собираться все мировое кли в полном составе, все точки в сердце по всему миру в общей такой атаке ради величия Творца, укрепления связи между нами. И мы хотим сейчас говорить о региональном конгрессе, напомнить себе снова, каковы цели конгресса, что это за объединение, ради чего мы это делаем, как десятка включается во всю эту атаку, как будем использовать все средства, которые у нас есть. Давайте будем говорить об этом, и у нас будет еще время для вопросов, для реакции, для поддержки, чтобы мы вышли, шли от атаки к атаке, от победы к победе.
1: Да, так нам понятно, что в атаке, как в любой атаке, есть враг. Есть кто-то, кто воюет на твоей стороне, есть цель. Так кто наш враг? Разобщение — это когда каждый думает о себе, заботится о себе и забывает о товарищах. Мы хотим атаковать в сторону объединения. Это не новая вещь, это вся наша жизнь, это принцип нашей жизни. Объединение между нами, чтобы сила, которую мы требуем, мы молимся, чтобы она была, чтобы мы вместе победили того, с кем каждый пытается справиться в одиночку, чтобы мы вместе победили его. Это враг, и мы хотим подняться над ним к объединению между нами. И поэтому у нас есть разные виды объединений. Есть объединение всего мирового клея вместе, в одном месте. Обычно мы это делаем в феврале. Есть объединение на конгрессе десяток, где каждая десятка объединяется сама по себе. Есть региональное объединение, где мы объединяемся вокруг элементов того, что мы находимся в едином регионе. Но принцип тот же самый принцип. Мы должны выйти из себя в общее пространство, в центр нашей десятки, в центр связи между нами. Мы хотим это сделать с помощью окружающего света, который мы получаем от нашего региона, от сил, которые мы получаем от других десяток, которые окружают нас, от региона нашего, от силы нашего общего объединения. Поэтому принцип тот же самый принцип. Мы на конгрессе атакуем объединение, мы атакуем рутину, привычки, нашу обычную природу, чтобы прийти к природе каббалистов, которая находится в отдаче и любви снаружи, не внутри, вне себя, в том месте, где раскрывается Творец, в вечности, в самом лучшем, прекрасном месте. Как Рав говорит нам, что к концу исправления мы приходим вместе. Так мы должны сделать, и поэтому мы сейчас переходим к региональному конгрессу, чтобы объединиться между нами и раскрыть Творца.
0: Кто собирается на региональном конгрессе? Товарищи, подруги, которые живут и действуют с духовной, да, точки зрения в отдельных, частных, личных десятках. Рав сказал сегодня на уроке, что если ты не находишься в группе, которая работает над этой идеей, то есть слияние с товарищами образует кли для раскрытия Творца, то у тебя нет надежды. Мы хотим, чтобы каждая такая группа, каждая десятка, чтобы в ней была, стала силой такой большой, что она покорит мое непробиваемое сердце, что оно растворит вот эту вот скорлупу на моем сердце и мозге, чтобы быть в отдаче с товарищами, вообще с творениями, быть как Рав и как все великие, которые удостоились служить Творцу.

0: После того, как мы посвятили много сил на предыдущем конгрессе, который был на уровне личных десяток, мы хотим сейчас добавить сил каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге, тем, что они соберутся в таком большом костре важности цели. Еще более широкая, чем просто сама по себе десятка, но еще больше сборы, соединение товарищей, подруг, которые стремятся к Творцу и поддерживают друг друга, и дают внутреннюю силу друг друга подниматься и подниматься так, как, чтобы каждый потом вернулся в свою десятку, которая окажется уже на совершенно новом уровне, выше, глубже, сильнее. И через это мы посвящаем это время на большие такие собрания на уровне региона.
1: Да, региональный конгресс, тут акцент на усилении региона. И как мы это сделаем? Мы вместе будем сидеть в случайных десятках, везде, на любом конгрессе, куда бы мы ни приехали, Южная Америка или Европа, или здесь, в Петах-Тикве, мы перемешаемся. Мы будем сидеть вместе, случайным образом, с товарищами, с которыми я, может быть, давно уже не сидел, и я забыл об их существовании. Почему мы это делаем? Мы хотим впитать желание, впечатлиться от товарищей, получить еще воодушевление от них. И это происходит с нами. Есть много возможностей, и мы хотим это сделать сейчас так организованным образом, три дня, где мы будем зажигать друг друга заново. И это происходит, чтобы... Допустим, мы сидели с Нивом Навоном, проводили урок в дневной, или я сидел со стажерами, и ты начинаешь получать их хисароны, их воодушевление, мы просто перемешиваемся друг с другом. Я также слышал о многих таких встречах. Товарищи вдруг собрались, сидят вместе за бутылочкой, там, это было у Ицхакова или у Адмони во дворе, или еще товарищи. И они рассказывают, какое тепло вдруг есть, когда сидят товарищи и раскрывают сердце. И нечего бояться, как бы, что ты выходишь из своей десятки и изменяешь ей. Все в порядке, мы товарищи, весь Израиль товарищи. Мне также удалось сидеть на собрании товарищей на семинаре, который был где-то две недели назад. Мы проводили собрание товарищей, тоже сидели случайным образом. Я сидел с Адамом Шуалем, еще с товарищами, и он говорил впечатление от утреннего урока, об особых уроках, которые Рав дает, и как он слово боится потерять. Я впитывал каждого его слова. Я пришел заряженным на утренний урок, я давно так себя уже не чувствовал. Я хотел проглотить каждое слово Рава, хотел прочувствовать этот святой дух, который исходил от Рава. И я зарядил их десятку, я почувствовал, что я их заряжаю по отношению к урокам. И это я получил от товарища, который не из моей десятки. И это нормально, это можно. Мы слышали от Рава на уроке. Я смотрю на физиономию товарища, и... Может быть, я был на ночном дежурстве с товарищами не из своей десятки, и я вдруг раскрываю, какое величие есть у товарища, что можно получить от него. Так региональный конгресс — это возможность включиться, перемешаться, получить много сил и вернуть их внутрь, в нашу повседневную работу, в десятки. И этот конгресс... Может быть, мы перестанем говорить все время региональный конгресс. Это, прежде всего, конгресс. И как, насколько мы пробуждаем снизу. Мы не ждем, что придет кто-то сверху пробудить нас. Мы сами пробуждаем себя, чтобы все больше и больше слушать товарищей, давать впечатления товарищей, впитывать примеры товарищей, которых мы уже давно не видели. Насколько они находятся в отдаче в конце исправления, только я последний этого не вижу. Такая возможность есть на конгрессе, и запрещено нам потерять эту возможность.
2: Мы...
0: Ну, что бы еще добавить? Мы уже достаточно долгое время слышим, что человек в своем духовном вообще реализации — это внутри десятки. И как раз Гади Атиас сказал так замечательно, что Рав это отпечатал в нас. Вот эти вот ценности, да, что все постигается в десятке, но он также же и отпечатал в нас вот эта группа, которая называется Бней Барух, все вот это вот кли. И как раз именно сейчас мы должны объединиться вместе, собраться вместе, а как бы дать жизнь стране, миру, да, пробудить мировой Бней Барух, что он по всем регионам, где он столько существует. И тут недостаточно, что у тебя есть только твоя десятка. Теоретически ты можешь, конечно, прийти с ней в духовный, но мы также слышали от Рава, да? В том же духе, да, что нам нужно взять всю общую силу, да, которая окутывает, охватывает, и вот надо прорваться в духовное. В этом цель этого регионального конгресса. Одна из целей — дать дух, силу каждому из товарищей, так что он потом придет с огромным стремлением в свою десятку и снова. Но человек сегодня... Это уже не личность сама по себе отдельная, а он часть своей десятки. И все, что происходит в нем, это результат его десятки. И также впрыскивает в десятку всю, все эти жизненные силы. Поэтому вот эти конгрессы должны пробудить во всем мире много-много, ну, как бы сказать это... Да, это как удары света, через которые Творец может нам светить.
1: Да, и Творец может нам светить, если мы сделаем усилие пробудить снизу его. Мы читали очень красивые отрывки, которые подобрал нам... которые нам подобрали. Если Творец настолько велик, почему мы должны пробуждать его снизу? В чем добавка? Ведь Творец находится в абсолютном покое. И мы видели, что пробуждать снизу — это значит подготовить кли. Мы должны подготовить себя. Творец уже светит, только мы, может быть, не чувствуем этого, или чувствуем это частично. И поэтому тут есть у нас большая работа, которую мы должны сделать. И на этом конгрессе мы пробуждаем снизу. Это замечательная возможность для каждого товарища войти и взять на себя какую-то роль именно по его структуре, что это не что-то, что проводится в центральном каком-то одном месте, а это позволяет многим товарищам проявиться в разных местах, проводить уроки, собрания товарищей, готовить содержание. Есть возможность принять новых учеников, и очень-очень важно нам принимать новых учеников. Мы видим, что в том месте, где есть новые ученики, новые товарищи, и там есть жизнь. Встреча с новыми товарищами и товарищами со стажем очень важна. И вот это вот ощущение, что везде будет сила, не будет какого-то одного места, а где есть главный центр, а в остальных что-то понемножку. Нет, вот это вот то, что мы проводим в разных местах, это значит, что мы можем взять на себя ответственность за всех товарищей, которые находятся везде. И на этой неделе я был на встрече с группами Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас было обсуждение. Должна ли каждая группа в отдельности проводить конгресс или в каком-то одном общем месте? И после длительных обсуждений мы решили, что конгресс стоит провести вместе, потому что там будет большая сила. Товарищи чувствуют, что эта сила соберется вместе, и все вместе смогут притянуть больше света, возвращающего к источнику. Мы должны позаботиться, чтобы в любом месте в мире, неважно где, собрались товарищи, и у них была сила. Они получили это ощущение, что во множестве народа величие царя.
2: Мы
1: хотим сейчас перейти к открытому обсуждению на эту тему, и мы приглашаем всех задавать вопросы, выражать свои общие выяснения, все, что мы хотим вместе выяснить.
3: Шалом, хаверим, хаг самеах.
0: Приветствуем всех, с праздником. Я бы снова попросил как бы заострить, да, что является центральной целью регионального конгресса. Почему он настолько важен? То есть вот Авил немножко сейчас объяснил, но все-таки давайте еще немножко поподробнее.
4: Кен, хаверим, они... Да,
1: друзья, я хочу еще немножко прояснить. Мы сейчас слушали урок Рава, и на этом уроке он сказал дать воодушевление другим товарищам. Кроме того, что я должен получить воодушевление, нужно давать воодушевление. Как мы это делаем в десятке? Мы соединяемся в центре десятки, мы все вместе. Это наша сила. И нам что нужно сделать? Изменить этот вектор. Не получать, не оставаться в десятке. Это то, что мы просим от Творца. Не оставаться в этом совершенстве десятки, а как праведники просили выходить из совершенства. Это то, о чем говорили товарищи из нашего руководства. Мы хотим выйти и давать силы всему мировому кли, и это мы делаем вместе в десятках, тем, что мы готовимся к этому. И если у нас не будет этой силы, этой важности выйти и дать силы Творца всем, чтобы было сильное окружение, чтобы оно удерживало нашу десятку потом. Если у нас будет это значит, что мы готовы. Мы готовы выйти из себя, из десятки и дать воодушевление всем. Это мы просим у Творца. И это выше человеческих сил. У нас нет этого в природе. Мы должны просить у Творца молиться, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы смогли выйти и смогли дать силу всем, поддержать мировой Бней Барух, весь мир.
0: В первую очередь, спасибо за этот волнующий урок и напоминание, что такой большой конгресс нам предстоит. Есть такое выражение, что сказал царь Соломон, Шломо. Я не уверен, я прям дословно ли читаю. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да, мы собрали как бы камни, да, десятки, каждая десятка, каждая живая вот эта ячейка, клетка. Собирались мы на прошлом конгрессе, и сейчас предстоящий конгресс. Мы объединяемся в десятках, это что-то, что настолько вообще стоит работать над этим. Понятно, что это против желания, понятно, что мы хотим, чтобы Творец помог нам, и тогда мы снова сможем собирать камни, снова собраться в десятки. И со всей той силой, которую мы приобрели с этого регионального конгресса, неважно, как мы будем это называть, мы сможем все это вернуть в десятку. Это кажется, что это как бы будет настолько великая ступень и такой большой свет перед нами. Поэтому у меня есть просьба к десятке. Есть просьба к десятке, чтобы Творец помог нам справиться с желанием, войти в этот конгресс с полным согласием и получить этот свет в десятку и продвигаться вместе, как одна сплоченная группа.
2: Кен, пожалуйста, Уди.
5: Туда, раба, туда.
1: Спасибо, спасибо. На самом деле, как говорится, я так чувствую необходимость сказать, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Муши и наше новое руководство. Я как бы смотрю с огромным впечатлением последние уроки. И я это чувствую как свои первые уроки, где выясняются самые важные базовые вещи, основы. Основы настолько прекрасные и оживляющие. Как муж и сказал, тут есть новые вещи. Это тоже начало того, что сейчас происходит. Мы раньше Рав проводил уроки, но сейчас Рав уже не проводит уроки. И тут есть такой чудесные уроки сейчас проходят. Я вижу, что эти уроки становятся глобальными. Слушаю то, что я никогда не слышал, вещи настолько точные, настолько приглашающие. Есть деятельность по всему миру. Легко почувствовать, легко наслаждаться этим счастьем. Я уверен, что здесь есть десятка. Есть места, где тяжело им, но сейчас урок дается глобальный, можно его слушать на любом языке. Я вижу то, что Рав делает, я вижу такое чудесное цветение, я хочу поблагодарить, я хочу пригласить всех видеть вот это вот обновление, которое я сейчас чувствую, как я вижу с такой впечатление, как в Ситрине, Рав волновался, ученики волновались. И то же самое здесь сейчас, это по всему миру. Просто спасибо, огромное благодарность, спасибо Творцу и тем, кто это проводит.
2: כן, אהרון, בבקשה.
5: כן, רציתי לענות לבני היקר.
0: Да, я хотел ответить эти Бени, который задал вопрос. Меня он тоже волновал долгое время. А сейчас на уроке, который мы видели, Суккота 2002 года, вот такой Рав сказал, каббалисты не действуют согласно желанию. Согласно желанию действует только животное. А каббалисты действуют с тем, чтобы появилось желание перед тобой, Творец. Но если так, то любая возможность, как региональный конгресс, да, или вот сейчас Суккот, тоже конгресс, ребята приехали со всего мира. То есть приобрести желание каббалисты не предлагают. Нам наполнение такое, да, чудесное для тела, дают нам возможность вложиться, дать воодушевление, привлечь силу. Я уверен, что в тебе есть очень много силы и желания, и мы будем рады получить от тебя это воодушевление. И вместе впечатляться друг от друга, в этом, собственно, цель. Особенно на этом конгрессе, когда будет возможность сидеть не со своей десяткой, а еще с другими товарищами, давать им воодушевление. Может быть, ты годами не знаешь, не смотрел на этого товарища, кто он, что он. Ну, глупости одни говорит, и вдруг ты обнаруживаешь, когда вы были на семинаре, есть там что-то, чему можно впечатлиться. Я считаю, это в этом огромный выигрыш этого регионального конгресса.
1: Да, мы слышали вещи очень ясные сейчас от руководства, и мне удалось столкнуться с большим количеством вопросов в отношении этих региональных конгрессов. И я бы хотел получить от руководства ясное указание в отношении двух главных вещей. Прежде всего, что происходит, если я живу в каком-то одном регионе, а десятка в другом? И есть региональный конгресс там, где я живу, и есть региональный конгресс там, где находится моя десятка, и это разные регионы. Десятка хочет, чтобы я был с ней, но мне говорят, конгресс региональный, так я сейчас не знаю, что делать. Я должен поехать туда и быть там, где десятка, или где я живу? Это первый вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Вопрос, очень часто повторяющийся вопрос, и ответ исходит из определения самого события. Это духовное, особое такое событие. Каждое особое духовное событие имеет свой формат. Из понимания сути этого духовного события в нашей жизни, в Ней Баруха, оттуда исходят все ответы. Предыдущий конгресс был на уровне личной десятки. Вся десятка приложила все усилия, чтобы собраться вместе, кто был настолько далек, что его подключали виртуально, но при его присутствии было в моей десятке. Все замечательно. Это было в мае. Сейчас у нас совершенно другой конгресс. Его определение. Мы собираемся по регионам. Определение региона отличается, потому что посмотреть на глобус, там как бы бывают разные. Как бы. В Северной Америке это одно определение, в Тбилиси другое, в Израиле другое. Но в момент, когда было уже определено, что есть регион, где будет происходить конгресс, отсюда исходит и ответ на вопрос Хайма. Я Орен из определенной десятки, я живу в определенном регионе, так как какому региональному конгрессу я принадлежу. Там, где я живу, без всякой связи с тем, где живут остальные товарищи из моей десятки. Они живут там, они идут туда. Почему? В этом суть духовного действия — построить духовные регионы, да, что там было усиление, укрепление каждой души, товарищи, подруги, где они находятся. Вообще всему Бней Баруху, потому что духовный кли, который должно обслуживать Творца и человечество и соединить их, встретить их, как Рав сделал для нас. Это называются регионы, где мы живем. Если я Орен из определенной десятки не поеду на тот региональный конгресс, кому я принадлежу, так и никто не приедет. Мне некого там ждать, чтобы кто-то это что-то сделал. Кто такой Бней Барух? Где существует вот эта сущность Бней Баруха? А я 5-6. 5-6 — это весь Бней Барух? Ну, конечно же, нет. Тогда есть что-то больше, чем 5-6. Где это? Когда над этим поработать, кто это будет строить? Если не приду на, приеду на конгресс в моем регионе, никто не приедет. Да и Творец не придет туда. Ответ понятен?
1: Возьмем два примера, да? Допустим, я живу здесь, в десятке Петах-Тиквы. И я сейчас прихожу на региональный конгресс Петах-Тиквы, где я буду сидеть большую часть конгресса.
0: Произвольным образом.
1: Произвольным, случайным образом. Будет возможно. Может быть, часть моей десятки будет здесь, может быть, часть десятки поедет куда-то, но большую часть конгресса я буду сидеть не со своими товарищами из десятки, может быть, я даже вообще их там не увижу. Какая разница между тем, что сейчас это происходит, и тем, что я живу где-то в Кармиэле, а моя десятка находится в Тель-Авиве, часть в Хайфе, часть, не знаю, где там, в Элате. Я иду на конгресс в Кармиэле и перемешиваюсь, там перемешиваются все десятки. То есть какое-то ощущение, что мы как бы, что тем, что я перемешиваюсь с другими десятками, я не со своей десяткой, я не делаю духовную работу. Но это неправильно. Тогда я прихожу в какое-то место, неважно где, то я туда привожу свою десятку с собой. И впечатление возвращаю в свою десятку. Я нахожусь в десятке электриков. Что, мы не находимся на уроке вместе, мы возвращаемся, подводим итоги каждый. Ты, допустим, ты Хайм, но ты давно уже не Хайм, ты 5-6. Так если ты поедешь на конгресс в Соединенные Штаты, что, Хайм туда поедет? Нет, десятка 5-6 поедет на конгресс в Соединенные Штаты, принесет туда свой дух, а потом ты вернешься в свою 5-6 с большим богатством, чем то, что 5-6 могла получить, если бы ты там все время находился. То есть мы не оставляем десятки, мы вводим десятки, мы впитываем десятки обратно. И неважно, где я нахожусь, тут и там. Конгресс региональный. Ну, так, правило, как сказал Орен, я хочу поддержать свой регион. Что я? Орен 5-6, я 5-6, что мы же не тела.
0: Еще вопрос. Я только хочу отнестись, да, в разных обсуждениях, а по такое понятие «выйти из десятки». Нет такого выражения, нет такого. Человек не может выйти из своей десятки. Выйти из десятки — это выйти из духовного. Десятка — это то место, где я выполняю всю духовную работу. То, что на данный момент я пропитываюсь осознанным, специальным образом, запланированным, еще впечатление для того, чтобы потом это вернуть в общую нашу духовную работу в десятке, это процесс благословенный, и мы делаем это все вместе. Все мы делаем это вместе, чтобы укрепить наши десятки. Не для чего другого. Мы слышали очень четким образом от Рава, то правильно, десятка теоретически может достичь конца исправления, но наши десятки еще не находятся в этом состоянии. Но с Божьей помощью придут, поэтому нужны окружения. Вот это выражение. Мы вместе пропитываемся общей силой, которую мы можем потом вернуть в нашу духовную работу внутрь десятки. Это нужно всем.
1: Спасибо. Второй вопрос. Действительно, касается десяток, которые по какой-то причине верят, что виртуального объединения достаточно, или есть такие, которые хотят поехать, но, может быть, не могут или не очень хотят, и чтобы не разделяться, они решают оставаться виртуальными и не являться на конгресс. И что им сказать?
0: Мы не находимся в таком обществе, где есть плюрализм или множество разных мнений. Это против духовного. Мы находимся в мире, где Рав учил нас, что мы должны делать десятки лет. Мы все, сколько мы пропитались этим, пропитались. Сейчас мы заходим в новое время. Все, чем мы пропитались все эти десятки лет, и что как следует будем молиться Творцу, чтобы могли сблизиться друг с другом и почувствовать, куда Рав хотел бы, где бы мы росли. И мы сейчас выясняем, что же наш является следующим шагом. Это сейчас смысл нового времени. Конечно, мы были бы рады отказаться от этого, но Творец от нас требует, как мы будем вести себя в новое время. Если у каждого какие-то свои мысли, ну так и что мы? Все, разлетимся. Это когда идет мозговой штурм. Но потом, когда принимаем решение, куда мы сейчас идем, в мае мы сделали конгресс десяток, что-то новое, чего никогда не было. Мы вкусили это, попробовали, увидели Творца, сделали единое действие. Октябрь? Это региональный конгресс, февраль — это мировой конгресс. Мы всегда действуем одновременно, вместе, как десятки, как регион, как что-то, почувствовать то направление, которое делает Бней Барух. Это духовное действие. Оно всегда единое. В каждую секунду может поменяться, скорректироваться, поменять, и решаем, что мы делаем. Но когда мы решаем, что мы идем туда, так идет туда весь Бней Барух. Я Оран, я в Бней Барухе или нет? Что значит я в Бней Барухе?
1: Еще один маленький момент. Десятка никогда не может решить что-то, что опускает. Десятка решает только то, что поднимает, то, что продвигает. Если в десятке два... Три человека не могут прийти на утренний урок. Так что сейчас все решат, что они не придут на утренний урок, потому что десятка должна быть единый человек с единым сердцем. Где-то такое было, мы слышали? Это принцип, это вообще принцип, без связи с конгрессом. Десятке запрещено. Нет у нее, она не может решить что-то в отношении товарищей, что опускает их в отношении исполнения рамок, в которых находится в Небару. Это вообще не может быть на уровне принятия решений десяткой. Это принцип такой. И это ответ на вопрос.
0: Я хотел как бы с двух сторон подойти. У меня есть огромная надежда, что это даст силы всем группам по всему миру заново выстраивать центры. Мы видим, что Алматы сейчас и группы, где есть физический сбор, у этих товарищей много сил. Вот и Артур приехал, и группы, которые рядом, и Астана, там между ними есть и зависть, это дает людям силу и надежда, что это поможет друг другу. Отсюда это трудно понимать, но как бы ты, у тебя большой стаж, и ты сейчас будешь сидеть перед компьютером, да нет, это трудно. Второе. И здесь тоже, когда будет перемешивание, то, что мы слышали от Рава, да, на ночном дежурстве, вдруг можно обнаружить, что происходит с товарищем новым. У меня такое было, вот мы сидели с Эйтаном Ратнером, получили только вообще примеров друг от друга, и какой он особый человек, я так впечатлился. Это дает уверенность на пути, что это будет что-то очень сильное, особое для нас, действительно немножко перемешаться и стать близкими товарищами. Это вещь просто замечательная. В моих глазах этот конгресс — это то, что нам необходимо. Мы заходим в такое совершенно новое время. И я очень надеюсь, что все группы по всему миру откроют свои центры, и мы станем огромной новой силой.
2: Кен, вакша. Шаби.
6: С вашего разрешения я вернусь к первому вопросу Хайма, потому что мы в десятке немножко запутались. Я приведу пример конкретный. Мы в десятке, то есть товарищ, который живет в Кацрине, есть еще кто-то, кто живет в Ришон-Лиционе, и есть еще товарищи, которые живут в Герцлии, и есть товарищ, который живет в Хулоне. Так а к чему мы относимся?
0: Каждый к своему региону.
7: מה? אז תגיד.
8: כן, סליחה, אני אמשיך.
6: Я продолжу. Люди из Петах-Тиквы — это особые люди. Особые люди. Ты где живешь?
0: Ришон-Лицион.
6: Но ты каждый день в Петах-Тикве на уроке, да?
0: Значит, ты относишься к Петах-Тикве.
6: Это само собой понятно, это первое. Тот, кто каждый день приходит на урок в Петах-Тикву, он относится к региону Петах-Тиквы. Тот, кто каждый день приходит в Петах-Тикву, он из Петах-Тиквы. Группа Петах-Тиквы, она особая по отношению к этому конгрессу. Я объясню, в чем именно. Нам нужно понять, что то, что верно для товарищей из Петах-Тиквы, это неверно для товарищей из Израиля и по всему миру. И поэтому... И товарищи из Петах-Тиквы вносят путаницу, потому что они думают, что они равны со всеми. У нас есть постоянное место, а у товарищей по всему миру нету такого. И у наших десяток в Петах-Тикве есть разные характеристики. Я думаю, что я не хочу... В Петах-Тикве тоже есть разные особенности. Есть товарищи, которые живут в Шломе или в Маалот, и он находится здесь каждую субботу. И для него его физический регион может быть здесь. Есть товарищ, который живет в Кацрине и приезжает сюда раз в несколько месяцев. И для него стоит, чтобы его региональный конгресс был в Кармиэль, потому что там он получит для себя дух. Этот конгресс даст нам основы построения региональной, чтобы духовная общность региональная была, не была одноразовой. Поэтому каждый товарищ и каждая десятка — это особый случай, в который надо углубляться.
8: Тогда, Шаби.
2: Алмати.
9: Душа моя, мировой клей, я хотел бы сказать, что огромная благодарность, такой просто прекрасный урок, который дал Рав, и то, что мы имеем возможность это изучать и в записи, не терять никакой силы. Там фраза такая, где Рав говорит, что делать? Ну, напиши на товарищи, ты думаешь обо мне с тем, чтобы создавать еще больше напряжения, а тем, чтобы думать о товарищах, чтобы это была атака, о связи между нами. И все, что мы хотим, и все, что мы должны делать, согласно нашей науке, это укреплять наши связи, объединяться. Предстоящий конгресс — это еще одна возможность объединиться сердцами, и не просто сердцами, но еще и включить в себя весь мир. Он возвращается обратно к себе в группу, десятку. Я держу связь с теми товарищами, с другими десятками, со всем мировым кли. И тем самым мы связываем весь мир, и тактику, и Америку, и Австралию, Азию. В каждом месте есть товарищи, которые в моем сердце, и мое сердце от этого становится еще больше. И тактика сейчас сидит Артур с нашего алматинского кли. Где-то на кухне я чувствую Ерганат, он с моей десятки. Я просто уверен, что он сейчас на кухне рядом с Ешуа. И это все такие вот истории. Вот приехал Алексей со стажировки. Я вижу там с нашей женской группы, там Айман сидит, это просто нечто. И это все связи между нами, которые мы укрепляем и делаем. И даже то, что мы едем на конгресс в Тбилиси, здесь у нас организовывается большая группа для организации зеркального конгресса здесь, в Алматы. То есть мы не теряем связь, и тем самым мы в этом видим только одно, что быть еще лучше учениками Рава и сделать еще больше, еще лучшую связь между нами по всему мировому пли.
7: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה
1: צהובים. Еще есть очень много рук, много вопросов, много знаков вопросов, да.
7: תפילה והסעודה.
1: Но мы уже должны переходить к молитве и трапезе. Все, у которых есть еще вопросы, именно вопросы, и которые еще не прояснились, несмотря на все обсуждение, которое было сейчас, пожалуйста, присылайте нам, присылайте на мейл руководства или руководство языков. И как Рав сказал на уроке, что если ты хочешь, чтобы у тебя было желание, тогда ты сделаешь. Нет, мы сначала сделаем, а потом пробудится желание. Даже если желание еще не прояснилось, снилось, все-таки мы будем делать. И мы начали с Рава и завершим Рава. Он говорит так, он на уроке, который мы слышали, никогда человек не должен ждать, чтобы у него к нему пришло какое-то желание свыше, и тогда он будет работать с этим желанием, потому что работать по желанию — это называется животным. Работать в соответствии с желанием — это значит, что ты уже не работаешь. Ты просто реализуешь желание, которое тебе дали свыше. Но наша работа — это чтобы было желание перед тобой, чтобы желание чтобы ты предшествовал желанию. То есть нужно делать различные уловки, ухищрения, чтобы я получил определенное желание и отдавал, разумеется. В этом намерении. Ну, продолжение расписания на сегодня. Праздник Суккот. Сейчас мы выйдем на перерыв. В 9 будет праздничная трапеза.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз Рава о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек, ученики, которых я привел, это был 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава. На уроке он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625 статья Рабаша. Называется «Заповедь Суки».
0: Мицва Цука.
1: Заповедь
0: Суки.
1: В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, «Чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее». И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды, ничего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: Дорогой Асулам Керахбет, Амуд
2: Зад. Даргут Асалам, в втором томе, 69-я страница.
3: Лама мицват сука и...
2: Почему заповедь суки против всех заповедей равноценно всем заповедям? Потому что сука символизирует у нас веру, а вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдача Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана и отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения.
3: Закон,
2: вот и все, всего лишь все можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. То есть главное — это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
1: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта,

0: Che bello
1: Тора. Получил Тору. В свете Тору увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан. И пришел к осознанию своей души в полном виде в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я, и плод его был сладок мне. То есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень свет бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяет Ахаб до Алия и производит исправление на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять это, в точности этого и частное состояние, которое там есть. Но в общем, и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности. И также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «знай Творца Всесильного твоего и служи ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого в нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. Вот и все. Что ты еще хотел прочесть? Что он говорит по поводу Шпизин, предыдущая статья?
2: 624-я статья, что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении десяти сферот.
1: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот кусочек, абзац.
2: Что это происходит от выражения «течет Юзель» — вода из ведер его, то есть Исраэля, где течь может... только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет хохма может светить только лишь в облачении хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в Тес. А свет хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет хасадим, то он не может и облачиться.
1: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зивук на полное кли, это не то, что есть перерывы. Немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет. Капли по капле, это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно. Когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с кли. Кли — это сарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет. То есть келим, отраженный свет, это вера, то есть такие келим, которые еще не могут работать со светом хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависят только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих келим тогда. Главная работа — это поддержание килим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться левого эвена, каменного сердца. Вот и все.
2: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, это разбить клипу «я», моего «я».
1: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно он думает, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, вот это что он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам Ришон разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой кли. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. Не может вырасти. Нет такого вырасти. Ну, понимаешь, ошибка. Это у нас ошибка. Расти, пожалуйста, да еще начни соединять это в кли, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырос? Или ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, мы начинаем видеть, что нет выбора, что мое кли, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, и насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Перед этого он говорит, что наша проблема в работе, вообще вся наша работа, делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я». силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену.

0: данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть, давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним. Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. То, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь, то здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу, но работа тогда становится в недостатке, то есть что они собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. Когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами, я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России хотели построить свой коммунизм, или в кибуцах, это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, и я кричу к Творцу, чтобы помог мне. И тогда Творец раскрывается, и его раскрытие уже не приносит никакой покой и наполнение, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли. Когда я увеличу кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца, кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, такое наполнение, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям. Стараться работать ради отдачи с ближним и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
1: Что значит, что он пишет, что свет хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадим? Что это означает?
0: Свет хохма, он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет хохма облачается в свет Хасадим, свет хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него. Так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет на свет веры и уверенности, свет Хасадим. Почему Хасадим? Потому что, по сути,

0: Ты хочешь в этом действии, когда ты поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, Хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостился над ним, а ты подобен его свойству Хесед. К невозможно, чтобы светил свет хухма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как если в желании получать, до этого облачился свет хасадим. И сколько свет хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света хасадим, в него облачается соответствующий ему свет хухма.
1: То, что мы рисуем внутренний свет.
0: Внутренний свет, который облачается в кли, это уже свет хасадим, в который облачен свет хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
1: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сухой, сукой, с хахом и верой?
2: Схах? Веймуна зе уто довар.
0: Схах, кровля, это вера, это то же самое.
1: И какая связь между кровлей и верой?
0: Какая связь между кровлей и верой? И если то же самое, какая суть и связь? Это то же самое. Если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. Это просто то же самое.
1: Но ведь кровля, схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
0: Как это кровля — это материальная? Это? Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой. Рош. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили. Это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли. И стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим, и это умерло, и находится сейчас без жизненного духа, и человек не чувствует в нем важности и не чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особо использования. Ну, можно их немножко сжечь, как-то нагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знаете, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровлю не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать со знанием, которое меньше веры, или согласно величине веры, готов привести в действие свое знание. Тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получать для себя под охраной кровли. Экран. И тогда он сидит в тени суки, тени, от которой должно быть больше, чем солнце. То есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, чтобы почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Мне рассказали, что так это было принято. делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая, об этом надо заботиться, а не о том, насколько сколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание.
2: Ну-ну,
0: прошу.
1: Непонятный вопрос.
0: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, когда я строю суку, я украшаю ее, и нахожусь в ней, и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строю себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которых писали мудрецы, дали у меня только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам, тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я на самом деле оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением и с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, я сижу внутри, и ем, и пью, и не думаю о духовном продвижении. Это я бы не сказал, что это идол и образ, и что это запрещено, но польза от этого, только польза, что когда-нибудь придет у меня все-таки желание постичь суку в духовном, построить ее внутри себя. Как пишет Ибн Эзра, что все заповеди, которые даны нам, это не для того, чтобы, как ты говоришь, сделать из них великолепие, украшение, исправить сердце. То есть если человек и к материальным заповедям тоже лав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. И тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Понимаешь? Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно? Потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем, и исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желаниях исполнять делать, прийти к какому-то духовному исполнению. Эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первые, когда человек очень пренебрегает материальным и исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
1: Первая главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время. То, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочитаю это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде? Как более чаще?
0: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него, с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя. Прежде всего, стоит знать, что весь мир делает так, хочет он того или нет. Все работники Творца, хотят они или нет, и исполняют, хотят они того или нет, эти вещи. И все мы, что называется, зарабатываем друг на друге. И никто в конечном счете не работает для себя ни в чем. Все находятся в окончательном исправлении, так делают. Но наша цель — прийти к этой работе в осознании, не только видеть, что я делаю это из-за того, что природа обязывает, и Творец мне так это устроил, что я сам хочу это делать, и тогда, согласно величине желания, он раскроет мне. И я увижу, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильное истинное состояние, мою отдачу другим существующими, просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодна мне. Я ведь сейчас нахожусь в желании получать. Здесь, что называется, выгодно. Выгодно — это вопрос выгодности. Это приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире... Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей. Но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая. Ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это ведь вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно. Я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, знаешь, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценностей, где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая-нибудь ни была. Понимаешь, мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, куда мы его, в которое мы его поместим.
1: Вот все. Все еще непонятна точка. Где здесь, в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
0: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
1: Да, как распознать это?
0: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал чай, как-то что-то. Теперь так, может быть, раз в полгода... Ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная. Да.
1: Если какая-то польза о том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Бара Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице, на двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточно как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
1: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах? Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли мне, важно ли соединяться с товарищем, еще до того, как он большой в моих глазах. Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда? Что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении. Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к... Слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда, согласно этому желанию, он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдача, конечно, имеется в виду. Вот и все. Не, ты не согласен, ты хочешь до этого захотеть, а потом делать. Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
1: Но что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. Если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Что твое кли растет за счет соединения с еще частями келим Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит,
1: заглушается.
0: Заглушается. И все, и он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца. Вот и все. То есть мы никогда не должны... Итог в конце. Никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. Этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные. Да? И согласно желанию работают святое неживое массы. Да? Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно желанию. Он работает, чтобы было желание. Он строит желание. И когда желание построено уже светом, там больше нечего делать. Он сразу начинает следующую ступень, чтобы пришло новое желание. Я забыл, что ты хотел сказать. Ну, придет. Да.
1: Можно? Человек смотрит на... Непонятный вопрос тоже, не слышно.
0: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем открыть пятикнижие, действительно прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте, не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать. До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
1: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
0: Нет, это неверно, что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику свет, насколько он светит. В той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания, вообще на себя. Мы не должны смотреть, мы должны обращаться к Творцу, чтобы Он уже занимался этим. А для того, чтобы мы обратились к Творцу, чтобы Он занимался нами, мы должны прийти к осознанию зла. К осознанию зла тоже приходит в свете Творца. Когда свет светит, тогда я в его свете понимаю, насколько я противоположен свету. Потому что свет и тьма равноценны одно против другого. Кстати говоря, в трактате «Псахим» на первых листах там обсуждают, когда начинают проверять хамец. С этого начинается. Свет 14 проверяют хамец в свете свечи. Называют это орта. Орта — это называется тьма, а не свет. Это свет. Только называется тьма на арамейском. Из-за того, что арамейский противоположен ивриту, ахураем его, обратен ивриту, есть такой момент, что то, что на иврите, допустим, свет, ор, на арамейском это тьма. То, что на иврите со стороны святости, в понимании тоже слово на арамейском, как будто может символизировать нам обратное. Да.
1: Ну, и света Суккота. Потому что многие это делают, создается состояние, что в какой-то форме каждый уединяется внутри себя. Я это сделал, я часть этого, я принадлежу этому, я важен. И это в какой-то мере противоположно состоянию, когда получают все возможности для прорыва. То есть как бы есть какая-то тяжесть, что не хватает еще чего-то для того, чтобы создать прорыв наружу всей группой целиком, вместе.
0: Все? Смотри, в конечном счете мы должны работать только против забвения. Мы забываем, что прилепиться, слияние товарищей создает кливот и все. Тут нет никакого действия, которое может привести нас к цели, кроме этого. Вот и все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают над этой идеей, он просто в нулевой надежде, ничего не поможет. Он придет к нам через 30 лет и скажет: «Я был в Нейбарухе, я старый товарищ». Верно, стаж у тебя есть, а кроме стажа ничего. Так как работать против забвения? Ну, повесь ярлычок на каждого. Думаешь ли ты обо мне, чтобы каждый видел товарища, напоминаю ему об этом? Я не знаю, что, но это вопрос духовный. Если мы все будем думать об этом, эта вещь будет в воздухе, воздух будет густой такой от этого электричества. И тогда мы действительно Ну, это называется атака. Забвение, он пишет об этом во многих местах. Забвение — это ангел. Это имя ангела, забвение. То есть это особая сила, которая все время скрывает, все время разрушает, и все время этим помогает нам строить снова и снова новые свойства, пока они не соединятся в какой-то продукт такой полный, законченный. И тогда забвение уже не будет работать, а все действия, в которых мы потеряли это, как будто слияние с товарищем, с идеей, с Творцом, из забвения, все это соединится в одно. Но другого решения нет. Да.
1: Барсулам пишет, что заповедь Суки символизирует веру. Из этого она выше остальных заповедей. С другой стороны, мы изучаем, что возлюби ближнего как самого себя — это вершина всех заповедей.
0: Не заповедь Суки выше всех заповедей. Не возлюби ближнего как самого себя выше, а включает в себя. Включает. Это просто не больше этого, а включает. Нет, если ты говоришь больше этого, то у тебя есть 612 заповедей, и заповедь номер 613, она против них больше этого. Она не больше, а включает их все. Понимаешь? Это не дополнительная заповедь, это не дополнительное действие. Это действие, которое раскрывается как сумма всех предыдущих действий. Понимаешь? Есть помидоры, огурец, там лук, и чеснок и петрушка, ты режешь все, у тебя получается салат. Салат — это что-то новое, но в нем есть что-то новое. Ничего, кроме соединения предыдущих вещей, нет ничего. То же самое «возлюби ближнего к самого себя», великое правило в Торе, или «сука» — это правило, общая заповедь. Соедини все заповеди вместе, получишь суку.
1: Ну, вопрос о том, что есть ли какая-то заповедь, которая не включает в себя все заповеди. Так же, как вы говорили о желании, что каждое маленькое желание содержит в себе все остальные. Если это так, то, в общем, как можем сосредоточиться на правильном требовании? На одном требовании. Не требовать один раз, то любовь к товарищам, то чтобы это было одно требование, и знать, что я на нем сфокусирован, и только на нем, по крайней мере, чтобы я это знал.
0: Не жаль, что ты не знаешь, он спрашивает правильную вещь. Он говорит так: я животное и маленькое. У меня нет разума, у меня нет концентрации, нет ничего, что ты хочешь от меня. Так? Маленькая голова, ограничена. Он прав. Кроме того, я запутался, и вообще я. Так, дай мне что-то одно, чтобы я это одно помнил, и все. И действительно, так мы, ты прав, не только ты. И так действительно дали нам только одно. Нет никого, кроме него. Все время думаю об этом, и на этом придут все остальные вещи, без всякого сомнения. Ты можешь всю Тору взять только в одной этой фразе. Это не фраза, это идея, что ты хочешь, которую ты хочешь жить, чтобы ты все время держался за нее. Это называется, что ты живешь этим. Посмотри, как из этого начинают тебе раскручиваться вся лестница ступени. Это просто конец нити. Вот и все. Так и не забывай об этом и напоминай мне тоже. Хорошо? Договорились. А если забудешь, но до этого напомнишь мне, то я потом напомню тебе. Да. Вопрос? Ну, в связи с тем, что мы говорили? Или просто так? Просто такой, со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит тяжелое состояние внутри себя. Первое, есть ли связь между этими вещами? Второе, как можно использовать это максимальным образом?
1: Еще раз.
0: Со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит также тяжелое состояние внутри себя. Есть ли связь между этими вещами? И второй вопрос, как можно использовать это максимальным образом?
1: У меня был подобный вопрос на форуме, я ответил как раз перед самым уроком, 2 часа утра. вопрос относительно страданий. Здесь у нас тоже был такой вопрос, что те, кто начинает изучать Каббалу, да, Цион, он чувствует, что входит в какие-то большие страдания, все время что-то бьет по нему, и дом, и жена, и работа, и все, и всякое то, что вообще у него нет ни покоя, ни успеха, ни в чем, и все становится тяжело, что-то такое. Так мы это обсуждали, мы сказали, что да, верно, это то, что человек чувствует. И в таком ощущении... Это вопрос, это только ощущение или это реальная действительность? Ну, во-первых, ощущений достаточно. Не нужно того, чтобы эта реальность была настоящая или не настоящая, реальная или нет. Достаточно того, что ощущение все определяет. Но на самом деле вообще все происходит только в ощущении. Потому что все то, что раньше ты занимался с материальным, с радостью, или с воодушевлением, или с каким-то напрягом, чтобы все это сломать и выполнить, потому что это тебе важно, будь то за или против. Теперь тебе не хочется. Ты не хочешь. Оно как бы тебя душит, ты не знаешь, как избавиться от него. Даже как бы от всего хорошего, что раньше было. Так тебе приходит сейчас и плохое, и хорошее, как то, в чем ты не нуждаешься. Как то, что тебе не нужно, как что-то лишнее. И это тебе все в тягость. Это первое. Второе. Мы, как сказано, Израиль ускоряет времена, уплотняет времена. Вместо 500 лет, мне кажется, я на форуме как раз писал об этом, вместо 500 лет мы хотим в течение 10 лет, допустим, мы хотим сразу, но 10-20 лет. Дадим Творцу шанс и... Ладно, простим ему, подождем, пусть придет через 20 лет. Вот, Оран не согласен. Да, вчера я вижу просто... Ультиматум. Что делать, что вы сделали и закончили. И это верно. Вот в таком виде и будет лет 20. Не-не, это шутка. Но если в течение 500 лет мы должны пройти самые разные страдания, допустим, есть путь Торы и путь страданий, так вот 500 лет мы, допустим, за 500 лет должны съесть 1000 килограмм бед. А если мы хотим вместо 500 лет все это сделать за 5 лет, то есть в 100 раз меньше времени. То есть каждое мгновение я должен почувствовать в 100 раз этих бед больше. Ты можешь себе представить? Ты можешь вообще так существовать? То есть мы не чувствуем в 100 раз больше страданий. Нет, мы даже чувствуем меньше страданий, чем обычно. Просто эти страдания, которые мы чувствуем, мы их чувствуем с большей мощностью, потому что мы хотим почувствовать духовное вместо даже чего-то хорошего и плохого материального. В этом проблема. Потому что даже предыдущая мощность, если бы ты только сокращал время, но у тебя оставалась бы та же самая мощь, этого тоже достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не то, что хуже, это стало хуже, чем было раньше. Потому что материальное надоедает. К нему нет терпения. Да, все верно. Говорится, что те, кто начинают заниматься каббалой, у него как бы нет больше терпения. Он может ни к работе, ни к семье, ни к чему. Рабаш говорил об этом. Красиво приходит домой хасид и говорит, что хочет поехать к учителю. И говорит, вот, недостаточно заработка, нужно дом поменять и мебель поменять. Что я тебя недостаточно люблю, вот я поеду к учителю. Поеду к нему, дам ему хорошее вознаграждение, цдаку, поцелую руку, а он мне даст благословение, вернусь домой, будет все хорошо, буду тебя больше любить, будут и дети здоровы, дом и заработок. Так что, она рада, что он едет? То есть мы начинаем чувствовать как беды все то, что человек в привычной жизни живет с этим обыденным образом, все устраивает свою жизнь. Мы не хотим в таком виде, ну, ни хорошего, ни плохого. И поэтому вот, ощущение такое, что да, жизнь стала тяжелее.
3: У
1: тех, кто были немного религиозными, намного хуже, потому что раньше они выполняли заповеди, а теперь они видят себя, ну вот представь, насколько на самом деле это удар. Раньше у человека было оправдание, он обращается к Творцу, то, что у него будет рай, то, что за каждое действие есть вознаграждение. Ну, знаешь, как-то не везет.
3: Ваше благородие.
1: Ну, ваше благородие. На иврите не переводили? Знаешь, ну нет у тебя, не везет у тебя в картах, значит, будет в деньгах. Не в деньгах, так в любви. Да. А тут, понимаешь, вообще ничего. Да, это беда. И все для того, чтобы ускорить, чтобы подтолкнуть нас к ускорению развития. И, в общем, все эти страдания, ну тогда они уже называются или страданиями любви, или страданием рождения. Страдание любви — это чтобы притянуть тебя в светлый мир по-настоящему, к отдаче. Имеется в виду не к такому свету, где у тебя все открыто и все такое красиво, такие витрины светящиеся. А страдание рождения, что ты чувствуешь себя как новорожденный, что это родовые муки. То, что хочет тебя силой вывести. Ну, как сказано, приходит хозяин и выгоняет гостя наружу. Это силы, без которых мы не выйдем.
0: Да. В чем разница между отдачей и святостью?
1: Какая разница между отдачей и святостью? Сегодня такие задают вопросы, говоря, что это одно и то же. Вдруг начал связывать одно с другим. Я когда-то о Творце тут тоже думал, что это такой красивый старик с такой красивой белой бородой, он весь такой милосердный, все делает хорошее. А мне говорят, нет никого, кроме него. Никого, кроме него. То есть все, что я вижу вокруг себя. И хорошее, и плохое, что бы это ни было, и все беды, все, что от него. Это от него, если нет никого, кроме него. Значит, это уже не красивый старик с белой красивой бородой, такой добрый дедушка. Так ты начинаешь уже... Вот сегодня ты начинаешь все это связывать. То есть отдача, что еще ты сказал? И творец, и духовность, и святость — это все одно и то же. Но лучше было бы говорить «отдача». И вместо «Творца» говори «отдающая сила». Тогда это тебя не будет путать, что тебе нужно уподобиться отдающему. Говорят «Творец», «Буре». Ну, что, плохо так уподобиться Творцу? Нет, почему бы нет? Но если ты говоришь «отдающая сила» и уподобиться ей, это уже немножко так проблематичнее.
0: Еще вопросы по-русски, но...
1: Ну, ты же читаешь.
0: Я говорю, что осознание зла — это подобие по форме с Творцом. Вопрос?
1: Нет, нет, осознание зла — это не подобие свойств Творцом. Что это? Так, такой же, как и я плохой, так и он плохой. Мы что, в этом равны? Это называется подобие по свойствам.
0: Одно приходит из другого.
1: Ну ладно, продолжим. Но, ну, прежде всего, это неверно. Тут это не есть неточность.
0: В чем осознание зла до Махсома? В чем осознание зла до Махсома?
1: В чем осознание зла до Махсома? В том, что Творец дает мне возможность увидеть себя как противоположным Ему. И то, что в том, что я чувствую противоположность Ему, из всего этого я кричу, и таким образом я прохожу Махсом. Есть еще много-много чего, в чем я противоположен ему. Но не страшно. Со всем этим я могу пройти Махсом. Мы проходим Махсом в общей сложности. С нашей исправленной животной частью. Это маленькое желание относительно духовных желаний. Это называется пройти Махсом. Потом начинается по-настоящему желание. Начинается раскрывать то, что по-настоящему противоположно Творцу. То, что мы называем фараоном. настоящий клепот. Но чтобы пройти махсом, эти клепот нам не мешают. Они уже за пределами, то, что называется. Почему мы говорим, что все миры, клепы соответствуют мирам святости, и все это, и то, и другое находится выше махсома? Потому что сейчас они мне не мешают, я сейчас связан только со своей животной частью, и только на нее я должен сделать сокращение, и этого достаточно для прохождения махсома. Ну, допустим, в этом был вопрос.
0: Как я должен подготовить себя, чтобы получать от товарищей величие Творца? Ведь каждый отменяет, излучает это иначе. Как понять всех, чтобы они жили во мне как часть Творца?
1: Как я должен рекламировать величие Творца товарищам?
0: Как подготовить себя, чтобы получить товарищей величие Творца?
1: Другой вопрос, красиво. Как подготовить себя, чтобы впечатлиться, чтобы воодушевиться, чтобы получать от товарищей величие Творца? Да? Мы учим, что абсолютно все, что мы воспринимаем согласно подобию свойств с этим самым, с этой самой вещью. Это как радиоприемник. Он может уловить что-то, если внутренняя волна уподобляется внешней. Если я не настроен на то, чтобы улавливать от Творца величие Творца, мне ничто не поможет. Все равно, что начни читать кошке мораль. Почему она не ходит на двух ногах? Ну вот сядь с ней и поговори с ней. Как бы почитая мораль, не поможет. Она не на той же волне, на которой ты хочешь ей дать. С человеком то же самое, только хуже. Если он не настроен на то, чтобы воспринять, вообще не настроен на то, чтобы уловить ту волну, на которую ты ему транслируешь, о величии Творца, он не уловит. То есть мы должны, каждый из нас, мы должны разговаривать друг с другом, мы должны читать статьи. И то, что мы стараемся быть готовыми услышать о величии Творца. То есть, что вообще эта тема, чтобы была единственной темой у нас в группе. Когда есть такое общее согласие, то оно действует на всех. И на самом деле, мы сейчас, может быть, услышим. Тут вопрос, как я лично могу индивидуально направить себя на то, что уже есть вот такое маленькое понимание, что я обязался перед всеми, и так каждый должен обязаться перед всеми услышать величие Творца. Как я могу увеличить свою чувствительность для восприятие этого посыла, этой идеи еще больше. В чем здесь моя работа? Так вот, да, я тут должен работать над тем, чтобы больше и больше чувствовать, что говорит группа. Знаешь, вот как, бывает какая-то проблема. Я хочу послушать новости. Что там происходит? Включаю радио, нахожу какой-то канал, второй, там, Решет Б. Какой-нибудь. То есть я все время должен работать над важностью. Важность восприятия. Об этом нужно вместе читать. То, что пишет Рабаш в статьях о группе. Почитать вместе, поработать над этим. Но кроме этого нет ничего другого. Ничего. Посмотри на статьи «Свободы выбора», статьи о группе. То есть все это в общем и целом указывает на одну точку. И поэтому между нами есть люди, и говорил об этом и вчера, и позавчера тоже, между нами есть такие люди, которые фокусируются на своей работе в группе и думают, что это все. Он идет к киоскам, он ездит по внешним группам, то есть берут на себя какую-то задачу и считают, что все, эта задача им поможет. Нет, эта задача им не поможет. Не поможет, она может помочь ему только при условии, что он воспользуется ей как, им как средством. Поможет ему это, конечно, он же идет по пути, но в каком темпе? Когда-нибудь он услышит. Но в каком темпе это будет происходить? То есть не надо убегать ну, вот в такие ниши. Вот у меня есть что-то, я этим занят, я над этим работаю. И требую за это духовное вознаграждение. Нет. Вознаграждение ты можешь получить, если ты подготовишь клей, значит, его получишь.
0: Да. Я думаю, что вопрос тут был, если есть воодушевление от части товарища, определенного свойства, как воодушевляться от всех свойств, всех товарищей, чтобы товарищи добавляли к величию Творца, а не чтобы было предпочтение к одному, как-то дать равное отношение, чтобы было возможность впечатляться от всех, или от всех свойств товарища.
1: Повтори.
0: Еще раз. Как впечатляться всеми свойствами товарища? Всех товарищей или всех свойств товарища?
1: Как впечатляться всеми от всех свойств товарища? Да ни в коем случае. Ну, здесь есть воры, и те, кого обуревают страсти, и те, кто как накручены, почему я должен всем этим впечатляться? Мы здесь, ну вот посмотри на их лица. Мы что, должны впечатляться друг другом то, что есть в товарище? Мне нужно от товарища только одно. Мне от товарища нужно только впечатлиться тем, насколько Творец велик. И все. И ничего кроме этого. Он может передать множество других разных впечатлений о жизни. Каждый из нас наполнен разными вещами, а я должен очень точно и избирательно улавливать, что это от него, это от него. То есть, чтобы в нас было основное воодушевление, а все остальное ушло бы на второй план от разных глупостей, там, от моды или чего-то другого. Ничего не исчезает само. Ничего не произрастает само по себе. Все происходит или посредством соединения чего-то подобного, или разваливается от того, что относительно чего-то что-то возрастает противоположное, другое. Если мы соединим осознание величия или желание осознать величие Творца, то тогда в каждом это будет расти. И по отношению к этому все остальное, оно упадет. Именно по отношению к этому все будет меньше. Не то, что само по себе оно меньше станет. Так вот, как я могу впечатлиться? И от, ну вот взгляни. Ну, не буду говорить точно, но вот есть какие-то, есть у него какие-то еще впечатления, верно? Видно же по лицу. Ну так что ты будешь делать? Ты вдобавок к своим страстям еще и хочешь перенять его страсти? Для чего? Зачем? Поэтому и сказано, что каждый должен видеть своего товарища как праведника. А что это значит, как праведника? Я же лгу. Да и я сам не праведник. Как можно видеть как праведника? Нужно видеть настроенного, как тот самый радиоприемник, видит только святое. То есть воспринимать только главное. Понимаешь? Все нормально? Да? Все в порядке?
0: Я какого-то товарища вообще не вижу величия Творца. Вообще не впечатляюсь от него. Я должен выяснить с ним этот момент. Я должен работать сам над этим, над величием Творца в нем.
1: Если я смотрю на кого-то, ну, допустим, на Эрце. И не вижу через него, что Творец велик. Ну, что я могу сделать? Ну, вот его лицо не передает мне величие Творца. Что мне с этим делать? Ну, Эрцель, посоветуй. Не хочет отвечать. Он оставляет эту работу мне.
0: Я должен спросить Герцель, почему я не вижу?
1: Я не знаю, ты посоветуй, что делать? И не один вокруг меня, слава Богу, посмотри сколько. Может быть, 99% таких. Но, может быть, и 100% этих товарищей, те, с кем я нахожусь. Я через них не чувствую никакого воодушевления к величию Творца. Что делать? Был бы один, двое. Допустим, было бы не страшно.
0: Так если он смотрит в зеркало, получает величие Творца.
1: Но... И как мы говорим, если я вижу, что что-то плохое, то говорю, ну, Творец это сделал. А товарищи, когда я на него смотрю, я не говорю, что это Творец сделал. Он виноват, сам товарищ. Так что же делать? Ну, что ты думаешь? Как я все-таки буду впечатляться? То есть проблема, по-видимому, с двух сторон. Или товарищ ленится показать мне, насколько он работает, как он учится, все по причине величия Творца. Значит, группа должна быть готовой обязать каждого в том, чтобы он показывал, что только из-за величия Творца он и работает в группе, поэтому он учится, и поэтому он рано приходит. Абсолютно все. Все мелочи, все, что бы он ни делал. Понимаешь? Чтобы он показывал,

0: я могу работать сам, действительно, я работаю сам. Сейчас я этого не вижу. Как работать над величием Творца тогда? Или так и останется?
1: Ну что же делать будем? Ну вот практически. Ты что делаешь? Расскажи нам. У тебя есть твой опыт. Расскажи. Посмотрим.
2: Туда. Ну, Дагит.
1: Ну, поделись. Что ты рекомендуешь нам делать?
2: Ну,
1: нет совета?
0: Кладывать товарищу точно.
1: Он говорит, что не достает просто сближения, животного сближения с товарищем. Просто начни вместе с ним, проведи какое-то ночное дежурство, к примеру. И ты увидишь, вдруг я слышал от ребят, которые так оставались дежурить вдвоем, вдруг ты слышишь, что он рассказывает, ты раньше думал, что он глупый, вообще ничего не понимает. А еще я не знал, что он работает где-то, и что он пишет статьи, делает что-то с компьютерами. И вдруг я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я раньше смотрел на его лицо. И ничто меня не впечатляло. Так я думал, что это все, что есть. Я часто слышал, кстати, что такие вот дежурства давали друг другу много. Люди поговорили, и вдруг начинали понимать, что среди них находятся особые люди относительно того, что чувствовали раньше. Да? Так вот, из всего этого ты видишь, что нужно просто познакомиться с человеком, нужно находить разные возможности для того, чтобы мы были больше вместе. Мы изучаем это. На самом деле это непросто. Мы изучаем это на примере. Почему Йосеф сидел в тюрьме с, как его звали,
0: главный пекарь,
1: виночерпие, главой пекарь? Ну, повар он был, нет?
2: Сарауфим, Лозахаркин, Лама Йешав и там ехал в Бейцор.
1: Ну, неважно, почему он сидел с ними вместе в тюрьме. Именно из-за того, что связался с ними, после этого он пришел к власти, после связи с ним. Ну, там есть еще подтемы. Короче, нужно найти такие рамки, когда мы хотим того или нет. Общие рамки ведут нас вместе в какую-то работу, в какую-то деятельность. Когда я хочу того или нет, я вдруг обнаружу себя с кем-то вместе и начну знакомиться с ним, что дружище, это человек, да еще какой человек. Смотри, сколько есть в нем. Вот этого нам еще не хватает. О чем я говорил? Даже, может быть, сделать такую доску, на которой будет видно, кто что делает. Ну, у нас это в планах. Думаю, что это все просто так.
0: Мне кажется, что то, что я хочу впечатляться от товарищей, это меньшая проблема. Большая проблема поместить это потом в какое-то кли, это проблема. Где собрать все эти впечатления? Да что-то, чтобы все время росло, это проблема. Нет проблем впечатляться от товарища.
1: У тебя есть твоя маленькая корзинка, есть большая корзина всей группы, ты только не можешь переложить оттуда с одной в другую, да? Ты говоришь, что...
0: С другой стороны, впечатляться нет проблем, но мы говорим,

0: здесь, как бы, с моей стороны, как мне сделать так, чтобы все эти впечатления собирались в конечном счете?
1: Все твои впечатления, ты хочешь того или нет, ты или впечатляешься, или нет. Теперь ты чем-то впечатляешься, и ты хочешь еще и как бы впечатлить этим. Нет, ты хочешь впечатлить этим всю группу. Не может быть такого. Ты можешь... нет такого глагола, да? Чтобы все впечатлить. Но прежде всего, ты сам должен впечатлиться. Если ты не впечатлишься, как ты можешь быть причиной того, что вся группа впечатлится, исходя из какого желания, из какого клика? Ты сам сначала должен почувствовать эти вибрации, потом передать их дальше. Ну, мы будем учиться.
2: Несакем, хаверим.
0: Подытожим, друзья, то, что мы услышали, как мы впечатлились, что мы берем для реализации в нашей десятке. 6 минут, первый круг.
3: Тоба Никра. Им они осет зе кедей литхабер бесофо шел давар лаборе.
1: Если я что-то делаю для того, чтобы соединиться с Творцом, то это как вспомогательное средство для меня, то все время я должен возвеличивать важность Творца, его величие. Я вижу, что у меня не получается с товарищем. Тогда я кричу к Творцу, чтобы он мне помог. Тогда Творец раскроется, и его раскрытие уже не дает мне какое-то спокойствие и наполнение, а его раскрытие дает мне экран и возможность соединиться с кем-то другим. И да, соединить мое кли с кли еще большим, подобным мне, еще одним, увеличить кли.
4: Кли шавур лихалаким.
5: Разбитое кли на части, каждая часть не может впитать в себя свет. Мы растем тем, что соединяемся друг с другом, а не тем, что каждая часть растет сама по себе.
0: Весь урок от величия Творца, важности свойства отдачи. И это мы делаем только тем, что мы готовы соединиться друг с другом и получать друг от друга величие и вот эту вот важность. И сколько мы держимся вот эти параллельных два пути объединения между нами как средство, чтобы получать величие Творца, то мы действительно можем прийти к требованию, чтобы он дал нам эту силу.
5: Да, это как осколки какого-то кувшина. Каждый осколок не может удержать наполнение, если он не соединится с другими осколками.
0: Огромное впечатление от урока, то, как Рав ведет группу и как дает все вот эти вот состояния через личное впечатление, через групповое, насколько надо вкладывать вообще в каждое выяснение и вместе работать терпеливо. Да, что такое покрытие, что тут еще такое? Просто вот... И я чувствую, что я просто вот насытился, наполнился, как Рав наполняет всю группу. Чувствую огромное наслаждение.
5: Я тоже какие-то чувствую огромное наслаждение от этих уроков. Они просто поднимают мне величие Рава. И я уверен, что не только мне. Я вижу, какой вклад сделал Рав в эту структуру. И очень важный момент, который подчеркнул Рав, что у одиночки нет возможности расти. Рост — это часть соединения со всеми остальными частями. И тогда создается это кли. И еще один момент очень важный, что главная наша цель должна быть Творец. И все, что нам дано, все, что привело нас в это место, это правильное использование этих средств, каждой из них, для того, чтобы прийти к той самой цели. И уметь ценить эти средства и правильно с ними работать по отношению к этой цели. И тогда нет шанса, что мы разойдемся, это нас соберет вместе. Но эта цель никогда не должна исчезать с моих глаз, чтобы я не отклонился, и я правильно ценил и правильно использовал эти средства.
0: С моей точки зрения, весь урок был одно взаимное включение между товарищами, всякий выигрыш, выгода, да, чтобы убрать вот эту клипу «я». И ты растешь, ты не то, что ты растешь как бы сам в себе, а ты растешь еще в соединении с товарищем, берешь желания, они становятся твоими. Тут как мы это делаем, как мы к этому приходим. Я также слышал, что Рав дал совет. Олег, ты слышишь, это как раз для тебя вот эта вот задача. Это думаешь ли ты обо мне, а на другом товарище? Как-то интересное такое упражнение, да, брать товарища, да, брать желание обращаться с этим к Творцу.
5: Именно там, где не получается идти с товарищем. Там наибольший потенциал почувствовать Творца, попросить его.
0: Прочитаем то, что Игорь послал. Наша работа, она против как раз забытия. Да, и вот это вот строит кли. Но цель кли — это прийти к слиянию с Творцом. Поэтому нам надо все время пробуждать друг друга, давать величие Творца и просить у него силу соединиться поверх всех помех. В этом наша атака.
2: אנחנו ממשיכים חברים, אז
5: друзья, мы продолжаем. Внутренняя атака. Мы ищем, хотим почувствовать, что такое атака. Кого мы атакуем, с какой силой атакуем. И на уроке Рав дал очень многое. Мы собрали несколько вещей, постараемся сейчас вместе пройти, прочитаем то, что Рав сказал на уроке, и все вместе постараемся, каждая десятка, все мировое кли, быть в реализации слова в слово, то, что Рав говорит, ощущение в ощущение, дадим так вести нас в атаку сейчас. Второй отрывок. Адам Ришон разбился на осколки, на маленькие части. Если мы их соберем вместе, то это будет огромная кли. Если не соберем их вместе, этот осколочек останется таким, как он есть. Он не может вырасти.
4: Кета Шалош.
0: Третий отрывок. Я должен идти на то, чтобы сливаться с товарищами, брать их потребности, хисароны, и стараться жить их заботами. Если это делаю для того, чтобы объединиться в конце концов с Творцом, и это как вспомогательное средство для меня, как средство, то тогда все время я должен увеличивать важность Творца. Его величие.
5: Четвертый отрывок. Ты стараешься соединиться против твоего желания и раскрываешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самая важная вещь, и без объединения с товарищем ты не в состоянии увеличить свое кли и получить свет, где твое кли растет на основе объединения с еще и еще и еще частями килим Адам Ришон. Тогда ты видишь, что объединиться с товарищем — это вещь важная, необходимая. Единственное, которое позволяет с твоей стороны снизу сделать что-то, чтобы получить высшее наслаждение. И тогда ты, в конце концов, обращаешься к Творцу, кричишь к Нему, чтобы Он помог тебе объединиться с товарищем, объединиться с товарищем против твоего желания получать. Тогда Творец раскрывается, и ты сдаешься.

0: Кета Хамеш.
1: Пятый отрывок. Мы забываем, что слияние товарищей создает кли. Это все. Нет тут никакого такого действия, которое может привести к цели, кроме этого. И все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают там над этой идеей, так он просто не имеет никаких надежд. Ему ничего не поможет. Он придет к нам еще, может быть, через 30 лет и скажет: «Да, я был в Бней Барухе. Да, я ведь старый товарищ». Это правильно, да. Стаж у тебя есть. А кроме стажа — ничего. Тогда что же делать против этого забытия? Это надо соединиться друг с другом. Ты обо мне думаешь, чтобы каждый был с товарищами? Это уже вопрос духовный. Если все мы будем думать об этом, эта вещь появится в воздухе. Воздух будет таким густым, наполненным этим электричеством. И это называется атакой.
2: Мы слышали, что забывание — это ангел. И вместе с тем Рав говорит так. Это духовное понятие. И если мы все будем думать об этом, то эта вещь будет в воздухе летать. Воздух станет напряженным от этого электричества. Это называется атакой. Вот этот образ атаки — это что-то, что мы слышали от Рава, а он слышал от Рабаша. Это во внутреннем состоянии, которое называется Суккот, в котором находилась группа. И мы — та самая группа. Не группа Рабаша и не группа какая-то иная, не ученики Ари, мы — Бней Барух. И мы находимся в духовном состоянии, которое называется Суккот. И мы хотим, чтобы воздух стал плотным от электричества, чтобы мы вместе смогли справиться с этим ангелом, который называется забывчивостью. Так давайте вместе сейчас поговорим о том, что такое атака. Мы говорим о внутренней атаке. Что такое внутреннее? В чем она выражается? Я хочу делать еще какие-то действия, больше действий. Или это не связано с действиями, а связано с намерением. И чем сегодня это отличается от вчера или неделю назад? Разве мы не были в атаке? Давайте постараемся вместе выяснить, кто атакует кого, атакует. Сейчас проведем семинар, что такое внутренняя атака и чем, как она, в чем она выражается. Еще раз, семинар. Что такое внутренняя атака и в чем она выражается именно сейчас? Мы говорим здесь, сейчас. 8 минут.
1: Внутри это значит, что каждый должен держать это напряжение и думать о товарищах. А с другой стороны, когда мы вместе согласны и провозглашаем это как общую нашу атаку на объединение между нами, чтобы никто не забывал величие цели и важности Творца.
2: Может быть, это когда Рав говорил о концентрации вокруг точки в сердце, которая есть у каждого товарища, включиться в величие Творца, которое есть у каждого товарища, а не в иные свойства. Постараться не впечатляться ничем иным, кроме как этим желанием, которое есть в каждом товарище. И устремляться к нему.
1: Это особенное сейчас замечательное время, когда мы входим в такое усилие, где перерывы пытаемся говорить внутри и просить у Творца и требовать от товарищей внутри быть в этом направлении. И мне очень как бы близко то, что было на уроке. И сейчас как бы добавить, что мы стараемся быть готовыми услышать величие Творца, что в конечном счете это будет единственная тема нашей группы, чтобы это было и внутри.
2: Атака на внутреннее, на важность Творца, на важность обращения к Нему, общее наше, как единого кли. И это значит, что мы не пытаемся решить какую-то иную проблему, а только мы выясняем, насколько мы нуждаемся в величии Творца между нами, чтобы это было чем-то, зачем мы стремимся, чтобы это горело в товарищах, насколько это возможно. И тогда все остальное исчезнет, будет неважным, страдания уменьшатся. Но самое-самое главное — это сосредоточиться на величии и важности, которые я получаю от товарищей, даю товарищам в каждое мгновение.
1: Заботиться о товарище или братьях и сторон товарища и требовать у Творца его исполнить и не прекращать.
2: Я чувствую, что атака, собственно, в том, что все мы молимся Творцу, обращаемся напрямую к Творцу, друг за друга, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы быть объединенными, чтобы растворяться друг в друге, чтобы быть здоровой такой клеткой, что мы обращаемся к Творцу, мы находимся все время в связи с Творцом, служим ему, даем ему действовать в нас по его желанию. Мне кажется, что это... Не знаю, результат ли это, но делать такие действия — это находиться в атаке все вместе.
1: И вот это вот понятие «внутренняя сторона», «внутренний свет», как бы это рисуется, это все как некое сосредоточение. Потому что невозможно думать о внутреннем, как что-то это где-то рассеянное, что-то такое внешнее. Наоборот. Не знаю, вообще вот все, что нам сейчас зачитали наши товарищи вот до этого, говорится о том, что сказал Рав, который определяет величие Творца как некую цель, а всю попытку соединить разбитые клеи это средство, чтобы достичь цели. И мы должны думать об этом, о том, как мы помогаем каждому из нас в нашей молитве войти вот в эту внутреннюю сторону, вот в то внутреннее сосредоточение. Но это должно быть общее такое действие, а не каждый сам по себе.
2: Через товарища к Творцу. Просто атаковать объединение через товарища к Творцу. Атаковать объединение и требовать Творца, чтобы он там это сделал.
1: И это как раз из внутреннего устремления каждого из товарищей. И отсюда мы приходим к молитве, к Творцу с единой полной молитвой.
2: Исраэль написал нам, внутренняя атака — это общее стремление не дать забывчивости овладеть нами, и здесь каждый старается выйти из себя, почувствовать в товарищах намерение, что мы строим вместе единое клип, просить у Творца силу объединиться и доставить ему наслаждение.
1: Да, стараться не оставаться в этой забывчивости и долгое время находиться как бы в отключке, а делать вот эти вот упражнения, которые Творец нам несет, да, выстраивать направление и быть все время в усилии, возвращаться к объявлению, к объединению, к правильной мысли, к взаимному включению, думать о товарищах. А Творец будет добавлять со своей стороны, а мы будем стараться как бы все время тянуть в другом, в следующем направлении.
2: Не знаю, что добавить. 2 минуты.
1: Нам надо снизу пробуждать. Ну, а как эта тема Конгресса? Что мы слышали на уроке, что если мы будем ждать, когда к нам придет желание, и тогда... Нет, мы должны делать так, чтобы у нас было желание перед тобой, чтобы была сила, как будто бы у нас есть самое большое желание, самое большое стремление действовать, а потом раскрыть, что мы разбиты, что мы противоположны, осознание зла, все, что слышали на уроке. Но действовать, насколько возможно, чтобы пробуждать вот это величие и важность между нами и создавать некое новое состояние в десятке, в группе, между товарищами.
2: Не отказываться от пробуждения снизу, когда я никого не жду, не жду товарища, чтобы показать ему пример. Я действую первый как Творец и требую от него, чтобы он объединил нас. И после этого я смотрю, поднимаю глаза, смотрю на товарищей, на экраны, и вижу, что уже все они давно пробудились, а я последний, кто к ним присоединился.
1: Ну что ж, хаверим, начинаем чувствовать вот эту вот плотную атмосферу, это электричество в воздухе. Каждый товарищ вносит свое намерение, свое сердце, усилие, каждый раз возобновляет его, опирается на своих товарищей, да, в едином таком биении, чтобы у нас были силы, да, как бы вот так вот бить, бить и бить, да, вот в это время, когда Творец собирает нас вместе, чтобы мы могли войти в атаку и требовать его между нами, отдачи и ничего другого. Эта атака будет сопровождать нас, и мы вообще даже видим следующий наш бой, следующая наша битва — это региональный конгресс. Это те дни, когда будет собираться все мировое кли в полном составе, все точки в сердце по всему миру. В общей такой атаке ради величия Творца, укрепления связи между нами. И мы хотим сейчас говорить о региональном конгрессе, напомнить себе снова, каковы цели конгресса, что это за объединение, ради чего мы это делаем, как десятка включается во всю эту атаку, как будем использовать все средства, которые у нас есть. Давайте будем говорить об этом, и у нас будет еще время для вопросов, для реакции, для поддержки, чтобы мы вышли, шли от атаки к атаке, от победы к победе.
2: Да, так нам понятно, что в атаке, как в любой атаке, есть враг, есть кто-то, кто воюет на твоей стороне, есть цель. Так кто наш враг? Разобщение — это когда каждый думает о себе, заботится о себе и забывает о товарищах. Мы хотим атаковать в сторону объединения. Это не новая вещь, это вся наша жизнь, это принцип нашей жизни. Объединение между нами, чтобы сила, которую мы требуем, мы молимся, чтобы она была, чтобы мы вместе победили того, с кем каждый пытается справиться в одиночку, чтобы мы вместе победили его. Это враг, и мы хотим подняться над ним к объединению между нами. И поэтому у нас есть разные виды объединений. Есть объединение всего мирового клея вместе, в одном месте. Мы обычно это делаем в феврале. Есть объединение на Конгрессе десяток, где каждая десятка объединяется сама по себе. Есть региональное объединение, где мы объединяемся вокруг элементов того, что мы находимся в едином регионе. Но принцип тот же самый принцип. Мы должны выйти из себя в общее пространство. в центр нашей десятки, в центр связи между нами. Мы хотим это сделать с помощью окружающего света, который мы получаем от нашего региона, от сил, которые мы получаем от других десяток, которые окружают нас, от региона нашего, от силы нашего общего объединения. Поэтому принцип тот же самый принцип. Мы на Конгрессе атакуем объединение, мы атакуем рутину, привычки, нашу обычную природу, чтобы прийти к природе каббалистов, которая находится в отдаче и любви снаружи, не внутри, вне себя, в том месте, где раскрывается Творец в вечности, в самом лучшем, прекрасном месте. Как Рав говорит нам, что к концу исправления мы приходим вместе. Так мы должны сделать, и поэтому мы сейчас переходим к региональному конгрессу, чтобы объединиться между нами и раскрыть Творца.
1: Кто собирается на региональном конгрессе? Товарищи, подруги, которые живут и действуют с духовной, да, точки зрения в отдельных частных личных десятках. Рав сказал сегодня на уроке, что если ты не находишься в группе, которая работает над этой идеей, то есть слияние с товарищами образует кли для раскрытия Творца, то у тебя нет надежды. Мы хотим, чтобы каждая такая группа, каждая десятка, чтобы в ней была, стала силой такой большой, что она покорит мое непробиваемое сердце, что оно растворит вот эту вот скорлупу на моем сердце и мозге, чтобы быть в отдаче с товарищами, вообще с творениями. Быть как Рав, и как все великие, которые удостоились служить Творцу. После того, как мы посвятили много сил на предыдущем конгрессе, который был на уровне личных десяток, мы хотим сейчас добавить сил каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге, тем, что они соберутся в таком большом костре важности цели. Еще более широкая, чем просто сама по себе десятка, но еще больше сборы, соединения товарищей, подруг, которые стремятся к Творцу и поддерживают друг друга, и дают внутреннюю силу друг друга подниматься так, как, чтобы каждый потом вернулся в свою десятку, которая окажется уже на совершенно новом уровне, выше, глубже, сильнее. И через это мы посвящаем это время на большие такие собрания на уровне региона.
2: Да, региональный конгресс, тут акцент на усилении региона. И как мы это сделаем? Мы вместе будем сидеть в случайных десятках, везде, на любом конгрессе, куда бы мы ни приехали, Южная Америка или Европа, или здесь, в Петах-Тикве, мы перемешаемся. Мы будем сидеть вместе, случайным образом, с товарищами, с которыми я, может быть, давно уже не сидел, и я забыл об их существовании. Почему мы это делаем? Мы хотим впитать желание, впечатлиться от товарищей, получить еще воодушевление от них. И это происходит с нами. Есть много возможностей, и мы хотим это сделать сейчас так организованным образом, три дня, где мы будем зажигать друг друга заново. И это происходит, чтобы... Допустим, мы сидели с Нивом Навоном, проводили урок в дневной, или я сидел со стажерами, и ты начинаешь получать их хисароны, их воодушевление, мы просто перемешиваемся друг с другом. Я также слышал о многих таких встречах. Товарищи вдруг собрались, сидят вместе за бутылочкой, там, это было у Ицхакова или у Адмони во дворе, или еще товарищей. И они рассказывают, какое тепло вдруг есть, когда сидят товарищи и раскрывают сердце. И нечего бояться, как бы, что ты выходишь из своей десятки и изменяешь ей. Все в порядке, мы товарищи. весь Израиль, товарищи. Мне также удалось сидеть на собрании товарищей на семинаре, который был где-то 2 недели назад. Мы проводили собрание товарищей, тоже сидели случайным образом. Я сидел с Адамом Шуалем, еще с товарищами, и он говорил впечатление от утреннего урока, об особых уроках, которые Рав дает. И как он слово боится потерять. Я впитывал каждого его слова. Я пришел заряженным на утренний урок. Я давно так себя уже не чувствовал. Я хотел проглотить каждое слово Рава. Хотел прочувствовать этот святой дух, который исходил от Рава. И я зарядил и десятку. Я почувствовал, что я их заряжаю по отношению к урокам. И это я получил от товарища, который не из моей десятки. И это нормально, это можно. Мы слышали от Рава на уроке. Я смотрю на физиономию товарища. И... Может быть, я был на ночном дежурстве с товарищем не из своей десятки. И я вдруг раскрываю, какое величие есть у товарища, что можно получить от него. Так региональный конгресс — это возможность включиться, перемешаться, получить много сил и вернуть их внутрь, в нашу повседневную работу, в десятки. И этот конгресс... Может быть, мы перестанем говорить все время «региональный конгресс», «региональный конгресс». Это, прежде всего, конгресс. И как, насколько мы пробуждаем снизу. Мы не ждем, что придет кто-то сверху пробудить нас. Мы сами пробуждаем себя, чтобы все больше и больше слушать товарищей, давать впечатления товарищей, впитывать примеры товарищей, которых мы уже давно не видели. Насколько они находятся в отдаче в конце исправления, только я последний этого не вижу. Такая возможность есть на конгрессе, и запрещено нам потерять эту возможность.
1: Ну, что бы еще добавить? Мы уже достаточно долгое время слышим, что человек в своем духовном вообще реализации — это внутри десятки. И как раз Гади Атиас сказал так замечательно, что Рав это отпечатал в нас. Вот эти вот ценности, да, что все постигается в десятке. Но он также же и отпечатал в нас вот эта группа, которая называется Бней Барух, все вот это вот кли. И как раз именно сейчас мы должны объединиться вместе, собраться вместе, а как бы дать жизнь стране, миру, да, пробудить мировой Бней Барух, что он по всем регионам, где он столько существует. И тут недостаточно, что у тебя есть только твоя десятка. Теоретически ты можешь, конечно, прийти с ней в духовную, но мы также слышали от Рава, да? В том же духе, да, что нам нужно взять всю общую силу, да, которая окутывает, охватывает, и вот надо прорваться в духовное. В этом цель этого регионального конгресса. Одна из целей — дать дух, силу каждому из товарищей, так что он потом придет с огромным стремлением в свою десятку и снова. Но человек сегодня... Это уже не личность сама по себе отдельная, а он часть своей десятки. И все, что происходит в нем, это результат его десятки. И также впрыскивает в десятку все эти жизненные силы. Поэтому вот эти конгрессы должны пробудить во всем мире много-много, ну, как бы сказать это... Да, это как удары света, через которые Творец может нам светить.
2: Да, и Творец может нам светить, если мы сделаем усилие пробудить снизу его. Мы читали очень красивые отрывки, которые подобрал нам... Если Творец настолько велик, почему мы должны пробуждать его снизу? В чем добавка? Ведь Творец находится в абсолютном покое. И мы видели, что пробуждать снизу — это значит подготовить кли. мы должны подготовить себя. Творец уже светит, только мы, может быть, не чувствуем этого, или чувствуем это частично. И поэтому тут есть у нас большая работа, которую мы должны сделать. И на этом конгрессе мы пробуждаем снизу. Это замечательная возможность для каждого товарища войти и взять на себя какую-то роль именно по его структуре, что это не что-то, что проводится в центральном каком-то одном месте, а это позволяет многим товарищам проявиться в разных местах, проводить уроки, собрания товарищей, готовить содержание, есть возможность принять новых учеников, и очень-очень важно нам принимать новых учеников. Мы видим, что в том месте, где есть новые ученики, новые товарищи, и там есть жизнь. Встреча с новыми товарищами и товарищами со стажем очень важна. И вот это вот ощущение, что везде будет сила. Не будет какого-то одного места, а где есть главный центр, а в остальных что-то понемножку. Нет. Вот это вот то, что мы проводим в разных местах, это значит, что мы можем взять на себя ответственность за всех товарищей, которые находятся везде. И на этой неделе я был на встрече с группами Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас было обсуждение, должна ли каждая группа в отдельности проводить конгресс или в каком-то одном общем месте. И после длительных обсуждений мы решили, что конгресс стоит провести вместе, потому что там будет большая сила, товарищи чувствуют, что эта сила соберется вместе, и все вместе смогут притянуть больше света, возвращающего к источнику. Мы должны позаботиться, чтобы в любом месте в мире, неважно где, собрались товарищи, и у них была сила. Они получили это ощущение, что в множестве народа величие царя. Мы хотим сейчас перейти к открытому обсуждению на эту тему, и мы приглашаем всех задавать вопросы, выражать свои общие выяснения, все, что мы хотим вместе выяснить.
1: Шалом, хаверим, хаг самеах. Приветствуем всех с праздником. Я бы снова попросил как бы заострить, да, что является центральной целью регионального конгресса. Почему он настолько важен? То есть вот Авил немножко сейчас объяснил, но все-таки давайте еще немножко поподробнее.
2: Да, друзья, я хочу еще немножко прояснить. Мы сейчас слушали урок Рава, и на этом уроке он сказал дать воодушевление другим товарищам. Кроме того, что я должен получить воодушевление, нужно давать воодушевление. Как мы это делаем в десятке? Мы соединяемся в центре десятки, мы все вместе. Это наша сила. И нам что нужно сделать? Изменить этот вектор. Не получать, не оставаться в десятке. Это то, что мы просим от Творца. Не оставаться в этом совершенстве десятки, а как праведники просили выходить из совершенства. Это то, о чем говорили товарищи из нашего руководства. Мы хотим выйти и давать силы всему мировому кли, и это мы делаем вместе в десятках, тем, что мы готовимся к этому. И если у нас не будет этой силы, этой важности выйти и дать силы Творца всем, чтобы было сильное окружение, чтобы оно удерживало нашу десятку потом. Если у нас будет это значит, что мы готовы. Мы готовы выйти из себя, из десятки и дать воодушевление всем. Это мы просим у Творца. И это выше человеческих сил. У нас нет этого в природе. Мы должны просить у Творца молиться, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы смогли выйти и смогли дать силу всем, поддержать мировой Бней Барух, весь мир.
1: В первую очередь, спасибо за этот волнующий урок и напоминание, что такой большой конгресс нам предстоит. Есть такое выражение, что сказал царь Соломон, Шломо. Я не уверен, я прям дословно ли читаю. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да, мы собрали как бы камни, да, десятки, каждая десятка, каждая живая, вот эта ячейка, клетка. Собирались мы на прошлом конгрессе, и сейчас предстоящий конгресс. Мы объединяемся в десятках, это что-то, что настолько вообще стоит работать над этим. Понятно, что это против желания, понятно, что мы хотим, чтобы Творец помог нам, и тогда мы снова сможем собирать камни, снова собраться в десятки. И со всей той силой, которую мы приобрели с этого регионального конгресса, неважно, как мы будем это называть, мы сможем все это вернуть в десятку. Это кажется, что это как бы будет настолько великая ступень и такой большой свет перед нами. Поэтому у меня есть просьба к десятке. Есть просьба к десятке, чтобы Творец помог нам справиться с желанием, войти в этот конгресс с полным согласием и получить этот свет в десятку и продвигаться вместе, как одна сплоченная группа.
0: Уди.
2: Спасибо, спасибо. На самом деле, как говорится, я так чувствую необходимость сказать, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Муши и наше новое руководство. Я как бы смотрю с огромным впечатлением последние уроки, и я это чувствую как свои первые уроки, где выясняются самые важные базовые вещи, основы, основы настолько прекрасные и оживляющие. Как муж и сказал, тут есть новые вещи. Это тоже начало того, что сейчас происходит. Мы раньше Рав проводил уроки, но сейчас Рав уже не проводит уроки. И тут есть такой чудесные уроки сейчас проходят. Я вижу, что эти уроки становятся глобальными. Слушаю то, что я никогда не слышал, вещи настолько точные, настолько приглашающие. Есть деятельность по всему миру. Легко почувствовать, легко наслаждаться этим счастьем. Я уверен, что здесь есть десятка. Есть места, где тяжело им, но сейчас урок дается глобально, и можно его слушать на любом языке. Я вижу то, что Рав делает, я вижу такое чудесное цветение, я хочу поблагодарить, я хочу пригласить всех видеть вот это вот обновление, которое я сейчас чувствую, как я вижу с такой впечатление, как в Ситрине, Рав волновался, ученики волновались, и то же самое здесь сейчас, это по всему миру. Просто спасибо, огромное благодарность, спасибо Творцу и тем, кто это проводит.
0: Кен Арон, вакша.
1: Да, я хотел ответить Бене, который задал вопрос. Меня он тоже волновал долгое время.

0: Сейчас на уроке, который мы видели с Суккота 2002 года, был такой, Рав сказал, каббалисты не действуют согласно желанию. Согласно желанию действует только животное. А каббалисты действуют с тем, чтобы появилось желание перед тобой, Творец. Но если так, то любая возможность, как региональный конгресс, да, или вот сейчас Суккот, тоже конгресс, ребята приехали со всего мира. То есть приобрести желание. Каббалисты не предлагают нам наполнение такое, да, чудесное для тела, а дают нам возможность вложиться, дать воодушевление, привлечь силу. Я уверен, что в тебе есть очень много силы и желания, и мы будем рады получить от тебя это воодушевление. И вместе впечатляться друг от друга. В этом, собственно, цель. Особенно на этом конгрессе, когда будет возможность сидеть не со своей десяткой, а еще с другими товарищами, давать им воодушевление. Может быть, ты годами не смотрел на этого товарища, кто он, что он. Ну, глупости одни говорит, и вдруг ты обнаруживаешь, когда вы были на семинаре, есть там что-то, чему можно впечатлиться. Я считаю, в этом огромный выигрыш этого регионального конгресса.
1: Да, мы слышали вещи очень ясные сейчас от руководства, и мне удалось столкнуться с большим количеством вопросов в отношении этих региональных конгрессов. И я бы хотел получить от руководства ясное указание в отношении двух главных вещей. Прежде всего, что происходит, если я живу в каком-то одном регионе, а десятка в другом? И есть региональный конгресс там, где я живу, и есть региональный конгресс там, где находится моя десятка, и это разные регионы. Десятка хочет, чтобы я был с ней, но мне говорят, конгресс региональный, так я сейчас не знаю, что делать. Я должен поехать туда и быть там, где десятка, или где я живу. Это первый вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Вопрос, очень часто повторяющийся вопрос, и ответ исходит из определения самого события. Это духовное особое такое событие, каждое особое духовное событие имеет свой формат. Из понимания сути этого духовного события в нашей жизни, в Нейбаруха, оттуда исходят все ответы. Предыдущий конгресс был на уровне личной десятки. Вся десятка приложила все усилия, чтобы собраться вместе, кто был настолько далек, что его подключали виртуально, но при его присутствии было в моей десятке. Все замечательно. Это было в мае. Сейчас у нас совершенно другой конгресс. Его определение. Мы собираемся по регионам. Определение региона отличается, потому что посмотреть на глобус, там как бы бывают разные. Как бы. В Северной Америке это одно определение, в Тбилиси другое, в Израиле другое. Но в момент, когда было уже определено, что есть регион, где будет происходить конгресс, отсюда исходит и ответ на вопрос Хайма. Я Орен из определенной десятки, я живу в определенном регионе, так как какому региональному конгрессу я принадлежу? Там, где я живу, без всякой связи с тем, где живут остальные товарищи из моей десятки. Они живут там, они идут туда. Почему? В этом суть духовного действия — построить духовные регионы. Да, что там было усиление, укрепление каждой душе, товарищи, подруги, где они находятся. Вообще всему Бней Баруху, потому что духовный клик, который должно обслуживать Творца и человечество и соединить их, встретить их, как Рав сделал для нас. Это называются регионы, где мы живем. Если я Орен из определенной десятки не поеду на тот региональный конгресс, кому я принадлежу, так и никто не приедет. Мне некого там ждать, чтобы кто-то это что-то сделал. Кто такой Бней Барух? Где существует вот эта сущность Бней Барух? А я 5-6. 5-6 — это весь Бней Барух? Ну, конечно же, нет. Тогда есть что-то больше, чем 5-6. И где это? Когда над этим поработать, кто это будет строить? Если не приеду на конгресс в моем регионе, никто не приедет. Да и Творец не придет туда. Ответ понятен?
1: Возьмем два примера, да? Допустим, я живу здесь, десятки Петахтиквы, и я сейчас прихожу на региональный конгресс Петахтиквы, где я буду сидеть большую часть конгресса.
0: Произвольным образом.
1: Произвольным, случайным образом. Будет возможно. Может быть, часть моей десятки будет здесь, может быть, часть десятки поедет куда-то, но большую часть конгресса я буду сидеть не со своими товарищами из десятки, может быть, я даже вообще их там не увижу. Какая разница между тем, что сейчас это происходит, и тем, что я живу где-то в Кармиэле, а моя десятка находится в Тель-Авиве, часть в Хайфе, часть, не знаю, где там в Элате. Я иду на конгресс в Кармиэле и перемешиваюсь, там перемешиваются все десятки. То есть какое-то ощущение, что мы как бы, что тем, что я перемешиваюсь с другими десятками, я не со своей десяткой, я не делаю духовную работу. Но это неправильно. Тогда я прихожу в какое-то место, неважно где, то я туда привожу свою десятку с собой. А и впечатление возвращаю в свою десятку. Я нахожусь в десятке электриков. Что, мы не находимся на уроке вместе, мы возвращаемся, подводим итоги каждый. Ты, допустим, ты Хайм, но ты давно уже не Хайм, ты 5-6. Так если ты поедешь на конгресс в Соединенные Штаты, что, Хайм туда поедет? Нет, десятка 5-6 поедет на конгресс в Соединенные Штаты, принесет туда свой дух, а потом ты вернешься в свою 5-6 с большим богатством, чем то, что 5-6 могла получить, если бы ты там все время находился. То есть мы не оставляем десятки. Мы вводим десятки, мы впитываем десятки обратно. И неважно, где я нахожусь, тут и там. Конгресс региональный. Ну, так, правило, как сказал Орен, я хочу поддержать свой регион. Кто я? Орен 5-6, я 5-6, что мы же не тела.
0: Еще вопрос. Я только хочу отнестись, да, в разных обсуждениях, а по такое понятие «выйти из десятки». Нет такого выражения, нет такого. Человек не может выйти из своей десятки. Выйти из десятки — это выйти из духовного. Десятка — это то место, где я выполняю всю духовную работу. То, что на данный момент я пропитываюсь осознанным, специальным образом, запланированным, еще впечатление для того, чтобы потом это вернуть в общую нашу духовную работу в десятке, это процесс благословенный, и мы делаем это все вместе. Все мы делаем это вместе, чтобы укрепить наши десятки. Не для чего другого. Мы слышали очень четким образом от Рава, то правильно, десятка теоретически может достичь конца исправления, но наши десятки еще не находятся в этом состоянии, но с Божьей помощью придут, поэтому нужны окружения. Вот это выражение. Мы вместе пропитываемся общей силой, которую мы можем потом вернуть в нашу духовную работу внутрь десятки. Это нужно всем.
1: Спасибо. Второй вопрос. Действительно, касается десяток, которые по какой-то причине верят, что виртуального объединения достаточно, или есть такие, которые хотят поехать, но, может быть, не могут или не очень хотят, и чтобы не разделяться, они решают оставаться виртуальными и не являться на конгресс. И что им сказать?
0: Мы не находимся в таком обществе, где есть плюрализм или множество разных мнений. Это против духовного. Мы находимся в мире, где Рав учил нас, что мы должны делать десятки лет. Мы все, сколько мы пропитались этим, пропитались. Сейчас мы заходим в новое время. Все, чем мы пропитались, все эти десятки

0: А кто оба? Это региональный конгресс «Февраль», это мировой конгресс. Мы всегда действуем одновременно, вместе, как десятки, как регион, как что-то, почувствовать то направление, которое делает Бней Барух. Это духовное действие. Оно всегда единое. В каждую секунду может поменяться, скорректироваться, поменять, и решаем, что мы делаем. Но когда мы решаем, что мы идем туда, так идет туда весь Бней Барух. Я Оран, я в Бней Барухе или нет? Что значит я в Бней Барухе?
1: Еще один маленький момент. Десятка никогда не может решить что-то, что опускает. Десятка решает только то, что поднимает, то, что продвигает. Если в десятке два... Три человека не могут прийти на утренний урок. Так что сейчас все решат, что они не придут на утренний урок, потому что десятка должна быть единый человек с единым сердцем. Где-то такое было, мы слышали? Это принцип, это вообще принцип, без связи с конгрессом. Десятке запрещено. Нет у нее, она не может решить что-то в отношении товарищей, что опускает их в отношении исполнения рамок, в которых находится в Небарух. Это вообще не может быть на уровне принятия решений десяткой. Это принцип такой. И это ответ на вопрос.
0: Я хотел как бы с двух сторон подойти. У меня есть огромная надежда, что это даст силы всем группам по всему миру заново выстраивать центры. Мы видим, что Алматы сейчас и группы, где есть физический сбор, у этих товарищей много сил. Вот и Артур приехал, и группы, которые рядом, и Астана, там между ними есть и зависть, это дает людям силу и надежда, что это поможет друг другу. Отсюда это трудно понимать, но как бы ты, у тебя большой стаж, и ты сейчас будешь сидеть перед компьютером, да нет, это трудно. Второе. И здесь тоже, когда будет перемешиваться, то, что мы слышали от Рава, да, на ночном дежурстве, вдруг можно обнаружить, что происходит с товарищем много. У меня такое было, вот мы сидели с Эйтаном Ратнером, получили только вообще примеров друг от друга, и какой он особый человек, я так впечатлился. Это дает уверенность на пути, что это будет что-то очень сильное, особое для нас, действительно немножко перемешаться и стать близкими товарищами. Это вещь просто замечательна. В моих глазах этот конгресс — это то, что нам необходимо. Мы заходим в такое совершенно новое время. И я очень надеюсь, что все группы по всему миру откроют свои центры, и мы станем огромной новой силой.
2: Кен, вакша. Шаби.
3: С вашего разрешения я вернусь к первому вопросу Хайма, потому что мы в десятке немножко запутались. Я приведу пример конкретный. Мы в десятке, то есть товарищ, который живет в Кацрине, есть еще кто-то, кто живет в Ришон-Лиционе, есть еще товарищи, которые живут в Герцлии, есть товарищ, который живет в Хулоне. Так а к чему мы относимся?
0: Каждый к своему региону.
4: Ма, а ты говори?
5: Слиха, амших.
3: Я продолжу. Люди из Петах Тиква — это особые люди. Особые люди. Ты где живешь?
0: Ришон Лицион.
3: Но ты каждый день в Петах Тикве на уроке, да?
0: Значит, ты относишься к Петах Тикве.
3: Это само собой понятно, это первое. Тот, кто каждый день приходит на урок в Петах-Тикву, он относится к региону Петах-Тиквы. Тот, кто каждый день приходит в Петах-Тикву, он из Петах-Тиквы. Группа Петах-Тиквы, она особая по отношению к этому конгрессу. Я объясню, в чем именно. Нам нужно понять, что то, что верно для товарищей из Петах-Тиквы, это неверно для товарищей из Израиля и по всему миру. И поэтому... И товарищи из Петах-Тиквы вносят путаницу, потому что они думают, что они равны со всеми. У нас есть постоянное место, а у товарищей по всему миру нету такого. И у наших десяток В тактике есть разные характеристики.

0: Я думаю, что я не хочу... В Петахтикве тоже есть разные особенности. Есть товарищи, которые живут в Шломе или в Маалот, и он находится здесь каждую субботу. И для него его физический регион может быть здесь. Есть товарищ, который живет в Кацрине и приезжает сюда раз в несколько месяцев. И для него стоит, чтобы его региональный конгресс был в Кармиэле, потому что там он получит для себя дух. Этот конгресс даст нам основу, построение региональное, чтобы духовная общность региональная была, не была одноразовой. Поэтому каждый товарищ и каждая десятка — это особый случай, в который надо углубляться.
1: Тогда,
2: Шаби.
1: Алмати.
3: Душа моя, мировой кли, я хотел бы сказать, что огромная благодарность, такой просто прекрасный урок, который дал Рав, и то, что мы имеем возможность это изучать и в записи, не терять никакой силы. Там фраза такая, где Рав говорит, что делать? Ну, напиши на товарищи, ты думаешь обо мне с тем, чтобы создавать еще больше напряжения, а тем, чтобы думать о товарищах, чтобы это была атака, о связи между нами. И все, что мы хотим, и все, что мы должны делать, согласно нашей науке, это укреплять наши связи, объединяться. Предстоящий конгресс — это еще одна возможность объединиться сердцами, и не просто сердцами, но еще и включить в себя весь мир. Он возвращается обратно к себе в группу, десятку. Я держу связь с теми товарищами, с другими десятками, со всем мировым кли, и тем самым мы связываем весь мир, и Петахтикву, и Америку, и Австралию, Азию. В каждом месте есть товарищи, которые в моем сердце, и мое сердце от этого становится еще больше. Петахтикве сейчас сидит Артур с нашего алматинского кли. Где-то на кухне я чувствую Ерганат, он с моей десятки. Я просто уверен, что он сейчас на кухне рядом с Ешуа. И это все такие вот истории. Вот приехал Алексей со стажировки. Я вижу там с нашей женской группы, там Айман сидит, это просто нечто. И это все связи между нами, которые мы укрепляем и делаем. И даже то, что мы едем на конгресс в Тбилиси, здесь у нас организовывается большая группа для организации зеркального конгресса здесь, в Алматы. То есть мы не теряем связь, и тем самым мы в этом видим только одно, что быть еще лучше учениками Рава и сделать еще больше, еще лучшую связь между нами по всему мировому кли. Лехаим!
4: Лехаим!
5: Лехаим, лехаим! Тов, есть под мале ядаем и мале симане шелат.
0: Ну, еще есть очень много рук, много вопросов, много знаков вопросов, да. Но мы уже должны переходить к молитве и трапезе. Все, у которых есть еще вопросы, именно вопросы, и которые еще не прояснились, несмотря на все обсуждение, которое было сейчас, пожалуйста, присылайте нам, присылайте на мейл руководства или руководство языков. И как Рав сказал на уроке, что если ты хочешь, чтобы у тебя было желание, тогда ты сделаешь. Нет, мы сначала сделаем, а потом пробудится желание. Даже если желание еще не прояснилось, все-таки мы будем делать. И мы начали с Рава и завершим Рава. Он говорит так, он на уроке, который мы слышали, никогда человек не должен ждать, чтобы у него к нему пришло какое-то желание свыше, и тогда он будет работать с этим желанием, потому что работать по желанию — это называется животным. Работать в соответствии с желанием — это значит, что ты уже не работаешь. Ты просто реализуешь желание, которое тебе дали свыше. Но наша работа — это чтобы было желание перед тобой, чтобы желание чтобы ты предшествовал желанию. То есть нужно делать различные уловки, ухищрения, чтобы я получил определенное желание и отдавал, разумеется. В этом намерении. Ну, продолжение расписания на сегодня. Праздник Суккот. Сейчас мы выйдем на перерыв. В 9 будет праздничная трапеза.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек. Ученики, которых я привел, это был 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава на уроке. Он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625 статья Рабаша. Называется «Заповедь Суки».
0: Мицва Цука.
1: Заповедь
0: Суки.
1: В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, «Чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее». И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего.
0: А
2: со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: Дорогой Асуламкер Арбет, Амуд
2: Зайн. Даргута Салам, в втором томе, 69-я страница.
3: Лама мицват сука и...
2: Почему заповедь суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям. Потому что сука символизирует у нас веру, а вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдачи Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, и все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения. Вот и все, всего лишь все можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. Главное — это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
1: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому... Об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Торы увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я, и плод его был сладок мне.
3: То
2: есть тени, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяют Ахаб до Алия и производят исправления на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема там, как воспринять эту точность, эту частное состояние, которое там есть. Но в общем, и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности.
3: И
2: также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «Знай Творца Всесильного Твоего и служи Ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого у нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках.
3: Взял.
2: Вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
3: А мау умер меня на шпизин?
2: Что он говорит по поводу шпизин? Предыдущая статья.
1: 624 статья. Что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что приводится в книге Зоар. Путь, через который надо пройти, когда свет Хохма не может светить постоянно. Это называется мазаль. Дети, жизнь и воспитание — все это зависит от удачи, мазаль, как и приводится в учении 10 сферот.
2: Ты надо немножко исправить в жизни, в питании, как точно читать этот кусочек, абзац.
1: Что это происходит от выражения «течет Юзель», «вода из ведер его», то есть Исраэля, где течь может только по капле, то есть свет светит лишь попеременно, тогда как поток — это когда светит без перерыва. Поэтому гости любят, чтобы для них было широкое место, в то время как если они приходят в место узкое, они не могут войти. Имеется в виду, что свет Хохма может светить только лишь в облачении Хасадим. Хасадим называется широкий, как объясняется в ТЭС. А свет Хохма называется состоянием ушпизин, гости. Поэтому если у него нет Хасадим, то он не может и облачиться.
2: До окончательного исправления, все наши исправления, это исправление по капельке, потому что нельзя сделать зевук на полное кли, это не то, что есть перерывы, немножко да, немножко нет, немножко да, немножко нет, капли по капле, это не с перерывами, как у нас есть и нет, есть и нет. А по капле имеется в виду, что работают с кли, которые несовершенно. Когда работают не с Малхут, а с Малхут, которая включена в Исот, тогда называется, что работают с кли. Это кли — это сарот, волосы буквально, колодец воды, которая опускается, то есть это течет. То есть келим, отраженный свет, это вера, то есть такие келим, которые еще не могут работать со светом Хохма без ограничения, когда это течет. И поэтому написано, что сыновья жизни и питания моего зависит только от мазаля, от течения, то есть от ограничения этих келим тогда. Главная работа — это в поддержании килим, чтобы не расширять кли больше, чем с ним можно работать во втором сокращении до окончательного исправления, чтобы не касаться левоэвена, каменного сердца. Вот и все.
1: Вчера вы сказали, что первое, что нужно, это разбить клипу «я», моего «я».
3: Лифи...
2: Согласно тому, как мы должны все соединиться в одно кли, и каждый, когда он думает, что растет, может быть, ошибочно думать, что он растет, но никогда нет такого, что один растет и становится больше и больше и больше. А он растет за счет того, что соединяется со вторым, с третьим, четвертым, вот это что он растет. Это стереотип, что я могу расти не за счет соединения с другими, а я сам могу расти, даже если нет никого. Такого нет. Это очень просто. Адам решен, разбился на осколки, на части маленькие, кусочки. Если мы соединим их вместе, это будет большой клей. Если не соединим их вместе, все эти, каждый осколок останется, как он есть. Не может вырасти. Нет такого вырасти. Ну, понимаешь, ошибка. Это у нас ошибка. Расти, пожалуйста, да еще начни соединять это в клей, как было до этого. Знаешь, как какой-то большой кувшин. Как ты можешь сделать, чтобы каждый кусочек глины в нем сейчас вырастил? Или ты вырос? Или ты берешь, прилепляешь остальные кусочки, ты должен присоединить их, те кусочки, которые разбились. Мы не понимаем, не хотим это воспринять. Природа наша не позволяет нам. Но раз за разом, когда мы думаем об этом, немножко, еще немножко, и даем себе разные объяснения, представляем себе это, мы начинаем видеть, что нет выбора, что мое кли, по сути дела, находится у других. Насколько это ненавистно мне, насколько я не способен вообще понять это. И через секунду я забываю снова. Но это, по сути дела, происходит. Перед этого он говорит, что наша проблема в работе. Вообще вся наша работа делится на несколько этапов. Первый этап — это разбить мое «я», силу, которая как бы изолирует меня от других. Это как бы разбить эту стену. После того, как я разбиваю эту стену, соединиться с другими, соединить с другими, когда я... Это называется пробивать стены. Когда я начинаю смотреть, видеть, что у товарища есть мое кли. Это значит мое кли у товарища. Что его хисароны, его желания, то, что заботит его, это, по сути дела, те желания, те данные, с которыми я должен работать, как со своими данными. То есть, давайте я сейчас отменю свои заботы и начну жить в его заботах. Это называется, что я перехожу из своей власти в его власть, и я беру это от него. Это называется, что я собираюсь соединиться с ним.
3: А вода азот...
2: Это работа, которую мы, конечно, не способны совершить. И тут снова есть ошибка, что человек думает, что, ну, так написано в Торе, я обязан это сделать. Он все время старается и видит, что нет, и разбивается, ломается. На самом деле, он должен стараться и разбиться только от того, что он не способен. И то, что он не способен, приведет его к состоянию, что он попросит у Творца, чтобы Творец сделал его слияние с товарищем. Понимаешь, то здесь этот момент, что человек, когда работает над соединением с другим, есть много, кто делал так в истории, и христиане над этим тоже работают, древние греки разные такие, хотели сделать такой вид работы, но как бы такую работу. Но работа тогда становится в недостатке, то есть что они... собираются соединиться с другим, не увеличивая величие Творца в своих глазах. То, что ошибаются, заблуждаются, в конечном счете оставляют каббалистический путь. То есть, когда я должен пойти соединиться, прилепиться к товарищу, взять его хисарон и постараться жить с его заботами, я это делаю только ради соединения с Творцом. Вы помните, он пишет об этом, что если мы не делаем это, то как в России, которая построит свой коммунизм, в кибуцах, это приводит к разрушению. Но если я это делаю, чтобы соединиться в конечном счете с Творцом, а это как вспомогательный инструмент для меня, как средство, тогда я все время должен увеличивать важность Творца, только величие его. И я вижу, что у меня не получается с товарищем, и я кричу к Творцу, чтобы помог мне. И тогда Творец раскрывается. И его раскрытие уже не приносит никакой покой и наполнение, а его раскрытие дает мне экран, способность действительно соединиться с другими, действительно способность соединить к своему кли еще кли, подобное ему. И так я увеличу кли. Когда я увеличиваю кли, тогда я действительно начинаю ощущать Творца. Кроме того, что я ощущал до этого его как исправление, сейчас я начинаю ощущать его как наполнение, как способность также, такое наполнение, как способность также в себе сделать что-то для него. Вот. То есть работа обязана быть по двум параллельным путям. Стараться работать ради отдачи с ближним и поддерживать, чтобы это было только как средство, чтобы прийти к отдаче Творцу.
4: Что значит, что он пишет, что свет Хохма не может светить иначе, как в облачении Хасадим? Что это означает?
2: Свет Хохма, он пишет в конце этой статьи, может облачиться только в... может светить только в облачении в свет Хасадим. То есть, когда свет Хохма облачает в свет Хасадим, свет Хасадим — это называется отраженный свет, который приходит от кли наверх. И на самом деле этот отраженный свет — это кли вместо самого желания. Само желание после первого сокращения непригодно, чтобы быть получающим кли. Вместо него возникает экран и отраженный свет вместо него, так он пишет. И этот отраженный свет, который поднимается от экрана и выше, и сейчас служит получающим кли, называется свет Бина. На свет веры и уверенности, свет Хасадим. Почему Хасадим? Потому что, по сути, ты хочешь в этом действии, когда ты поднимаешь этот отраженный свет, сделать то же действие, как Творец делает милость по отношению к тебе, Хесед. Не то, что ты заставляешь ему милость, смилостился над ним, а ты подобен его свойству Хесед. К невозможно, чтобы светил свет Хохма после первого сокращения внутри желания получать, кроме как если в желании получать, до этого облачился свет Хасадим. И сколько свет Хасадим облачается внутри желания получать, только в этой мере, только в тех местах, только в той силе и мощи света Хасадим, в него облачается соответствующий ему свет Хохма.
4: То, что мы рисуем внутренний свет,
2: который облачается в кли, это уже свет Хасадим, в который облачен свет Хохма, или прямой свет, который облачается в отраженный свет. Это то же самое. Да?
4: Хотел спросить о суке, о том, о чем мы говорили раньше. В чем суть связи между сукой, с хахом и верой?
5: Схах? Веймуна за то довар.
2: Схах, кровля. Это вера, это то же самое.
4: И какая связь между кровлей и верой?
2: Какая связь между кровлей и верой? И, если это то же самое, какая суть и связь? Это то же самое. Если бы это были две вещи, то ты бы сказал, какая связь. Но это не связь. это просто то же самое.
4: Но ведь кровля схах — это материальная вещь, а вера — это духовная.
2: Как это кровля — это материальная? Это? Мы не говорим о кровле. Мы говорим о кровле, то есть об экране, который человек строит над своей головой, рожь. И эта кровля — это вещь, то, в чем мы когда-то жили, это вещи, которые жили когда-то, росли, то они умерли и стали как нечто, что уже завершило свою жизнь. И когда-то человек наслаждался этим, и это умерло, и находится сейчас без жизненного духа, и человек не чувствует в нем важности и не чувствует, что это вообще достойно для продвижения. Сейчас он берет эти вещи, которые не важны, которые кажутся ему мертвыми, и поднимает их над своей головой. И когда идет в таком знании, что вещи, которые согласно желанию получать, это как кровля. Что такое кровля? Это схах. Это просто вещи, которые никак нельзя использовать. Кусочки дерева, листья, ветви, в которых нет особо использования. Ну, можно их немножко сжечь, как-то обнагреть, там, скажем, воду, что-то можно, знать, эти, что можно делать с этими вещами. Строить из этого невозможно, потому что кровля не строят из вещей, которые пригодны для какого-то серьезного использования, как древесина по-настоящему. Есть на это разные законы. Человек, который поднимает вещи, в которых, согласно желанию получать, нет никакой важности над своей головой, то есть он поднимается в вере выше знания. Это называется, это кровля тогда вера, знание его находится внутри суки тоже, и он может работать со знанием, которое меньше веры или согласно величине. Величине веры готов привести в действие свое знание, тогда называется, что все получающие кли находятся под охраной, не получают для себя под охраной кровли. Экран, и тогда он сидит в тени суки, тени, которая должна быть больше, чем солнце, то есть солнечный свет должен быть в меньшинстве, почти не было. Рэбе заботился о том, чтобы через эти планки нас покрывали кровлю такими планками тонкими, узкими. И он заботился о том, чтобы настолько эти планки были соединены близко, чтобы почти не был виден свет между ними. Не то, что небеса, звезды, совершенно, знаешь. Я когда пришел, я начал спрашивать, почему это кажется как дом просто. Некрасивый потолок, но это просто потолок. Так мне рассказали, что так это было принято. Делать его просто очень плотно. И это тоже символ, что сила, мощь хасадим, мощь кровли очень большая, об этом надо заботиться, а не о том, насколько свет пройдет через нее. Понимаешь? Это намек, указание. Прошу.
4: Непонятный вопрос.
5: Да, умер. Им они увед.
2: Ты говоришь, если я работаю над материальной заповедью, когда я строю суку, и украшаю ее, и нахожусь в ней, и делаю все великолепие, которое есть в ней, просто не приступаю ли я запрет, не строю себе идола и образ, то есть я на самом деле связываюсь с материей больше, чем с духом. Да? Верно? Смотри, если моя проблема не связываться с материей больше, чем с духом, а видеть в материи только намеки на дух, и чтобы эти намеки, которые писали мудрецы, дали мне только вопросы о духе, как я должен быть внутри, в отношении Творца, в отношении к моим внутренним свойствам. Тогда действительно я пользуюсь и ветвями, и в простом понимании, в правильном виде для моего продвижения. Но если я, на самом деле, оставляю всю духовность заповеди, продвижение с помощью заповеди и объединение материального действия с духовным намерением, с духовной возможностью, возможностью духовного продвижения, верно, тогда я просто так построил красивую кровлю, красивую суку, и сижу внутри, и ем, и пью, и не думаю о духовном продвижении. Это, я бы не сказал, что это идолы, образы, что это запрещено, но польза от этого, только польза, что когда-нибудь придет у меня все-таки желание постичь суку в духовном, построить ее внутри себя. Как пишет Ибн Эзра, что все заповеди, которые даны нам, это не для того, чтобы, как ты говоришь, сделать из них великолепие, украшение, исправить сердце. То есть если человек и к материальным заповедям тоже лав, трог, кровля, все эти вещи относятся как к исправлению сердца, что с помощью этого он тоже хочет еще немножко соединиться с внутренней частью, с указаниями, которые есть во всех этих ветвях. Тогда действительно это действует хорошо, и тогда он действительно освещает слово «святость», этот мир, тоже весь мир становится стоящим для него. Но это только если кто-то берет все, что есть в этом мире, для продвижения духовного. Люди думают, что мы против действий. Мы не против действий. У нас действия ослабляются, верно, потому что мы думаем и все время обсуждаем, как сделать вещи в духовном, во внутреннем, и исполнить их внутри человека. Но если человек уже находится внутри себя в желании исполнять, делать, прийти к какому-то духовному исполнению, эти материальные вещи не мешают ему. Как раз наоборот, они помогают ему снова и снова возвращаться к своему намерению, если он убегает от него. Он находит там еще разные тонкости и милые вещи, которые тоже соединяют его все-таки с той же идеей. Есть вещи, которыми пренебрегают. Есть периоды. Первые, когда человек очень пренебрегает материальным и исполнением материальных вещей, а потом это как бы возвращается обратно. И это придет. Не страшно. Стоит больше кричать о том, что мы не исполняем в духовном. Что это называется? Отдача Творцу. А в материальном это придет, если ты не оставляешь это. Но желательно стараться параллельно. Хотя, на самом деле, то одно хромает, то другое хромает. Да.
6: Первая и главная отдача товарищу. Как это выражается в более широкой форме, чем в определенных маленьких состояниях, которые случаются раз в долгое время. То, что я ставлю потребности товарища раньше. Допустим, не хватает обоим чего-то определенного, и я предпочту это себе. Спрашиваю, как это выражается в более широком виде. Как более чаще.
2: Как я могу увеличить потребность участвовать в страдании товарища, работать внутри него с его желаниями, с моим как бы двигателем, да, допустим, я беру твои вещи и перевожу со своей машиной, работаю с моим двигателем над твоими проблемами и бедами вместо тебя.
7: Кодем коль
2: Прежде всего, стоит знать, что весь мир делает так, хочет он того или нет. Все работники Творца, хотят они или нет, исполняют, хотят они того или нет, эти вещи. Все мы, что называется, зарабатываем друг на друге. И никто в конечном счете не работает для себя ни в чем. Все находятся в окончательном исправлении, так делают. Но наша цель — прийти к этой работе в осознании, не только видеть, что я делаю это из-за того, что природа обязывает, и Творец мне так это устроило, что я сам хочу это делать, и тогда, согласно величине желания, он раскроет мне, и я уверен, что действительно нахожусь уже в этом. Так как произвести свое продвижение, увидеть правильное истинное состояние, мою отдачу другим существующими, просто исправить мое желание, чтобы я действительно захотел отдавать другим. И тогда я увижу, что я действительно нахожусь в отдаче. Как захотеть отдавать другим? По-видимому, я должен видеть, что это вещь важная, которая стоит, выгодно мне. Я ведь сейчас нахожусь в желании получать. Здесь что называется выгодно? Выгодно — это вопрос выгодности, приходит как результат рекламы. То есть, насколько это... Смотри, почему в этом мире... Я понимаю, что в этом мире важно наслаждаться домом, едой, женщиной, семьей, детьми, женой. Материальные вещи, я понимаю, что действительно дают наслаждение. Тело понимает это. Мне не нужно для этого никаких премудростей. Но почести, деньги, какая-то медаль, машина такая именно, а не другая. Ходить не в пижаме, а в смокинге, понимаешь? Все эти вещи, это ведь вещи искусственные. Получаем их важность из-за того, что это важно другому. Другой думает, что это важно, я уже принимаю это тоже. Мне тоже становится важно в моих глазах, и я всю жизнь работаю ради этого. Понимаешь, прийти к тому, чтобы обеспечивать себя необходимыми вещами, это не проблема. Это можно, знаешь, почти не работая, быть просто с легкостью можно. Но всю жизнь мы работаем из-за того, что другие сказали мне, что нам стоит работать для того, чтобы достичь какие-то вещи важные для них. Они становятся важны для нас тоже. И тогда я продан как раб перед мнением общества. Я вижу, что общество может обязать меня какими-то исполнять какие-то ценности, уважать ценности, которые оно хочет. И для них я буду убивать себя, чтобы достичь этого. В таком случае я должен искать общество, ценности которого в отношении духовного будут для меня самыми высокими, большими, и чтобы оно передавало мне именно свой порядок ценности. Где духовное, где материальное, что такое именно духовное по сравнению с материальным, насколько одно относительно другого важно. Это войдет в меня, это обяжет меня во всей работе, какая ни была. Понимаешь, мы можем взять ребенка, мы можем воспитать его, сделать из него что хотим. Это все зависит от группы, от общества, в которое мы его поместим.
4: Все еще непонятная точка. Где здесь, здесь, в группе, внутренне. Я не говорю о повседневной жизни. Вот какое здесь выражение того, что я отдаю товарищу?
2: Где в нашей группе есть мое выражение отдачи товарищу?
4: Да, как распознать это?
2: Ты распознаешь это, если ты хочешь увидеть это, ты хочешь того или нет, ты работаешь в группе. Ты делаешь дежурство, ты участвуешь в каких-то общих работах, ты... Нет такого, что ты не делаешь ничего совершенно. Да? Я видел, как ты раздавал.

0: чай, как-то что-то.
1: Так,
0: может быть, раз в полгода ты раздавал чай. Теперь вопрос, сколько ты вложил в это намерение, что это должно дать тебе? Если ты не успел, не мог, не думал о помещении, присоединении намерения к действию, то виновата группа, не ты. Группа виновата в том, что не обеспечила тебе потребность, намерение ради отдачи. И сама группа, которая не действует на тебя, зависит от тебя тоже, насколько ты требовал от группы, чтобы она подействовала на тебя. Это вещь взаимная. Да.
2: Если какая-то польза в том, как соединиться с товарищем?
0: Мы видим, что в конечном счете, если ты возьмешь все советы Бааля Сулама и Рабаша, ты можешь записать их на одной странице. На двух страницах, ну, допустим, и все. И как бы ты ни крутился со своим эгоизмом, который путает тебя в тех вещах, в которые ты входишь, эти советы будут тебе достаточно как ответ. Проблема, что мы хотим убежать от них. Да.
2: Есть ли какая-то польза от соединения с кем-то, поскольку он для меня велик в моих глазах? Соединиться с кем-то товарищем еще до того, как я его сделаю для себя великим.
0: Важно ли мне, важно ли соединяться с товарищем еще до того, как он большой в моих глазах? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, если он пока еще не важен в моих глазах, могу ли я соединиться с ним вообще? Да? Согласно чему тогда, что называется соединение? Это первое. Второе. Могу ли я в этом работать по принуждению? В принуждении. Говорят, что да. И именно из этого принуждения тогда приходят действительно к... слышат, что стоит и возможно соединиться. Никогда человек не должен ждать, что придет к нему какое-то желание свыше, и тогда согласно этому желанию он будет работать. Потому что работать согласно желанию — это называется животное. Работать согласно желанию называется, что ты уже не работаешь, а ты исполняешь желание, которое дали тебе свыше. А наша работа — это чтобы было желание перед тобой, понимаешь? То есть делать разные уловки, чтобы я получил какое-то определенное желание. Отдачи, конечно, имеется в виду. Вот и все. Не, ты не согласен, ты хочешь до этого захотеть, а потом делать. Захотеть, а потом делать — это не называется, что делаешь вообще.
2: А что значит, что я от него получаю, если вынужденно принимаю это? Так что же я получаю от товарища, если я принимаю его по принуждению?
0: Когда человек собирается соединиться с товарищем по принуждению. Что такое по принуждению? Против желания. Против желания. Ты не можешь делать ничего. Но ты стараешься соединиться против своего желания и обнаруживаешь, что ты не способен. Если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самое важное, и не соединяясь с товарищем, ты не сможешь увеличить свое кли и получить свет, так? Что твое кли растет за счет соединения с еще частями килим, Адама Ришона, тогда ты видишь, что соединиться с товарищем — это важно, необходимо. Это единственная вещь, которую можно исполнить с твоей стороны снизу, чтобы получить благо свыше. Тогда ты обращаешься, наконец, к Творцу и кричишь, чтобы он помог тебе соединиться с товарищем. Соединиться с товарищем против твоего желания получать. И Творец раскрывается, и ты смиряешься. То есть твое желание получать смиряется перед величием Творца. И тогда ты соединяешься с товарищем. Когда Творец светит, нет вопросов, нет проблем. Все складывается. Желание получать сразу подавляется, как сказать, молчит,
2: заглушается.
0: Заглушается. И все, он не кричит, все. Ничего нельзя сделать, потому что это желание получать — это ахураем этого Творца. Вот и все. То есть мы никогда не должны, итог в конце, никогда человек не должен ждать, что придет желание, чтобы работать с желанием. Этим он, если он думает об этом, он просто не понимает, что согласно желанию работают животные, да? И согласно желанию работают святое неживое массы, да? Но не то, что каббалист, тот, кто входит в духовное, работает согласно желанию. Он работает, чтобы было желание. Он строит желание. И когда желание построено уже светом, там больше нечего делать. Он сразу начинает следующую ступень, чтобы пришло новое желание. Я забыл, что ты хотел сказать. Okay. Ну, придет. Да.
2: Можно? Человек смотрит на... Непонятный вопрос тоже, не слышно.
0: Смотри, мы когда-нибудь будем надеяться, может быть, в следующий Суккот мы уже сможем открыть пятикнижие, действительно прочесть то, что написано. Так, знаешь, в простоте, не в глубину по-настоящему, но рассказать каждый этап, не какую-то одну фразу взять, мы понимаем ее, следующую фразу нет, а потом несколько страниц снова. А каждое слово, каждую фразу как-то объяснить согласно духовному, просто рассказать это, посмотреть в это и рассказать тем, что происходит внутри души. Может быть, мы сможем это сделать. До этого я бы не советовал вообще открывать пятикнижие. Он только запутает. Да.
2: Вчера говорили немножко о том, чтобы разбить гордыню, что этого не хватает немного. У нас нет обыкновения понижать гордость. Как все-таки превратить это в реальное практическое средство?
0: Нет, это неверно, что мы не действуем, что мы не собираемся разбить гордыню. То есть верно, мы не действуем напрямую против неисправленных наших свойств, чтобы исправить их. Потому что исправить их невозможно сделать, чтобы мы сделали... Мы исправить их можно только с помощью света, возвращающего к источнику. Свет, насколько он светит, в той мере, в которой светит, он превращает это свойство в противоположное ему. Сменять намерение. Поэтому мы не должны смотреть на нашу природу, на наши намерения, наши желания, вообще на себя. Мы не должны смотреть, мы должны обращаться к Творцу, чтобы он уже занимался этим. А для того, чтобы мы обратились к Творцу, чтобы он занимался нами, мы должны прийти к осознанию зла. К осознанию зла тоже приходит в свете Творца. Когда свет светит, тогда я в его свете понимаю, насколько я противоположен свету. Потому что свет и тьма —
1: Шкулим яхат, зе кенегид зе.
0: Равноценны одно против другого. Кстати говоря, в трактате Псахим, на первых листах, там есть, обсуждают, когда начинают проверять хамец. С этого начинается. Свет 14 проверяют, хамец, свечи. Называют это орта.

0: создается состояние, что в какой-то форме каждый уединяется внутри себя. Я это сделал, я часть этого, я принадлежу этому, я важен. И это в какой-то мере противоположно состоянию, когда получают все возможности для прорыва. То есть как бы есть какая-то тяжесть, что не хватает еще чего-то для того, чтобы создать прорыв наружу всей группой целиком, вместе.
1: Все?
2: Смотри, в конечном счете мы должны работать только против забвения. Мы забываем, что прилепиться, слияние товарищей создает кливот и все. Тут нет никакого действия, которое может привести нас к цели, кроме этого. Вот и все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где работают над этой идеей, он просто в нулевой надежде, ничего не поможет. Он придет к нам через 30 лет и скажет: «Я был в Нейбарухе, я старый товарищ». Верно, стаж у тебя есть, а кроме стажа ничего. Так как работать против забвения? Ну, повесь ярлычок на каждого. Думаешь ли ты обо мне, чтобы каждый видел товарища, ну, напоминаю ему об этом? Я не знаю, что, но это вопрос духовный. Если мы все будем думать об этом, эта вещь будет в воздухе, воздух будет густой такой вот этого электричества. И ну, тогда мы действительно... Ну, это называется атака. Забвение, он пишет об этом во многих местах. Забвение — это ангел. Это имя ангела, забвение. То есть это особая сила, которая все время скрывает, все время разрушает. И все время этим помогает нам строить снова и снова новые свойства, пока они не соединятся в какой-то продукт такой полный, законченный. И тогда забвение уже не будет работать, а все действия, в которых мы потеряли это как будто слияние с товарищем, с идеей, с Творцом, из забвения, все это соединится в одно. Но другого решения нет. Да.
0: Бар Сулам пишет, что заповедь Суки символизирует веру. Из этого она выше остальных заповедей. С другой стороны, мы изучаем, что возлюби ближнего как самого себя — это вершина всех заповедей.
2: Не заповедь Суки выше всех заповедей, не возлюби ближнего к самому себя выше, а включает в себя. Включает. Это просто не больше этого, а включает. Нет, если ты говоришь больше этого, то у тебя есть 612 заповедей, и заповедь номер 613, она против них больше этого, она не больше, а включает их все. Знаешь, это не дополнительная заповедь, это не дополнительное действие, это действие, которое раскрывается как сумма всех предыдущих действий. Понимаешь? Есть помидор, огурец, там лук, и чеснок, и петрушка, ты режешь все, у тебя получается салат. Салат — это что-то новое, но в нем есть что-то новое. Ничего, кроме соединения предыдущих вещей, нет ничего. То же самое «возлюби ближнего к самого себя», великое правило в Торе, или «сука» — это правило, общая заповедь. Соедини все заповеди вместе, получишь суку.
0: Ну, вопрос о том, что есть ли какая-то заповедь, которая не включает в себя все заповеди. Так же, как вы говорили о желаниях, что каждое маленькое желание содержит в себе все остальные. Если это так, то, в общем, как можем сосредоточиться на правильном требовании? На одном требовании. Не требовать один раз, то любовь к товарищам, то чтобы это было одно требование, и знать, что я на нем сфокусирован, и только на нем, по крайней мере, чтобы я это знал.
2: Ну, не жаль, что ты не знаешь, он спрашивает правильную вещь. Он говорит так: я животное и маленькое, у меня нет разума, у меня нет концентрации, нет ничего, что ты хочешь от меня. Так? Маленькая голова, ограничена. Он прав, кроме

0: запутался, и вообще я. Так, дай мне что-то одно, чтобы я это одно помнил, и все. И действительно, так мы, ты прав, не только ты. И так действительно дали нам только одно. Нет никого, кроме него. Все время думаю об этом, и на этом придут все остальные вещи, без всякого сомнения. Ты можешь всю Тору взять только в одной этой фразе. Это не фраза, это идея, что ты хочешь, которую ты хочешь жить, чтобы ты все время держался за нее. Это называется, что ты живешь этим. Посмотри, как из этого начинают тебе раскручиваться вся лестница, ступени. Это просто конец нити. Вот и все. Так и не забывай об этом. И напоминай мне тоже. Хорошо? Договорились. А если забудешь, но до этого напомнишь мне, то я потом напомню тебе. Да. Вопрос? Ну, в связи с тем, что мы говорили? Или просто так? Просто так, со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит тяжелое состояние внутри себя. Первое, есть ли связь между этими вещами? Второе, как можно использовать это максимальным образом?
1: Еще раз.
0: Со всем усилием соединиться с товарищем, человек проходит также тяжелое состояние внутри себя. Есть ли связь между этими вещами? И второй вопрос. Как можно использовать это максимальным образом?
2: У меня был подобный вопрос на форуме. Я ответил как раз перед самым уроком. 2 часа утра. Вопрос относительно страданий. Здесь у нас тоже был такой вопрос, что те, кто начинают изучать Каббалу, Дацион, он чувствует, что входит в какие-то большие страдания, все время что-то бьет по нему, и дом, и жена, и работа, и все, и всякое то, что вообще у него нет ни покоя, ни успеха, ни в чем, и все становится тяжело, что-то такое. Так мы это обсуждали, мы сказали, что да, верно, это то, что человек чувствует. И в таком ощущении... Это вопрос, это только ощущение или это реальная действительность? Ну, во-первых, ощущений достаточно. Не нужно того, чтобы эта реальность была настоящая или не настоящая, реальная или нет. Достаточно того, что ощущение все определяет. Но на самом деле вообще все происходит только в ощущении. Потому что все то, что раньше ты занимался с материальным, с радостью, или с воодушевлением, или с каким-то напрягом, чтобы все это сломать и выполнить, потому что это тебе важно, будь то за или против. Теперь тебе не хочется. Ты не хочешь. Оно как бы тебя душит, ты не знаешь, как избавиться от него. Даже как бы от всего хорошего, что раньше было. Так тебе приходит сейчас и плохое, и хорошее, как то, в чем ты не нуждаешься. Как то, что тебе не нужно, как что-то лишнее. И это тебе все в тягость. Это первое. Второе. Мы, как сказано, Израиль ускоряет времена, уплотняет времена. Вместо 500 лет, мне кажется, я на форуме как раз писал об этом, вместо 500 лет мы хотим в течение 10 лет, допустим, мы хотим сразу, но 10-20 лет. Дадим Творцу шанс и... Ладно, простим ему, подождем, пусть придет через 20 лет. Орен не согласен. Да, вчера я вижу просто... Ультиматум. Что делать, что вот сделали и закончили. И это верно. Вот в таком виде и будет лет 20. Не-не, это шутка. Но если в течение 500 лет мы должны пройти самые разные страдания, допустим, есть путь Торы и путь страданий, так вот 500 лет мы, допустим, за 500 лет должны съесть 500, там, 1000 килограмм бед. А если мы хотим вместо 500 лет все это сделать за 5 лет, то есть в 100 раз меньше времени. То есть каждое мгновение я должен почувствовать в 100 раз этих бед больше. Ты можешь себе представить? Ты можешь вообще так существовать? То есть мы не чувствуем в 100 раз больше страданий. Нет, мы даже чувствуем меньше страданий, чем обычно. Просто эти страдания, которые мы чувствуем, мы их чувствуем с большей мощностью, потому что мы хотим почувствовать духовное вместо даже чего-то хорошего и плохого материального. В этом проблема. Потому что даже предыдущая мощность, если бы ты только сокращал время, но у тебя оставалась бы та же самая мощь, этого тоже достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не то, что хуже, это стало хуже, чем было раньше. Потому что материальное надоедает. К нему нет терпения. Да, все верно. Говорится, что те, кто начинают заниматься каббалой, у него как бы нет больше терпения. Он может ни к работе, ни к семье, ни к чему. Рабаш говорил об этом. Красиво приходит домой хасид и говорит, что хочет поехать к учителю. И говорит, вот, недостаточно заработка, нужно дом поменять, и мебель поменять. Что я тебя недостаточно люблю, вот я поеду к учителю. Поеду к нему, дам ему хорошее вознаграждение, цдаку, поцелую руку, а он мне даст благословение, вернусь домой, будет все хорошо, буду тебя больше любить, будут и дети здоровы, и дом, и заработок. Так что, она рада, что он едет? То есть мы начинаем чувствовать как беды все то, что человек в привычной жизни живет с этим обыденным образом, все устраивает свою жизнь. Мы не хотим в таком виде ни хорошего, ни плохого. И поэтому вот ощущение такое, что да, жизнь стала тяжелее.
1: У
2: тех, кто были немного религиозными, намного хуже, потому что раньше они выполняли заповеди, а теперь они видят себя, ну вот представь, насколько на самом деле это удар. Раньше у человека было оправдание, он обращается к Творцу, то, что у него будет рай, то, что за каждое действие есть вознаграждение. Ну, знаешь, как-то не везет.
1: Ваше благородие.
2: Ваше благородие. На иврите не приводили? Знаешь, ну нет у тебя, не везет у тебя в картах, значит, будет в деньгах. Не в деньгах, так в любви. Да. А тут, понимаешь, вообще ничего. Да, это беда. И все для того, чтобы ускорить, чтобы подтолкнуть нас к ускорению развития. И, в общем, все эти страдания, ну тогда они уже называются или страданиями любви, или страданием рождения. Страдание любви — это чтобы притянуть тебя в светлый мир по-настоящему, к отдаче. Имеется в виду не к такому свету, где у тебя все открыто и все такое красиво, такие витрины светящиеся, а страдание рождения, что ты чувствуешь себя как новорожденный, что это родовые муки, то, что хочет тебя силой вывести. Но, как сказано, приходит хозяин и выгоняет гостя наружу. Это силы, без которых мы не выйдем.
0: Да. В чем разница между отдачей и святостью?
2: Какая разница между отдачей и святостью? Сегодня такие задают вопросы, говоря, что это одно и то же. Вдруг начал связывать одно с другим. Я когда-то о Творце тоже думал, что это такой красивый старик с такой красивой белой бородой, он весь такой милосердный, все делает хорошее. А мне говорят, нет никого, кроме него. Никого, кроме него. То есть все, что я вижу вокруг себя. И хорошее, и плохое, что бы это ни было, и все беды, все, что от него. Это от него, если нет никого, кроме него. Значит, это уже не красивый старик с белой красивой бородой, такой добрый дедушка. Так ты начинаешь уже... Ну, вот сегодня ты начинаешь все это связывать. То есть отдача, а что еще ты сказал? И Творец, и духовность, и святость — это все одно и то же. Но лучше было бы говорить «отдача». И вместо Творца говори «отдающая сила». Тогда это тебя не будет путать, что тебе нужно уподобиться отдающему. Говорят «Творец», «Буре». Ну, что плохо так уподобиться Творцу, нет, почему бы нет? Но если ты говоришь «отдающая сила» и уподобиться ей, это уже немножко так проблематичнее.
0: Еще вопросы по-русски, но...
2: Ну, ты же читаешь.
0: Я прочитал. Осознание зла — это подобие по форме с Творцом. Вопрос?
2: Нет, нет, осознание зла — это не подобие свойств Творцом. Что это? Так, такой же, как и я плохой, так и он плохой? Мы что, в этом равны? Это называется подобие по свойствам?
0: Одно приходит из другого.
2: Ну ладно, продолжим. Но прежде всего, это неверно. Тут это не есть неточность.
0: В чем осознание зла до Махсома? В чем осознание зла до Махсома?
2: В чем осознание зла до Махсома? В том, что Творец дает мне возможность увидеть себя как противоположным Ему. И то, что в том, что я чувствую противоположность Ему, из всего этого я кричу, и таким образом я прохожу Махсом. Есть еще много-много чего, в чем я противоположен ему. Но не страшно. Со всем этим я могу пройти Махсом. Мы проходим Махсом в общей сложности. С нашей исправленной животной частью. Это маленькое желание относительно духовных желаний. Это называется пройти Махсом. Потом начинаются по-настоящему желания. Начинается раскрывать то, что по-настоящему противоположно Творцу. То, что мы называем фараоном. Настоящий клипот. Но чтобы пройти Махсом, эти клипот нам не мешают. Они уже за пределами, то, что называется. Почему мы говорим, что все миры, клипы соответствуют мирам святости? И все это, и то, и другое находится выше Махсома. Потому что сейчас они мне не мешают. Я сейчас связан только со своей животной частью. И только на нее я должен сделать сокращение. И этого достаточно для прохождения Махсома. Ну, допустим, в этом был вопрос.
0: Как я должен подготовить себя, чтобы получать от товарищей величие Творца? Ведь каждый отменяет, излучает это иначе. Выражает, извиняюсь, излучает это иначе. Как понять всех, чтобы они жили во мне как часть Творца?
2: Как я должен рекламировать величие Творца товарища?
0: Нет, как подготовить себя, чтобы получить товарищей величия Творца?
2: Другой вопрос, красиво. Как подготовить себя, чтобы впечатлиться, чтобы воодушевиться, чтобы получать от товарищей величие Творца? Да? Мы учим, что абсолютно все, что мы воспринимаем согласно подобию свойств с этим самым, с этой самой вещью. Это как радиоприемник. Он может уловить что-то, если внутренняя волна уподобляется внешней. Если я не настроен на то, чтобы улавливать от Творца величие Творца, мне ничто не поможет. Все равно, что начни читать «Кошки мораль». Почему она не ходит на двух ногах? Ну вот сядь с ней и поговори с ней. Как бы почитая мораль, не поможет. Она не на той же волне, на которой ты хочешь ей дать. С человеком то же самое, только хуже. Если он не настроен на то, чтобы воспринять, вообще не настроен на то, чтобы уловить ту волну, на которой ты ему транслируешь, о величии Творца, он не уловит. То есть мы должны, каждый из нас, мы должны разговаривать друг с другом, мы должны читать статьи. И то, что мы стараемся быть готовыми услышать о величии Творца. То есть, что вообще эта тема, чтобы была единственной темой у нас в группе. Когда есть такое общее согласие, то оно действует на всех. И на самом деле, мы сейчас, может быть, услышим. Тут вопрос, как я лично могу индивидуально направить себя на то, что уже есть вот такое маленькое понимание, что я обязался перед всеми, и так каждый должен обязаться перед всеми услышать величие Творца. Как я могу увеличить свою чувствительность для восприятие этого посыла, этой идеи еще больше. В чем здесь моя работа? Так вот, да, я тут должен работать над тем, чтобы больше и больше чувствовать, Что говорит группа?
3: Знаешь,
2: вот как, бывает какая-то проблема. Я хочу послушать новости. Что там происходит? Включаю радио, нахожу какой-то канал, второй, там, Решет Б, какой-нибудь. То есть я все время должен работать над важностью. Важность восприятия. Об этом нужно вместе читать. То, что пишет Рабаш в статьях о группе. Почитать вместе, поработать над этим. Но кроме этого нет ничего другого. Ничего. Посмотри на статьи «Свободы выбора», статьи о группе. То есть все это в общем и целом указывает на одну точку. И поэтому между нами есть люди, и говорил об этом и вчера, и позавчера тоже. Между нами есть такие люди, которые фокусируются на своей работе в группе и думают, что это все. Он идет к киоскам, он ездит по внешним группам, то есть берут на себя какую-то задачу и считают, что все, эта задача им поможет. Нет, эта задача им не поможет. Не поможет, она может помочь ему только при условии, что он воспользуется ей как, им как средством. Поможет ему это, конечно, он же идет по пути, но в каком темпе? Когда-нибудь он услышит. Но в каком темпе это будет происходить? То есть не надо убегать ну, вот, в такие ниши. Вот у меня есть что-то, я этим занят, я над этим работаю, и требую за это духовное вознаграждение. Нет. Вознаграждение ты можешь получить, если ты подготовишь клей, значит, его получишь.
0: Да. Я думаю, что вопрос тут был, если есть воодушевление от части товарищей определенного свойства, как воодушевляться от всех свойств, всех товарищей, чтобы товарищи добавляли к величию Творца, а не чтобы было предпочтение к одному, как-то равное отношение, чтобы было возможность впечатляться от всех или от всех свойств товарищей.
2: Повтори.
0: Еще раз. Как впечатляться всеми свойствами товарищей? Всех товарищей или всех свойств товарищей?
2: Как впечатляться всеми от всех свойств товарищей? Да ни в коем случае. Ну, представьте, здесь и воры, и те, кого обуревают страсти, и те, кто как-то накручены, почему я должен всем этим впечатляться? Мы здесь, ну вот посмотри на их лица. Мы что, должны впечатляться друг другом то, что есть в товарище? Мне нужно от товарища только одно. Мне от товарища нужно только впечатлиться тем, насколько Творец велик. И все. И ничего кроме этого. Он может передать множество других разных впечатлений о жизни. Каждый из нас наполнен разными вещами, а я должен очень точно и избирательно улавливать, что это от него, это от него. То есть, чтобы в нас было основное воодушевление, а все остальное ушло бы на второй план от разных глупостей, там, от моды или чего-то другого. Ничего не исчезает. Ничего не произрастает само по себе. Все происходит или посредством соединения чего-то подобного, или разваливается от того, что относительно чего-то что-то возрастает противоположное, другое. Если мы соединим осознание величия или желание осознать величие Творца, то тогда в каждом это будет расти. И по отношению к этому все остальное, оно упадет. Именно по отношению к этому все будет меньше. Не то, что само по себе оно меньше станет. Так вот, как я могу впечатлиться? И от, ну вот взгляни. Ну, не буду говорить точно, но вот есть какие-то, есть у него какие-то еще впечатление, верно? Видно же по лицу. Ну так что ты будешь делать? Ты вдобавок к своим страстям еще и хочешь перенять его страсти? Для чего? Зачем? Поэтому и сказано, что каждый должен видеть своего товарища как праведника. А что это значит, как праведника? Я же лгу. Да и я сам не праведник. Как можно видеть как праведника? Нужно видеть настроенного, как тот самый радиоприемник, видит только святое. То есть воспринимать только главное. Понимаешь? Все нормально? Да? Я в порядке?
0: Я почему кому-то товарища вообще не вижу величия Творца? Вообще не впечатляюсь от него. Я должен выяснить с ним этот момент. Я должен работать сам над этим, над величием Творца в нем.
2: Если я смотрю на кого-то, ну, допустим, на Эрцена, и не вижу через него, что Творец велик. Ну, что я могу сделать? Ну, вот его лицо не передает мне величие Творца. Что мне с этим делать? Ну, Эрцель, посоветуй. Не хочет отвечать. Он оставляет эту работу мне.
0: Я должен спросить Герцена, почему я не вижу?
2: Я не знаю, ты посоветуй, что делать? И не один вокруг меня, слава Богу, посмотри сколько. Может быть, 99% таких. Но может быть и 100% этих товарищей, те, с кем я нахожусь. Я через них не чувствую никакого воодушевления к величию Творца. Что делать? Был бы один, двое. Допустим, было бы не страшно.
0: Только если он смотрит в зеркало, получает величие Творца.
2: Но... И как мы говорим, если я вижу, что что-то плохое, то говорю, ну, Творец это сделал. А товарищи, когда я на него смотрю, я не говорю, что это Творец сделал. Он виноват, сам товарищ. Так что же делать? Ну, что ты думаешь? Как я все-таки буду впечатляться?
1: То
2: есть проблема, по-видимому, с двух сторон. Или товарищ ленится показать мне, насколько он работает, как он учится, все по причине величия Творца. Значит, группа должна быть готовой обязать каждого в том, чтобы он показывал, что только из-за величия Творца он и работает в группе, поэтому он учится, и поэтому он рано приходит. Абсолютно все. Все мелочи, что бы он ни делал. Понимаешь? Чтобы он показывал всем, что он это делает. Дающий подарок товарищу должен известить о нем.
1: Да?
2: То есть он виновен в том, что я через него не вижу. И я виноват в том, что я не увижу через него. И как же могу себя настроить на то, чтобы увидеть? Ну, скажи сам. Я стараюсь, но у меня не получается.
0: Я как бы могу показать ему, что у меня есть величие Творца, и тогда через его силу думать, как будто что он воспринял это, и у него есть. Могу выяснить с ним, спросить его, почему я не вижу. И я должен работать, я могу работать сам, и действительно, если я работаю сам, сейчас я этого не вижу. Как работать над величием Творца тогда? Или так и останется?
2: Ну что же делать будем? Ну практически. Ты что делаешь? Расскажи нам. У тебя есть твой опыт. Расскажи. Посмотрим.
1: Туда. Ну, Дагит.
2: Ну, поделись. Что ты рекомендуешь нам делать?
1: Ну,
2: нет совета.
0: Кладут товарищу точно.
2: Он говорит, что недостает просто сближение животного сближения с товарищем. Просто начни и вместе с ним проведи какое-то ночное дежурство, к примеру. И ты увидишь, вдруг я слышал от ребят, которые так оставались дежурить вдвоем, вдруг ты слышишь, что он рассказывает, ты раньше думал, что он глуп и вообще ничего не понимает, а еще я не знал, что он работает где-то, и что он пишет статьи, делает что-то с компьютерами. И вдруг я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я раньше смотрел на его лицо, и ничто меня не впечатляло. Так я думал, что это все, что есть. Я часто слышал, кстати, что такие вот дежурства давали друг другу многое. Люди поговорили, и вдруг начинали понимать, что среди них находятся особые люди относительно того, что чувствовали раньше. Да? Так вот, из всего этого ты видишь, что нужно просто познакомиться с человеком, нужно находить разные возможности для того, чтобы мы были больше вместе. Мы изучаем это. На самом деле это непросто. Мы изучаем это на примере. Почему Йосеф сидел в тюрьме с, как его звали,
0: главный пекарь,
2: виночерпие, главой пекарь. Ну, повар он был, нет?
1: Сарауфим, Лозахаркин, Лама Йосеф и там ехал в Бейцор.
2: Неважно, почему он сидел с ними вместе в тюрьме. Именно из-за того, что связался с ними, после этого он пришел к власти, после связи с ним. Ну, там есть еще подтемы. Короче, нужно найти такие рамки, когда мы хотим того или нет. Общие рамки ведут нас вместе в какую-то работу, в какую-то деятельность. Когда я хочу того или нет, я вдруг обнаружу себя с кем-то вместе и начну знакомиться с ним, что дружище, это человек, да еще какой человек. Смотри, сколько есть в нем. Вот этого нам еще не хватает. О чем я говорил? Даже, может быть, сделать такую доску, на которой будет видно, кто что делает. Ну, у нас это в планах. Думаю, что это все просто так.
0: Мне кажется, что то, что я хочу впечатляться от товарищей, это меньшая проблема. Большая проблема поместить это потом в какое-то кли, это проблема. Где собрать все эти впечатления? Это что-то, чтобы все время росло, это проблема. Нет проблем впечатляться от товарищей.
2: У тебя есть твоя маленькая корзинка, есть большая корзина всей группы, ты только не можешь переложить оттуда с одной в другую, да? Ты говоришь, что...
0: С другой стороны, впечатляться нет проблем, но мы говорим, что здесь, как бы, с моей стороны... Как мне сделать так, чтобы все эти впечатления собирались в конечном счете?
2: Все твои впечатления, ты хочешь того или нет, ты или впечатляешься, или нет. Теперь ты чем-то впечатляешься, и ты хочешь еще и как бы впечатлить этим. Не, ты хочешь впечатлить этим всю группу. Не может быть такого. Ты можешь... нет такого глагола, да? Чтобы все впечатлить. Но прежде всего, ты сам должен впечатлиться. Если ты не впечатлишься, как ты можешь быть причиной того, что вся группа впечатлится, исходя из какого желания, из какого кли? Ты сам сначала должен почувствовать эти вибрации, а потом передать их дальше. Ну, мы будем учиться.
3: Несакем.
0: Подытожим, друзья, то, что мы услышали, как мы впечатлились, что мы берем для реализации в нашей десятке. 6 минут, первый круг.
3: Тоба Никра. Имани осет зе кидей литхабер бесофо шел давар лаборе.
2: Если что-то делать для того, чтобы соединиться с Творцом, то это как вспомогательное средство для меня, то все время я должен возвеличивать важность Творца, его величие. Я вижу, что у меня не получается с товарищем, тогда я кричу к Творцу, чтобы он мне помог. Тогда Творец раскроется, его раскрытие уже не дает мне какое-то спокойствие и наполнение, а его раскрытие дает мне экран и возможность соединиться с кем-то другим. И да, соединить мое кли с кли еще большим, подобным мне, мне еще одним, увеличить кли.
4: Кли шавур лихалаким.
5: Разбитое кли на части, каждая часть не может впитать в себя свет. Мы растем тем, что соединяемся друг с другом, а не тем, что каждая часть растет сама по себе.
6: Весь урок от величия Творца, важности свойства отдачи. И это мы делаем только тем, что мы готовы соединиться друг с другом и получать друг от друга величие и вот эту вот важность. И сколько мы держимся вот эти параллельных два пути объединения между нами как средство, чтобы получать величие Творца, то мы действительно можем прийти к требованию, чтобы Он дал нам эту силу.
5: Да, это как осколки какого-то кувшина. Каждый осколок не может удержать наполнение, если он не соединится с другими осколками.
6: Огромное впечатление от урока, то, как Рав ведет группу и как дает все вот эти вот состояния через личное впечатление, через групповое, насколько надо вкладывать вообще в каждое выяснение и вместе работать терпеливо. Да, что такое покрытие, что тут еще такое? Просто вот. И я чувствую, что я просто вот насытился, наполнился, как Рав наполняет всю группу. Чувствую огромное наслаждение.
5: Я тоже какие-то чувствую огромное наслаждение от этих уроков. Они просто поднимают мне величие Рава. И я уверен, что не только мне. Я вижу, какой вклад сделал Рав в эту структуру. И очень важный момент, который подчеркнул Рав, что у одиночки нет возможности расти. Рост — это часть соединения со всеми остальными частями. И тогда создается это кли. И еще один момент очень важный, что главная наша цель должна быть Творец. И все, что нам дано, все, что привело нас в это место, это правильное использование этих средств, каждой из них, для того, чтобы прийти к той самой цели. И уметь ценить эти средства и правильно с ними работать по отношению к этой цели. И тогда нет шанса, что мы разойдемся. Это нас соберет вместе. Но эта цель никогда не должна исчезать с моих глаз, чтобы я не отклонился, и я правильно ценил и правильно использовал эти средства.
6: С моей точки зрения, весь урок был одно взаимное включение между товарищами. Всякий выигрыш, выгода, да, чтобы убрать вот эту клипу «я». И ты растешь, ты не то, что ты растешь как бы сам в себе, а ты растешь еще в соединении с товарищем, берешь их желания, они становятся твоими. Тут как мы это делаем, как мы к этому приходим. Я также слышал, что Рав дал совет. Олег, ты слышишь, это как раз для тебя вот эта вот задача. Это думаешь ли ты обо мне, а на другом товарище? Как-то интересное такое упражнение, да, брать товарища, да, брать желание обращаться с этим к Творцу.
5: Именно там, где не получается идти с товарищем, там наибольший потенциал почувствовать Творца, попросить.
6: Прочитаем то, что Игорь послал. Наша работа, она против как раз забытия. Да, и вот это вот строит кли. Но цель кли — это прийти к слиянию с Творцом. Поэтому нам надо все время пробуждать друг друга, давать величие Творца и просить у него силу соединиться поверх всех помех. В этом наша атака.
7: אנחנו ממשיכים חברים, אז
5: друзья, мы продолжаем. Внутренняя атака. Мы ищем, хотим почувствовать, что такое атака, кого мы атакуем, с какой силой атакуем. И на уроке Рав дал очень многое. Мы собрали несколько вещей. Постараемся сейчас вместе пройти, прочитаем то, что Рав сказал на уроке, и все вместе постараемся, каждая десятка, все мировое кли, быть в реализации слова в слово, то, что Рав говорит, ощущение в ощущение. Дадим так вести нас в атаку сейчас. Второй отрывок. Адам Ришон разбился на осколки, на маленькие части. Если мы их соберем вместе, то это будет огромная кли. Если не соберем их вместе, этот осколочек останется таким, как он есть. Он не может вырасти.
8: Кета Шалош.
6: Третий отрывок. Я должен идти на то, чтобы сливаться с товарищами, брать их потребности, хисароны, и стараться жить их заботами. Если это делаю для того, чтобы объединиться в конце концов с Творцом, и это как вспомогательное средство для меня, как средство, то тогда все время я должен увеличивать важность Творца, Его величие.
5: Четвертый отрывок. Ты стараешься соединиться против твоего желания и раскрываешь, что ты не способен. И если вместе с этим группа раскрывает тебе, что это самая важная вещь, и без объединения с товарищем ты не в состоянии увеличить свое кли и получить свет, где твое кли растет на основе объединения с еще и еще и еще частями келим Адам Ришон. Тогда ты видишь, что объединиться с товарищем — это вещь важная, необходимая. Единственное, которое позволяет с твоей стороны, снизу, сделать что-то, чтобы получить высшее наслаждение. И тогда ты, в конце концов, обращаешься к Творцу, кричишь к Нему, чтобы Он помог тебе объединиться с товарищем, объединиться с товарищем против твоего желания получать. тогда Творец раскрывается, и ты сдаешься.

0: Кета хамеш.
1: Мы забываем, что слияние товарищей создает кли. Это все. Нет тут никакого такого действия, которое может привести к цели, кроме этого. И все. Поэтому тот, кто не находится в группе, где

0: работают там над этой идеей, так он просто не имеет никаких надежд. Ему ничего не поможет. Он придет к нам еще, может быть, через 30 лет и скажет: «Да, я был в Бней Барухе. Да, я ведь старый товарищ». Это правильно, да. Стаж у тебя есть. А кроме стажа — ничего. Тогда что же делать против этого забытия? Это надо соединиться друг с другом. Ты обо мне думаешь, чтобы каждый был с товарищами? Это уже вопрос духовный. Если все мы будем думать об этом, эта вещь появится в воздухе. Воздух будет таким густым, наполненным этим электричеством. И это называется атакой.
1: Мы слышали, что забывание — это ангел. И вместе с тем Рав говорит так. Это духовное понятие. И если мы все будем думать об этом, то эта вещь будет в воздухе летать. Воздух станет напряженным от этого электричества. Это называется атакой. Вот этот образ атаки — это что-то, что мы слышали от Рава, а он слышал от Рабаша. Это во внутреннем состоянии, которое называется Суккот, в котором находилась группа. И мы — та самая группа. Не группа Рабаша и не группа какая-то иная, не ученики Ари, мы — Бней Барух. И мы находимся в духовном состоянии, которое называется Суккот. И мы хотим, чтобы воздух стал плотным от электричества, чтобы мы вместе смогли справиться с этим ангелом, который называется забывчивостью. Так давайте вместе сейчас поговорим о том, что такое атака. Мы говорим о внутренней атаке. Что такое внутреннее? В чем она выражается? Я хочу делать еще какие-то действия, больше действий. Или это не связано с действиями, а связано с намерением? И чем сегодня это отличается от вчера или неделю назад? Разве мы не были в атаке? Давайте постараемся вместе выяснить, кто атакует кого, атакует. Сейчас проведем семинар, что такое внутренняя атака и в чем она выражается. Еще раз, семинар. Что такое внутренняя атака и в чем она выражается именно сейчас? Мы говорим здесь, сейчас. 8 минут.
0: Внутри это значит, что каждый должен держать это напряжение и думать о товарищах. А с другой стороны, когда мы вместе согласны и провозглашаем это как общую нашу атаку на объединение между нами, чтобы никто не забывал величие цели и важности Творца.
1: Может быть, это когда Рав говорил о концентрации вокруг точки в сердце, которая есть у каждого товарища, включиться в величие Творца, которое есть у каждого товарища, а не в иные свойства. Постараться не впечатляться ничем иным, кроме как этим желанием, которое есть в каждом товарище. И устремляться к нему.
0: Это особенное сейчас замечательное время, когда мы входим в такое усилие, где без перерыва пытаемся говорить внутри и просить у Творца и требовать от товарищей внутри быть в этом направлении. И мне очень как бы близко то, что было на уроке, и сейчас как бы добавить, что мы стараемся быть готовыми услышать величие Творца, что в конечном счете это будет единственная тема нашей группы, чтобы это было и внутри.
1: Атака на внутреннее, на важность Творца, на важность

0: обращение к Нему, общее наше, как единого кли. И это значит, что мы не пытаемся решить какую-то иную проблему, а только мы выясняем, насколько мы нуждаемся в величии Творца между нами, чтобы это было чем-то, зачем мы стремимся, чтобы это горело в товарищах, насколько это возможно. И тогда все остальное исчезнет, будет неважным. Страдания уменьшатся. Но самое-самое главное — это сосредоточиться на величии и важности, которые я получаю от товарищей, даю товарищам в каждое мгновение.
1: Заботиться о товарище или брать хисарон товарища и требовать у Творца его исполнить. И не прекращать.
0: Я чувствую, что атака, собственно, в том, что все мы молимся Творцу, обращаемся напрямую к Творцу, друг за друга, чтобы доставить Ему наслаждение, чтобы быть объединенными, чтобы растворяться друг в друге, чтобы быть здоровой такой клеткой, что мы обращаемся к Творцу, мы находимся все время в связи с Творцом, служим Ему, даем Ему действовать нас по Его желанию. Мне кажется, что это... Не знаю, результат ли это, но делать такие действия — это находиться в атаке все вместе.
1: И вот это вот понятие «внутренняя сторона», «внутренний свет», как бы это рисуется, это все как некое сосредоточение. Потому что невозможно думать о внутреннем, как что-то это где-то рассеянное, что-то такое внешнее. Наоборот. Не знаю, вообще вот все, что нам сейчас зачитали наши товарищи вот до этого, говорится о том, что сказал Рав, который определяет величие Творца как некую цель, а всю попытку соединить разбитые кли — это средство, чтобы достичь цели. И мы должны думать об этом, о том, как мы помогаем каждому из нас в нашей молитве войти вот в эту внутреннюю сторону, вот в то внутреннее сосредоточение. Но это должно быть общее такое действие, а не каждый сам по себе.
0: Через товарища к Творцу. Просто атаковать объединение через товарища к Творцу. Атаковать объединение и требовать Творца, чтобы он там это сделал.
1: И это как раз из внутреннего устремления каждого из товарищей. И отсюда мы приходим к молитве, к Творцу с единой полной молитвой.
0: Исраэль написал нам: внутренняя атака — это общее стремление не дать забывчивости овладеть нами, и здесь каждый старается выйти из себя, почувствовать в товарищах намерение, что мы строим вместе единое кли, просить у Творца силу объединиться и доставить Ему наслаждение.
1: Да, стараться не оставаться в этой забывчивости и долгое время находиться как бы в отключке, а делать вот эти вот упражнения, которые Творец нам несет, да, выстраивать направление и быть все время в усилии, возвращаться к объявлению, к объединению, к правильной мысли, к взаимному включению, думать о товарищах. А Творец будет добавлять со своей стороны, а мы будем стараться как бы все время тянуть в другом, в следующем направлении.
0: Не знаю, что добавить. две минуты.
1: Нам надо снизу пробуждать. Ну вот как эта тема конгресса, что мы слышали на уроке, что если мы будем ждать, когда к нам придет желание, и тогда... Нет, мы должны делать так, чтобы у нас было желание перед тобой, чтобы была сила, как будто бы у нас есть самое большое желание, самое большое стремление действовать, а потом раскрыть, что мы разбиты, что мы противоположны, осознание зла, все, что слышали на уроке. Но действовать, насколько возможно, чтобы пробуждать вот это величие и важность между нами и создавать некое новое состояние в десятке, в группе, между товарищами.
0: Не отказываться от пробуждения снизу, когда я никого не жду, не жду товарища, чтобы показать ему пример. Я действую первый, как Творец, и требую от него, чтобы он объединил нас. И после этого я смотрю, поднимаю глаза, смотрю на товарищей, на экраны, и вижу, что уже все они давно пробудились, а я последний, кто к ним присоединился.
1: Ну что ж, хаверим, начинаем чувствовать вот это вот плотный атмосферу, это электричество в воздухе. Каждый товарищ вносит свое намерение, свое сердце, усилие, каждый раз возобновляет его, опирается на своих товарищей, да, в едином таком биении, чтобы у нас были силы, да, как бы вот так вот бить, бить и бить, да, вот в это время, когда Творец собирает нас вместе, чтобы мы могли войти в атаку и требовать его между нами, отдачи и ничего другого. Эта атака будет сопровождать нас, и мы вообще даже видим следующий наш бой, следующая наша битва — это региональный конгресс. Это те дни, когда будет собираться все мировое кли в полном составе, все точки в сердце по всему миру. В общей такой атаке ради величия Творца, укрепления связи между нами. И мы хотим сейчас говорить о региональном конгрессе, напомнить себе снова, каковы цели конгресса, что это за объединение, ради чего мы это делаем, как десятка включается во всю эту атаку, как будем использовать все средства, которые у нас есть. Давайте будем говорить об этом, и у нас будет еще время для вопросов, для реакции, для поддержки, чтобы мы шли от атаки к атаке, от победы к победе.
0: Да, так нам понятно, что в атаке, как в любой атаке, есть враг. Есть кто-то, кто воюет на твоей стороне, есть цель. Так кто наш враг? Разобщение — это когда каждый думает о себе, заботится о себе и забывает о товарищах. Мы хотим атаковать в сторону объединения. Это не новая вещь, это вся наша жизнь, это принцип нашей жизни. Объединение между нами, чтобы сила, которую мы требуем, мы молимся, чтобы она была, чтобы мы вместе победили того, с кем каждый пытается справиться в одиночку, чтобы мы вместе победили его. Это враг, и мы хотим подняться над ним к объединению между нами. И поэтому у нас есть разные виды объединений. Есть объединение всего мирового клея вместе, в одном месте. Обычно мы это делаем в феврале. Есть объединение на конгрессе десяток, где каждая десятка объединяется сама по себе. Есть региональное объединение, где мы объединяемся вокруг элементов того, что мы находимся в едином регионе. Но принцип тот же самый принцип. Мы должны выйти из себя в общее пространство. центр нашей десятки, в центр связи между нами. Мы хотим это сделать с помощью окружающего света, который мы получаем от нашего региона, от сил, которые мы получаем от других десяток, которые окружают нас, от региона нашего, от сил нашего общего объединения. Поэтому принцип тот же самый принцип. Мы на Конгрессе атакуем объединение, мы атакуем рутину, привычки, нашу обычную природу, чтобы прийти.

0: подруги, которые живут и действуют с духовной, да, точки зрения в отдельных частных личных десятках. Рав сказал сегодня на уроке, что если ты не находишься в группе, которая работает над этой идеей, то есть слияние с товарищами образует кли для раскрытия Творца, то у тебя нет надежды. Мы хотим, чтобы каждая такая группа, каждая десятка, чтобы в ней была, стала силой такой большой, что она покорит мое непробиваемое сердце, что оно растворит вот эту вот скорлупу на моем сердце и мозге, чтобы быть в отдаче с товарищами, вообще с творениями. Быть как Рав и как все великие, которые удостоились служить Творцу. После того, как мы посвятили много сил на предыдущем конгрессе, который был на уровне личных десяток, мы хотим сейчас добавить сил каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге, тем, что они соберутся в таком большом костре важности цели. Еще более широкая, чем просто сама по себе десятка, но еще больше сборы, соединение товарищей, подруг, которые стремятся к Творцу и поддерживают друг друга, и дают внутреннюю силу друг друга подниматься и подниматься так, как, чтобы каждый потом вернулся в свою десятку, которая окажется уже на совершенно новом уровне, выше, глубже, сильнее. И через это мы посвящаем это время на большие такие собрания на уровне региона.
1: Да, региональный конгресс, тут акцент на усилении региона. И как мы это сделаем? Мы вместе будем сидеть в случайных десятках, везде, на любом конгрессе, куда бы мы ни приехали, Южная Америка или Европа, или здесь, в Петах-Тикве, мы перемешаемся. Мы будем сидеть вместе, случайным образом, с товарищами, с которыми я, может быть, давно уже не сидел, и я забыл об их существовании. Почему мы это делаем? Мы хотим впитать желание, впечатлиться от товарищей, получить еще воодушевление от них. И это происходит с нами. Есть много возможностей, и мы хотим это сделать сейчас так организованным образом, три дня, где мы будем зажигать друг друга заново. И это происходит, чтобы... Допустим, мы сидели с Нивом Навоном, проводили урок в дневной, или я сидел со стажерами, и ты начинаешь получать их хисароны, их воодушевление, мы просто перемешиваемся друг с другом. Я также слышал о многих таких встречах. Товарищи вдруг собрались, сидят вместе за бутылочкой, там, это было у Ицхакова или у Адмони во дворе, или еще товарищи, и они рассказывают, какое тепло вдруг есть, когда сидят товарищи и раскрывают сердце. И нечего бояться, как бы, что ты выходишь из своей десятки и изменяешь ей. Все в порядке, мы товарищи, весь Израиль товарищи. Мне также удалось сидеть на собрании товарищей на семинаре, который был где-то две недели назад. Мы проводили собрание товарищей, тоже сидели случайным образом. Я сидел с Адамом Шуалем, еще с товарищами, и он говорил впечатление от утреннего урока, об особых уроках, которые Рав дает, и как он слово боится потерять. Я впитывал каждого его слова. Я пришел заряженным на утренний урок. Я давно так себя уже не чувствовал. Я хотел проглотить каждое слово Рава, хотел прочувствовать этот святой дух, который исходил от Рава. И я зарядил их десятку. Я почувствовал, что я их заряжаю по отношению к урокам. И это я получил от товарища, который не из моей десятки. И это нормально, это можно. Мы слышали от Рава на уроке. Я смотрю на физиономию товарища. И... Может быть, я был на ночном дежурстве с товарищами не из своей десятки.

0: Я вдруг раскрываю, какое величие творится, что можно получить от него. Так региональный конгресс — это возможность включиться, перемешаться, получить много сил и вернуть их внутрь, в нашу повседневную работу. Десятки. И этот конгресс, может быть, мы перестанем говорить все время региональный конгресс, это прежде всего конгресс. И как, насколько мы пробуждаем снизу, мы не ждем, что придет кто-то сверху пробудить нас. Мы сами пробуждаем себя, чтобы все больше и больше слушать товарищей, давать впечатления товарищей, впитывать примеры товарищей, которых мы уже давно не видели. Насколько они находятся в отдаче, в конце исправления, только я последний этого не вижу. Такая возможность есть на Конгрессе, и запрещено нам потерять эту возможность.
1: Ну, чтобы еще добавить, мы уже достаточно долгое время слышим, что человек в своем духовном вообще реализации — это внутри десятки. И как раз Гади Атиас сказал так замечательно, что Рав это отпечатал в нас. Вот эти вот ценности, да, что все постигается в десятке. Но он также же и отпечатал в нас вот эту группу, которая называется Бней Барух. Все вот это вот кли. И как раз именно сейчас мы должны объединиться вместе, собраться вместе, а как бы дать жизнь стране, миру, да, пробудить мировой Бней Барух, что он по всем регионам, где он столько существует. И тут недостаточно, что у тебя есть только твоя десятка. Теоретически ты можешь, конечно, прийти с ней в духовный, но мы также слышали от Рава, да? В том же духе, да, что нам нужно взять всю общую силу, да, которая окутывает, охватывает, и вот надо прорваться в духовное. В этом цель этого регионального конгресса. Одна из целей — дать дух, силу каждому из товарищей, так что он потом придет с огромным стремлением в свою десятку и снова. Но человек сегодня... это уже не личность сама по себе отдельная, а он часть своей десятки. И все, что происходит в нем, это результат его десятки. И также впрыскивает в десятку всю, все эти жизненные силы. Поэтому вот эти конгрессы должны пробудить во всем мире много-много, ну, как бы сказать это... Да, это как удары света, через которые Творец может нам светить.
0: Да, и Творец может нам светить, если мы сделаем усилие пробудить снизу его. Мы читали очень красивые отрывки, которые подобрал нам... которые нам подобрали. Если Творец настолько велик, почему мы должны пробуждать его снизу? В чем добавка? Ведь Творец находится в абсолютном покое. И мы видели, что пробуждать снизу — это значит подготовить кли. Мы должны подготовить себя. Творец уже светит, только мы, может быть, не чувствуем этого, или чувствуем это частично. И поэтому тут есть у нас большая работа, которую мы должны сделать. И на этом конгрессе мы пробуждаем снизу. Это замечательная возможность для каждого товарища войти и взять на себя какую-то роль именно по его структуре, что это не что-то, что проводится в центральном каком-то одном месте, а позволяет многим товарищам проявиться в разных местах, проводить уроки, собрания товарищей, готовить содержание, есть возможность принять новых учеников, и очень-очень важно нам принимать новых учеников. Мы видим, что в том месте, где есть новые ученики, новые товарищи, и там есть жизнь. встреча с новыми товарищами и с товарищами со стажем очень важна. И вот это вот ощущение, что везде будет сила, не будет какого-то одного места, а где есть главный центр, и в остальных что-то понемножку нет. Вот это вот то, что мы проводим в разных местах, это значит, что мы можем взять на себя ответственность за всех товарищей, которые находятся везде. И на этой неделе я был на встрече с группами Литвы, Латвии и Эстонии, и у нас было обсуждение. Должна ли каждая группа в отдельности проводить конгресс или в каком-то одном общем месте? И после длительных обсуждений мы решили, что конгресс стоит провести вместе, потому что там будет большая сила. Товарищи чувствуют, что эта сила соберется вместе, и все вместе смогут притянуть больше света, возвращающего к источнику. Мы должны позаботиться, чтобы в любом месте в мире, неважно где, собрались товарищи, и у них была сила. Они получили это ощущение, что в множестве народа величие царя. Мы хотим сейчас перейти к открытому обсуждению на эту тему, и мы приглашаем всех задавать вопросы, выражать свои общие выяснения, все, что мы хотим вместе выяснить.
1: Шалом, хаверим, хаг самеах. Приветствуем всех с праздником. Я бы снова попросил как бы заострить, да, что является центральной целью регионального конгресса. Почему он настолько важен? То есть вот Авил немножко сейчас объяснил, но все-таки давайте еще немножко поподробнее.
0: Да, друзья, я хочу еще немножко прояснить. Мы сейчас слушали урок Рава, и на этом уроке он сказал дать воодушевление другим товарищам. Кроме того, что я должен получить воодушевление, нужно давать воодушевление. Как мы это делаем в десятке? Мы соединяемся в центре десятки, мы все вместе, это наша сила. И нам что нужно сделать? Изменить этот вектор. Не получать, не оставаться в десятке. Это то, что мы просим от Творца. Не оставаться в этом совершенстве десятки, а как праведники просили выходить из совершенства. Это то, о чем говорили товарищи из нашего руководства. Мы хотим выйти и давать силы всему мировому кли, и это мы делаем вместе в десятках, тем, что мы готовимся к этому. И если у нас не будет этой силы, этой важности выйти и дать силы Творца всем, чтобы было сильное окружение, чтобы оно удерживало нашу десятку потом. Если у нас будет это значит, что мы готовы. Мы готовы выйти из себя, из десятки и дать воодушевление всем. Это мы просим у Творца. И это выше человеческих сил. У нас нет этого в природе. Мы должны просить у Творца молиться, чтобы Он дал нам эту силу, чтобы мы смогли выйти и смогли дать силу всем, поддержать мировой Бней Барух, весь мир.
1: Первую очередь спасибо за этот волнующий урок и напоминание, что такой большой конгресс нам предстоит. Есть такое выражение, что сказал царь Соломон, Шломо. Я не уверен, я прям дословно ли читаю. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да, мы собрали как бы камни, да, десятки, каждая десятка, каждая живая вот эта ячейка, клетка. Собирались мы на прошлом конгрессе, и сейчас предстоящий конгресс. Мы объединяемся в десятках, это что-то, что настолько вообще стоит работать над этим. Понятно, что это против желания, понятно, что мы хотим хотим, чтобы Творец помог нам, и тогда мы снова сможем собирать камни, снова собраться в десятки. И со всей той силы, которую мы приобрели с этого регионального конгресса, неважно, как мы будем это называть, мы сможем все это вернуть в десятку. Это кажется, что это как бы будет настолько великая ступень и такой большой свет перед нами. Поэтому у меня есть просьба к десятке. Есть просьба к десятке, чтобы Творец помог нам справиться с желанием войти в этот конгресс с полным согласием и получить этот свет в десятку и продвигаться вместе, как одна сплоченная группа.
2: Кен, вакаша, Уди.
0: Спасибо, спасибо. На самом деле, как говорится, я так чувствую необходимость сказать, поблагодарить. Я хочу поблагодарить Муши и наше новое руководство. Я как бы смотрю с огромным впечатлением последние уроки. И я это чувствую как свои первые уроки, где выясняются самые важные базовые вещи, основы, основы настолько прекрасные и оживляющие. Как муж и сказал, тут есть новые вещи. Это тоже начало того, что сейчас происходит. Мы раньше Рав проводил уроки, но сейчас Рав уже не проводит уроки. И тут есть такой чудесные уроки сейчас проходят. Я вижу, что эти уроки становятся глобальными. Слушаю то, что я никогда не слышал, вещи настолько точные, настолько приглашающие. Есть деятельность по всему миру. Легко почувствовать, легко наслаждаться этим счастьем. Я уверен, что здесь есть десятка. Есть места, где, где тяжело им, но сейчас урок дается глобально, и можно его слушать на любом языке. Я вижу то, что Рав делает, я вижу такое чудесное цветение, я хочу поблагодарить, я хочу пригласить всех видеть вот это вот обновление, которое я сейчас чувствую, как я вижу с такой впечатлением, как в Ситрине, Рав волновался, ученики волновались. И то же самое здесь сейчас, это по всему миру. Просто спасибо, огромное благодарность, спасибо Творцу и тем, кто это проводит.
2: כן, אהרון, בבקשה.
3: כן, רציתי לענות לבני היקר.
1: Да, я хотел ответить Бене, который задал вопрос. Меня он тоже волновал долгое время. А сейчас на уроке, который мы видели, Суккота 2002 года, вот такой Рав сказал, каббалисты не действуют согласно желанию. Согласно желанию действует только животное. А каббалисты действуют с тем, чтобы появилось желание перед тобой, Творец. Но если так, то любая возможность, как региональный конгресс, да, или вот сейчас Суккот, тоже конгресс, ребята приехали со всего мира. То есть приобрести желание каббалисты не предлагают. Нам наполнение такое, да, чудесное для тела, дают нам возможность вложиться, дать воодушевление, привлечь силу. Я уверен, что в тебе есть очень много силы и желания, и мы будем рады получить от тебя это воодушевление. И вместе впечатляться друг от друга, в этом, собственно, цель. Особенно на этом конгрессе, когда будет возможность сидеть не со своей десяткой, а еще с другими товарищами, давать им воодушевление. Может быть, ты годами не знаешь, не смотрел на этого товарища, кто он, что он. Ну, глупости одни говорит, и вдруг ты обнаруживаешь, когда вы были на семинаре, есть там что-то, чему можно впечатлиться. Я считаю, это в этом огромный выигрыш этого регионального конгресса.
4: Так.
0: Да, мы слышали вещи очень ясные сейчас от руководства. И мне удалось столкнуться с большим количеством вопросов в отношении этих региональных конгрессов. И я бы хотел получить от руководства ясное указание в отношении двух главных вещей. Прежде всего, что происходит, если я живу в каком-то одном регионе, а десятка в другом. И есть региональный конгресс там, где я живу, и есть региональный конгресс там, где находится моя десятка, и это разные регионы. Десятка хочет, чтобы я был с ней, но мне говорят конгресс региональный, так я сейчас не знаю, что делать. Я должен поехать туда и быть там, где десятка, или где я живу? Это первый вопрос.
1: Спасибо за вопрос. Вопрос, очень часто повторяющийся вопрос, и ответ исходит из определения самого события. Это духовное особое такое событие, каждое особое духовное событие имеет свой формат. Из понимания сути этого духовного события в нашей жизни, в Ней Баруха, оттуда исходят все ответы. Предыдущий конгресс был на уровне личной десятки. Вся десятка приложила все усилия, чтобы собраться вместе, кто был настолько далек, что его подключали виртуально, но при его присутствии было в моей десятке. Все замечательно. Это было в мае. Сейчас у нас совершенно другой конгресс. Его определение. Мы собираемся по регионам. Определение региона отличается, потому что посмотреть на глобус, там как бы бывают разные. Как бы. В Северной Америке это одно определение, в Тбилиси другое, в Израиле другое. Но в момент, когда было уже определено, что есть регион, где будет происходить конгресс, отсюда исходит и ответ на вопрос Хайма. Я Орен из определенной десятки, я живу в определенном регионе, так как какому региональному конгрессу я принадлежу? Там, где я живу, без всякой связи с тем, где живут остальные товарищи из моей десятки. Они живут там, они идут туда. Почему? В этом суть духовного действия — построить духовные регионы. Да, что там было усиление, укрепление каждой душе, товарищи, подруги, где они находятся. Вообще всему Бней Баруху, потому что духовный клик, который должно обслуживать Творца и человечество и соединить их, встретить их, как Рав сделал для нас. Это называется регионы, где мы живем. Если я Орен из определенной десятки не поеду на тот региональный конгресс, кому я принадлежу, так и никто и не приедет. Мне некого там ждать, чтобы кто-то это что-то сделал. Кто такой Бней Барух? Где существует вот эта сущность Бней Барух? А я 5-6. 5-6 — это весь Бней Барух? Ну, конечно же, нет. Тогда есть что-то больше, чем 5-6. И где это? Когда над этим поработать, кто это будет строить? Если не приду приеду на конгресс в моем регионе, никто не приедет. Да и Творец не придет туда. Ответ понятен?
0: Возьмем два примера, да? Допустим, я живу здесь, в десятке Петах-Тиквы. И я сейчас прихожу на региональный конгресс Петах-Тиквы, где я буду сидеть большую часть конгресса.
1: Произвольным образом.
0: Произвольным, случайным образом. Будет возможно. Может быть, часть моей десятки будет здесь, может быть, часть десятки поедет куда-то, но большую часть конгресса я буду сидеть не со своими товарищами из десятки, может быть, я даже вообще их там не увижу. Какая разница между тем, что сейчас это происходит, и тем, что я живу где-то в Кармиэле, а моя десятка находится в Тель-Авиве, часть в Хайфе, часть, не знаю, где там в Элате. Я иду на конгресс в Кармиэле и перемешиваюсь, там перемешиваются все десятки. То есть какое-то ощущение, что мы как бы, что тем, что я перемешиваюсь с другими десятками, я не со своей десяткой, я не делаю духовную работу. Но это неправильно. Тогда я прихожу в какое-то место, неважно где, то я туда привожу свою десятку с собой. И впечатление возвращаю в свою десятку. Я нахожусь в десятке электриков. Что, мы не находимся на уроке вместе, мы возвращаемся, подводим итоги каждый. Ты, допустим, ты Хайм, но ты давно уже не Хайм, ты 5-6. Так если ты поедешь на Конгресс в Соединенные Штаты, что, Хайм туда поедет? Нет, десятка 5-6 поедет на Конгресс в Соединенные Штаты, принесет туда свой дух, а потом ты вернешься в свою 5-6 с большим богатством, чем то, что 5-6 могла получить, как если бы ты там все время находился. То есть мы не оставляем десятки. Мы приводим десятки, мы впитываем десятки обратно. И неважно, где я нахожусь, тут и там. Конгресс региональный. Ну, так, правило, как сказал Орен, я хочу поддержать свой регион. Кто я? Орен 5-6, я 5-6, что мы же не тела.
1: Еще вопрос. Я только хочу отнестись, да, в разных обсуждениях, а по такое понятие «выйти из десятки». Нет такого выражения, нет такого. Человек не может выйти из своей десятки. Выйти из десятки — это выйти из духовного. Десятка — это то место, где я выполняю всю духовную работу. То, что на данный момент я пропитываюсь осознанным, специальным образом, запланированным, еще впечатление для того, чтобы потом это вернуть в общую нашу духовную работу в десятке, это процесс благословенный, и мы делаем это все вместе. Все мы делаем это вместе, чтобы укрепить наши десятки. Не для чего другого. Мы слышали очень четким образом от Рава, то правильно, десятка теоретически может достичь конца исправления, но наши десятки еще не находятся в этом состоянии. Но с Божьей помощью придут, поэтому нужны окружения. Вот это выражение. Мы вместе пропитываемся общей силой, которую мы можем потом вернуть в нашу духовную работу внутрь десятки. Это нужно всем.
0: Спасибо. Второй вопрос. Действительно, касается десяток, которые по какой-то причине верят, что виртуального объединения достаточно, или есть такие, которые хотят поехать, но, может быть, не могут или не очень хотят, и чтобы не разделяться, они решают оставаться виртуальными и не являться на конгресс. И что им сказать?
1: Мы не находимся в таком обществе, где есть плюрализм или множество разных мнений. Это против духовного. Мы находимся в мире, где Рав учил нас, что мы должны делать десятки лет. Мы все, сколько мы пропитались этим, пропитались. Сейчас мы заходим в новое время. Все, чем мы пропитались все эти десятки лет, и что как следует будем молиться Творцу, чтобы могли сблизиться друг с другом и почувствовать, куда Рав хотел бы, где бы мы росли. И мы сейчас выясняем, что же наш является следующим шагом. Это сейчас смысл нового времени. Конечно, мы были бы рады отказаться от этого, но Творец от нас требует, как мы будем вести себя в новое время. Если у каждого какие-то свои мысли, ну так и чем мы? Все, разлетимся. Это когда идет мозговой штурм. Но потом, когда принимаем решение, куда мы сейчас идем, в мае мы сделали конгресс десяток, что-то новое, чего никогда не было. Мы вкусили это, попробовали, увидели Творца, сделали единое действие. Октябрь? Это региональный конгресс, февраль — это мировой конгресс. Мы всегда действуем одновременно, вместе, как десятки, как регион, как что-то, почувствовать то направление, которое делает Дней Барух. Это духовное действие. Оно всегда единое. В каждую секунду может поменяться, скорректироваться, поменять, и решаем, что мы делаем. Но когда мы решаем, что мы идем туда, так идет туда весь Дней Барух. Я Орен, я в Дней Барухе или нет? Что значит «бней барухе»?
0: Еще один маленький момент. Десятка никогда не может решить что-то, что опускает. Десятка решает только то, что поднимает, то, что продвигает. Если в десятке два, три человека не могут прийти на утренний урок, так что сейчас все решат, что они не придут на утренний урок, потому что десятка должна быть как единый человек с единым сердцем. Где-то такое было, мы слышали? Это принцип, это вообще принцип, без связи с конгрессом. Десятке запрещено. Нет у нее, она не может решить что-то в отношении товарищей, что опускает их в отношении исполнения рамок, в которых находится в Небарух. Это вообще не может быть на уровне принятия решений десяткой. Это принцип такой. И это ответ на вопрос.
1: Я хотел как бы с двух сторон подойти. У меня есть огромная надежда, что это даст силы всем группам по всему миру заново выстраивать центры. Мы видим, что Алматы сейчас и группы, где есть физический сбор, у этих товарищей много сил. Вот и Артур приехал, и группы, которые рядом, и Астана. Там между ними есть и зависть, это дает людям силу и надежда, что это поможет друг другу. Отсюда это трудно понимать, но как бы ты, у тебя большой стаж, и ты сейчас будешь сидеть перед компьютером. Да нет, это трудно. Второе. И здесь тоже, когда будет перемешивание, то, что мы слышали от Рава, да, на ночном дежурстве, вдруг можно обнаружить, что происходит с товарищем много. У меня такое было. Вот мы сидели с Эйтаном Ратнером, получили только вообще примеров друг от друга. И какой он особый человек. Я так впечатлился. Это дает уверенность на пути. Что это будет что-то очень сильное, особое для нас. Действительно, немножко перемешаться и стать близкими товарищами. Это вещь просто замечательна. В моих глазах этот конгресс — это то, что нам необходимо. Мы заходим в такое совершенно новое время. И я очень надеюсь, что все группы по всему миру откроют свои центры, и мы станем огромной новой силой.
2: Кен, вакша. Шаби.
4: С вашего
0: разрешения я вернусь к первому вопросу Хайма, потому что мы в десятке немножко запутались. Я приведу пример конкретный. Мы в десятке, то есть товарищ, который живет в Кацрине, есть еще кто-то, кто живет в Ришон-Лиционе, есть еще товарищи, которые живут в Герцлии, есть товарищ, который живет в Хулоне. Так а к чему мы относимся?
1: Каждый к своему региону.
4: Ма, аз тагид?
5: Кен, слиха, ани амших.
0: Я продолжу. Люди из Петах-Тиквы — это особые люди. Особые люди. Ты где живешь?
1: Ришон-Лицион.
0: Но ты каждый день в Петах-Тикве на уроке, да?
1: Значит, ты относишься к Петах-Тикве.
0: Это само собой понятно, это первое. Тот, кто каждый день приходит на урок в Петах-Тикву, он относится к региону Петах-Тиквы. Тот, кто каждый день приходит в Петах-Тикву, он из Петах-Тиквы. Группа Петах-Тиквы, она особая по отношению к этому конгрессу. Я объясню, в чем именно. Нам нужно понять, что то, что верно для товарищей из Петах-Тиквы, это неверно для товарищей из Израиля и по всему миру. И поэтому... И товарищи из Петах-Тиквы вносят путаницу, потому что они думают, что они равны со всеми. У нас есть постоянное место, а у товарищей по всему миру нету такого. И у наших десяток в Петах-Тикве есть разные характеристики. Я думаю, что я не хочу... В Петах-Тикве тоже есть разные особенности. Есть товарищи, которые живут в Шломе или в Маалот, и он находится здесь каждую субботу. И для него его физический регион может быть здесь. Есть товарищ, который живет в Кацрине и приезжает сюда раз в несколько месяцев. И для него стоит, чтобы его региональный конгресс был в Кармиэле, потому что там он получит для себя дух. Этот конгресс даст нам основы построения региональной, чтобы духовная общность региональная была, не была одноразовой. Поэтому каждый товарищ и каждая десятка — это особый случай, в который надо углубляться.
5: Туда, Шаби.
2: Алмати.
6: Душа моя, мировой кли, я хотел бы сказать, что огромная благодарность, такой просто прекрасный урок, который дал Рав, и то, что мы имеем возможность это изучать и в записи, не терять никакой силы. Там фраза такая, где Рав говорит, что делать? Ну, напиши на товарищи, ты думаешь обо мне с тем, чтобы создавать еще больше напряжения, а тем, чтобы думать о товарищах, чтобы это была атака, о связи между нами. И все, что мы хотим, и все, что мы должны делать, согласно нашей науке, это укреплять наши связи, объединяться. Предстоящий конгресс — это еще одна возможность объединиться сердцами, и не просто сердцами, но еще и включить в себя весь мир. Но возвращаясь обратно к себе в группу, десятку, я держу связь с теми товарищами, с другими десятками, со всем мировым кли, и тем самым мы связываем весь мир, Питактикву, и Америку, и Австралию, Азию. В каждом месте есть товарищи, которые в моем сердце, и мое сердце от этого становится еще больше. Так как сейчас сидит Артур с нашего алматинского кли. Где-то на кухне я чувствую Ерганат, он с моей десятки. Я просто уверен, что он сейчас на кухне рядом с Ешуа. И это все такие вот истории. Вот приехал Алексей со стажировки. Я вижу там с нашей женской группы там Айман сидит, это просто нечто. И это все связи между нами, которые мы укрепляем и делаем. И даже то, что мы едем на конгресс в Тбилиси, здесь у нас организовывается большая группа для организации зеркального конгресса здесь, в Алматы. То есть мы не теряем связь, и тем самым мы в этом видим только одно, что быть еще лучше учениками Рава и сделать еще больше, еще лучшую связь между нами по всему мировому кли.
7: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה
0: צהובים. יש עוד הרבה רוק, הרבה вопросов, הרבה знаков вопросов, да.
7: התפילה והסעודה.
0: Но мы уже должны переходить к молитве и трапезе. Все, у которых есть еще вопросы, именно вопросы, и которые еще не прояснились, несмотря на все обсуждение, которое было сейчас, пожалуйста, присылайте нам, присылайте на мейл руководства или руководство языков. И как Рав сказал на уроке, что если ты хочешь, чтобы у тебя было желание, тогда ты сделаешь. Нет, мы сначала сделаем, а потом пробудится желание. Даже если желание еще не прояснилось, снилось, все-таки мы будем делать. И мы начали с Рава и завершим Рава. Он говорит так, он на уроке, который мы слышали, никогда человек не должен ждать, чтобы у него к нему пришло какое-то желание свыше, и тогда он будет работать с этим желанием, потому что работать по желанию — это называется животным. Работать в соответствии с желанием — это значит, что ты уже не работаешь. Ты просто реализуешь желание, которое тебе дали свыше. Но наша работа — это чтобы было желание перед тобой, чтобы желание чтобы ты предшествовал желанию. То есть нужно делать различные уловки, ухищрения, чтобы я получил определенное желание и отдавал, разумеется. В этом намерении. Ну, продолжение расписания на сегодня. Праздник Суккот. Сейчас мы выйдем на перерыв. В 9 будет праздничная трапеза.

0: Шалом, хаверим. Анахну матхилим шиур.
1: Здравствуйте, хаверим. Мы начинаем урок. Мы стараемся, как подготовили нас во время подготовки, быть как один человек с одним сердцем, быть в любви, для того, чтобы раскрыть высшую силу. Мы слышали много раз о том известном празднике Суккот, когда было особое состояние и приглашение к атаке. Давайте повторим. Первый отрывок. Рав говорит нас. У нас был праздник, когда все были в очень большом воодушевлении. Спросил Рава, на второй или третий день праздников мы в хорошем состоянии. Чего нам не достает? И он говорит, на самом деле, не достает нам несколько дополнительных грамм атаки. И сейчас вы можете реализовать это в группе. Тогда речь шла о 30-40 человек, ученики, которых я привел, это был 86-й год. И он ответил, для того, чтобы вывести всю эту группу в духовное, сейчас не достает только атаки. Несколько дополнительных грамм силы, напряжения, и все. Вы можете только добавить атаку. И праздник может быть этому причиной. Тогда у нас не получилось это сделать, собраться вместе. Но я скажу тебе, что все это очень близко нам. Рав говорит, что все это очень близко нам, для нас. И на этом уроке мы стараемся вместе почувствовать Рава, испить его слова и раскрыть, что атаковать, какими силами мы атакуем. Мы сейчас начнем урок Рава. На уроке он начинает с выяснения статьи из третьего тома Рабаша, поэтому давайте вместе сначала ее прочитаем. 1328 страница. Это 625 статья. Статья короткая, я ее почитаю. 625 статья Рабаша. Называется «Заповедь Суки».
0: Мицва Цука.
1: Заповедь Суки. В гимне, читаемом во второй день Суккота, во время утренней молитвы, поэт говорит, «Чтобы не была заповедь Суки легкой в глазах твоих, ибо всем заповедям веры равны по весу законы ее». И можно спросить, почему сука равна по весу всем заповедям? Мой отец, господин учитель, объяснял, что сука есть свойство веры, тень веры. И как бы то ни было, мы понимаем, что вера равна по весу всем заповедям. То есть, какова вера человека, так он исполняет заповеди.
2: И кроме того, поймем сказанное там, ведь у всех соблюдающих ее не будет преград. То есть тому, у кого есть вера, не может быть преграды ни от чего. А со всех изменяющих ей в грядущем будущем будет снято с них проклятие, поскольку нет у них веры. Поэтому они не исполняли Тору и заповеди ради небес, исполняя их только в лолишма. И у кого же им требовать вознаграждения, если они не работали ради небес? Как я объяснял по поводу легкой заповеди, в которой нет ущерба карману, что означает, что чтобы построить намерение ради небес, не нужно тратить особых денег или особого времени, как сказано выше.
3: Дорогой Тасулам Керахбет,
1: Амуд
2: Зан. В Даргута Салам, втором томе, 69-я страница.
1: Лама Митцват Сука и...
2: Почему заповедь Суки против всех заповедей? Равноценно всем заповедям, потому что Сука символизирует у нас веру, а вера — это экран, отраженный свет. Согласно экрану, отраженному свету, человек может исполнять заповеди. Отдача Творцу называется заповедь, соответствие Творцу называется заповедь, слияние с Творцом называется заповедь. То есть это работа с желанием получать ради отдачи. Это можно только согласно величине экрана и отраженного света. Поэтому, он говорит, и все изменяющие получают проклятие, а тот, кто не способен работать с намерением ради отдачи, у него нет экрана отраженного света, у него нет веры, он получает проклятие вместо благословения. Вот и все, всего лишь все можно сказать. Есть вопросы? Потому что всем соблюдающим ее не будет сбоя. То есть главное это соблюдать, исполнять, реализовывать веру, чтобы вера была больше, чем знание. То есть всегда заботиться о намерении ради отдачи, чтобы величина намерения ради отдачи, только это было бы величиной кли, с которым человек работает. Да.
3: Всегда вера — это первая важная вещь, которую можно постичь.
2: Неважно, это единственное, что мы должны достичь. Нет ничего, кроме веры. Праведник верой своей жив будет и так далее. И кроме света, экрана отраженного света, света бины, в который облачается свет хохмы, кроме этого нет больше. Поэтому... Об этом мы должны заботиться. И почему это вопрос Суккота? Потому что после того, как человек прошел выход из Египта и получил Тору, и в свете Торы увидел себя слабым и презренным в своих первых свойствах, в которых он был создан, и пришел к осознанию своей души в полном виде, в Йом-Кипур. Сейчас у него наступает этап, когда он исправляет себя. И этот этап называется Суккот. Суккот — это кровля схах, а кровля — это экранный отраженный свет. Вопрос тени. В тени его сидела я, и плод его был сладок мне.
1: То
2: есть тень, наслаждаться тенью отдачи и Творцом больше, чем светом, который приходит с облачением, облаченным в тень света бины. Это символы. Хорошо? Очень простое дело. По сути дела, мы должны видеть это в каждой заповеди, в каждом вопросе, который есть. Нет, кроме этого, свет, клей, экран между ними. Все это как бы присоединяется к тому же самому. Но иногда мы не очень знаем, о чем идет речь, если мы будем разбирать заповеди, потому что просто так в общем, как большая заповедь, которая соответствует всем заповедям вместе, это понятно, это можно представить себе легко, но есть заповеди, которые говорят об частных исправлениях кли во втором сокращении, когда присоединяют Ахаб до Алия и производят исправления на Исод, а не на Малхут, разные там... Иногда проблема, там, как воспринять это, точность этого частного состояния, которое там есть. Но в общем, и в них, и во всех действиях духовных, духовные действия называются заповедями. В общем, суть действия исправления экрана, величина экрана называется величиной веры, и внутри веры уже получают знание, раскрытие божественности.
4: И
2: также есть раскрытие божественности до веры, для веры. Это называется «Знай Творца Всесильного твоего и служи Ему». То есть нам нужно раскрытие божественности также для того, чтобы от этого в нас образовался экран, чтобы это построило в нас экран. И для этого мы просим, чтобы Творец раскрылся, и тогда он раскрывается. И тогда человек смиряется, и это смирение — это его экран. Да. Нет вопросов. Вторая сторона может уже писать вопросы, передавать сюда на записочках. Вот и все. Что ты еще хотел прочесть?
4: Ама умер беняну шпизин.
2: Что он говорит по поводу шпизин? Предыдущая статья.
5: 624-я статья. Что такое гости? Ушпизин. Что такое гости? Мой господин отец и учитель объяснил, что это то, что

הייתה לי תוצאה, נכון, בגבע הידוע, טבעה של כל...

0: Good morning, friends. World CLI. Wow, wow, wow, wow.
1: Доброе утро, друзья, мировое CLI. Вау, вау, вау. Какое воодушевление. Это великая вещь. Мы очень-очень рады быть как один человек с одним сердцем, служить вам вместе с шестой десяткой Турции. Тема, которую мы сегодня выбрали, какие каждый день, это величие Творца, любовь, отдача. Мы строим нашу первую ступень — любовь к товарищам. Это первая ступень, и на ней мы должны сосредоточиться. Каждый товарищ должен сосредоточиться на объединении. Любое усилие считается, оно приближает нас к духовной цели. Постичь это. Чтобы постичь это, давайте нырнем вглубь желаний наших товарищей, их забот, отменим свое и постараемся почувствовать друг друга и убедиться, что наши намерения в правильном месте. Для чего мы это делаем? Мы сегодня стоим прямо перед Махсомом. Нам нужно только одно маленькое общее усилие для того, чтобы мы смогли сделать еще один истинный шаг по отношению к товарищам и по отношению к Творцу. И тогда мы сможем лучшим образом атаковать Махсом. Мы можем это сделать, мы готовы к конгрессу, мы готовимся к конгрессу, мы готовы. Давайте приблизимся к стене, перепрыгнем стену, перейдем Махсом все вместе в едином желании, в единой молитве. Творец ждет, чтобы дать нам свет уже сейчас. Мы хотим объединиться и доставить ему наслаждение. Лехаим, друзья, лехаим.
2: Рабаш, 62-й мектуб.
3: Рабаш, 62-е письмо. Главная работа человека в том, чтобы он созерцал величие Творца. То есть ему необходимо вчитываться в книги, повествующие о величии Творца. И во время изучения нужно представлять себе, на какой ступени находились мудрецы, Амураи и Танаи, насколько они чувствовали величие Творца, и молиться Творцу, чтобы он озарил его ощущением своего величия, дабы смог он смирить себя и отмениться перед Творцом, а не плыть по течению этого мира, гонящегося только лишь за наполнением животных страстей. Только бы Творец осветил ему глаза, чтобы он всю свою жизнь мог заниматься Торой и духовной работой, и чтобы на всех путях ты познавал его. То есть даже занятия материальными делами также были бы ради святости.
1: Активный семинар. Как нам удостоится величия Творца, чтобы мы могли заниматься всю свою жизнь Торой и духовной работой? Еще раз. Как нам удостоится величия Творца, чтобы мы смогли заниматься всю свою жизнь Торой и духовной работой? Активный семинар.
3: Такое желание мы не покупаем в супермаркете.
4: И в шарам гам барош, а людей за что махшавот ли аги или казот.
3: Невозможно также.
4: За рацион, что рак мы каблим или мало.
3: Это желание, которое только дают свыше. Об этом нужно просить, чтобы научиться привести нас к хисарону как можно скорее, на теперешнем уровне, на следующем уровне, придем к результату, к молитве.
1: Мы хотим видеть величие Творца, искать его, чтобы был такой хисарон, чтобы была потребность видеть величие Творца. То, что у тебя есть возможность осознать эту высшую силу.
5: Действительно, величие Творца — это именно то, что мы раскрываем через нашу учебу, через нашу работу в десятке, через примеры, через любовь к товарищу. В этом мы ощущаем его.
1: Да, мы действуем так, чтобы обрести истинный хиссарон между нами, и тогда будет место для просьбы.
5: Мы чувствуем, что каждый товарищ, который пришел на этот урок, и товарищи, которые приехали, среди них есть величие Творца, и они выражают его, показывают его. И главным образом быть в ощущении такому товарищем, прежде всего, оценить любовь к товарищу.
1: Да, нам нужно подняться над нашим желанием к тем, кто писал нам книги, к писателям, великим каббалистам, в каком состоянии они были, и это только в группе мы можем сделать, поднять важность этого.
5: Да, вся работа в десятке — это все время помогать друг другу в том, что мы ищем его, что мы...
2: Bağlasulam şamat ehliyeti onu kendi arzusuna yaklaştıracak. Yukarıdan bolluğu yaymak için öncesinde aşağıdan bir uyanışın olması gerektiği bilinmektedir.
1: Bal Сулам да приблизит его к желанию его. Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу? И поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным желанием и достойным кли, способным получить высшее благо. Семинар в молчании. Попросим услышать каждое слово на уроке из желания найти Творца между нами. Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы продолжим слушать серию уроков с Равом из Конгресса Ситрин. Сегодня у нас урок номер 5 от 13 октября 2003 года. Пожалуйста.
6: Сейчас чувствуется, что действительно так. Все, кто должны были собраться, собрались. Поэтому я и повторю, и, может быть, буду повторяться. Но повторений никогда нет. Мы знаем, что вообще все действия, они происходят одинаково вроде бы. И бур, и не камухин, и бур, и не камухин. Каждый день механически, если посмотришь на него со стороны, он один и тот же. Но никогда он не похож на другой. И также и в духовном. Парцов поднимается на следующую ступень. Механически это выражается одними и теми же стадиями роста. Но на самом деле они все различные. Причем потрясающие отличия. Характер, свойства, стиль, ощущения, проявления Творца, наполнение, стремление к Нему – все абсолютно разное. И каждый день он абсолютно… Если в нашем мире есть что-то похожее с одного дня на другой день, даже если как бы не меняли эти дни, но все равно что-то в них прошлое, и даже нам это приятно, мы пытаемся добавить к прошлому что-то новое, приятное, но оно нас все-таки тянет, оно дает нам ощущение уверенности, ощущение своего «я», существования, то в духовном наоборот. Чем больше отрываешься от прошлого и переживаешь совершенно новое состояние, без всякой оглядки на прошлое, в этом мире ощущается жизнь, существование, и наоборот, малейшее повторение прошлого, это просто смерть, это исчезновение ощущения жизни. Поэтому мы с вами будем вроде бы говорить о тех же вещах, но вы пытайтесь переживать их сегодня, слушая те же слова, пытайтесь переживать их уже по-другому, на другом уровне, сегодняшним вашим усилием. Ваши усилия создают новое ощущение на тех же прошлых вроде бы формулировках. Поэтому старого быть не должно. Если вы присутствуете на каком-то уроке у себя, неважно, кто его проводит, и вам кажется, что все, вы уже это слышали, незачем сидеть, это просто невероятно, это неправильное, абсолютно неправильное отношение к нашему материалу. На протяжении многих лет я с Равом приезжал в Тверью раз в неделю, иногда раз в две недели. И каждый раз мы изучали 16-ю часть Талмуда Сарасферот, и из этой 16-й части, может быть, страниц 30. На протяжении многих лет. Причем занимались мы в Твери подряд 7-8 часов. Допустим, там с 2 часов дня и где-то до 9 вечера. С перерывом там на ужин. Не считая утренних занятий. И все время одним и тем же. Это рассказывается там о строении Адама и каким образом он находится в объеме миров нашего мира и в объеме других миров по, так сказать, внутриконцентрических окружностей. Это один и тот же текст. Я его знаю на память. Но каждый раз в этом-то и была тренировка, чтобы каждый раз усилием пытаться пережить его по-новому. И именно вот такие усилия, когда ты глубже и глубже и глубже уходишь вроде бы в одну и ту же информацию, она и эти усилия, они-то и создают вот эти ходы, туннели, как бы, по которым ты входишь внутрь этого мира, или наоборот, можно сказать, изнутри, из себя, снаружи, через все эти объекты нашего мира, через все эти внешние ощущения, в более внутренние, пока не ощущаешь эту единую силу, которая всем управляет, властвует над всем. Это мысль, которая дает нам всем мысли, а мы просто автоматически ее мгновенно выполняем, без всякой задержки со своей стороны, без всяких своих каких-то решений. Просто являемся абсолютно полными, цельными, совершенными частичками в том смысле, что действуем в соответствии с движением этой мысли. Так человек обнаруживает себя, когда он оказывается по ту сторону Махсома. А далее ему начинают поставлять всевозможные ощущения, помехи, благодаря которым он продолжает все равно выявлять единство этой силы, что нет иных сил, свойств, намерений, мыслей, кроме ее единственной. И даже то, что кажется она какой-то там двутриликой, это все неверно. Человек начинает понимать, что это все только в нем происходящие изменения, помехи, так называемые помехи, благодаря которым он выясняет все больше и больше единства одной управляющей силы. И в той мере, в которой выясняет это, все больше и больше включается в нее, сливается с ней. И начинает сопоставлять себя с ней, пытается и просит, чтобы она ему открылась для того, чтобы уподобиться ей. А уподобление, как мы уже с вами говорили, оно может быть по внешнему проявлению Творца относительно творений. Потому что сам Творец скрыт, абсолютно полностью скрыт. Это называется ацмуто. Мы не постигаем его в этом виде. Мы постигаем его только внутри нашего кли. Свет создал кли, и кли постигает то, что его наполняет. Когда человек начинает стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу, слиться с ней, соединиться с ней, то есть, значит, походить ей, другого метода сближения в духовном нет, только методом подобия. Как он может узнать, как ведет себя эта высшая сила? Он начинает просить. Он начинает просить Творца, чтобы тот проявил его себе, ему. А Творец проявляет себя внутри кли, внутри того кли, который он создал. То есть человек обнаруживает себя стоящим снаружи всего человечества, и он видит, где бы он ни находился, что бы он ни слышал, что бы он себе ни представлял, он видит, как Творец относится ко всем творениям. Как он полностью властвует в них, определяет все их состояния, движения, мысли, поступки. И все это исходит из абсолютнейшей любви и доброты. И в этой мере человек начинает сам проникаться любовью и добротой ко всему человечеству. Вывод. Мы сами никогда не можем понять, что такое любовь и доброта к ближнему. Закон «возлюби ближнего, как самого себя» – это закон, по которому Творец относится к творениям. Выполнение этого закона относительно других ставит нас в соответствие с Творцом. То есть в мере нашего подобия в этом Творцу мы сближаемся с ним, сливаемся с ним и, или другими словами, поднимаемся по ступеням духовной лестницы. И никакого исправления на наш эгоизм сегодня, на наше желание любыми путями использовать других ради любой своей выгоды, никакое исправление этому не может быть до тех пор, пока не увидим Творца и не обнаружим,